0: Участник СВО, военный и общественный деятель, подполковник, военный эксперт Андрей Марочка. Андрей Витальевич, здравия желаю, приветствую вас.
1: Здравия желаю, Сергей.
0: Андрей Витальевич, ну вот что вы думаете про эти обмены? К сожалению, не очень много российских военнослужащих возвращается в Россию. Я знаю, что мы хотим вернуть больше, и знаю о том, что Украина своих возвращать не торопится. Вот что вы по этому поводу можете сказать, и какова, на ваш взгляд, сейчас вообще обстановка с обменом пленными и ранеными?
1: Ну, прежде всего, я хочу отметить, что с 2014 года я глубоко посвящен в обмен военнопленными, то есть я непосредственно занимался данным вопросом и могу сказать, что он чрезвычайно сложный и такой вот тонкий, если это можно назвать, поскольку действительно некоторые, скажем, огласки или какие-то другие негативные факторы могут очень кардинально подействовать на процесс обмена военнопленных. И, естественно, вот буквально накануне Ландратова сделала заявление о том, что Украина не желает менять своих военнослужащих. Был опубликован список, огромнейший список людей, которых мы можем вернуть на Украину. Но вместе с тем Украина все-таки не пошла на этот шаг, на обмену так называемых всех на всех, да, опубликованных, по крайней мере, и сделала часть своей работы, поскольку, ну, вот этот общественный резонанс вызвал бурю негодования на территории Украины, поскольку здесь уже были обнародованы действительно факты, а если они обнародуются, значит, следовательно, не было достигнуто каких-то определенных договоренностей непосредственно с теми, кто занимается процессом обмена военнопленных. Я, конечно, очень счастлив, что часть ребят наших вернулась домой. Действительно, они после своей реабилитации уже, скажем так, будут в относительной безопасности, но а касаемо украинских граждан, их еще огромнейшее количество на территории Российской Федерации, и, естественно, здесь есть тоже ряд специфик. Дело в том, что многие даже не желают возвращаться на территорию Украины, они всячески надеются на то, что больше не будут призваны в ряды украинской армии, они всячески желают, скажем, выйти из рядов вооруженных формирований Украины, но все мы прекрасно понимаем тех суровых реалиях, которые сейчас они оказались. Они, скорее всего, опять будут переброшены в качестве пушечного мяса, уж извините за такое выражение, на линию боевого соприкосновения. Так что этот вопрос очень тонкий, серьезный, сложный, но опять же, хотя бы сотня наших ребят, которые вернулись уже на территорию сейчас нашего дружественного государства, впоследствии будут переправлены на территорию Российской Федерации. Это огромнейший успех нашего омбудсмена, поскольку, ну, действительно проделана колоссальнейшая работа. Вы даже не представляете, насколько это все сложно и сколько моментов здесь, всяких нюансов и тонкостей. Так что только могу пожелать ребятам скорейшего, как говорится, выздоровления, реабилитации, поскольку наши ребята возвращаются не в удовлетворительном состоянии. В большинстве случаев, опять же, исхожу из практики. Зато украинские боевики приходят, как говорится, розовощекие, здоровые, красивые к своим родственникам. Ну, как у них в дальнейшем сложится судьба, целиком и полностью зависит от украинского преступного военно-политического руководства.
0: Андрей Витальевич, а в каких условиях содержатся там наши пленные и раненые? Почему вот такой резкий контраст?
1: Ну, потому что дело в том, что Украина абсолютно нивелировала все нормы международного гуманитарного права, статус военнопленного как таковое понятие не существует на территории Украины. Дело в том, что со многими работают сначала так называемые националистические подразделения или подразделения, которые их взяли в плен. То есть там, ну, работают, это я подразумеваю, очень много, скажем так, таких действий, которые наносят ущерб здоровью и психическому состоянию у наших военнослужащих. Потом, впоследствии, когда их отработали как выброшенный материал, их направляют в тюрьмы украинские, которые абсолютно не соответствуют тем нормам международного гуманитарного права, там условия содержания совершенно другие, они подвергаются гонениям, и, естественно, в таких условиях они не могут быть нормальными, адекватными, возвращены, скажем так, своим близким и родственникам. В отличие от Российской Федерации, которая полностью придерживается норм международного гуманитарного права, на территорию тех, скажем,

0: частей, где содержатся украинские боевики, то есть спецподразделений, они допускают международные гуманитарные ситуации. Неоднократно мы видели приезд и Красного Креста, и ООН, и других организаций, где ни разу, хочу подчеркнуть, не зафиксировано каких-то, скажем так, действий со стороны Российской Федерации, которые направлены именно на дискредитацию украинских боевиков, и невзирая на то, что они иногда совершали очень тяжелые, скажем так, преступления в отношении российских граждан.
1: Да, Андрей Витальевич, благодарю вас. Это Андрей Марочка был с нами на прямой связи, ветеран боевых действий и участник СВО. Россия имеет право рассматривать прямое участие Британии в ударах по России как участие в войне со всеми вытекающими последствиями, заявил Сергей Лавров журналисту «Вести» Павлу Зарубину. Эту тему в нашем эфире продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал запредельно жесткое, я бы даже сказал, и недипломатичное заявление в отношении Великобритании. Он сказал, что Россия имеет право рассматривать Великобританию в качестве прямого участника конфликта на Украине. Это ответ на слова британского премьера Энди Бернина о том, что Лондон будет с Украиной до конца. Мы все знаем, что британские беспилотники, не только воздушные, но и морские, безэкипажные, так называемые катера, очень часто с нарастающим количеством используются для ударов вглубь России или по объектам на побережье, по нашим кораблям, в частности, в Черном море. Совершенно очевидно, что Лондон выбирает эскалацию против России. Очень жестко выступает против Лондона и наше посольство в Великобритании, которое, в частности, сделало такое заявление. Чем глубже вовлеченность Великобритании в боевые действия против России на украинском поле, тем больше будет цена. Не молчит ли Госдума? В Госдуме тоже раздаются очень серьезные заявления. Ну, в частности, Сергей Миронов. Он открыто призвал к тому, чтобы пришло время ударить орешником по заводам, производящим беспилотники для ВСУ в Лондоне. Он сказал еще, дураков надо учить. Ну, а что Запад? А Запад до сих пор не верит. Запад до сих пор не верит, что Россия может отважиться на вот такие удары по заводам на территории Великобритании. Ну, сказал Миронов, Москва проявляет чудеса сдержанности. Но чудеса сдержанности могут рано или поздно закончиться. И мы, безусловно, сможем ударить по этим британским заводам не только орешником, но и цирконом, и калибром. Кстати, напомню, что там, недалеко от берегов Великобритании, в нейтральных водах, ходят и наши атомные подводные лодки, и ходят наши дизельные подводные лодки с калибрами на борту, которые насквозь простреливают любую точку в Великобритании. Ну и в чем же здесь вопрос? Примем мы этот вызов, который нам бросает Великобритания, или опять будем отмежевываться от этого только лишь словами? Да, удар, если он будет с российской стороны, очень резко поменяет британо-российские отношения. И сейчас кто-то мне скажет, это же война. Но позвольте, я задам контрвопрос. А разве британские беспилотники, которые уничтожают десятки, сотни россиян, мирных граждан россиян, разве это не война? Ну что, будем и дальше терпеть унижение бритов? Или, вспоминая знаменитое выражение, Британия или Англия гадит, или будем все-таки достойно отвечать. Нам бросают вызов. Терпение уже на пределе. Этот вызов надо достойно принять. А чем ответить на этот вызов? У нас есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
7: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Я еще раз напомню, что на полуострове Таймыр 17 августа завершилась 6-я большая арктическая экспедиция московских школьников и студентов колледжей. 2 отряда отправились из Москвы на самый северный край Земли. 6 августа они это сделали. И вот за все это время сделали очень много полезного и важного с точки зрения науки и сохранения истории. И вместе с полярниками все тяготы, ну и радости, которые тоже были, о них мы тоже услышим сейчас. Этой экспедиции прочувствовал наш специальный корреспондент, ведущий программы «Клуб знаменитых путешественников» Евгений Сазонов, который находится в нашей студии. Евгений, приветствую вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: С возвращением.
8: Спасибо.
1: Тяжело?
8: Ну, по голосу слышите.
1: Да, я по голосу слышу и даже испугался, что вы не улыбнетесь, но тем не менее вы улыбнулись. Отлегло от сердца? Хорошо дома?
8: Да нет, судя по количеству дел, лучше было там в холоде, голоде и больших переходах.
1: Когда мало интернета, мало новостей
8: вообще
1: поступает?
8: Нет, вообще нет интернета, вообще нет новостей и никакой связи с Большой Землей.
1: И каково это вот быть в, будем так говорить, не самых комфортных условиях, но без этого информационного ежедневного фона, который по работе нас, ну, мы не можем от него спрятаться?
8: Да это прекрасно вообще-то на самом деле, потому что самостоятельно ты оттуда никак не уйдешь, а тут сам Бог велел. Идешь и идешь. Вот все простые такие. Живешь жизнью доисторического человека. Проснулся, что-то поел, пошел, переход, пришел, что-то поел, поговорил с сородичами, лег спать.
1: Вот вы не видите, уважаемые радиослушатели, а у Евгения Сазонова заблестели глаза, причем очень хорошо заблестели, чего не было с самого начала нашего вот этого эфира, впервые за минуту, пожалуй. Ну, подведите итоги, расскажите вообще, каково это? А, ладно, вы, а там же школьники и студенты, как они эти тяготы переносили?
8: Да, они переносили лучше, чем я, потому что это вообще какие-то неубиваемые дети у нас. Они вот идут и идут вперед, работают и работают. Две группы было. Первая, это с которой я шел, это исследователи Арктики. Для меня вообще загадка, откуда у них столько сил, потому что это старшеклассники и первокурсники колледжей. И
1: то они... есть 15-17 лет примерно, да?
8: 15-17 лет, да. И вот они идут и идут, и ты за ними еле-еле можешь угнаться. Вот. Но они не просто идут, они же исследуют, они же молодые ученые, они видят какие-то мхи, лишайники собирают, там следы фотографируют, пробы воды, воздуха берут. Вот. 11 ведущих научно-исследовательских институтов России дали им конкретные задания. И вот эти конкретные задания они выполняли. Там где-то в порядке 200 наблюдений, 150 проб, и потом все это будет в течение года обрабатываться. И в прошлом году были открытия научные, в этом году тоже ожидаются открытия, потому что там порядка каких-то 30 наблюдений, они дают возможность, что ребята открыли какие-то новые организмы, новые виды, вернее, растений. И это, на самом деле, вау-вау. Там даже заказан в Институте ядерных исследований специальный аппарат, в который будут засовывать вот этот собранный лишайник, его там разлагать на атомы, и будет писаться история, вот, каково было воздействие антропогенное на Арктику там, с начала века до сегодняшнего.
1: Ну, то есть, по большому счету, для них это было то же самое, как если бы они попали на другую планету. Просто не было космического перелета.
8: Абсолютно верно. Но на самом деле Север – это другая планета, потому что ты... Там самое смешное то, что вот в том месте, где мы находились, ближе... Самая близкая цивилизация – это МКС. Там, до МКС где-то 300 или 400 километров вверх, да?
1: А до 15 минут на машине, если была бы дорога, да?
8: Да, а до Хатанги, ближайшей опоры цивилизации населенного пункта, 640 километров. И вот как бы, выбирай, куда ты хочешь.
1: Потрясающе. А слушайте, а вот у этих молодых людей, которые, естественно, горят тем, чем они занимаются, по поводу, не знаю, там, по поводу бытовой инвалидности, потому что вот городские жители, допустим, да, они, многие не знают, как молоток правильно держать, да, как пельмени себе правильно сварить, а как они, или у них были люди, которые за них все это делали?
8: Не-не, никаких людей, которые за них что-то делали, нет, это... Это не туризм, это настоящая экспедиция. И на самом деле это... Нет, ребята в бытовом плане умеют делать все.
1: Слушайте, но там нет микроволновок. Я к тому, что да, огонь нужно добыть. Ну, понятно, не трением, да, ну, все необходимое с собой
8: ну,
1: взяли.
8: Ну, ладно, не надо так уж.
1: Но тем не менее, да, это не, чтобы приготовить себе еду, это не на кухню надо сходить.
8: Не, ну, у тебя есть газовые баллончики, у тебя есть специальные горелки, у тебя есть каны. Ты находишь источник воды, наливаешь воду, кипятишь ее, варишь кашу, там, сублиматы завариваешь, суп. На самом деле...
1: Но подготовка так... должна быть мощная, да, не просто так тебя 10... взяли и сказали, поехали на дачу в Арктику.
8: Ну, конечно, 10 тысяч желающих было из них, из этих 10 тысяч отобрали 7 ребят, которые шли как исследователи, и 7 ребят, которые восстанавливали мемориал погибшим полярникам на мысе Челюскин.
1: Вот по этому поводу я хотел бы чуть подробнее поговорить, Евгений, с вами. Вот эта вторая группа, я знаю, что что-то очень важное произошло, и мы даже не сразу могли об этом говорить. Что им удалось обнаружить за время вот этой экспедиции? Жаль, что вы не с ними были, да, но наверняка вы из первых уст это знаете.
8: К сожалению, я вот в момент, когда обнаружили, я был с ними, и это воспоминание останется со мной на всю жизнь. На самом деле, ребята сделали два больших дела. Еще в прошлом году они начали восстанавливать мемориал. Там несколько стел практически разрушенных было. То есть, ну, вообще, вроде бы место силы мыс Челюскин, но на самом деле он настолько плохо выглядит. Сотни бочек повсюду, куча металлолома ржавого. Да-да-да.
1: Да вы что?
8: Ну, это типичный вот этот вот Север, когда мы его осваивали.
1: А потом бросили.
8: Особо не думали о последствиях. Ну, нет, сейчас организация «Чистая Арктика» там пытается вывозить эти бочки, и мы, когда улетали, к нам на смену прилетели 11 ребят тоже, они занимаются там вот сбором этого металлолома. Но там нужно не 11 ребят, там нужно 200, ребят, 300 добровольцев.
1: Я даже представил себе картину. Это как, выглядит, наверное, как крушение мощной цивилизации, скорее всего.
8: Это выглядит... Да, да. Это кинзадза такая. Вот кинзадза, только холодно. Вот, и да, там надо чистить это все, потому что, ну, там уже начинают прилетать иностранные туристы, там наши туристы прилетают, это стоит безумно дорого, да, и что они видят, выходя из вертолета, бочки, ржавчина, я ничего не забыл, да, бочки ржавчины. Вот, и там вот этот мемориал, он 30-40-х годов, довоенный, и там погибшие полярники, погибшие летчики, и все это тоже так вот наклонялось, как Пизанская башня, все это, начальник станции сказал, что там еще несколько лет, и мы потеряли все это, просто это бы развалилось. И вот в прошлом году ребята начали, в прошлой экспедиции восстанавливать, они установили две стелы, в этом году еще несколько стел восстановили. В принципе, они бы все восстановили, но чисто не хватило цемента. Просто мы привезли невероятное количество мешков, мы их грузили, я просто уже взвыл, и ребята говорят, этот цемент когда-нибудь кончится, вертолет не взлетит. Вот, но его оказалось мало все равно. То есть они построили стелу, но замазать не смогли. Там, это будет в следующий раз, я надеюсь. Вот. И в прошлом году ребята обнаружили 3 захоронения безымянных. То есть там ни стел не стояло, ни табличек, ничего. И Дмитрий Игоревич Шпаро, отец, руководитель экспедиции Матвея Шпаро, он вышел на Следственный комитет, он обратился лично к Александру Бастрыкину с таким благим предложением, что надо восстановить имена, кто эти люди. Потому что ну, они тоже герои, отдавшие жизнь за Арктику, благодаря им этот русский север есть у нас. Вот, прилетел следователь из Следственного комитета для эксгумации. Вот, мы уже тогда дошли на мыс Челюскин. И вот так получилось, что 2 инструктора и я, мы ему помогали. Вот, ну, как мы думали, что ну, он там вскроет, заберет тела, мы там где-то что-то поможем погрузить и так далее. Вот, 3 могилы мы, так сказать, разрыли. Оказалось, что их 2, то есть то, что считалось могилой, это не могила, там ничего нет. Вот, а 2, да, там 2 человека были изъяты из земли, 2 гроба. Вот, с одним проблем не было, то есть земля отдала легко, камни отдали. А второй раз, когда мы второе тело, когда мы вскрыли гроб, оказалось, что туда натекла вода, и он полностью оказался в ледяном саркофаге. То есть, как вытаскивать, как из ледяного вот этого плена доставать, это был вопрос. Вот. И мы там вот все, кто мог помогать парню Следственного комитета, мы все помогали. Вот, слава богу, у нас было оборудование, мы же ребята строили вот эти вот стелы, оборудование было, и были бетоноломы. Был источник энергии, тепловые пушки. И вот мы пытались эту вечную мерзлоту растопить. Вот мы этот гроб, с одной стороны, отбивали вот эту вечную мерзлоту, чтобы веревки под него подтащить. Рядом станция пограничников, они привезли кран свой, и мы подцепили. И вот у нас был такой, мы очень боялись, что вот эта линза просто сломается, когда вытаскивали. Ну, вот мы вытащили, помогли загрузить, и вот я думаю, что через пару месяцев мы узнаем все-таки имена людей, которые там захоронены, что это были за неизвестные герои.
1: Евгений, я благодарю вас еще раз с возвращением. Спасибо за этот рассказ. В нашей студии был Евгений Сазонов, шеф-редактор «Комсомольской правды», ведущий программы «Клуб знаменитых путешественников» на радио «Комсомольская правда» и член Русского географического общества. Евгений, еще раз спасибо, всего доброго.
8: Спасибо вам.
1: До следующих встреч в эфире.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
9: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
10: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
12: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
13: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
14: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
15: Силы ПВО уничтожили ракеты, направлявшиеся на Пензу, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он отметил, что боеприпасы не достигли города. Сейчас аэропорт Пензы, а также Нижнего Новгорода, Ижевска, Казани, Тамбова, Чебоксар, Саратова, Самара и Саранска вернулись к штатной работе. Это сообщили в Росавиации.
2: О конфликтах.
15: Соединенные Штаты начинают масштабную экономическую операцию против Ирана из-за его отказа от заключения сделки, написал Дональд Трамп в True Social. Президент назвал новые меры самой сокрушительной операцией, когда-либо предпринимавшейся против какой-либо страны, и пообещал Тегерану беспрецедентную изоляцию. Он также пригрозил последствиями государствам, которые поддерживают Исламскую Республику. Очередной виток эскалации начался после того, как Вашингтон обвинил Иран в обстрелах коммерческих судов в Ормузском проливе. Последние попытки сторон согласовать условия мира при участии ближневосточных посредников не увенчались успехом.
2: О будущем.
15: Банк России обсуждает возможность проведения трансграничных расчетов в цифровых рублях с другими странами. Это сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Представитель регулятора подчеркнула, что для реализации подобных проектов необходимо наличие собственных платформ цифровых валют у зарубежных партнеров и готовность к сотрудничеству. Полноценное внедрение цифрового рубля в России запланировано на 1 сентября. Сейчас полноценные национальные цифровые валюты запустили всего три страны – Ямайка, Багамы и Казахстан. При этом пилотные испытания проходят в Индии, Иране, Арабских Эмиратах, Турции, Северной Корее и странах ЕС.
2: О нововведениях.
15: Google ужесточит установку на Android приложений от непроверенных разработчиков. Пользователям придется перезагрузить устройство, а затем выждать сутки перед использованием приложения. Кроме того, процедура будет распространяться и на обновление к уже скачанным программам от непроверенных разработчиков. По данным Google, установленные со сторонних сервисов приложения в 50 раз чаще содержат вредоносные программы, поэтому новая мера призвана препятствовать установке мошеннических приложений.
2: О валютах.
15: Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98,55, курс юаня от Центробанка 12 рублей и 63 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 20 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
16: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Сегодня мы с вами будем говорить про возвращение в родной город. Готовы ли вы вернуться жить в родной город. При каких условиях? Ну, то есть вы жили в родном городе, потом куда-то переехали, может, и не раз. И вот Иван Панкин спрашивает, готовы ли вы вернуться в родную гавань? При каких условиях? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, рассказывайте, делитесь своими соображениями. Все, как всегда. Сейчас послушаем песню, соберем звонки и начнем разговор. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира. Звоните.

0: Группа «Любовные истории» на радио «Комсомольская правда». С нее и начинаем. Друзья, готовы ли вы вернуться в родной город? При каких условиях? Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. И напоминаю, что сегодня мы разыгрываем кофе. Тот самый день, когда за лучший звонок, который мы определяем случайным образом, вы в любую точку России получите две упаковки нашего кофе «Вкус Африки». Эксклюзив от «Комсомольской правды», натуральный молотый кофе. Прямиком из Уганды в любую точку России отправим адресату, который сегодня победит. Так что звоните, и вообще должен сказать, что на Озоне сейчас кофе по скидке до конца августа стоит очень даже приемлемых денег. Например, арабика зерновая 100% стоила около 3000 рублей, а сейчас стоит в районе 2000 рублей. Озон. Кофе «Вкус Африки». Пожалуйста, друзья, заказываем, не стесняемся. Или можно выиграть. Позвоните в эфир 8 800 200 ровно 9702. Тему вы слышали. Начинаем одно мгновение, пока не начинаем. Ну, в общем, от чего отталкиваемся? Есть, разумеется, исследование от президентской платформы «Россия – страна возможностей». Каждый третий житель страны готов вкладываться в развитие своего города. По крайней мере, так и говорится в результатах исследования. То есть россияне все чаще готовы оставаться в родных городах. Ну, в общем, тех, кто готов оставаться, мы не спрашиваем. А вот тех, кто уехал, спрашиваем, готовы ли они вернуться в родной город. Что до этого должно произойти в этом самом родном городе? То есть при каких условиях? Может, кстати говоря, у вас что-то личное щелкнуло, и вы решили поехать обратно в свой родной городок, потому что, ну, допустим, тот город, в который вы переехали, о котором вы мечтали, оказался не тем, вам не по душе. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Владимир из Бийска. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, рассказывайте.
1: Я как раз 2 года назад вернулся из города, вообще уехал из своего родного города сразу после учебы.
0: Бийск – это родной город, я правильно понял?
1: Да, Бийск – это родной город.
0: Так, а куда уезжали? Вот. Алтайский край, кстати. Так, куда уезжали?
1: Да. А вот в Новосибирске. В Новосибирске вот все это время прожил. И, то есть, знаете, постепенно как-то накапливалось. То есть последние 5 лет я сначала летом регулярно начал приезжать сюда. Потом, то есть, что сказалось, то есть у меня отец инвалидность получил, там тетка тоже одна осталась, то есть вот это один из факторов, то есть все такие бытовые, то есть как бы ничего особо здесь не поменялось. А, очень радовало то, что вот сюда приезжаешь, и как вот в этой песне «Варум городок», то есть все такие близкие.
0: А как знаю, хочется вернуться, а как родные. Хочется остаться.
1: Да. Да. И вот я несколько лет сначала приезжал так, помаленьку, а потом уже до конца решил.
0: Но все-таки это вынужденные причины, да? Вы, получается, без своего желания это сделали? Или все-таки, да, надоел этот крупный город, Новосибирск наверняка покрутит?
1: Нет, на самом деле надоел он. То есть все больше и больше с каждым годом тянуло вернуться. Может, от того, что я там сильно и не реализовался в этом Новосибирске, может, от этого тоже.
0: Все понятно. Ну, это Бийск, маленький городок, я смотрю, 179 тысяч, хотя, ну, не то, что маленький, но по сравнению с Новосибирском, наверное, маленький. В общем, Новосибирск вам, как говорится, не зашел, и вы решили вернуться обратно в Бийск.
1: Ну, да.
0: В том числе. Да, спасибо. Получилось. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий из Перми, слушаем вас. Здрасте.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Мой родной город Магнитогорск. Вот, но некоторое время назад мы с женой переехали в Пермь, так как она родом из Перми, и какое-то время мы жили в Магнитогорске у нас там. Вот, ну, переехали в Пермь, как бы, ну, обзавелись своим жильем, то есть, как бы, от родителей вроде, ну, съехали, как бы, вот. Но по прошествии вот этих 3 лет, как бы, мне хочется вернуться назад, потому что, ну, как-то там город поменьше, очень быстро везде можно доехать, нет таких пробок, ну, как в Перми, вот, как-то все понятно, в общем, как бы, видимо, привычка, ну, и плюс я как айтишник, ну, работаю по удаленке, поэтому могу, как бы, часто перемещаться между городами. Вот, и какое-то время, ну, то есть часто езжу туда, и ощущение уже, что живешь как-то на 2 города, то есть как-то, ну, психологически тяжело становится там переключаться туда-сюда, как бы, поэтому я бы, наверное, ну, задумываюсь о том, чтобы вернуться, как бы, не знаю, что там из этого получится, но вот так.
0: А город сам по себе, он развивается? Вы хотите вернуться?
2: Магнитогорск в последнее время просто отлично развивается. Как бы там вот по сравнению с Перми очень много...
0: Перми? Ну, по сравнению с... Серьезно? Мне казалось, что в Перми все неплохо. Может, я не прав.
2: Смотрите, я имею в виду, что в Магнитогорске за последние, наверное, лет 5-7 очень много парковых пространств для отдыха, для активного отдыха, там как бы много строится, там как бы, ну и в целом просто мне там все понятно, я все там знаю, где там починить машину, где там знаю людей, у кого если что-то можно спросить. Здесь ощущение, что как бы ты как песчинка в море, типа, оказался, и все по новой нужно связи настраивать, как бы через какие-то ошибки там проходить, там, ну, такого рода.
0: Понятно. Спасибо. Отлично. Далее. Кто если... Роза. Нам звонит Роза.
3: Да, да.
0: Да, Роза, но мне город не уточнили.
3: Да. Нет, я из села звоню вам, потому что я в 90-м году, когда мне было 14 лет, поехала учиться в Челябинск. Закончила очень такой продвинутый техникум в 87-м году. Челябинский юридический техникум, техникум социального обеспечения. Там мне дали очень хорошую профессию, которая мне позволила счастливо жить в своем селе, со своими родственниками. Вот я сижу иногда после работы и думаю, вот сейчас кто-то в Москве сидит в пробке, а я сижу на работе. Сейчас я вот дверь открою, 5 минут протопаю и буду дома. И никакой пробки нету. Поэтому, как бы, наверное, государство, вот эту организацию как-то тоже надо какие-то перепоны ставить. Потому что людям...
0: Действительно... Запретить вообще в Москву заезжать, да? И в Питер.
3: Да, ну не в Москву, не обязательно Москва. У нас Уфа тоже большой город теперь. У него тоже там свои какие-то проблемы. Конечно, вот чтобы переносили какие-то заводы, допустим. Но у нас вот Сельский район, вот тот район, где я живу, у нас очень хорошая земля. Она для сельского хозяйства очень пригодна. И как бы сейчас же трактора, если вот у нас здесь улица Худобедлина есть, там жили механизаторы. Ну, они где родились, там и сгодились. Их было много, хотя как бы площадь земли, может быть, у нас колхоз назывался «Салават», по сравнению с тем, что сейчас механизаторы обрабатывают, было меньше, но как бы людям была работа. А сейчас техника уже другая, и как бы площади земли обслуживать может один человек большие. То есть не такое количество людей надо. И значит, надо какое-то производство спускать в сельскую местность. Вот, допустим, наше село, я считаю, можно легкую промышленность развить. Но можно какие-то там делать точки, допустим, питания. Вот у нас Уральские горы здесь, через них проходит трасса, которая ходит на Дальний Восток, дальше на север. По ним какие-то места питания, не только для того, чтобы именно кафе создавать, а чтобы рядом было какой-то совхоз или что-то, которое производило продукты свежие туда. Вот, ну, это, конечно, государство требует каких-то вложений, потому что если с экономической точки зрения, скорее всего, это невыгодно.
0: Все понятно. Но... Спасибо. У нас перерыв. Спасибо. Мысль ваша понятна. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Все-таки вопрос стоит, готовы ли вы вернуться, если вы находитесь за пределами родного города, при каких обстоятельствах, при каких условиях, пожалуйста, рассказывайте. Ну, или если вернулись, если пожили где-то долгое время, а потом подумали, махну-ка я обратно. Что-то мне тут на новом месте не понравилось. 8 800 200 ровно 9702. Перерыв, но скоро мы вернемся и продолжим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на 20 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Трансляция на YouTube, канал «Нео Панкин». Пожалуйста, и в чатах пишите тему сегодняшнего нашего разговора. Готовы ли вы вернуться в родной город? При каких условиях, при каких обстоятельствах? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните. Вячеслав из Кумертау. Здравствуйте, Вячеслав.
9: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте, здрасте. Говорите.
9: И с удовольствием бы хотел вернуться в родной город Вуктыл. Это республика Коми. Но делать там абсолютно нечего. Он так же, как один из множеств, направлялись бригады. Он положил начало газ сияния Северного, если не память не изменяет. Ну и наши папы, мамы там... развили, а сейчас там делать нечего. Ну, прям, не знаю, ностальгии так несколько раз.
0: А что вы имеете в виду делать нечего? Что вы имеете в виду? Делать нечего. Проблема со звонком. Эх, обидно. Вуктыл. Да, город Вуктыл, республика Коми. Да, 8, около 9 тысяч человек населения. Такой милый городочек. Далее у нас кто? Василий из Екатеринбурга. Здрасте.
10: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте, пожалуйста. Так, тема хорошая, без, да, я... без сепаратизма.
10: Нет, все нормально.
0: Точнее, экстремизм. Я думаю, ты, что... экстремизм.
10: Понял. Каждый хотел бы вернуться на свою родину, где родился, где вырос. Но, Иван, дело в том, что возвращаться просто некуда.
0: Господи,
10: просто прости. Некуда. Ну... Я вот, допустим, парень поселковый, да, не из самого Екатеринбурга, живу здесь уже почти 30 лет. Но вот где я вырос, это Байкаловский район, Ирбитский, Талицкий, это все как бы мои края. Ну, разрушено все. Ферм нету, сельского хозяйства нету. Раньше можно было хотя бы один трактор из четырех собрать. Сейчас и даже металлолома нету, потому что все сдано. Вот вы понимаете, вот если от Екатеринбурга отъехать на 150, на 100 километров, все, просто разруха, некуда возвращаться. Любой бы, наверное, сейчас вот мужик моего возраста вернулся бы.
0: Ну, а Нижний Тагил как работа... же?
10: Что?
0: Нижний Тагил.
10: А Нижний Тагил, там одно-два предприятия, они заполнены рабочими местами, тоже там нечего делать-то. Ну, я в Тагиле бываю только по работе, если в самом городе. А больше на Урале-то, ну куда? Все, Иван, вот у нас три крупных мегаполиса, это вот, наверное, Тюмень, Екатеринбург. Ну, Тагил, он не так славен, как вот эти наши города, Екатеринбург, Тюмень, все. И ближайшие районы, есть же...
0: Челябинск, нет?
10: Ну, в Челябинске тоже там, не сказать, что там, как говорится, сахар. Я думаю, что...
0: Да мне понравилось.
10: Нет, хороший город, я не спорю, но в плане того, что так все же стремятся именно в город.
0: Подождите, вы когда говорите, нечего делать, вы что имеете в виду?
10: Скажите. Вот смотрите, Иван, я вырос, да, поселок. Mm-hmm. Я когда закончил школу, я уже эту тему рассказывал.
0: Ну, а вы будете советские времена вспоминать, да?
10: Нет, я отучился на то, что я, кем я хотел быть. Это тракторист, шофер.
0: Так.
10: Больше учеба не интересовала никого. Вот мой возраст, наверное, там лет по 10 помладше. У нас была всегда цель. Закончил школу или не закончил, отучился...
0: Пошел работать.
10: Да, отучился шофер-тракторист. Это самые благодарные профессии были в наше время. Сходил в армию, пришел, все, и ты остался на своем месте, где ты родился, где ты вырос, ты с армии пришел. Я когда с армии пришел в 97-м году, мне мама говорит, так ты ушел вот за эти два года, тут ну просто вот оно все вот как катится вниз, катится, давай, говорит, сынок, езжай в город, получится, вот я уже говорил, закрепиться, ну останешься там, да, все, поживешь, не получится, домой ты никогда не поздно тебе вернуться, то есть давай, пока молодой, делай, как говорится, свою судьбу, жизнь. И все вот так вот, нас просто тут сотни вот моих знакомых, да, как бы, и, а куда возвращаться-то? Вы вот у нас были в Екатеринбурге, вы были в самых элитных местах, центр, все. Надо было
0: отъехать. Нет, почему? Я по окраине проехался.
10: Ну, окраина тоже считается Екатеринбург. Отъехали бы километров на 70, на 100. Вот посмотри, просто проехаться по тем местам, где были животноводческие фермы. Вот сначала там крыша покосилась, потом окна утащили, потом двери сняли с петель. А сейчас просто все руины стен вот. У нас мясокомбинат почему в Екатеринбурге закрыли, и на этом месте на 500 на 500 квадратных метров стоит сейчас 17 почти 30-этажных домов, набыв на месте мясокомбината. Потому что не стало продукции местной. Раньше возили со всей области, со Свердловской, ну, с Курганской возили, с Челябинской, потому что крупнейший мясозавод екатеринбургский, он 1936 года или с 26-го обоснован, могу ошибиться. И все. Не стало продукции. Сначала, потом стали уже делать 90-е, там, в начале 2000-х, из порошка какую-то колбасу, потом, видимо, и это стало невыгодно делать.
0: Ну, ладно, понятно. Короче, вы бы хотели, но все в разрухе, по-вашему. Подытожим. Ну, короче, да, мысль понятна. Спасибо, что позвонили. Сергей Сахалин, да, как там у вас дела, пожалуйста?
11: Здравствуйте.
0: Здрасте.
11: Значит, как дела? У нас-то все хорошо на Сахалине. Значит, я приехал вообще с Красноярска,
0: так,
11: после техникума. Вот, это было давно, 79-й год. И на Сахалине уже вот приехал на 3 года, и уже больше 40 лет живу и работаю здесь, обосновался. Ну, вот в Красноярск мне сейчас скажи поехать, скажу, нечего там делать.
0: А вы бываете наездами, я так понимаю, да?
11: Да. Ну, на мой взгляд, это сейчас очень сложный там город, очень тяжелый по сравнению с тем, что было раньше, в плане там экологии особенно. Ну и природные явления, и природа здесь, конечно, на Сахалине намного лучше, чем возле Красноярска, будем говорить так. Поэтому, ну, это мое личное мнение, конечно. Вот, поэтому и здесь... Мне кажется, люди намного проще живут и интереснее. Поэтому, к сожалению, вот так. И не всегда хочется в большой город вернуться. Так что вот такие дела.
0: Все, спасибо большое. Спасибо. Принимается. Далее. Сергей Мриэл. Здрасте.
12: Sorry, the connection...
0: Все понятно. Все понятно. Сергей Мариэл, перезвоните, пожалуйста. 8-800-200-97-02. Позвоните, интересно послушать вашу историю. И насчет Мариэл тоже. Как там дела, кстати говоря. В общем, друзья, я вот начал озвучивать, но потом там много звонивших было, надо было начать срочно принимать звонки. И не дочитал вам, на мой взгляд, довольно интересную и важную информацию, да, что россияне все чаще готовы оставаться в родных городах, каждый третий житель страны хочет вкладываться в развитие своего города. Это результаты исследования, проведенного президентской платформой «Россия – страна возможностей». Это свидетельствует о высоком уровне личной ответственности за малую родину, ну и прочее, прочее, прочее. То есть почти две трети россиян считают важным быть социально активными, при этом наполнение этой активности многогранно. Помимо развития территорий, это там 37 с копейками процентов респондентов, они выделяют наставничество 33%, участие в культурных и образовательных мероприятиях 32%, обсуждение новостей 32%, политической жизни 31%. На практике же люди чаще всего обсуждают новости и посещают мероприятия, а более трети уже передают знания другим в роли наставника. Исследование показало, что для россиян, вовлеченных в общественную деятельность, важнейшими факторами являются доброжелательная атмосфера в команде и уважительное отношение со стороны организаторов. Ну, в общем, как-то так. 8 800 200 97 02. Готовы ли вы вернуться в родной город? Что для этого должно в родном городе или в вашей личной жизни случиться? Сергей из Екатеринбурга, кажется, да? Да, Сергей? Здрасте.
13: Да, доброе утро, Иван. Здрасте. Сергей, Екатеринбург.
0: Так.
13: Коротенько расскажу свою историю. Я по роду своей деятельности объездил достаточно много городов нашей необъятной родины и работал 2 месяца в Подмосковье, это город Обнинск. Строили там недалеко завод, электромеханический завод. Вот как раз на границе с Калужской областью, Московская Калужская область. Вот 2 месяца я там работал, и все-таки вот наш Екатеринбург – это самое лучшее место. Где только не был, все равно дом есть дом. А предыдущий звонивший, то, что вот рассказывал про нашу область, где отъехать 100 километров, он отчасти, ну, прав.
0: Ну, видите, но вы говорите отчасти. Да, он уверенно об этом говорил, а вы отчасти. Так, почему?
13: Да, потому что работа есть везде, а работу найти можно везде. Вопрос заработной платы, вот и все.
0: То есть проблема с заработной платой?
13: Да, будет гораздо ниже уровень заработной платы, чем, допустим, у нас в Екатеринбурге. Вот я разговаривал в Калуге с ребятами, а они, муж с женой, работают на скорой помощи. Ну, я так примерно, да, порядок цен скажу, допустим. Говорит, мы получаем, говорит, у нас в Калуге, говорит, там, ну, грубо я скажу, 20 тысяч, да, а в Москве, говорит, за ту же самую работу, вот все то же самое, 80 тысяч. Говорит, мы ездим, вот они уезжают, там, в понедельник, грубо говоря, уехали, и до пятницы они там работают, потом возвращаются.
0: Есть такое, да. Да, да, знаю.
13: Да, я, так, да. Что это самое.
0: Спасибо.
13: Всем Екатеринбурга привет.
0: Спасибо, спасибо большое. Да, присоединяемся. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Готовы ли вы вернуться в родной город? При каких обстоятельствах и условиях? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, перерыв.
14: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов проконтролировал ход работ по подготовке городских парков, скверов и общественных пространств к предстоящему Дню города. Он также оценил выполнение условий муниципального контракта. Выяснилось, что «Зеленхоз» выполняет работу по графику в соответствии с условиями муниципального контракта и установленными финансовыми лимитами. Для уборки территории используется как ручной труд, так и специализированная техника. Константин Максимов обратил внимание руководителя «Зеленхоза» Максима Чумакова на раннее опадание листвы. Это необходимо учитывать при организации уборки для своевременного вывоза лиственных отходов. В разных уголках Великих Луг к 860-летию города появились новые архитектурные и интерактивные объекты. У летней эстрады установлена композиция «Великие Луки 860-го» музыкальной школы имени Мусоргского «Яркие арт-формы», «Вежливый фонарь» и «Скрипичный ключ». Они не просто украшают город, они становятся его новыми достопримечательностями и любимыми местами для фото. Идет комплексная подготовка ключевых праздничных площадок парка Петровский, площадей Ленина, Вознесения и Матросова. Работу включают уборку территории, установку тематических баннеров и декоративных элементов. В Великих Луках на аллее героев СВО молодежка Народного фронта провела митинг в память о Николае Ковалеве и Давиде Соколове. Николай с позывным ЧПАЙ, медик гуманитарной миссии, инструктор по тактической медицине. Давид – ТЮР, координатор по СМИ, талантливый фотограф и видеограф. Они погибли 16 августа 2024 года в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобильном мосту в Глушковском районе Курской области. В этот день они помогали эвакуировать мирных жителей из приграничья. Награждены орденами мужества. Участники митинга в Великих Луках возложили цветы к мемориалу и открыли фотовыставку работ Давида Соколова.
16: О валютах.
15: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 20 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Готовы ли вы вернуться в родной город? Что для этого должно случиться, произойти в родном городе и с вами? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте. Сергей Мариэл, вот вы и дозвонились. Здравствуйте.
17: Доброе утро.
0: Да.
17: Так, смотрите, вот как предыдущие там говорили, а сейчас большинство народу идет в Москву. По моим прикидкам, через 5, наверное, процентов 30 не будет. 30% перенес. А так, если смотреть, по России много приходится кататься,

0: такая закономерность попадает.
1: Спасибо. В общем, в целом понятно. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Пожалуйста, далее. Шамиль из Казани. Шамиль, говорите.
2: Доброе утро.
1: Здрасте. Здравствуйте.
2: Я всю жизнь живу в одном городе. Родился, учился, ну, в армии. Потом опять вернулся. Живу в Казани. Очень доволен тем, что живу именно в этом городе. Прекрасно все устраивает. По работе, конечно, выезжал в разные страны. В Европу объездил. В Америке были очень длительные гастроли, допустим, 2 месяца в Голландии, плюс месяц в Великобритании. Вы не представляете, как тянул на родину. Ностальгия – это действительно ужасная, ужасная штука. И хотелось именно домой, в Казань. А вернуться хотелось бы, наверное, в прежнее время. Я вот сейчас вспоминаю... Я учился на 3-м курсе училища музыкального. И возможность проехать на машине от Казани до Душанбе. За рулем был отец, я как штурман. Вы не представляете, какая это была страна. Ну, время, конечно, может быть, из-за того, что это была молодость. Это было прекрасное путешествие. Казань, Башкортостан, Казахстан, Узбекистан и потом Душанбе.
1: Далековато, и, далековато.
2: Ну да, 5 с лишним тысяч километров.
1: По-моему, 3. Вот по автомобильной дороге, я не знаю, может быть, раньше было, сейчас 3 тысячи. Далековато прям, серьезно. Ну, спасибо. В принципе, еще добавите что-то?
2: Нет, вот именно ностальгия по тому времени.
1: Ну,
2: а
1: понятно.
2: Так, прекрасный город Казань, приглашаю в гости, приезжайте.
1: Спасибо, бывал, нравится Казань, да, правда, давно это было, но тем не менее, Казань, да. Будущее уже никогда не будет таким, как прежде, давайте просто смиримся с этим. Далее у нас Марина Люберцы, прошу вас.
3: Да, здравствуйте, конечно, Отчий берег, однозначно, место силы, любви, верности, детских воспоминаний, поэтому я бы поехала, тем более мой земляк позвонил в самом начале из Бийска, я сама родом с Алтайского края, город Яровое, сейчас это курорт. Но вот хочу такой момент сказать, меня очень близкий человек однажды в Израиль звал жить, и я отказалась, и вот недавно я ему звоню, он в Москве. А я говорю, ну что там, ты же говорил, там железный купол, все безопасно. Он говорит, нет, в Москве безопасно.
1: Еще бы.
3: В России. Вот и поэтому, такой маленький пример. Уехала, однозначно бы уехала домой, на родину.
1: А что не уедете, что останавливает?
3: Ну, как бы много здесь лет провела, и я пенсионерка уже, и как бы, да.
1: Все понятно. Ну,
3: было бы меньше лет уехала бы, 20 лет назад.
1: Спасибо, спасибо. Так, Дмитрий Ростов-на-Дону, теперь вы, прошу вас.
4: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Первый раз до вас звоню. Изумительная передача, слушаю каждое утро.
1: Спасибо.
4: Насчет возвращения в родной город. Надо возвращаться, надо. Надо там родственники, там родители, там сестры, друзья. Так получилось, я офицер, поездил по всей стране. Комсомольск на Амуре, Саратов, всегда, всегда, вот все 30 лет. Лучше города нет, это я, все знали, я всем это доказывал.
1: Подождите, мы немножко приехал. Пропустили, лучшего города нет, обрыв связи был. Какой лучший город, по-вашему, еще раз?
4: Только Ростов-на-Дону.
1: Ростов-на-Дону, ага, все, лучший
4: конечно,
1: город,
4: конечно.
1: Все понятно.
4: Ага. Были люди, которые оставались жить в месте, где они закончили службу, но это были люди, которые у которых либо родители уже умерли, либо ну, были товарищи с Урала. Город Карабаш. Откройте учебник по экологии. Ну, один из страшных городов России. Поэтому оставались там, где закончили служить. Ну, я сюда рвался просто. Так что лучше города нет. Опять же, приглашаю.
1: Спасибо. Спасибо вам большое. Далее. И... Далее с кем поговорим? Сергей, Новосибирск, прошу вас.
5: Доброе утро.
1: Здрасте.
5: Я в Новосибирске родился, вырос и живу.

0: Ну, тут НСО 22-му ходил на Украину и посмотрел там, еще там меня агитировали и приглашали остаться здесь, купить участок земли и жить и так далее. Ну, все это как-то Сибирь обратно тянуло, потому что предки 450 лет тому назад в Центральной России переселились в Сибирь. И я когда-то до СВО работал в такси, перешел в грузовой, ездил по области, и видел такие картины, что предприятия местные, даже небольшие, даже у нас в Новосибирске, мол, заводы закрывались и не с них дома строили. Приезжаешь в один поселок, а там вообще заброшено, хотя там всегда держали два стада по 150 голов, говорит. А почему? Потому что нету вывоза молока. В соседнем селе есть человек, который вывозит на своей машине, как-то реализует это все. Люди под него подстраиваются. Вот он уже пенсионер, говорит, перестанет делать, и все, и деревня умрет. Нет у нас чиновники, не хотят, как говорится, организовывать работу на селе. Мало производства, мало это. Это же надо реализация в Новосибирске. Это в Новосибирске тоже тут душат и продажа молока и так далее. Ну, как-то это... Потому и люди уезжают. Иногда везешь туда материалы. Я работаю в Новосибирске. Езжу по 4 часа. 2 часа туда, 2 часа обратно. Я говорю, это нормально тратить время. Зато экология, говорит, свои продукты в деревне. Ну, а заработок для детей, чтобы поднять. Также у меня брат уже уехал в область. Ездит на себе на заработки. Живет в области. Предпочитая экологию, чем шумный город.
1: Понятно. Спасибо, спасибо. Кстати говоря, напоминаю, что забыл напомнить. «Вкус Африки». Наш кофе, наш эксклюзив от «Комсомольской правды». Натуральный молотый кофе был в зернах, вот есть и молотый. Прямиком из Уганды в любую точку России. Отправим две вот такие красивые упаковки, дорогие друзья, за лучший звонок. Так что звоните, пожалуйста. Если вдруг вы не победили ни разу до этого и сегодня не победите, то можете приобрести на Озоне сейчас по скидке до конца августа. Арабика зерновая, например, 100%. Стоила около 3000, теперь стоит в районе 2000. Пожалуйста, дорогие друзья. Ну и звоните 8 800 200 ровно 9702. Ирина из Екатеринбурга. Сегодня Екатеринбург лидирует. Да, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я родилась в Екатеринбурге, и я уезжала. Мы жили в Нижнем Новгороде 13 лет. Я вернулась обратно в Екатеринбург.
1: Так, почему? Нижний нормальный, красивый городок, так.
2: Ну, я не знаю, у меня по вкусу, а не по настроению разные города, и мне Нижний Новгород больше как, я не знаю, там какие-то вот этот центр, пряничные домики старые, двухэтажные. А мне нравится больше Екатеринбург, вот он мне Питер напоминает, какой-то такой строгий архитектура, на Питер похоже. Вот мне больше такое нравится. И, ну, то есть вот чисто по архитектуре, по настроению мне здесь больше нравится. В Нижнем мы летом, у меня там родители остались жить, и мы туда вот сейчас с внуками приезжаем, там погода получше летом, и туда отдыхать едем. Вот. А здесь мне в Екатеринбурге зима больше нравится, потому что в Нижнем я все время болела, там слякоть толком зимы нет, какая-то такая, ну как это, европейская зима, и там из-за высокой влажности в минус 10 уже как в минус 20 в Екатеринбурге. Здесь я в минус 20 спокойно без шапки могу ходить, а в Нижнем замерзаю. И это все сибиряки подтверждают, что это когда в Москву приезжают, тоже там промозглые зимы. Поэтому я к нормальной зиме вернулась.
1: Все понятно.
2: Мне здесь климат больше нравится, и вот архитектура, и вот настроение.
1: Коротко, вот. А что касается работы, Нижний и Екат как-то отличаются друг от друга?
2: Ну, в принципе, я программист, в принципе, одинаково.
1: Все понятно. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Готовы ли вы вернуться в родной город? Что для этого должно случиться, произойти? Звоните.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: сказано реклама.
5: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
6: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить, защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была «Охотным рядом», потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала «Охотным рядом», а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять «Охотный ряд».
9: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио.
3: Что будет? Честный взгляд на 20 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Готовы ли вы вернуться в родной город? Что для этого должно случиться, произойти? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте. На линии Валентина из Луганска. Здравствуйте, пожалуйста.
10: Доброе утро, Иван.
1: Здравствуйте.
10: Хорошего дня, хорошая погода сегодня. И всем, кто слышит, знаете, я бы сказала так. Нужно поездить по белосвету и в любом случае вернуться домой, чтобы все лучшее, что увидел где-то, привнести в свой родной город. Меня с 2014 года родственники, знакомые, друзья уговаривали уехать из Луганска, поехать за границу, поехать в Украину. Но я всех звала к себе. Вот. И хочу пожелать всем: возвращайтесь домой с тем, что вы наработали в жизни. И не нужно жаловаться на то, что вокруг плохая атмосфера или плохая обстановка. Каждый из нас, я думаю, это маленькая звездочка, которая может зажечь на небосводе над своим родным городом дополнительный свет.
1: Спасибо, спасибо, красиво сказали. Далее, Анатолий из Костромы. Пожалуйста, слушаем вас.
11: Добрый день.
1: Здрасте.
11: У меня как бы двоякие ощущения, скажем так, о малой родине. Я разделился напополам. Родился я в Костроме, и сейчас живу в Костроме, в родном городе. Но мне очень понравился город Афатиты, где я почти 15 лет жил, у меня дети родились там. Вот. И не уехал бы оттуда, мне очень нравился этот, и нравится этот край. Но тогда была разруха, развалился Советский Союз, и в начале 90-х все упало, и мой завод, и все остальное. Пришлось, мягко говоря, бежать на родину. Вот. Многие тогда разбежались. Ну, в первую очередь, прибалты уши стали, потом украинцы и так далее. Вот. И до сих пор жалею. Город сейчас восстановился. Новый аэродром, спортзалы, школы. Вот. Мало того, что мой сын учился в одной школе с Андреем Малаховым.
1: Да, он оттуда. Да-да-да.
11: Да-да-да, 6-я школа. Вот. И очень бы хотел вернуться, но возраст уже, конечно, не позволяет. Вот. А так я там прожил, и нисколько не жалею, и рыбалка, и грибы, все отлично. Вот, и природа мне нравилась, и нравится. И, к сожалению, я немножко тоскую, что эти времена были, и уже не наступят. Хороший город, ну, не хуже Костромы, отдышать. Природа немножко разная. Вот. Но мне очень нравилось. Я очень люблю город Апатиты, естественно, свою Кострому.
1: Все понятно.
11: Вот, в двух словах так.
1: Да, вот. Но Кострома или Апатиты побеждают все-таки Апатиты, я правильно понимаю?
11: Да, да, для меня внутренние Апатиты. Хотя Кострома, ну что, я родился, ушел в армию, пришел с армии, работал, потом свое дело открывал в Костроме. Все было, но Апатиты для меня до сих пор так приятно заноза. Вот.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо. Далее у нас кто? Наталья из Москвы. Пожалуйста.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
4: Прослушала сейчас такую страстную речь нашего слушателя. И тоже присоединяется в тех местах дела. Апатиты, Кировска, вообще есть Амурманская, Вискольская, Фарайва. А я немножко с другими, более печальными мыслями. Вот, потому что с годами... живу в Москве, сама из Калининграда родом. И приходит какая-то мысль, что, возможно, я прожила не свою жизнь, изменив ее таким образом, вот, уехав, да. И это какие-то... Вот я как-то считаю, что все-таки... Это имеет, ну, судьба, это все-таки сакральное понятие. И когда мы ее меняем, вот в силу там каких-то разных причин, там реализация, ну, как бы назвать причин можно много, да, где-то что-то развалилось, когда в 90-е, кто-то уехал учиться, потом, ну, в общем, причин может быть много. Но вот это, оно иногда догоняет с годами. Вот какое-то внутри, ну, вот такое, вот это вот живет, и понимаешь, что, наверное, где-то ты не там вышел и не на ту дорогу, ну, возможно, те, у кого там все фонтаном бьет, и об этом не задумываются, но потом с годами все равно это приходит. И не помню, где-то я читала, что счастлив тот человек, кто прожил всю жизнь, ходя в одну и ту же булочную за углом, да, и вот действительно приходит эта мысль, что те люди, которые остались в своих местах, они не изменили себе вот в каких-то таких самых важных моментах. И да, я, уехав в Москву учиться, потом осталась семья, все здесь. И когда приезжаю в Калининград, у меня была такая мысль, была, думаю, уже дети выросли, можно как-то, ну вот, есть возможность и жить как бы на два города. Но вот опять к тому, что когда не меняется и там разрушается, это плохо. А я приезжаю, и мой город умер. Вот именно из-за того, что он, вот эта вот атмосфера ушла, он развивается как туристический центр. Ну, плюс еще очень много людей приехало там из Средней Азии, когда вот эти были проблемы. Вот. И он для меня уже стал, ну, каким-то неродным. Вот те люди, которые там родились, их уже мало, потому что, ну, естественный уход, вот, хоть области и город 46-го года, но я просто хочу сказать, что и когда все там разрушилось плохо, и когда вот изменилось настолько, что ты уже, ты не тот уже, ну, в смысле, ты хочешь вернуться туда, а это невозможно. И, наверное, я также сочувствую москвичам, потому что я же тоже понаехавшая, ну, правда, очень давно, но все равно, и, наверное, москвичи, особенно те, которые вот такие в поколениях, тоже скорбят по тому городу, который исчез, который уже не вернется никогда. Поэтому вот такие противоречивые вот у меня мысли и такие чувства, что надо ли уезжать и правильно ли это, я ответа не могу дать.
1: Спасибо, спасибо. Далее. Вот минута с копейками остается. Игорь, Краснодар, да, минута плюс-минус. Да. Уложите, пожалуйста.
12: Здравствуйте, Иван.
1: Да, пожалуйста.
12: Да, да. Да, ну я в родном городе официально хоть и живу, но это такое... сам бы не вернулся бы уже никогда. Там и город другой, и поселок, и людей нет.
1: А куда, именно куда?
12: Краснодар.
1: Куда?
12: Баку.
1: Баку.
12: А, Баку.
1: Так.
12: Да, я бы никогда не вернулся. И в Краснодаре нам, и в России намного лучше. Я в Краснодаре, в Москве жил, и сейчас живу.
1: А почему Баку вроде как? Ну, по крайней мере, центр, я вот про центр.
12: Не могу. Центр, даже на промысловой территории, там вырос, где Жоги родился, там Байбаков. Ну, люди другие, соседей нету, там поселок другой уже, да город другой, да совсем... И уже там совсем уже много по-другому уже, не то уже совсем.
1: Все понятно. То есть вы хотите жить в Краснодаре, короче, самое лучшее
12: место.
1: Я и
12: живу здесь, да, для меня, да.
1: Все. Спасибо. Да, ну, Краснодар, конечно, прекрасно, единственные пробки. А так, да, город развивается, в общем, хорошо, там все красиво. Ну, и парк в центре города. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно, но звоните уже, звоните уже завтра. Так, друзья, кофе. Победитель у нас кто? Анатолий из Костромы. Кофе вручаем вам. Вкус Африки, эксклюзив от «Комсомольской правды». Прямиком из Уганды вам отправим, с вами свяжутся. Но если вы не выиграли, я уже к другим обращаюсь, то на Озоне по скидке до конца августа можете сейчас приобрести «Вкус Африки». Покупайте. Все, перерыв, скоро вернемся в рамках большого эфира.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
6: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
7: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте. В начале выпуска срочное сообщение. Минобороны сообщают, что нанесен массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области. Уточняется, что предприятие Firepoint, производившее компоненты для БПЛА и осуществлявшее сборку ускорителей для ракет «Фламинго», поражено в Киеве. Кроме того, склады с военным имуществом поражены вечером в среду в портах Черноморск и Южный. Это все данные от Минобороны России.
9: Об атаках.
8: 250 БПЛА сбили над Московской областью и Москвой. Атаку отражали с 8:30 вечера до 7:30 утра, сообщил мэр Собянин. Основную массу дронов уничтожили на дальних рубежах. Еще 28 сбили непосредственно в московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Между тем, неизвестный БПЛА упал в Румынии у границы с Украиной, сообщили в Минобороны страны. В румынском ведомстве уточнили, что дрон упал в нежилой зоне в 5 километрах от границы. Радары Минобороны не зафиксировали аппарат из-за малой высоты полета. Пострадавших и разрушений нет.
9: О политике.
8: В Стамбуле в августе планируется встреча министров иностранных дел Турции, Пакистана, Саудовской Аравии и Египта, на которой стороны обсудят региональные события, а также усилия по укреплению мира и стабильности, сообщила газета «Тюрки». Отмечается, что министры подробно рассмотрят ситуацию на Ближнем Востоке. Предстоящая встреча станет продолжением дипломатической координации 4 стран.
9: Обо всем.
8: Физика стала самым сложным предметом для школьников 10-11 классов. Согласно шкале трудности учебных предметов Санпин, физика оценивается на 12 баллов. Это максимум. На втором месте геометрия и химия. Они набрали 11 баллов. На третьем алгебра. Ее оценили на 10 баллов. Далее по убывающей идут русский язык, литература, иностранные языки, биология, информатика, история и обществознание. Меньше всего трудностей возникает у учеников 10-11 классов с физической культурой. Она получила 1 балл.
9: О валютах.
8: Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98,55, курс юаня Центробанка 12 рублей и 63 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 20 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Напоминаю, что трансляции идут на YouTube. Канал «Нео Панкин», «Рутюб» и «ВКонтакте», канал и группа «Радио «Комсомольская правда». Чаты работают. Пишите, пожалуйста, каждые полчаса. Во время больших перерывов мы с вами общаемся. Микрофон включен. Во время этих самых больших перерывов наш сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир», можете слушать там, либо посредством агрегатора podcast.ru, самый удобный сервис, чтобы слушать, когда вам удобно. Ну и, собственно, это вступление заканчиваем. Начинаем.
3: Что будет?
10: Много вчера заявлений, в том числе от Владимира Путина, довольно любопытных, интересных. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. И там, как вы понимаете, все, ну, как сказать, прекрасно. Но идем в сторону прекрасного. Значит, критических последствий от атак по инфраструктуре России нет, не было и быть не может. Но вред не наносит, заявил президент России Владимир Путин. Цитата: понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем, видим, знаем. Конец статы. Поврежденные при атаках ВСУ логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. В этой связи, сказал Владимир Путин, прошу правительство принять соответствующую программу. То есть попросил учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. И, ну, самое интересное из этого, под статом Владимира Путина мы еще пройдемся с компетентным экспертом. Тут довольно интересную штуку, ее тоже будем разбирать, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Он заявил, что средний уровень достижения национальных целей развития в России достиг 99% по итогам первого полугодия 2026 года. И я не знаю, что это значит. Цитата такая: мы создали систему, которая в моменте и в масштабе всей страны позволяет видеть, что у нас сделано, а где мы отклоняемся от плана и где нужно реагировать. Все это позволяет достичь высокого уровня исполнительской дисциплины. Например, средний уровень достижения национальных целей по итогам первого полугодия 2026 года в целом по стране составляет 99%. Ну, в общем, понятно, что ничего не понятно. Будем этот момент разбирать. Еще раз повторюсь, с компетентным экспертом. Сегодня были нанесены, вот совсем недавно, новости приходят только сейчас, мощные удары по Киеву и области, по военным и инфраструктурным объектам Украины. Мэр Киева Кличко и мониторинговый ресурс сообщили о двух залпах из 20 ракет и объявлении воздушной тревоги. Предварительно в нанесении ударов было задействовано больше 20 ракет. Среди них гиперзвуковые цирконы, искандеры, несколько баллистических ракет, а также несколько калибров. Мощный удар, однако, мощный. Верховная Рада на этом фоне может сменить место работы из-за угроз безопасности. Это что-то новенькое. Один из вариантов предусматривает перенос заседаний на другую площадку, либо в Киеве, либо в каком-то другом городе. Ну, там есть несколько у них вариантов, которые они изначально рассматривали как резервные. И вот 26-й год, наконец, дело, судя по всему, до этого дойдет. Депутаты Рады заявляют, что ситуация с безопасностью будет ухудшаться. Украина тем временем все глубже погружается в политический кризис. Пик может настать уже осенью. Новое расследование антикоррупционных институтов, там НАБУ и САП, комитет и прокуратура, такие прозападные, в смысле, они не контролируются никакими органами, в том числе президентом Украины, они как раз контролируются из-за рубежа. В очередной раз они затронули окружение Зеленского, одновременно о себе напомнил бывший уже министр обороны Федоров, призвавший провести выборы даже в условиях военного положения. И там есть довольно любопытный коррупционный скандал. Вот это самое Национальное антикоррупционное бюро Украины, это НАБУ, и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины, САП, проводят спецоперацию против чиновников офиса Зеленского. Да, это так и называется, спецоперация у них. Но я не знаю, может быть, это какой-то стёб, но тем не менее, так пишут в новостях, спецоперация против чиновников вот этих вышеупомянутых как раз органов. В НАБУ подтвердили, что в состав преступной группы входят замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая, бывший депутат Верховной Рады, председатель правления Государственного банка и другие. Зеленский на фоне спецоперации эту самую Ирину Мудрую уволил. А что там, собственно, случилось? Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало некоторые видеозаписи. И там дали совершенно прекрасное. На одной из них уже бывшая замглава офиса Зеленского, Ирина Мудрая в беседе с бывшим депутатом Рады недовольна тем, что Соединенные Штаты готовят на Украине свой кадровый резерв из этих самых набушников, ну, из НАБУ, расставляя на ключевые посты своих людей. Также она заявила, что из-за этого ей и ее окружению придет конец. Мудрую внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ресурс обвиняет ее в мародерстве, воровстве, участии в организованной преступной группировке и осознанной дискредитации органов власти. Ранее, в середине мая, в результате действий бюро был арестован, как вы помните, Андрей Ермак. Но это, по сути, серый кардинал банковый, серый кардинал Украины при Зеленском. Данные по коррупционной схеме в окружении Зеленского были опубликованы в день назначения на пост нового министра обороны Украины. Депутаты проголосовали за назначение человека по имени Евгений Хмара на этот пост. И, ну, наверное, да, можно, в общем, подытожить, как там было сказано, будущее Украины описала уже бывшая замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая словами «нам всем пи». Ну, вы поняли. Так, так, собственно, да. И прокомментировала.
11: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
12: Мне кажется, во Всемирный день лени сломалось все абсолютно. А есть такой момент, когда люди такие посмотрели в календарь, о, сегодня Всемирный день лени, можно как бы за ведущими не заезжать, пускай они отдыхают дома, пускай они этот вайб праздника сегодня поймают.
13: Да-да-да.
12: А это, кстати, «Утро с той ноги», мы немножечко сегодня такие, знаешь, есть такой сериал «Медленные лошади», вот мы как «Медленные лошади» сегодня шли, ехали и скакали галопом, чтобы только донести до слушателей важную информацию. Здесь Алена Медведева, Антон Киев, и мы сегодня говорим про разные интересные праздники. Алена, как сегодня твое утро проходит?
13: В спешке, в панике.
12: В суете.
13: В суете, да, что нас ждут наши дорогие радиослушатели. Но, к счастью, мы с вами.
12: Да, главное, что не в такой спешке и суете, как в понедельник, или когда мы тебе позвонили, когда это был вот этот вот опыт у тебя интересный такой, собирание за 5 минут?
13: Кажется, понедельник.
12: Да, наверное, я уже не помню. Начинает там, проходит несколько дней, я уже начинаю забывать, что было там несколько дней назад. Итак, сегодня отмечается Всемирный день лени, и я думаю, что как раз-таки нам звезды говорят о том, что нельзя работать. Либо работать, ну, или создавать иллюзию того, что что-то работается.
13: Да.
12: Какое у тебя, кстати, отношение вот к празднику? И вообще к лени?
13: Да, хорошая, правильно. Но, наверное, эта тема заслуживает внимания, по крайней мере, ну, подумать насчет нее.
12: Я вот думаю, что надо как-то вот делегировать всегда какие-то силы, и если у тебя прямо много всего накапливается, можно позволить себе часок-два в день отдохнуть.
13: Конечно.
12: Да, произвести какой-то чил.
13: Конечно. Не знаю, мне кажется, лень на самом деле это неплохая вещь. Мне кажется, это какой-то индикатор твоего самочувствия, твоего психологического состояния, вообще на том ты пути или не на том. Мне кажется, это хорошая вещь.
12: А для некоторых это смысл жизни?
13: Ну нет, я не соглашусь. Мне кажется, иногда лень, например, возникает от ощущения, а зачем мне это вообще делать?
12: Ну или переизбыток каких-то дел.
13: Либо переизбыток. Ну да, смотря какая лень. Лень тоже бывает разная. Бывает физиологическая, психологическая. Сегодня утром вычитала, бывает экзистенциональная лень.
12: Ну даже так?
13: Да. Ну, когда ты вот думаешь о смысле жизни.
12: Я понимаю, да. Жан-Поль Сартр, вот эти все философские рассуждения.
13: Да-да-да.
12: Нет, конечно, есть, ну, определенный какой-то пласт людей, которые вот по всем вопросам говорят, да мне лень это делать. А у кого-то, наоборот, в приоритете какие-то важные задачи, и им предлагают что-то пустяковое, там, написать стихи для открытки. А у него там завод стоит, он начальник завода. Такой, ну, конечно же, я напишу, но в следующей жизни этот стих. Вот мне лень сидеть и писать там какие-то вот юморески.
13: Ну, потому что другие приоритеты.
12: Конечно.
13: Но это нормально.
12: Абсолютно.
13: Поэтому, ну, то, что мне лень, это, конечно, своего рода отмазка. Это немножко неправда, мне кажется.
12: Ну, чуть-чуть, да. Потому что если человек заряжен вот прям на жизнь, вот на конкретный день какой-то, он, мне кажется, и пешком где-то может прогуляться, а если ему лень, то он на такси поедет, то есть ему денег не жалко.
13: У меня сейчас вообще возникла такая мысль, что лень — это вообще какое-то понятие иллюзорное немножко. За ленью всегда что-то другое скрывается. Это не сама по себе лень.
12: Угу.
13: Это либо усталость, либо у тебя, опять же, другие приоритеты, либо ты на каком-то распутье.
12: Ну, например, да.
13: Например, чего?
12: Это... Не, я подытожил. Да, я бы сам, если бы не сказала, приведи пример, я бы сейчас 8 с чем-то, я бы тебе не привел ничего дельного.
13: Ну вот, например, ты, Антон, считаешь себя ленивым человеком?
12: Нет, конечно. Но я могу себя считать ленивым в каких-то вопросах, например, ну вот иногда бывает такой вечерний какой-то движ, представь себе формат корпоратива, да, какого-то, или новогодняя гонка, вот даже у тебя, как у артиста, и она происходит несколько дней, а я, допустим, привык ходить в магазин за продуктами самостоятельно. И я на какой-то там третий день понимаю, что мое тело не хочет никуда выходить, я такой бац, доставочку, хотя мне это не особо свойственно. Могу себя иногда побаловать. Почему бы и нет? Это, знаешь, такой как бы десерт, можно сказать, подарок. Ты заслужил. Можно остаться дома и какой-то деликатес себе сказать. Можно роллы себе заказать домой. Я иногда так делаю.
13: Ну, я считаю, что это разумно, потому что ты сохраняешь тем самым свою энергию, потому что ты понимаешь, что она тебе нужна еще на протяжении следующих дней.
12: Да, и нам еще понадобится энергии на протяжении следующего выхода. Сейчас уже реклама, мы скоро вернемся. Оставайтесь.
14: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
15: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
18: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
12: Такой, по ощущениям, стремительный подкаст сегодня. Взяли, поговорили пару минут. Оп, реклама. Но это был бы, знаешь, какой-нибудь вот подкаст для СДВГшников, чтобы удерживать внимание наших слушателей. Ну а сейчас мы возвращаемся в наш стандартный хронометраж, и вот со второго выхода у нас будет как обычно, в принципе. Напомню, здесь Алена и Антон, это «Утро с той ноги», и мы уже успели обсудить лень. В принципе, можно и к другой теме перейти. Я как бы не против. Что ты думаешь насчет Чебурашки? Потому что сегодня отмечается День Чебурашки.
13: Ну, как-то в детстве как-то немножко интересовалась, конечно, а сейчас...
12: А ты не смотрела вот эту дилогию «Чебурашку»?
13: Нет, я пропустила.
12: Я тоже пропустил, не смотрел. Но я смотрел первые 5 минут первой части. Меня как-то хватило. Я понял, что это немножко не мое направление, и выключил фильм. Хотя я обычно досматриваю.
13: Ну, это я даже не пыталась.
12: Да, а с чем это связано? Скажу, у тебя какая-то вот триггер касательно Чебурашки?
13: Да нет, не триггер, не знаю. Другие были приоритеты тогда.
12: Угу. Тебе какие-то другие, наверное, мультяшные персонажи нравились? То есть они были больше в топах, чем Чебурашка?
13: Да, просто прошло мимо. Ну вот именно потому, что была чем-то другим увлечена. Тоже, может быть, отчасти лень. Было лень сходить в кино, я была занята другими делами.
12: А в детстве мультфильм на тебя как-то повлиял, может быть? Как-то ты, может, ты боялась старуху Шапокляк? Или тебе нравилось петь песни, которые поет Гена, там, например? Может, какие-то соприкосновения были с мультиком?
13: Да, конечно, были. Ну, да, наверное, стереотипные, ну как? Да, старуха Шапокляк всегда была неприятной женщиной, а Чебурашка — твоим самым близким другом.
12: А Гена такой наставник, да, больше?
13: Да-да-да. Такой позитивчик, который всегда рядом, твой вот именно твоя правая рука.
12: Я был максимально удивлен в какой-то момент. Это вот не сейчас, а, наверное, может быть, лет 15 назад, когда Чебурашка выстрелил в Китае и стал там просто мегазвездой. Ну вот по сравнению там с Советским Союзом или Россией, то есть он считается просто одним из известных мультяшных персонажей вот этого вот пантеона. А там он стал вот прямо-таки каким-то народным героем, и там показывают мультики на китайском. И вообще это считается один из самых главных таких чуваков, персонажей.
13: Ну, не больше же, не сильнее, чем в России.
12: А вот не знаю. Вот насколько просто у китайцев впечатлительный ум, мне кажется, поэтому они очень, очень часто превозносят какие-то персонажи и делают из них культ.
13: Я думаю, что это связано с тем, что в России люди уже насытились этим. Потому возможно. Что это уже и своего рода символика. И везде это было, не знаю, там...
12: И Олимпиада.
13: И Олимпиада, и все прочее. И везде это, изо всех углов.
12: Да. А знала ли ты, Ален, что Чебурашку придумал детский писатель Эдуард Успенский? Есть такое маленькое пересечение с Великими Луками. Он приезжал, насколько я знаю, в Великие Луки однажды и гостил у одного из моих знакомых дома.
13: Ничего себе.
12: Ну да. Просто тот самый мой знакомый, организатор разных мероприятий, концертов, и он периодически у себя... задерживается, не удерживает, но задерживает разных гостей, потому что очень много историй, хочется пообщаться и узнать какие-то интересные факты. Mm-hmm. Поэтому Успенский был в Великих Луках.
13: Как повезло человеку.
12: Да, абсолютно. Ну, важно выбрать для себя правильное окружение, мне кажется. Эту дату в 2005 году, а именно 20 августа, предложил сам автор в качестве официального дня рождения персонажа, чья первая книга «Крокодил Гена и его друзья» вышла в августе 1966 года. Это когда вообще был бум Битлз. Битломания, когда бушевала, вот тогда еще в те моменты. Персонаж впервые появился на страницах книги, а всенародную любовь обрел после выхода кукольного мультфильма Романа Качанова, 1969 году. Знала ли ты об этих фактах?
13: Нет.
12: Ну а по замыслу автора, слово «чебурахнуться» означает «упасть». Так появилось имя пушистого ушастого зверька, который то и дело падал.
13: Да, неуклюжий. Чебурашка.
12: Нет, кстати, никогда в жизни не использовал этот глагол «чебурахнуться».
13: Я тоже никогда.
12: Он такой как будто бы непроизносимый. Мне сказать проще «упасть», наверное, чем «чебурахнуться».
13: Да-да-да.
12: Это звучит довольно странно. Ну, почему бы и нет? Это такой, знаешь, локальный терморяд. Союз мультфильм и другие культурные организации отмечают огромную популярность героя, ставшего узнаваемым брендом и символом добрых традиций. Так что Чебурашка, по-моему, он тащит до сих пор, но вот, по-моему, фильмы не тащит.
13: Да,
12: как-то
13: наверное.
12: Мне изначально вот на этапе продакшена что-то как-то не зашло, и, наверное, мне еще не особо понятно, почему крокодила Гену играет человек, а конкретно Сергей Гармаш. Я вот только недавно об этом узнал.
13: Ну да, кстати, интересно. Ну, может быть, это какая-то режиссерская задумка. Может быть, стоит в это погрузиться, чтобы понять, почему так. Но вообще, мне кажется, в целом есть такое, что, например, вот если мультик был удачный, то обычно логично, что, допустим, фильм будет, ну, менее удачный.
12: Более посредственный.
13: Да. Как бы очень сложно создать, так скажем, два шедевра. Я даже не знаю таких примеров.
12: Чтобы был и мультфильм, и фильм хорошие?
13: Ну да.
12: Ну, в целом есть примеры.
13: Нет, наверное, есть.
12: Ну вот, например, блокбастер «Люди в черном», потом из него сделали мультфильм. Ну, кстати, хорошие, но не сказать, чтобы шедевр. «Охотники за привидениями» — то же самое.
13: Ну, я могу еще сказать про «Голодные игры».
12: «Голодные»... А есть мультфильм «Голодные игры»?
13: Не мультфильмы, нет. Но тут другое, конечно, книга, да, и экранизация.
12: Да.
13: Но вот тут я просто могу сказать, что и то, и то хорошо. Мультфильм и фильм... Не помню больше примеров. Но вот скоро у нас выйдут «Смешарики», кстати.
12: Именно фильм?
13: Именно фильм.
12: С людьми? Там с люди людьми будут играть?
13: Да.
12: И смешариков будут играть люди или компьютерные персонажи?
13: Вот смешарики не помню.
12: Они будут нарисованы?
13: Скорее всего, нарисованы.
12: Понятно.
13: Но там будут точно вот... Там играет Надежда Михалкова, вот это я помню. И я сидела в самолете и читала про то, что вот она играет в этом фильме.
12: Угу. Причем, наверное, идею ей закинул ее отец, Никита Михалков.
13: Нет, вряд ли.
12: Он сказал, ну что ж ты, смешарик, а?
13: Ну, может быть, так, чисто в шутку. Но она также говорила в этом интервью о том, что она на самом деле редко со своим отцом как-то советуется по поводу вот сниматься, не сниматься.
12: Но она взрослый человек, поэтому...
13: Нет, ну, конечно, ну, потому что у него совершенно другая точка зрения на все.
12: Угу.
13: И она, ну, решила, что лучше я как-то сама.
12: Ну, а Никита Михалков снял бы «Утомленные смешариками», например, какую-то свою версию.
13: Забавно было.
12: Да, три части. А ты вообще смотрела «Смешариков»?
13: Конечно, прекрасный мультфильм, я считаю.
12: А я не смотрел.
13: Как? Мне...
12: Вот то же самое, как тебя некоторые вещи обходят стороной, да, меня, да, это, да, тоже. Просто они появились на тот момент, когда я стал взрослым. И как будто бы...
13: А это не важно.
12: Да?
13: Я серьезно могу сказать, потому что в этом мультфильме затрагиваются такие серьезные взрослые темы, что мне и сейчас, на самом деле, интересно посмотреть.
12: Прикольно.
13: И причем, ну, некоторые совершенно там не позитивные, там про одиночество, про разлуку.
12: Про депрессию, да.
13: Про депрессию, да, вообще спокойно.
12: И они это просто под оболочкой чего-то веселого выпускают, да?
13: Ну, плюс-минус. Тоже иногда вот прям бывает такое какое-то лирическое настроение мультфильма, и подумаешь, ну, как-то это не свойственно, наверное, для детских, для детского формата.
12: Возможно, детям не все понятно, когда они смотрят. Они же просто воспринимают картинку сначала, да, потом какой-то сюжет, действие.
13: Нет, я думаю, все понятно. Не знаю, но там же в любом случае это все ярко, это мультипликация.
12: Да, видишь, я не смотрел, я не могу тебе точно проанализировать.
13: Поэтому... Там в любом случае использованы какие-то приемы, чтобы увлечь ребенка. Все равно это через, я даже не знаю, ну, через какое-то детское поведение, наверное. Через детскую психологию в любом случае. Ну, в общем, ты еще пока что не пропустил этот момент, чтобы
12: посмотреть.
13: Посмотреть, да.
12: А там же много серий, наверное.
13: Много. Ну, вот тебе надо посмотреть какие-то самые такие интересные.
12: Самые топовые, да.
13: Взрослые. Там не... Ну, и по-любому есть такие подборки в интернете, 100%.
12: Угу. Ну, или короткие видео там, например.
13: Ну, короткие видео. Там серии-то коротенькие, там минут по 5.
12: Угу.
13: Поэтому...
12: Супер.
13: Но советы.
12: Если найду какой-то топ, то я посмотрю обязательно. Возможно. Но не обещаю, потому что контента очень много. И когда я доберусь до этих смешариков, это вот если какой-то будет, знаешь, импульс, вдруг он попадется, я такой, хоп, я вижу смешарики, у меня есть там свободное время, я посмотрю обязательно. А так вообще у меня были немножко другие любимые мультфильмы в детстве. Какие у тебя были любимые мультфильмы в детстве, кстати?
13: Мои любимые мультфильмы — это «Дамбо», «Летающий слоненок», знаешь, наверное.
12: Да, там вроде бы несколько частей было.
13: Ой, а я только одну помню. Ну, у меня была даже кассета, и вот это вот мои любимые вообще кассеты. «Дамбо» и «Бэмби» — это два моих самых любимых мультика. Но они как-то пересекаются, наверное, персонажи, кстати, с Чебурашкой. Ну, похожие образы.
12: Ты любишь мультфильмы про слоников.
13: Почему?
12: Я не знаю.
13: Про слоников. Да, все, что похоже на слона.
12: Да.
13: Либо длинный хобот, либо большие уши. Да. Кстати, интересно, видимо, это какие-то образы какой-то, не знаю... Простоты, доброты.
12: Ну да, и какой-то, наверное, смешливости, потому что, да.
13: Надо, да,
12: понимать, что персонаж немножко неуклюжий сам по себе. То есть он пытается из каких-то ловушек выбраться,
13: да,
12: при всем,
13: да,
12: при,
13: да,
12: этом. У меня были такие мультфильмы, любимые в детстве. Вообще, самый топ — это «Король Лев», конечно же, я считаю, это шедевр, первая часть. Это просто невероятный мультфильм. Потом «История игрушек». тоже все началось с первой части, и мое детство — это первые две части. Потом, когда вышла третья, я был уже взрослым, у них все части хороши, но они уже не так запомнились мне. Насколько я знаю, вот сейчас либо идет в кинотеатрах, либо уже не идет в кинотеатрах пятая часть истории игрушек.
13: Да, я очень удивилась, что они до сих пор снимают. Да,
12: очень кассовый мультфильм, и пятая серия тоже бьет все хиты, все зрительские просмотры. Поэтому тут, мне кажется, авторы очень, очень хорошо сохранили сценаристов. Я думаю, там очень важно как раз-таки сохранить тех людей, которые писали с первой части, и пусть они пишут и до конца эту историю.
13: Да, правильно.
12: Чтобы не разбегались. Так, я назвал тебе два фильма, и, наверное, будет правильно в топ-3 занести третий какой-нибудь мультфильм. Ну, скажем так, может быть, какой-то мультсериал, например, пусть это будет «Приключения Джеки Чана».
13: Ух ты.
12: Был такой, да, он уже выходил на канале «Россия». Я помню, что я эти серии записывал на кассету. Там было очень много серий, и, насколько я помню, просто не было в продаже конкретно лицензионных кассет. «Приключения Джеки Чана» мне приходилось делать такую телеверсию.
13: Это как?
12: Чтобы смотреть. Ну, ты просто видишь картинку на экране и записываешь на видеокассету.
13: Ух ты. То да. есть ты ставишь камеру?
12: Не настолько сложно. Ставишь кассету и включаешь на запись.
13: Вот все. Запись экрана, вот как сейчас есть в телефоне, это было вот через кассету, да?
12: Да, да, только такой старый метод. Да, на самом деле в 90-х так делали тысячи людей.
13: Ну, я еще была маленькая, поэтому я не знаю вот этих механизмов.
12: Ну, у нас с тобой где-то лет 8, наверное, разница. Ну,
13: примерно, да.
12: Да, где-то так. Поэтому это, мне кажется, вообще отдельная тема. Вот это видеосалоны, видеокассеты. Конечно же, те, кто жил в 90-х, они не понаслышке знают, что такое отсутствие интернета и что такое найти тот самый новый фильм, но в хорошем качестве. Это было непросто, особенно в регионе.
13: Да, потому что у меня рано начались вот фильмы в хорошем качестве. Но у меня, например, у папы любимый фильм — это «Аватар». И у нас, вот знала бы я, как называется. Очень крутое качество был диск. У нас еще вот такая большая плазма была, и как будто бы я реально в кинотеатре.
12: А как называется, что ты вспоминаешь? Фильм? Как называется?
13: Нет, качество.
12: HD.
13: Наверное.
12: Blu-ray.
13: Типа
12: того, да, что-то?
13: Да, я просто себя ощущала в кинотеатре, как будто бы нахожусь.
12: А то у вас дома, домашний театр, да, был?
13: Просто, да, большой был экран. И я как бы была, получается, с детства немножко этим избалована.
12: Так.
13: Вот. Ну и просто кассеты, они были еще, когда я была совсем маленькая. Ну, скажем, до школы. А потом уже пошли диски, и вот... То есть это уже что-то... Как сказать, кассеты — это еще было что-то неосознанное, это еще мне родители включали.
12: А это примерно какой год? Вот, и какой-то вот период хотя бы?
13: Когда я смотрела?
12: Да, 90 какой-то, да, это было?
13: Нет, 2000-е.
12: А, ты еще попозже родилась?
13: Да, я родилась в 2000-м как раз.
12: В 2000-м? О, супер.
13: Да. Так что...
12: Ну вот у меня в 90-х было огромное количество, огромное, я бы сказал, наверное, вот такая ниша и большое количество кассет. Потому что постоянно что-то покупалось, либо это лицензия, либо это какие-то перезаписи, и поэтому было всегда из чего выбрать, и всегда меня хотели что-то одолжить, но родители не разрешали, и правильно, потому что чаще всего кассеты не возвращались, когда ты кому-то даешь посмотреть, либо возвращались уже в каком-то потрепанном качестве. А сейчас абсолютно свежие, непотрепанные новости на Луки FM, мы их послушаем и скоро будем здесь.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов проконтролировал ход работ по подготовке городских парков, скверов и общественных пространств к предстоящему Дню города. Он также оценил выполнение условий муниципального контракта. Выяснилось, что «Зеленхоз» выполняет работу по графику в соответствии с условиями муниципального контракта и установленными финансовыми лимитами. Для уборки территории используется как ручной труд, так и специализированная техника. Константин Максимов обратил внимание руководителя «Зеленхоза» Максима Чумакова на раннее опадание листвы. Это необходимо учитывать при организации уборки для своевременного вывоза лиственных отходов. В разных уголках Великих Лук к 860-летию города появились новые архитектурные и интерактивные объекты. У летней эстрады установлена композиция «Великие Луки» 860-го музыкальной школы имени Мусоргского «Яркие арт-формы», «Вежливый фонарь» и «Скрипичный ключ». Они не просто украшают город, они становятся его новыми достопримечательностями и любимыми местами для фото. Идет комплексная подготовка ключевых праздничных площадок парка Петровский, площадей Ленина, Вознесения и Матросова. Работы включают включают уборку территории, установку тематических баннеров и декоративных элементов. В Великих Луках на аллее героев СВО молодежка Народного фронта провела митинг в память о Николае Ковалеве и Давиде Соколове. Николай с позывным ЧПА и медик гуманитарной миссии, инструктор по тактической медицине. Давид – ТЮР, координатор по СМИ, талантливый фотограф и видеограф. Они погибли 16 августа 2024 года в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобильном мосту в Глушковском районе Курской области. В этот день они помогали эвакуировать мирных жителей из приграничья. Награждены орденами мужества. Участники митинга в Великих Луках возложили цветы к мемориалу и открыли фотовыставку работ Давида Соколова.
0: О валютах.
21: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
0: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
19: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
13: Мы снова с вами, Антон и Алена. Наша утренняя программа «Утро с той ноги». И мы продолжаем обсуждать праздники сегодняшнего дня. Мы уже обсудили День Лени, День Чебурашки. И что же следующее?
12: А следующее, я думаю, Всемирный день комара, поскольку пока еще идет сезон такого комарья, назовем так. Mosquito Day отмечается сегодня. Так звучит, я бы сказал, торжественно. Как будто бы немножко по-мексикански даже. А откуда вообще пошел этот праздник? Дело в том, что медик и паразитолог, индиец шотландского происхождения по имени Рональд Росс в процессе изучения распространения малярии в Индии доказал, что ее носители – самки комаров вида Anopheles. Опытным путем Росс выявил, что данное заболевание передается посредством укуса насекомого, что и стало шагом по пути к разработке мер профилактики.

0: время. Он стоит на желтом фоне и там читает рэпчик свой. Диск, это диско-малярия.
1: Ну, я обязана послушать этот трек сегодня.
0: Прям обязана. Ну, в честь праздника, конечно.
1: В честь праздника.
0: Нет, нормальный праздник, только, мне кажется, иногда вот комары очень сильно ломают вайб. Когда приезжаешь куда-то на природу, хочется отдохнуть, освежить мысли, и тут они, вот налетает рой, и они со всех сторон тебя кусают. Но благо помогают всякие средства, спреи и так далее.
1: Это как будто почти что один негатив, который вот в таких случаях существует.
0: Ну да.
1: Не хочется с ними встречаться каждый раз.
0: Ну, знаешь, лучше комары, чем клещи.
1: Конечно. Но если они не малярийные.
0: Ну,
1: с малярийными тоже как-то не особо хочется встречаться. Но вот мне кажется, что в луках, кстати, не так много комаров. Или мне кажется?
0: Ну, я думаю, что так попало, потому что вот в этом году как раз-таки я встречаю очень маленькое количество комаров, и ко мне может залететь там, ну парочка за вечер.
1: А так не всегда было?
0: Максимум. Было больше, конечно же.
1: Ничего себе.
0: Вот особенно в парковых зонах каких-то всегда они прямо налетают.
1: Ну куда же они пропали?
0: Да, мне кажется, они готовились к корпоративу. Хотя он давно уже проводится, просто они только сейчас... Ну, до регионов дольше доходит обычно, и вот эти региональные комары, они еще только готовятся. Им из Пскова прислали вот это письмо комариное. Ребята, у вас скоро кровавый банкет.
1: Да-да-да. А что, если комаров кто-то завозит? Вот тоже так посылкой.
0: Да.
1: Вот вам партия комаров на весь город.
0: Комарины Печкин.
1: Да.
0: Да почему я такой злой был? Потому что у меня хобота не было. Это мы сейчас уходим в такой абсурдный сюрреализм, мне кажется, где есть мир комаров. Какой-то такой. Есть ли, интересно, мультфильмы про комаров, где они прямо разговаривают? Вот, например, какой-нибудь пиксаровский мультфильм, типа «Муравей Анс», только там про муравьев. А надо про комаров, чтобы было.
1: Как будто бы что-то было такое.
0: Да, либо есть, наверное, какой-то, может быть, аниме или какая-то японская вещица, про которую мы просто не знаем, либо пока еще не популяризировали. Можно, в принципе, погуглить, узнать, что там вообще про комаров выпускали. Так, комары, как-нибудь, знаешь, нашествие там москитов, что-нибудь такое.
1: Нет.
0: А комары, вот прямо в мультфильм. Вбиваю, интересно, что он выдаст. Сказка про комара Комаровича. Это как мы могли про это забыть? 81-й год. Ты представляешь?
1: Это что такое?
0: Было такое, было. Я помню очень смутно в рубрике «Карусель», когда показывали вот эти маленькие такие мультфильмы, короткометражки. «Сказка про комара Комаровича». Вот это я помню.
1: Почему-то я пропустила это.
0: Вот я именно по названию вспомнил. Я не помню, что там за суть, какая концепция мультфильма, кто там вообще действующие персонажи, но название, да, известное. А есть еще мультфильм «Комаров». Только это мультфильм о любопытном мальчишке, который сбежал из детского сада летом на прогулку. Есть и такое. Но это про мальчика. Это не имеет отношения. И песня «Я уеду в Комарова» тоже не имеет отношения к комарам.
1: Жаль.
0: Да, очень плохо.
1: А с чем это связано, интересно? Это фамилия Комаров?
0: Да.
1: Вот, видимо...
0: Просто этот мультфильм сделали по рассказу режиссера Леонида Насырев и по рассказу Юрия Нагибина. Я думаю, что это было связано с тем, что у этого Юрия был какой-то знакомый по фамилии Комаров, либо какой-то друг по фамилии Комаров, ну, не просто так взял эту фамилию, поэтому так и назвал этот мультфильм. Но вообще, мне кажется, в расцвете того, что много фильмов снимаются в жанре боди-хоррор, «Субстанция», или какие-то похожие фильмы, там, сериал «Красота», например, могли бы снять фильм про человека, который по чуть-чуть превращается в комара. Если ты помнишь, был такой классический фильм ужасов «Муха» 80 какого-то года. Не смотрела?
1: Нет.
0: Ну вот, мне в детстве его родители рекомендовали, сказали, это классика. Я думаю, дай-ка посмотрю эту «Муху». Но это, оказывается, очень популярное кино, и это один из самых первых хитов именно в жанре боди-хоррор. Когда ученый провел неудачный эксперимент и сам же начал превращаться в этого комара, видишь, про комаров уже такая дезинформация, а в муху. И там актер Джефф Голдблюм, еще тогда очень молодой и красивый, и как раз-таки играет вот это вот существо, вот эту сущность, в которую он превращается. Круто.
1: Круто.
0: Я советую. Если ты не боишься таких вот визуальных решений, то посмотри. Хоть фильм немножечко старомодный, там 80 какого-то года, но смотрится интересно. для своих лет.
1: Ну, честно говоря, я боюсь таких фильмов, поэтому я и промолчала.

0: Но может быть, как вот с точки зрения художественного интереса, ты советуешь, да?
1: Да, я советую, если тебе... Ну, опять же, если ты боишься, не смотри. Можно посмотреть, там, мне кажется, Колобка, он более устрашающее действие производит. Что я так смотрю, и там отличие от мультипликационного Колобка, и который сейчас, мне кажется, там просто, знаешь, лицо вот этого блогера популярного, Монгола. Вот очень похоже. А еще Google нам выдает, что, оказывается, в 1912 году выходил исторически первый немой анимационный фильм американского художника Уиндзора Маккея про огромного и назойливого комара. Он называется «Как действует комар». How a mosquito operates. Как действует комар. Интересно, 12-й год.
0: И это художественный фильм?
1: Это анимационный фильм немой американского художника. Мне кажется, надо найти его обязательно где-то в сети, и там, скорее всего, какой-то непризнанный шедевр. Есть еще сатирический советский мультфильм «Притча» 89-го года, называется «Какой звук издает комар?». Это мультфильм про искажение информации, глухой телефон, вертикали власти, где лесные звери пытались передать льву цыплячий писк комара. Вот это, я понимаю, японский такой абсурд. Mm-hmm. Несмотря на то, что это советский мультфильм. Потрясающе. Сколько мы вообще пропустили, какой пласт мы упускаем кинематографический. Столько всего выходили, видишь, сколько мы уже. И какой звук издает комара, и как действует комара, и вообще, и сказка про комара Комаровича. Это вообще мультфильм по сказке Дмитрия Мамина «Сибиряка» о том, как храбрый комар и другие обитатели леса сошлись в шутливом противостоянии с медведем. Так что все снимали, все рисовали, все это есть. А есть еще мультфильм «Комар улетай, комар не кусай». Так что мы разобрались. Все в порядке с этим поджанром. Все про комаров делали.
0: Да, нужно смотреть.
1: Это, кстати, если хотите включить ребенку веселую детскую песенку про насекомых, найдите на Ютубе «Комар улетай, комар не кусай». Вот если вот когда появятся дети, у меня или у тебя, то обязательно мы эту песню поставим. Это будет первая песня, когда ребенок приедет из роддома домой. Я обязательно поставлю эту песню. Она будет встречать его. Но в том случае, если это будет 20 августа, то в честь праздника.
0: Да-да-да, тут нужно попасть еще.
1: Да, в целом все. А что касается книг, я не знаю. Вот какие-то книги, наверное, они все-таки какие-то документальные. Возможно,
0: скорее
1: это публицистика.
0: Всего.
1: Типа там про распространение болезней, про виды комаров и так далее.
0: Да-да-да.
1: Как они вообще живут в своей стае. А вообще, знаешь, есть такая поговорка, вот он и мухи не обидит. Мне кажется, еще есть поговорка, он и комара не обидит.
0: Есть?
1: Наверное, думаешь? Да. Да, потому что, мне кажется, муха — это более такое зловещее существо, насекомое. Но оно неприятное, в принципе, муха.
0: А комар?
1: А комар, он более такое, знаешь, человое насекомое.
0: Да неправда.
1: Да?
0: Ну как же? Ну, муха тебе особо ничего же не навредит никак.
1: Она оставляет яйца потомства.
0: Ну это да, ладно. Но...
1: Комар более безобидный, как будто бы, если
0: ну,
1: не малярин.
0: Ну, ты про него потом еще помнишь, хотя бы на следующий день точно.
1: А, и... потому что у тебя появляется вот этот такой красный бугорок, да, в виде
0: укуса? Да-да-да, укус, который чешется, угу. Постоянно ты на него обращаешь внимание, отвлекаешься.
1: Да.
0: Тоже это очень неприятный момент.
1: А как ты борешься с комарами? Например, ты их прихлопываешь или ты просто не обращаешь внимания?
0: Ну, прихлопываю, либо спреями пользуюсь. У меня был неприятный случай, наверное, самый неприятный, связанный с комарами, когда мы были с сестрой на пляже, и мы как-то задержались, и вот вечер, мы сидим на остановке, и там такой был жуткий рой комаров. Мы тогда укрылись, насколько могли, полотенцами, надели на себя очки, вот максимально укрывались, и в итоге все равно пришли все искусанные.
1: Но от этого никуда не денешься. Особенно не знаешь, что любят какие места? Лодыжки, вот эти вот какие-то, вот знаешь, они более уязвимые.
0: Да, но вот тогда у нас лицо было очень сильно искусано.
1: Но еще такие моменты часто происходят, когда ты вроде бы вечером отмахиваешься от комаров, а утром такой просыпаешься в постельке, у тебя там все ноги искусаны, потому что они знают, когда человек теряет бдительность и засыпает. Или там просыпаешься, у тебя лоб тоже искусан весь. Но это чаще всего, если ты находишься на какой-то вот даче, если вот где-то далеко за городом. Ну, в пределах города, скорее всего, там будет 2-3 укуса. Ты просыпаешься и, в принципе, нормально выглядишь.
0: Слава богу, что появились москитные сетки. Мне кажется, это тоже такое спасение.
1: Да, я еще помню, в детстве были вот не сетки, сетки у бабушки были, по-моему, а вот мои родители часто включали в розетку определенный такой, вот знаешь, зеленый зеленый такой блок.
0: Да.
1: Вот он как...
0: Мы его называли Fumitox. Это, наверное, фирма, которая...
1: Это фирма была,
0: пластинки.
1: Да. Раптор еще был.
0: Производит, да.
1: Да, я всегда гадал в детстве, поскольку я увлекался динозаврами, почему он называется Раптор. То есть как... Это то же самое, как динозавров истребили, да, в какой-то момент. Природа их истребила. То же самое действие оказывает Раптор на комаров. Вот такая вот утренняя логика. Мы вернемся в последнем выходе совсем скоро, но после рекламы.
2: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
3: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Хотелось бы закончить каким-то, вот, наверное, позитивным действием, например, не про комаров, потому что они все-таки кусают, это не особо приятно. А мы еще поговорим про несколько праздников и потом закончим одной известной такой звездной штукой под названием гороскоп. Сегодня еще отмечается день рождения букваря, например. Помнишь ли ты свой первый букварь, Алён?
0: Ну, примерно только. Я помню, что там были такие большие красивые буквы, как-то украшены там какими-то сопутствующими образами. Слова, которые начинаются на эту букву, естественно.
1: Да.
0: Помню.
1: Я хорошо помню именно советский букварь. Не знаю, почему именно советский, но, по крайней мере, наверное, потому что тогда в библиотеках в школе, или мы еще были в детском саду, в детском саду у меня был первый класс. Почему-то такая концепция, наверное, она какая-то экспериментальная, но, по крайней мере, когда нам их выдавали, это были такие немного переклеенные, чуть-чуть потрепанные, немного такие трухлявые учебники синего цвета с буквой А, и там красовались советские школьники на обложке. И помню, что эти книги имели какой-то определенный запах, тоже как будто чуть-чуть советский, такой библиотечный. И мы по ним изучали буквы, хотя на тот момент я уже, в принципе, читал. То есть для меня это была такая книжка, знаешь, из разряда, ну, давайте быстрее мы ее пройдем, я уже хочу какие-то большие сложные тексты изучать. То есть, ну, как будто бы букварь для меня это, знаешь, был ненужный элемент скорее. То есть он является, ну, в любом случае частью истории, но не совсем для меня. То есть я по нему не учился читать. То есть я просто читал по каким-то другим методикам.
0: А букварь был тогда цветной у тебя?
1: Да. А были черно-белые буквари?
0: Ну, я не знаю, вдруг.
1: Такие, знаешь, не пропечатанные еще.
0: Да.
1: В Советском Союзе экономили на краске. Ну, не знаю, может, какой-то тираж и был.
0: Ну, вот я просто так подумала. Ну, мало ли.
1: Бета-букварь какой-нибудь.
0: Ну, может быть, просто, как сказать, для широкого использования, может, они были черно-белые.
1: Да.
0: Но нет.
1: Интересно посмотреть, какие буквари сейчас, но, насколько я знаю, что они настолько интерактивные, что, в принципе, ребенок открывает книгу или родитель открывает книгу, пальчиком нажимаешь на кнопочку, он говорит, там, буква А, там, А, арбуз. Ну, вот я такие видел.
0: Да, а когда у меня сестра подрастала, родители ей купили интерактивную доску. Так. Там тоже нажимаешь на кнопку, и вот точно так же, буква А.
1: Главное не перепутать с доской Уиджи. Ты знаешь доску Уиджи?
0: Нет, не знаю.
1: Но это доска для вызова демонов. Но она часто в фильмах, в книгах используется, вот эта популярная доска Уиджи. По-моему, даже вот нашумевший фильм «Обсессия», который выходил, там есть эпизод, где как раз-таки подростки балуются с этим. Не помнишь «Обсессию», кстати?
0: Нет, пока не помню.
1: Вот. Не посмотрела еще?
0: Нет, еще не посмотрела.
1: Но это вот прям про зависимость в отношениях, про созависимость. Угу. Там вот больше это, ну, скорее больше интересный, чем страшный.
0: А ты доска тоже разговаривала?
1: Она имеет там скорее такой, знаешь, вспомогательный элемент, не относящийся к сюжету. То есть, а вот, например, пару лет фильм, который выходил «2-3 демон приди», там как раз-таки доска имеет определенную связь, потому что через нее вызывали демона. Вот. Угу. Какие у нас утренние... Сейчас пригласим еще какого-нибудь специалиста с определенным набором. Как мы это от букваря дошли к таким страшным темам интересным. Короче говоря, букварь, мне кажется, сейчас максимально упрощен. И я думаю, дети учатся гораздо медленнее, когда за них проговаривает робот вот эти слова, когда они не сами это делают.
0: Возможно. Ну и вот эти все яркие игрушки, которые не дают простору фантазии для детей. Ну, наверное, вот это, тоже вот эти яркие буквари тоже сопутствуют. Ну, вот как ты уже сказал.
1: Да.
0: Что-то все медленнее происходит процесс обучения.
1: Есть более глобальная проблема. Всякие планшеты, игры, интернет, которые попадают в руки совсем еще чуть ли не младенцев. И родители вот как будто бы, знаешь, забивают на то, чтобы общаться с ребенком, и предоставляют эту ответственность планшетам.
0: Да,
1: то есть ребенок не выпускает из рук сутками планшет. Вот, а в это время родители занимаются какими-то своими делами.
0: Ну, конечно, это плохо.
1: Да. Но мне кажется, самый лучший букварь — это когда ты напрямую являешься источником всех слов, словарного запаса для ребенка. Короче говоря, родители — это главный букварь, а не книжка. Вообще, книжка — это просто маркетинг сам по себе. То есть, конечно, букварь — это хорошо, это всегда какой-то вот некий прикольный визуал, веселый, но все-таки живой человек, это он несет немного более полезную функцию, чем книга.
0: Конечно.
1: Скорее всего, так. Чтобы мы с тобой успели все, я бы зацепил еще один праздник. Ты хотела про День моделиста поговорить?
0: А, День моделиста.
1: Да.
0: Ну, может, немножко это зацепить.
1: А твой отец коллекционирует корабли.
0: Да, коллекционирует. Я очень часто, когда езжу куда-то на моря, привожу ему кораблик. Ну, либо который нужно собрать, либо который уже собран. А я вот уже рассказывала, что я собираю румбоксы. Это такие модели, маленькие модели комнат.
1: Да, ты упоминала про румбоксы.
0: Да, поэтому, пожалуй, очень интересное занятие.
1: У тебя в этих румбоксах есть какие-то фигурки, персонажи?
0: Персонажи
1: нет. Или это пустые пространства?
0: Они пустые, но вот у меня почти во всех есть какой-то свет. Там проводится электричество.
1: Правда?
0: Да-да-да.
1: Надо еще счетчики снимать, наверное, раз в месяц.
0: Да, конечно, дополнительные траты. Но ничего, зато это как-то наполняет мою жизнь.
1: А у меня из таких прямо фигурок дома находится, ну, наверное, несколько. То есть я сейчас не увлекаюсь какими-то вот прям коллекционированием чего-то. Я какое-то время коллекционировал разные стикеры, но у меня есть несколько фигурок там из категории Marvel. Или, например, у меня стоит дома такой очень прикольный Кинг-Конг. А еще у меня есть такая утка, которая в образе Джона Траволта из фильма «Криминальное чтиво», хотя почему-то она уткой-то продавалась как персонажа из «Матрицы». То есть, ну, черные волосы, черные очки и пиджак еще-то черный. Вот, поэтому она такая, знаешь, полная сама по себе, поэтому на Нео из «Матрицы» вообще очень сильно не похожа.
0: А почему же ты не упомянул про Лего?
1: Про Лего? А это детская история, и поэтому как-то я не особо даже
0: это,
1: помню.
0: Это было давненько, да.
1: Это было давно, я много чего собирал, и было интересно, кстати. И были не только Лего, И были всякие альтернативные варианты, то есть другие конструкторы. Мне конструктор нравилось собирать всякие, знаешь, роботов в основном. Соберу какого-нибудь робота и любуюсь на него. Или, например, устраиваю какие-то баталии с другими фигурками.
0: А сейчас да. У тебя не возникает желания...
1: Окунуться в детство?
0: Ну, есть же взрослые наборы Лего.
1: Есть.
0: Очень много.
1: Да.
0: Всякие разнообразные.
1: А я знаю, что это просто очень дорого стоит, и как будто бы, да, приоритете немножко другое. Но у меня была мысль коллекционировать комиксы, но, опять же, это тоже не дешево делать это, соответственно. Поэтому у меня есть какое-то определенное количество дорогих комиксов, они просто красиво стоят на полочке с другими книгами. Давай же все-таки перейдем к гороскопу, потому что мы уже по традиции с тобой чуть-чуть не влезаем в эту историю. Итак, полнолуние уже близко. Чего ждать каждому знаку? Утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желанием заявить о себе. После полудня обстановка заметно разрядится, появится вдохновение для поиска важных ответов.
0: Овны, подтверждайте свои мысли фактами и оставайтесь в позиции, когда вы сами управляете ситуацией.
1: Тельцы, сегодня легко нарушить равновесие или разрушить то, что строилось долго. Будьте осторожны.
0: Близнецы, в течение всего дня будет сохраняться риск резких перемен и неожиданных событий, особенно в отношениях.
1: Раки, день может быть более нервный, чем обычно, но ваша интуиция подскажет самый верный ход.
0: Ну да, день немножко нервно начался. Это правда. Львы, утреннее напряжение между творческими планами и реальностью поможет пересмотреть подход к самовыражению.
1: Девы, если в кругу семьи что-то пойдет не по плану, не спешите расстраиваться. Возможно, эти перемены откроют для вас новые полезные перспективы.
0: Весы, сегодня в общении старайтесь находить слова, которые одновременно точны и сохраняют уважение к собеседнику.
1: Скорпионы, вам стоит прислушаться к внутренним сигналам того, что действительно важно для вас.
0: Стрельцы, четкое и структурированное планирование дня развеет сомнения и вернет уверенность, но оставьте место для импровизации.
1: Козероги, проведите день легко и отпустите то, что не зависит от вас.
0: Водолеи. Резкое и неожиданное изменение в договоренностях может и удивить. Будьте готовы к переменам.
1: Ну и рыбы, уделите особое внимание своим профессиональным задачам, даже если для этого придется преодолеть сопротивление. Такой сегодня день, четверг, на сопротивление. Но и для лени тоже оставьте пространство. Здесь Антон Киев и Алена Медведева. Это «Утро с той ноги». Я завтра отдыхаю, поэтому ребятки другие войдут в эфир. Всем удачи.
0: Да, всего доброго, до свидания.
1: Всем пока.
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
10: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Бери. бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Max. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
14: В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
14: О спецоперации.
15: Вооруженные силы России будут соразмерно отвечать на террористические атаки Киева. Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Украина игнорирует договоренности о первых шагах к достижению мира, которые были достигнуты на Аляске. Дипломат подчеркнула, что российские военные продолжат отвечать на удары, так как Украина атакует гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Таким образом, задачи, обозначенные Владимиром Путиным перед началом СВО, будут продолжены. По словам Захарова, с Россией всегда лучше договариваться, чем потом подсчитывать ущерб от своей недальновидной политики.
14: Об Иране.
15: Власти Ирана сообщили о почти полном прекращении экспорта нефти. Вместе с тем, у Тегерана есть валютные резервы благодаря эффективному планированию, заявили в Центробанке страны, передает агентство Мехр. Глава иранского ЦБ отметил, что сейчас на рынке нет дефицита. Сегодня президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана в ответ на нежелание заключать сделку. Глава Белого дома пояснил, что речь идет об экономической войне и изоляции беспрецедентного масштаба.
14: О Москве.
15: Владимир Путин назвал Москву самым ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу в России. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, передовой региональный опыт нужно максимально широко использовать по всей стране. Путин также отметил, что в столице рентгеновские снимки анализируют в едином центре буквально за секунду с помощью компьютерного зрения. Это позволяет проводить исследования качественно и удобно для пациентов, а также снижает нагрузку на врачей. Ранее сообщалось, что президент поручил социальному блоку правительства подготовить стратегию развития национальных цифровых платформ.
14: Про визы.
15: Швейцария ужесточила выдачу виз россиянам. Разрешение на въезд оформляется в большинстве случаев на даты поездки. Получить визу можно на основании приглашения ближайших родственников. Это рассказал посол России в Берне Сергей Гармунин. По его словам, получение многократных виз стало редкостью и практически невозможно. Он отметил, что сложности в этом вопросе не только сохраняются, но и усугубляются. По словам посла, проблемы также затрагивают российских дипломатов, в частности, при поездках сотрудников загранпаспорта учреждений в Швейцарию и страны Шенгенского пространства. Больше новостей читайте в российском мессенджере Max в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
14: Что будет? Честный взгляд на 20 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
16: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», «Рутюб» и «ВКонтакте». Канал и группа «Радио «Комсомольская правда». Чаты работают. Пишите. Через полчаса снова с вами пообщаемся. Микрофон будет включен во время большого перерыва. К нам сейчас, через пару мгновений, Симсалабим Рахат Лукум, присоединится Борис Межоев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина», «Русская идея» в Телеграме. И вот он у себя не так давно писал, и я ждал, когда он вернется из отпуска, чтобы с ним обсудить эту тему. Вот он написал у себя как раз в «Русской идее». «Пошли статьи на тему «Интеллигенция всегда против России». И все это было, честно говоря, давно ожидаемо. Собственно, это логическое продолжение всей той антиинтеллигентской реакции, которая началась фактически сразу после провала перестройки. Уже в 90-е на самом деле было стыдно называть себя интеллигентом. В общественном сознании это означало что-то вроде лузер. Выражение «совок», если кто помнит статью иноагента Александра Генниса, означало именно советский интеллигент, причем в статье иноагента Генниса подчеркивались его привлекательные, но, тем не менее, несовместимые с рынком черты. Потом часть интеллектуального класса резко улучшила свое материальное положение либо за счет ресурсов местного олигархата, либо за счет возможностей глобализации, проще говоря, либо за счет коллективного Березовского, либо за счет коллективного Сороса. Потом пошел подъем класса силовой бюрократии, которая в какой-то момент увидела в интеллектуальном классе главное зло. В общем, вот как раз Борис Вадимович к нам присоединился. Я не могу читать ваш весь пост, он довольно объемный, но вот... Заголовок, да, ударный, интеллигенция всегда против России. Это по итогу так или нет? Борис Вадимович, здрасте.
17: Добрый день, добрый день. Я тут немножко поздно подключился. Вы повторите, пожалуйста, вопрос.
16: Пошли статьи на тему «Интеллигенция всегда против России». Вы писали у себя несколько недель назад, пока были в отпуске. Я часть как раз этого поста вашего прочитал. И, в общем, просто хочу задаться вопросом. Вы еще и Генеса, и не упоминайте иноагента, не уточняя, при том, что это один из ближайших соратников писателя Довлатова был.
17: Да-да.
16: Вот, да. Вайль и Генис, вот эта троица Довлатова.
17: Вайль и Генис.
16: Петр Вайль,
17: и уже покойный, да-да. Александр Генис.
16: Да-да, еще живой, по-моему. Так вот, как раз, ну, по сути, интеллигенция, давайте просто поставим вопрос, чтобы не перегружать аудиторию, интеллигенция всегда против России. Вы с этим согласны или нет? И вы, кстати говоря, представитель интеллигенции или нет? Я вот нет.
17: Да, ну, первое, я не очень люблю слово «интеллигенция», потому что оно слишком много нагружено разным смыслом. Вот, оно слишком сочетает в себе самые разные коннотации, связанные отчасти с дореволюционным использованием этого понятия и с советским, когда интеллигенцией вообще называли всех образованных людей, занимающихся умственным трудом. Я предпочитаю термин «интеллектуальный класс». Он так введен в социологию.
16: Но не крякал, не креативный класс при этом.
17: Нет, креативный класс и возник как альтернатива интеллектуальному классу. И я считаю, что эта альтернатива очень негативная. Смысл интеллектуального класса заключается в том, что в современном обществе есть люди, которые добывают новое знание. То есть, которые делают, причем именно научное знание, не вообще знание как таковое. То есть, речь не о гадалках, там, знахарях, астрологах там, и так далее. А речь идет о систематическом научном знании, вырабатывающемся, который вырабатывается в цехах производства этого научного знания. Так вот, от этих людей, от их, ну, как бы, успеха, что ли, зависит от того, насколько страна занимает передовые рубежи. То есть, насколько она может быстро и оперативно, в том числе, реагировать на вызовы, в том числе, военные. Поэтому существование этого интеллектуального класса, оно, конечно, имеет большое значение. Но есть еще люди, не только ученые, есть и те, которые преподают, есть инженеры, которые используют это научное знание в своей, в общем, деятельности, есть там предприниматели, которые работают с научным знанием и так далее. Вот. И, конечно, это, в общем, важный слой людей. В определенный период истории этот слой людей очень верит в то, что он сейчас преобразует все общество. Последним периодом вот в нашей истории, когда такое было, это была действительно эпоха перестройки. Но в какой-то степени вообще советская эпоха характеризуется вот этим подъемом интеллектуального класса, начиная еще с 20-х годов 20 века. Сегодня мы переживаем не только в России, кстати, речь не только о нашей стране, вообще в мире мы переживаем как раз, наоборот, упадок этого интеллектуального класса. Он не очень верит, на самом деле, в то, что он на самом деле занимает передовые позиции. Это видно и по Соединенным Штатам, где мощнейшая антиинтеллектуальная реакция, особенно вот сейчас она связана с реакцией на пандемию, когда, в общем, люди перестали верить в то, что ученые дают объективные какие-то рецепты и так далее. Но в нашей стране она, это совершенно очевидно. Как только ты начинаешь на эту тему говорить, тебе тут же вставляют цитату из Ленина о том, что в письма Горькому знаменитое, это все прекрасно помнят, о том, что вот интеллигенция – это не мозг, а ну, то слово, которое я не решусь произносить в эфире. Вот. И это, причем даже сами интеллигенты, даже те люди, которые сами пишут, там, изучают что-то, занимаются наукой, даже они в основном вот, отрекаются от того, что интеллектуальный класс, во-первых, является классом, во-вторых, то, что он имеет важное значение, и в-третьих, то, что он должен быть, ну, ему какая-то определенная автономия нужна для производства того самого научного знания, от которого все зависит. Вот. Это действительно такая реакция Вот. И что удивительно, она, в чем, собственно, на что я обратил внимание в этом посте, что началась эта реакция не вот сейчас, не вот в нулевые, не в последние годы, а началось это уже в 90-е годы. Вот эта статья иноагента Александра Генниса, она появилась сразу после распада Советского Союза в 92-м году в независимой газете. Вот. Называлась она «Совок». Вот, и там было сказано, что вот такая вот интеллектуальный класс с верой какой-то в свою собственную миссию, в свое собственное предназначение, в культ образованности, культ знания, все то, что характеризовало советского человека, такого образованного советского человека вот в советские годы, в позднесоветские годы, все это уйдет с эпохой рынка. Что рынок это все, в общем, уничтожит, потому что рынок – подлинная реальность, эти люди совершенно на рынке не нужны, и нужно вписываться в новую реальность, в которой вот этот вот совок, этот интеллектуальный класс большой роли играть не будет. Я принадлежал к той небольшой, надо сказать, части людей в 90-е годы, которая верила в то, что подъем российского государства, в том числе подъемы силовых структур, безусловно, будет сопровождаться одновременно подъемом интеллектуального класса. Это не произошло. То есть, несмотря на то, что, конечно, идут большие деньги в науку, в образование и так далее, тем не менее, вот это ощущение, что интеллектуальный класс представляет собой, ну, в общем, такой презираемый слой людей, на которого нужно постоянно контролировать, который в случае чего обязательно будет предавать родину и там, выбирать Сороса и так далее. Вот такое подозрительное и недоверчивое отношение к этому слою людей, характеризующееся в том числе этот слой людей, это, в общем, эпоха времени. Это эпоха времени. Вот это вот... Вообще мир переживает некоторую определенную реакцию на такой сильный интеллектуальный подъем, который начался в 60-е годы. Тем более сейчас появилась новая фишка о том, что все заменит искусственный интеллект. Что на самом деле вот люди физического труда, они как раз сохранят свое значение. А вот люди умственного труда, ну, только гении останутся. Что касается, ну, как бы скромных работников науки, то они перестанут иметь какое-то значение, потому что искусственный интеллект нас всех как бы заменит. И, а что касается даже образовательных учреждений, то их заменят всякие онлайн, видео, лекции и так далее. Очень модная и популярная точка зрения. Ну, мы, кстати, видим то же самое в Соединенных Штатах, понимаете? Вот это гонение Трампа на Гарвард, на университеты, на резкое снижение значения колледжей, университетов и вот для как бы производства политической элиты.
18: Рабочие все нужны.
17: Рабочие. Да, нужны рабочие. Понимаете, и это настолько поразительно противоречит ну, каким-то мыслям, начиная еще там с Анри Сен-Симона, начиная еще с французских утопистов, которые как раз надеялись, что большая часть людей будут заниматься умственным трудом, что на самом деле вот физический труд постепенно заменят машина, там, техника и так далее. Удивительным образом получилось наоборот. Как раз физический труд сохраняет свое важное значение. Мы видим огромную роль гастарбайтеров практически во всем нашем северном Евразии и Европе в том числе, разумеется. Вот. А что касается умственного труда, то вот как раз есть представление о том, что он перестанет играть такое важное значение. Это, конечно, какой-то цивилизационный кризис. Я не думаю, что это вот объективная реальность. Это некоторый важный цивилизационный кризис, на который будет какая-то реакция со стороны, в том числе интеллектуального класса, который все-таки олицетворяет будущее. Вне зависимости от того, нравится там он нам или не нравится. Он все-таки связан с будущим, он связан с производством нового. Будущее не в каком-то утопическом смысле слова, а будущее в самом непосредственном смысле слова. Понимаете, мир создают те люди, которые производят новое. А новое – это в первую очередь новое научное знание. Ну и рефлексия по поводу него, и осмысление его, и художественное его преображение, но тем не менее. Вот, и поэтому я считаю, что это важнейший конфликт, в том числе нашей современной эпохи. Вот, и России, и не только России. И я думаю, недооценка этого конфликта сыграет важное, в общем, негативное значение, потому что мне кажется, вот эта эпоха недоверия и низкого отношения к этому классу сменится, ну, вы знаете, есть такое слово у Ницше, ресентимент. Вот это вот, когда речь идет именно примерно о том же слое людей. Вот если этот слой людей так вот находится в таком низком положении, Ну, вот если к нему вот так вот относится, как вот Ленин выразил это известным этим выражением, то рано или поздно это, в общем, кончается обнаружением этим интеллектуальным классом каких-то способов реабилитировать себя, вернуть себе влияние в обществе, но в частности это происходит за счет других классов.
18: Делаем перерыв, Борис Межуев с нами.
19: Будет честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
20: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
23: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Что будет? Честный взгляд на 20 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
16: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина». И есть телеграм-канал «Русская идея». Борис Вадимович, у нас тогда получается на руководящих постах... Я не говорю на высших, совсем уж высших, но в целом, да, если не интеллигенция, если не интеллектуальный класс, то кто?
17: Ну, трудно сказать. На мой взгляд, ну, есть нормальное слово, оно не является ругательным, слово «бюрократия». Вот оно означает очень простую вещь, что люди, которые занимаются управлением на тех должностях, на которые они находятся. Управлением. Что значит управление в данном случае? Чем это отличается просто от политического руководства? Управление, в первую очередь, это снижение рисков. Так сказать. Вот они занимаются тем, чтобы не допустить, чтобы в обществе были определенные угрозы, угрозы безопасности. Но в том числе те бюрократии, которые выходцы из силовых структур, часто ее еще называют силовой бюрократией, они занимаются, ну, тем, естественно, это их сфера деятельности, чтобы общество, ну, как бы развивалось без внешних угроз. Ну, и внутренних, разумеется, тоже, но в первую очередь внешних угроз. Вот это вполне достойная сфера деятельности, естественно. Есть единственная, так сказать, с ней проблема, заключающаяся в том, что... Ну, вообще-то без угроз невозможно существовать. Ну, вот есть такой был экономист Шумпетер, который говорил, что капитализм – это постоянная революция. То есть, вот экономическая революция. Постоянно. Каждый раз производство нового какого-то товара или новой какой-то вещи – это всегда определенный удар по определенным позициям, и это в некоторой степени всегда встряска общества. Я могу то же самое сказать о научной деятельности. Ну, то же самое. То есть, любое научное открытие в самой узкой сфере, включая гуманитарную сферу, это всегда, в общем, некоторый риск удара по репутациям и так далее. То есть в этом смысле есть объективное противоречие между интеллектуальным классом и бюрократией. Оно не связано обязательно с тем, что кто-то хороший, а кто-то плохой. Это просто объективное противоречие. Вот. Это противоречие определенным образом разрешается. Потому что, ну, естественно, бюрократия не очень заинтересована в том, чтобы внутри общества возникали какие-то угрозы безопасности. Чтобы там появлялись какие-нибудь там, понимаете, Коперники, Галилеи, которые переворачивали стабильную картину мира и утверждали бы какую-то новую реальность, которая с этой картиной мира не очень соотносится. И точно так же и с предпринимательством, чтобы не появлялись какие-нибудь, ну, сверх какие-то великие предприниматели, которые могли бы быстро, значит, что-то такое сделать, чтобы тут же обнулило деятельность сотни и тысячи других предпринимателей. Понимаете, вот это противоречие должно быть как-то разрешено. Оно разрешается в обществе за счет, ну, там, конкуренции, за счет разных каких-то вещей. Но не обязательно за счет только демократических процедур. Могут быть и вполне процедуры, связанные, ну, допустим, как это было там в Германии 19 века. Вот были свободные университеты, где люди могли говорить что совершенно угодно. Были потрясающе налаженное инновационное такое производство, химическая промышленность развивалась, то есть наука и предпринимательство прекрасно существовали, но при этом, в общем, власти были представители юнкерства, так называемого прусского. То есть целый ряд существует определенных рецептов, которые позволяют вот совместить вот эти вот две противоположные крайности. Вот. Мне кажется, сейчас эпоха заключается в том, что суть заключается в том, что вот это вот охранительное начало, начало страхования общества от рисков, на самом деле занимает слишком большую роль. Вот у нас в основном сейчас занимаются тем, что критикуют центральный банк.
3: Да,
17: говорят, что центральный банк, да, вот он завысил ставку. Там, он
3: Набиуллин не разбирается в экономике, вредительством занимается и прочее.
17: Что это означает, на самом деле? Вот если убрать эти разговоры о том, что там английские шпионы, там, и все это, вот, смысл заключается в том, что это перестрахованное общество, что слишком большая страховка. Нужно не давать возможности вот большого количества денег, чтобы не дай бог рубль там упал и так далее, и не дай бог произошла инфляция и так далее. То есть общество перезастраховано, перехеджировано, как еще говорят. Вот. И это вот перехеджирование общества, в первую очередь экономики, конечно, оно на самом деле вот и приводит к такой дисфункции, как, ну, замедленность экономического роста в силу завышенной вот этой ставки центрального банка. И такое наблюдается очень во многих, так сказать, отраслях нашей жизни. В том числе и в области производства научного знания, на самом деле. Вот. Но я там не буду, опять же, говорить про свои цеховые проблемы, но они тоже, на самом деле, существуют. Вот, ну, мы должны, например, отчитываться за каждую нашу публикацию, как преподаватели философского факультета, что мы можем разгласить какую-то государственную тайну.
3: Философский факультет и государственная тайна.
17: Все да, понятно. Ну, нет, ну, наверняка есть люди, которые действительно имеют отношение к государственной тайне, они, допустим, там, производят там математическая логика, ну, наверное, там, может быть, что-то к этому имеет отношение. Но что, какое отношение могут иметь к государственной тайне люди, занимающиеся историей и философией, я, честно говоря, не очень понимаю.
3: Я тоже.
17: Вот, поэтому вот эта вот перезастрахованность, на самом деле, она является, на самом деле, источником огромного количества у нас проблем, в том числе тех экономических проблем, о которых постоянно говорят экономисты, ссылаясь на одного несчастного, значит, руководителя Центрального банка, как на источник всех проблем. На самом деле, это лишь некоторые детали вот этого механизма перезастрахованности, перехеджированности. А отчасти понятны в связи с тем, что происходят военные действия, естественно, в этом смысле страховка является важной, необходимой задачей. Вот. Но, тем не менее, проблема более чем насущная. Понимаете, есть еще и вторая проблема. Вторая проблема – это такая, знаете, вот демонстративная философия контрпросвещения. Но вот ваш постоянный гость Александр Гильевич Дугин является ее ярким выразителем. Вообще, вот, на самом деле, просвещение – это зло.
3: А вы его ярый, я так понимаю, оппонент, да? Ну, если судить по вашему... Ну, я уж не знаю, в хорошем смысле, в плохом смысле.
17: Ну, вы знаете, я не то чтобы его оппонент, но сейчас я, безусловно, его эти суицидальные призывы к уйти всем под землю и, там, не знаю, готовиться к смерти. Я понимаю, что это у него сегодня, кстати, по-моему, трагическая
3: да.
17: вот эта дата.
3: Я сейчас даже назову, да, да, да, да. Он, да, в смысле, да, процитирую да. его пост, он написал.
17: Мы выразим ему, конечно, соболезнования, безусловно, за это вот страшное событие. И страшную смерть дочери, которая у нас, кстати, училась, и я немножко ее знал, хотя и косвенно, но действительно была симпатичная и очень образованная.
3: Даша Платонова, это...
17: Да. Да. Вот. И, но при этом, понимаете, ну, я не очень как бы считаю правильным, когда он претендует быть главным философом страны.
3: А он претендует, разве?
17: Да, он претендует, это постоянно высказывается. Это...
3: А кто главный философ? Ну, вы, он, я не знаю, кто-то еще.
17: Не, ну я-то может... вообще никакой не главный.
3: Ну, как это не главный? Уже написано в титре, написано. Значит, кандидат философских наук. Философских, значит, философ, так или иначе, хоть и кандидат.
17: Ну, я же не говорю, что я главный философ.
3: Вы знаете, мне кажется... Я тоже от него не слышал, чтобы он говорил, я главный.
17: Вот нет, ну, не он претендует там уничтожить институт философии, считает, что институт философии рассадник заразы, явно намекает на то, что именно он и должен стать либо директором института философии, либо каким-то духовным вдохновителем этого директора и так далее. То есть он как бы совершает определенные действия против научного сообщества. Я не считаю, что это сразу причина, чтобы его игнорировать, там, я против всякой культуры отмены, я считаю, что это причина, чтобы серьезно и всесторонне обсудить его, собственно, философское творчество. Чем мы, собственно, на сайте и занимались.
3: А я сейчас процитирую. Вот пост, да, сегодня он в 7 утра написал. 4 года со дня убийства Даши, моей дочери. Украинской террористкой при полной поддержке со стороны самой Украины и, по сути, всего Запада. С этого началась волна террора, взрывов и убийств против русских патриотов в России. Эта волна не кончается. Мы просто обязаны победить их всех. И мы их всех победим. Ну, пожалуйста, ничего суицидального, кстати говоря, Борис Вадимович.
17: Нет, ну, вы сейчас цитируете один пост, но таких постов довольно много, и в этих постах есть, безусловно, эта тема, что мы сейчас стремимся к Армагеддону, всем нам надо мобилизоваться и либо погибнуть, либо сгореть в огне, либо, значит, победить там и
3: так далее. С обретением мощей вот накануне, да, он, кстати, написал, что вот, открылись... Святые мощи Дмитрия Донского. Россия снова выходит на Куликово поле, а значит, победа не за горами. Тоже, видите, вполне себе ничего.
17: Вполне позитивно.
3: Ну, конечно.
17: Да нет, ну, понимаете, в чем дело? Его, так сказать, если не брать его вот тома, им написано, а если брать вот как раз то, что он проповедует в телеграм-канале, там, в соцсетях и в Максе, наверное, сейчас уже, то смысл этого заключается очень просто, что мы должны приблизиться к такому экзистенциальному моменту, моменту нашей вот существования, когда пан или пропал. То есть Россия постоянно должна играть в русскую рулетку. Вот эта игра в русской
3: рулетке. У нас характер такой, на самом деле, разве нет?
17: Ну, у нас, да, у нас характер такой, но я как раз думаю, что вот от этого бы неплохо застраховаться. Вот здесь как раз...
3: Уйти или застраховаться? А застраховаться это что и как?
17: Застраховаться это означает не рассматривать каждый период своей жизни, каждый конфликт в качестве предельной вот ситуации.
3: Как у нас говорят, думать, экзистенциальный.
17: Да, экзистенциальный. Да. Не рассматривать эту ситуацию как, понимаете, такую, которая заставляет тебя делать последний решительный выбор с Христом или с Антихристом, с Богом или с дьяволом и так далее.
3: Борис Вадимович, у нас просто секунд 50, тогда получается нынешний конфликт, несмотря на все сказанное до этого, экзистенциальным, простите, пожалуйста, не является.
17: Ну, как, ну, в какой-то степени те люди, которые находятся на передовой, для них он является.
3: Нет, нет, я глобально.
17: Это не первый и не последний конфликт, с которым мы участвуем, в котором участвует наша цивилизация. Это конфликт, за которым будет еще много-много новых других конфликтов со многими другими соседями, и в них всех придется и побеждать, и выстаивать, и договариваться, и раскалывать коалиции и так далее. То есть мы живем в мире... нестабильном, мультиполярном действительно мире, который станет все более мультиполярным, в котором конфликтов будет очень много. И рассматривать каждый конфликт с каждым соседом в качестве экзистенциального и ставить на...
3: Неправильно, короче. Я понял. Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина». Спасибо.
21: На происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Блогер Николай Соболев о продвижении традиционных ценностей.
5: Всегда есть два пути. Это вот путь внутреннего преображения и путь вот этой внешней реформации. Путь внешней реформации – это когда мы все запрещаем, навешиваем негативные ярлыки, вводим какие-то новые законопроекты, стараемся как бы прибить людей в правильное направление, так скажем, да, подтолкнуть их в правильное направление. И все это нужно переосмысливать. Вот это неэффективно, да. Люди только вот в основном раздражаются, то есть до них не доходит часто. Если уж мы говорим про традиционные ценности, действовать не только с помощью вот этой внешней реформы, не только там с федеральных каналов и кричать: «О, правах, вот мы такие. Но еще проводить какую-то просветительскую работу, как мне кажется. Хоть я очень сильно не люблю вот это слово «просвещение». Нужно, в принципе, вот на каком-то ответственном уровне аргументировать. А вот почему мы вообще двигаемся в этом направлении? Почему в каком-то там 2008 году начали говорить про духовные скрепы? Чем это обусловлено? И что, например, происходит в странах, где об этом снят разговор? Просто убран. Вот как это происходит, например, в Западной Европе. Вот какие цивилизационные тренды мы наблюдаем, если, например, выносим за скобки нашу историю, или, например, веру выносим за скобки. Вот что происходит тогда? В нашей жизни здесь и сейчас может ничего не произойти. Но если мы люди ответственные, мы же думаем не только про момент сейчас, не только про нас, а еще и про жизнь государства, да еще и в перспективе, там, не знаю, 10-20 лет. Вот об этом, мне кажется, нужно говорить более популярно.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
0: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов проконтролировал ход работ по подготовке городских парков, скверов и общественных пространств к предстоящему Дню города. Он также оценил выполнение условий муниципального контракта. Выяснилось, что «Зеленхоз» выполняет работу по графику в соответствии с условиями муниципального контракта и установленными финансовыми лимитами. Для уборки территории используется как ручной труд, так и специализированная техника. Константин Максимов обратил внимание руководителя «Зеленхоза» Максима Чумакова на раннее опадание листвы. Это необходимо учитывать при организации уборки для своевременного вывоза лиственных отходов. В разных уголках Великих Лук к 860-летию города появились новые архитектурные и интерактивные объекты. У летней эстрады установлена композиция «Великие Луки 860», у музыкальной школы имени Мусоргского яркие арт-формы, вежливый фонарь и скрипичный ключ. Они не просто украшают город, они становятся его новыми достопримечательностями и любимыми местами для фото. Идет комплексная подготовка ключевых праздничных площадок парка Петровский, площадей Ленина, Вознесения и Матросова. Работы включают уборку территории, установку тематических баннеров и декоративных элементов. В Великих Луках на аллее героев СВО молодежка Народного фронта провела митинг в память о Николае Ковалеве и Давиде Соколове. Николай с позывным ЧПА и медик гуманитарной миссии, инструктор по тактической медицине. Давид – тюр, координатор по СМИ, талантливый фотограф и видеограф. Они погибли 16 августа 2024 года в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобильном мосту в Глушковском районе Курской области. В этот день они помогали эвакуировать мирных жителей из приграничья. Награждены орденами мужества. Участники митинга в Великих Луках возложили цветы к мемориалу и открыли фотовыставку работ Давида Соколова.
21: О валютах.
1: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
21: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
21: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 20 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Федоров. К нам присоединяется президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Телеграм-канал «Федоров здорового человека». Здравствуйте, Георгий.
6: Доброе утро, товарищи.
3: Начинаем наш с вами разговор. Итак, вы у себя написали «Глас народа». Написали у меня в чате. Кто может объяснить, почему в Советском Союзе выход на пенсию называли заслуженным отдыхом, а сейчас периодом дожития? И вы тут себя пишете. Мне понятно, капитализм такой, не медицинская помощь, а услуги, не образование, а тоже услуги. Вот так и живем. Вы знаете, давайте тогда по порядку, чтобы мы пришли к выводу и ответили на этот вопрос, в том числе накануне была годовщина ГКЧП, помните, 35 лет в обед.
6: Помню,
3: как
6: помню,
3: раз. Прекрасно. Да-да, тут недавно и перестройку вспоминали, и ускорение,
6: и перестрелку.
3: Ускорение, перестройку.
6: Гласность.
3: И, да, и как следствие ГКЧП, а потом вот это вот все. Собственно, и вот я с Борисом Межуевым общался сейчас, философом, он как раз в сравнении, но не сейчас в разговоре, а у себя писал, что вот так получилось, к сожалению, что Горбачев, который, в общем, приходил к власти как человек, и вот мы сейчас от власти этого ждем, открытости, мы думаем, почему власть как будто бы где-то там, она не с народом, она как будто бы отделена, она как будто бы не реагирует, они там небожители, еще что-то. А Горбачев как пришел? Он пришел вот как открытый человек, беседовал на расстоянии вытянутой руки с людьми, спокойно, открытый, нетипичный, кстати говоря. И вот по итогу, чем все закончилось, да? А тот же Дэн Сяопин, который этим не отличался в Китае, а вот он смог. Горбачев не смог, а этот смог. Ну и вот на фоне того, что у нас сейчас происходит, мы как бы ждем от власти как будто бы какой-то реакции, как будто бы какого-то взаимодействия с простым народом, присутствия в конце концов, а его как

0: ну, не
1: тут,
0: получилось.
1: Тут напрашивается вопрос, на который вы потом ответите. А точно лучше было бы, если бы они победили? Но это потом. Сейчас лучше продолжайте.
0: Бы. Лучше. Я могу сразу сказать, обязательно лучше было бы, чтобы мы победили, потому что Советский
1: Союз... То есть импотенты, по сути, если бы все-таки победили, это было бы лучше?
0: Ну, это, во-первых, если сравнивать этих людей с, там, например, с тем же самым Ельциным, который потом через два года или через это расстрелял Верховный Совет из танков...
1: То есть вот импотентом не оказался?
0: Нет, нет, вот Ельцин, да? Никогда. Я его ненавижу, но Ельцину надо отдать должное. Он политическое животное, которое рвался к власти. И я думаю, кстати, смешно это будет сказать, что если бы, например, Ельцин взял Советский Союз, то есть, грубо говоря, если он стал президентом Советского Союза, то, наверное, бы Советский Союз не развалился. Вот. Хотя, так скажем, Ельцин – это предатель, который действовал в рамках определенной логики для того, чтобы взять власть в Российской Федерации. Он пошел на развал Советского Союза, что является величайшей катастрофой и преступлением. Так вот, просто про этих травоядных хочу сказать. Все то, что произошло после этого в 90-х годах, в 2000-х, и даже вот это вот наше нынешнее СВО, это все последствия развала Союза Советских Социалистических Республик.
1: Но это вы нам глаза-то не приоткрыли.
0: Нет, просто к тому, что если бы, например, тогда Дэн Сяопин проиграл бы, то тогда бы Китай бы ухнул, тоже мог бы в гражданскую войну, в развал, в криминал и непонятно во что. Они проявили волю, они проявили мудрость, они проявили политические, так скажем, действия, которые, так скажем, привели, в конце концов, да, через определенную кровь, но привели к процветанию Китая.
1: Да, на самом деле, малую кровь-то.
0: Не, ну все равно, определенная кровь была.
1: Вы про Тяньаньмэнь говорите, да?
0: Да, да, да.
1: Ну, про площадь. Ну, я понял, да. Сколько там людей погибло?
0: Соответственно, ну, во-первых, надо сказать, что там не совсем мирная демонстрация была, там было, это же противостояние долгое было, так сейчас говорят, модный Майдан, да? И, соответственно, уже когда начались фактически столкновения с военными, то тогда принято было решение это все дело подавить. Вот. Но я к чему? Я к тому, что просто я думаю, что сейчас со всей, как бы сказать, высоты уже прожитых лет могу сказать, что изначально ГКЧП это был сговор, в том числе и с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, который, зная его, много, есть несколько людей, которые с ним, ну, как бы близко были, так скажем, в их круг входили, назовем так, который... просто, ну, откровенно сказал, вы давайте, я еду в отпуск, вы тут пока наведите порядок, соответственно, почему они сразу же быстро поехали к Горбачеву, да, после этого, почему они входили без вооружений, фактически, без боекомплекта, они не готовы были к таким действиям, к пролитию крови, назовем это так, это первое, потому что все вот эти вот жертвы, которые там под мостом, это случайные фактически жертвы, когда, так скажем, там начали атаковать колонну, и, соответственно, жертвы, к сожалению, случились, первое. Второе, Ельцин, который, ну, фактически возглавил вот этот вот переворот, потому что это был переворот только в другую сторону, да, антиконституционный переворот, он должен был быть арестован Комитетом государственной безопасности. И, в принципе, к этому все готовилось. Но, к сожалению, по каким-то причинам, так скажем, это не произошло. Поэтому ГКЧП – это величайшая трагедия тех людей, которые действительно искренне хотели спасти Россию, Советский Союз, вернее, но оказались импотентами и, соответственно, ну, людьми, которые не справились с той миссией, которая на них была возложена. Почему я говорю о том, что Горбачев был в курсе? Потому что, если вспомнить те же самые вильнюсские события, когда, так скажем, был приказ сначала очистить телецентр, да, а потом Горбачев говорит, да я ничего не знаю, это вообще, там, помним, бакинские события, Тбилиси и так далее. То есть, в принципе, все шло по одной схеме. Когда Горбачев говорил, давайте, давайте, а потом, как бы сказать, отмазывался и говорил, что я к этому, будьте здоровы.
1: Да вы продолжайте, да. Вы не отвлекайтесь.
0: Ну, как-то я могу здоровья пожелать.
1: Не надо.
0: Вот. И, так, соответственно, это никчемный, очень, к сожалению, случайный человек, который попал к нам на вершину власти. Да, он приходил к власти, и когда он первые дни или первые годы его правления были очень оптимистичны, люди, так скажем, действительно там вздохнули, думали, о, новый человек, без бумажки разговаривает, симпатичный, харизматичный и так далее. Но потом очень быстро выяснилось, что это болтун, как минимум, а как максимум еще и враг. Вот, потому что если вот многие говорят, что ну как же ты конспиролог, Федоров, да ты с ума сошел, как это могли высокопоставленные советские руководители разваливать Союз, ну слушайте, ну давайте вспомним Яковлева, да.
1: Он целенаправленно, по-вашему, все-таки это делал, или...
0: Ну, он

0: понимал, по что происходит. Он понимал, что происходит. Ну,
1: просто вот объясняю, хороший смотрите. Ваш знакомый Аслан Рубаев вообще считает, что и мой знакомый, вообще считает, что он едва ли не в Великобритании там
0: получал. Ну, то, что, наверное, не так примитивно, но то, что, так скажем, с его женой работали, да, и там были определенные вещи, которые жена на него влияла, и с Британии это было. Я просто не держал свечку, не могу ответить точно. Но я могу сказать... Четко и ясно. Например, вот я был помощником, такой был депутат Верховного Совета СССР, Алксинс Виктор Имутович, покойный.
1: Да, недавно его не стало.
0: Ну, не так давно, да, но тем не менее. И он был в 90-е годы один из таких, ну, очень ярких политиков такого красного толка, да. И он мне потом рассказывал, он же там общался и с КГБ, и с Пугой, и с Крючковым, со всеми, со всеми, со всеми, со всеми. Вот он говорил так, что как только вот после этого ГКЧП Ельцин, Кравчук и Шушкевич собрались в Беловежской пуще, их охранял местный КГБ белорус, которые, в принципе, сразу же докладывали, что, что там происходит Горбачеву, и понимали, что идет фактически развал великой державы, и готовы были выполнить приказ по аресту всей этой банды. Но, к сожалению, Горбачев говорил, да нет, сейчас пускай они там подпишут, потом приедем, мы с ними побеседуем. То есть, грубо говоря, сверху было четкое, ясное, целенаправленное действие по развалу Советского Союза. Каким образом я это могу сказать, ради чего это делалось? Ну, монетизация своего господствующего положения. То есть, фактически, все вот эти вот национальные республики, союзные республики, во главе с Ельциным, который понимал, что он получает, да, все вот эти вот Шеварнадзе, все эти Горбачевы, все эти Яковлевы и так далее, они реально как бы действовали, готовили именно развал, и часть КГБ, к сожалению, СССР тоже в этом участвовала, именно развал Советского Союза. И поэтому ГКЧП в этом отношении вполне возможно, что это была такая провокация для того, чтобы спусковой крючок сделать, потому что через два дня должно было быть событие, как подписание союзного нового типа союзного договора. Вот. Но, тем не менее, надо понимать, что ну, так случилось, что это было искусственное действие, которое развалило Союз Советских Социалистических Республик. И причем даже не ГКЧП само, а то, что происходило после. Вот. Ну, это трагедия большая. Вот мы еще будем долго кушать большой ложкой вот эту вот великую трагедию.
1: Еще, ну ладно, минута остается, тогда просто подытожим. Все-таки, что касается Горбачева, какой ключевой момент, что он сделал неправильно? Как антиалкогольная кампания, гласность?
0: Нет, что? Смотрите, антиалкогольная кампания, гласность, вся эта его как бы вещь, связанная с какими-то там вот этими вещами, это второстепенно. Первостепенно он мог остановить развал Союза Советского Социалистического Республики. Сам, все бы простил, если бы он эту банду арестовал. Если бы он после этих событий арестовал бы эту банду.
1: Но он этого не сделал. Почему?
0: Да потому что он размазня и враг.
1: То есть размазня столкнулась с размазнёй.
0: Нет, правильно... почему? С той стороны были очень волевые люди. Ельцин – это машина, еще раз
1: повторюсь. Нет, я не про Ельцина, я про участников ГКЧП.
0: Я думаю, что они все вместе были изначально. То есть они знали, что они делали, Горбачев знал, что они делали.
1: Перерыв. Георгий Федоров с нами, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Мы скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 20 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин, Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Телеграм-канал «Федоров. Здорового человека». Георгий, а вот давайте на такую тему поговорим. Владимир Путин отметил, что после окончания специальной военной операции многих бойцов нужно будет трудоустроить. Готовиться к этому нужно заранее. Цитата такая. Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, и их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, которой надо заранее готовиться. Конец цитаты Владимира Владимировича. И тут вот ключевое, с чего хочется начать, можно коротко ответить на фоне периодических его заявлений про скорое окончание специальной военной операции. Ладно, в крайний раз он сказал, рано или поздно спецоперация закончится. Но тут вот, коль уж он говорит про возвращение, он уточняет, что с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. Ну, не просто так, наверное, тоже. Это как будто бы звучит как сигнал некий, что она действительно скоро закончится или нет. Это короткий вопрос, а далее уже к трудоустройству перейдем.
0: Я напомню, что Анкориджу уже год.
1: Да, да, да. И он, кстати говоря, не умер, дух Анкориджа-то.
0: Нет, он витает, да. И я к тому, что просто, ну, первое, по поводу самого высказывания Путина, по поводу того, что действительно надо не просто трудоустраивать, надо понимать, что, например, там в некоторых регионах, в большинстве своем, средняя зарплата, если там 50 тысяч рублей, это считается неплохой зарплатой. 60 и так далее. А то бывают регионы, где есть и 30, и 40 и так далее. И человек, который приходит после специальной военной операции с посттравматическим синдромом первой, потому что любой человек, который прошел боевые действия, даже если он там в активной фазе не участвует, все равно с этим синдромом приходит, это аксиома, должен пройти реабилитацию, причем реабилитацию грамотную, первое. И второе, действительно должен быть трудоустроен, потому что очень много специалистов, подрывников, снайперов, БПЛАшников, вообще штурмовиков, вообще тех людей, которые, так скажем, знают, как что делать. Соответственно, если их не трудоустроить, то эти люди очень быстро будут востребованы в других сферах, в том числе, например, теневой экономики. Ну, предположим, что там приходит какой-нибудь...
1: Возможно, и в криминале.
0: Ну, невозможно, а так и было всю жизнь, если вспомнить, например, там афганцев, которые пришли после Афганистана в 90-е годы. Ну, если вспомним, что первые банды, я это хорошо очень помню, меня тоже вербовали, вот, когда я на заводе работал. Первые банды, они были из спортсменов, из афганцев, из каких-то, так скажем, групп, которые были там, ну, так или иначе, как бы сказать, способны на какие-то такие действия. Предлагали хорошие деньги, перспективы и так далее, и так далее. То же самое здесь произойдет. Что значит трудоустройство? То есть человек, который прошел боевые действия, должен быть либо переквалифицирован в какую-то специальность, чтобы она была, так скажем, удовлетворяла его социальному статусу и социальным амбициям, потому что, ну, деньги нужны, да, люди получают там приличные деньги. Вот. Либо это должна быть какая-то такая, ну, работа, которая вообще, ну, так скажем, удовлетворит его, даже пускай она будет поменьше в зарплате. Поэтому это правильное решение. То есть это нужно к этому не просто готовиться заранее, это будет проблема номер раз. Я напомню, например, после Чеченской войны очень много чеченцев сложно было устроить, потому что многие говорили, ой, ты воевал, да ты, а ты отмороженный, и старались не брать, если честно. Потом мы видели, что там очень много ветеранов войны там были либо в каких-то структурах криминальных, либо каких-то еще иных, кто-то еще чем-то другим заканчивал. Вот, это первое. Второе, по поводу того, что специальная военная операция закончится. Я говорил уже в этом эфире, что есть определенные цифры, которые показывают, что многие как бы хотят в нашей стране знать примерно, когда это может быть закончено.
1: Ну, то есть, рано или поздно.
0: Не, ну, слушайте, рано или поздно это понятие растяжимое. Да? Вот когда...
1: Скоро, вот еще Владимир Путин говорил.
0: Да, вот. Соответственно, если люди уже, которые... Ну, с какой у нас, пятый год же идет, да? Вот, уже там и мобилизованные все ждут, когда вообще в каком направлении будет все это развиваться. То есть тема СВО для России сейчас самая важная. Назовем это так. Самое важное во всех моментах. И, соответственно, то, что касается цели операции, то, что касается, когда она закончится, то, что касается, чем она закончится и так далее и тому подобное. Вот, поэтому тут я бы по-другому бы отнесся. Тут просто так, например, даже если там Путин или кто-то там, Российская Федерация решит, что нужно завершать СВО, это не факт, назовем это так мягко, что там, например, наши противники и враги, так скажем, решают, что да, давайте завершать это СВО. Пока я вижу обратные тенденции. Я вижу то, что противник начинает эскалировать, эскалация происходит. Я знаю, я вижу, что деньги у противника не заканчиваются. Я вижу, что вооружение они получают, как получали, так и получают. Я вижу, что пока, так скажем, мобилизационного потенциала для того, чтобы, так скажем, вести активные боевые действия с нами, они восполняют. Да и, к сожалению, я вижу, что и в тылу происходит активизация диверсионных всяких вещей, подрывов, мы видели это все. Не говоря уж о всякой, так скажем, о всех ждунах, которые там, или изменниках, которые там помогают наводить и какие-то вот эти акты производят. Поэтому надо понимать, что, ну, у Владимира Путина, наверное, такая точка зрения, но когда это все закончится, ну, мне трудно
1: сказать. Не очевидно, короче.
0: Да, мне трудно сказать.
1: А вот вас устраивает, вы плотно следите за тем, что происходит в предвыборной кампании, которая прямо сейчас, ну, нельзя сказать, разворачивается, она не разворачивается, как-то скромно и тихо все проходит. Количество участников специальной военной операции, ну, в смысле из тех, кто, скорее всего, скажем так, попадет в Думу, вас устраивает это число?
0: Ну, на самом деле, если посмотреть на все политические партии, которые сейчас участвуют в выборах, все политические партии, и ЛДПР, и КПРФ, и «Справедливая Россия», и «Единая Россия», и даже «Новые люди», по-моему, тоже, да, все, у всех есть кандидаты, которые являются либо ветеранами и участниками СВО. Первое. Второе. Конечно же, говорить о том, что от оппозиционных партий кто-то попадет как участник СВО, я бы не стал бы, потому что у нас сейчас есть «Единая Россия», которая, так скажем, имеет господствующее положение и делает все для того, чтобы их кандидатов было максимально. Соответственно, ну, я вижу, что такие кандидаты присутствуют, но с точки зрения количества, ну, я бы не сказал, что это большое количество людей. Пока, во всяком случае. Понятно, через год, кстати, будут в Москве муниципальные выборы. Посмотрим, какое количество там будет, потому что там больше кандидатов. Но в целом фактор СВО на выборах присутствует. И даже многие партии это используют. Но какое количество именно реально пройдет в Государственную Думу, сейчас сказать сложно. Думаю, что все или большинство из кандидатов в «Единой России» пройдет просто потому, что административный ресурс заточен на это. Ну и какие-то вкрапления со стороны других парламентских партий. Потому что не парламентские партии, ну, не пройдут в Государственную Думу при нынешних раскладах.
1: Сильно и часто, ну, по крайней мере, звучит, что Дума сильно обновится. Я вот думаю, а это к добру или нет, что она обновится?
0: Ну, с моей точки зрения, любые обновления – это к добру. Это хорошо, потому что когда-то...
1: Ну, так или иначе, есть просто тщательно налаженный механизм. И вот
0: чего. Нет, не про это, не про это.
1: Ничего. Я никогда до предыдущих выборов не слышал, что Дума сильно обновится, а тут слышу это. Я, честно говоря, меня смущает.
0: Почему? Потому что, как правило, Дума или любое другое ведомство, у него есть руководитель, который так или иначе выстраивает конфигурацию, работу и кадровый состав внутри того или иного ведомства, в том числе ДУМ, под себя. А с моей точки зрения оценочной, Володин уйдет, соответственно, придет новый руководитель Государственной Думы, и, соответственно, естественно, будут новые люди, в смысле, в прямом смысле слова, не политическая партия, да, которые будут поставлены на новые места, там, как они распределят комиссии, комитеты, вот, и как будет выстроена внутренняя структура, это будет выстроено уже под нового руководителя, спикера. И, соответственно, конечно же, в том числе, наверняка, мы увидим какие-то обновления с точки зрения законодательной власти. Именно, вернее, законодательных инициатив. То есть, если там, до, например, Володина, там, администрация президента активнейшим образом, самостоятельно, в том числе, там, работал в ручном управлении по вносу каких-то законов и так далее, то при Володине ситуация пошла в другую сторону. То есть, Володин все на себя замкнул, и там было такое выстраивание со внешним миром, отношения такие, ну, как бы сказать, он, то есть это его была вотчина, и он выстраивал, то есть через него надо было все делать. Вот. Сейчас кто возглавит, вообще как конфигурация будет, мы узнаем, ну, буквально через месяц. Хотя кампания уже не просто в разгаре, она в самом разгаре, потому что осталось 20 сентября, будет 3 дня, единый день голосования, назовем так.
1: Угу. И все-таки, как вы думаете, просто, ну, часто мы рассматриваем вопрос, должно ли быть участников специальной военной операции в Государственной Думе много? Ну, какое количество?
0: Да, я считаю, что так как, ну, пропорционально процентов 40, я считаю, 30-40 должно быть.
1: Ничего себе, 40% близко к половине.
0: Да.
1: Но мы же понимаем, что вообще при всем уважении, я просто про то, что я бы хотел, чтобы там были, ну, люди, которые умеют в политику, занимаются политикой.
0: Ну, технократы, да, вы знаете, даже. Вы знаете, политика иногда это воровство, коррупция, лоббизм и так далее. Я считаю, что нужно нашу нынешнюю политику взбодрить другими людьми.
1: Все понятно. Ну, кстати, отлично сказали. Георгий Федоров с нами был в нашем эфире, я имею в виду, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров здорового человека», Иван Панкин. Были здесь, остались довольны. До завтра. Все будет хорошо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О преступлениях,
7: ФСБ задержало в Крыму россиянина, который передавал Киеву данные о местах дислокации объектов пограничного управления спецслужбы в республике. По данным ведомства, эти сведения в дальнейшем могли быть использованы СБУ для планирования диверсии и нанесения ракетно-артиллерийских ударов по территории России. Сейчас фигурант заключен под стражу, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания.
2: О конфликтах.
7: Соединенные Штаты начинают масштабную экономическую операцию против Ирана из-за его отказа от заключения сделки, написал Дональд Трамп в True Social. Президент назвал новые меры самой сокрушительной операцией, когда-либо предпринимавшейся против какой-либо страны, и пообещал Тегерану беспрецедентную изоляцию. Трамп также пригрозил последствиями государствам, которые поддерживают Исламскую Республику. Очередной виток эскалации начался после того, как Вашингтон обвинил Иран в обстрелах коммерческих судов в Ормузском проливе. Последние попытки сторон согласовать условия мира при участии ближневосточных посредников не увенчались успехом.
2: Об авиации.
7: Польша этой ночью подняла военную авиацию из-за активности России на Украине, сообщили в оперативном командовании армии страны и отметили, что меры носили превентивный характер. Системы ПВО и радиолокационного обнаружения уже вернулись к обычной работе.
2: Об образовании.
7: Девятиклассникам, которые не прошли государственную итоговую аттестацию или получили неудовлетворительные результаты, предложат бесплатную программу профессиональной подготовки. Это сообщает пресс-служба Минпросвещения. В ведомстве уточнили, что речь идет о программах подготовки рабочих и служащих. Обучение будет организовано на средства регионов. Подростки также смогут продолжить осваивать программу основного общего образования.
2: Обо всем.
7: Гарри и Меган Маркл в конце августа хотят вернуться в Великобританию. Принц и его супруга планируют переехать в частную резиденцию, не принадлежащую королевской семье. Особняк находится в пригороде Лондона. Детей пары, 7-летнего принца Арчи и 5-летнюю принцессу Лилибет, уже зачислили в британскую школу. Возвращаться к своим официальным рабочим обязанностям герцог и герцогиня Сассекские не планируют, пишет Телеграф. В 2020 году Гарри и Меган Маркл отказались от королевской обязанностей и уехали из Великобритании. На протяжении 6 лет пара жила в США. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Рекламно-информационная программа.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: Вы ездите на «Жигулях» или на старом «Опеле»?
9: Тогда... Это утверждение или знак вопроса все-таки должен быть?
8: Это вопрос. В том случае, если машина ваша, в общем, старая, тогда вам вообще неинтересно будет, потому что вам по барабану экологический класс того, что плещется в вашем баке. Единственное, ради чего вам стоит оставаться с нами в ближайший час, это возможность поржать над владельцами машин с распределенным впрыском, с непосредственным впрыском, с ТНВД, вот это вот все, потому что бензин Евро-3 поступил в продажу, совершенно точно он есть на Петербургской товарно-сырьевой бирже, а значит...
9: Нам, кстати, подтвердили эксперты, что этот бензин покупают независимые заправки.
8: Вот, совершенно точно, он будет на заправках, на невертикально интегрированных. И еще одно обстоятельство. Правительство в августе разрешило производство и продажу бензина Евро-2.
9: Он пока не поступал на товарно-сырьевую биржу в Петербурге, но это не за горами.
8: И вот, собственно, вопрос. А чем это все, чем это ретро обернется для нас с вами? Обсуждаем со специалистами. У нас в студии гендиректор компании «Супротек» Сергей Зиньков. Сергей Михайлович, здравствуйте.
10: Доброе утро.
8: И Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук. Юрий Георгиевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Добрый день. Это Дима Делинский.
8: Кирилл Манжула. Маленький дисклеймер, очень важный. Минэнерго и правительство наше настаивает на том, чтобы мы с вами были информированы. То есть мы привыкли к тому, что мы подходим к автозаправочной колонке, берем пистолет в руки и на пистолете...
9: Нет, здесь будет не на пистолете, Дим. Ты не вводи в заблуждение наших слушателей. Будет бумажка вывешена на колонке. На пистолете у тебя не будет написано К3.
8: То есть вот там, как было написано К5...
9: Либо ничего не будет написано, будет просто написано 95-й, например.
8: В общем, мы должны с вами принимать осознанное решение. Правительство настаивает на том, чтобы мы были информированы для того, чтобы принимали осознанное решение, заливать нам то, что в этой колонке находится, или нет. И исходя из чего мы это решение будем принимать. Вот давайте поговорим о том, чем нам грозит бензин Евро-3 и Евро-2. Что это такое? В базовых ценностях разберемся.
10: Вообще на ЗС, уважаемые радиослушатели, вы прекрасно знаете, всегда есть паспорт качества. Вы можете его запросить прямо непосредственно у человека, у работника ЗС.
8: Сергей Михайлович, вы представляете себе, какой длинной очереди будут?
10: Они уже сделали проще. Они сделали уже специальные таблички, в которых все это вложено.
8: По табличке, вот прямо на колонке.
10: На кассе, на кассе.
8: Сначала, значит, мы останавливаемся около колонки.
9: На колонке это висит, ты никогда не видел?
8: Нет.
9: Вот эти вот бумажки, которые лепят скотчем.
8: О, боже. Ладно, если мы пойдем на кассу, вот, мы будем в два раза больше тратить времени, если мы будем искать вот паспорт топлива где-то там в красном уголке.
10: Ну, сейчас по-разному. Сейчас можно подъехать, не знаю, как в других городах, в Санкт-Петербурге можно подъехать на ряд АЗС и сразу заправить топливо там до полного бака, и нет ограничений, по крайней мере, дизеля.
8: Да.
10: А есть, где есть ограничения, поэтому пока вы на кассу не сходите, вам никто ничего заправлять не будет.
9: В любом случае,
10: поэтому вы идете сначала на кассу, да, вам там сообщают, и вы можете задать вопрос. Я задал вопрос, какое там топливо есть. Они говорят, уже сейчас евро 5 есть там на ряде заправок. Но каждый день что-то меняется, поэтому, конечно, для наших автолюбителей, для наших автомобилистов важно понимать, что если они на хорошем автомобиле уже там последних 5 лет выпуска, здесь надо очень серьезно задуматься, стоит ли что-либо лить или стоит ли воздержаться от этих вещей, либо, по крайней мере, понимать, что последствия будут. Последствия, как ни странно, есть даже от дизеля, который, казалось бы, мало чем поменялся в Санкт-Петербурге, тем не менее, вот у меня показывает, что необходимо поменять топливный фильтр.
8: Уже.
9: Компьютер говорит, что пора поменять?
10: Да, да, да. Хотя у меня он был поменен буквально, там, не знаю, еще 2015 всего назад, если не меньше.
9: Угу.
10: Это означает, что, значит, есть уже проблемы даже с дизельным топливом, несмотря на то, что я пользуюсь специальными продуктами нашей компании, которые защищают, по крайней мере, топливную аппаратуру.
9: Сергей Михайлович, о школе заговорили вы об этом. Вы будете менять этот фильтр?
10: Конечно.
9: То есть в этой ситуации уже ничего не поможет?
10: Вопрос в другом, как часто придется его менять.
9: Угу.
10: Раньше была история, когда на автомобилях типа Toyota Land Cruiser, у них оригинальные фильтры очень чувствительные были, очень тонкие. Поэтому даже в те времена, когда все было нормально с топливом, угу, я заехал на заправку, на которую раньше не заправлялся, тоже брендовый, фильтр под замену, то есть замена фильтра. И еще раз такой же случай тоже был. Это еще до всех этих историй, которые произошли у нас в стране. Та же самая песня.
9: А что там в этом дизеле было не так, что фильтр не справился?
10: Фильтр, он чувствительный к давлению. Если давление меняется, он показывает, что он не пропускает через себя достаточное количество там, потока топлива.
9: Над чем-то забился.
10: Над чем-то забился. Сера, угу, вполне может быть, да, какие-то отложения. Может быть, как раз отсутствие возможности очистить топливный резервуар, где накапливаются вот те самые отложения, и хлопьями потом, особенно когда
9: может,
10: в конце
9: всего, это механические
10: могут механические, угу, примеси выходить вот в колонку и так далее. Такое тоже может быть. Один раз это было там по уже причине мне понятно, но тем не менее на моей памяти уже досрочно поменял так 3 фильтра.
9: Однако.
8: Так,
9: мы замылили вопрос, да,
8: да,
9: который прозвучал.
8: Базовые ценности. Разберемся в базовых ценностях, чем отличается евро 5 от евро 3.
9: 3, 2, 1, 0, пуск.
11: Да, да. Ну, вообще, это экологический класс. К2, К3, К4, К5.
9: А что такое К вообще?
11: Класс?
9: Качество.
11: Ага. Качество, да. Но это экологический класс.
9: Ага. Рыба может быть только высшего качества.
11: Но К2 начался с 97 года и закончился в 2013 году, то есть довольно долго. И вот, в принципе, все это время, практически пока его не запретили, автомобили могли ездить до 2013 года спокойно у нас.
9: Все те, кто выехал на дороге наши до 2013 года, да, и до сих пор по ним передвигается, да, не парьтесь.
8: Погодите, на секундочку. Значит, мой фокус официально сертифицирован. Система выхлопа и топливная система официально сертифицированы под бензин Евро-4. Машины
9: вот, кстати,
8: 2010 года выпуска.
9: Да, Юрий Георгиевич, у меня автомобиль 2013 года. Да. То есть я купил его в 2013 году у дилера. И у меня в мануале написано «сертифицирован под Евро-4».
11: Тут вот вопрос в чем. Одно дело, что его еще разрешали выпускать. Нам сейчас тоже разрешили. Правильно?
9: Угу.
11: А в принципе, они же вредили. Почему? Например, если взять Евро-2, у него серый 500 миллиграмм на килограмм, а сегодня 10. Но если там Евро-3 – 150, Евро-4 – Евро-4 – это практически Евро-5. Там разница уже минимальная совсем. 30, да, и 30-10. Это сера. Но вот что страшное, например, в К2 или Евро-2 – это что, например, содержание лифиновых и ароматических углеводородов, та часть, которая не нужна вообще топливу, а это вредная, она не нормируется вообще.
9: Она добавляется для чего? Для октана?
11: Она не добавляется, это то, что есть в исходной
9: нефти. Она не вычищается.
11: Просто если взять прямоточное производство
8: прямогонный бензин.
11: Топлива.
8: Прямогонный бензин.
11: Прямогонное производство, то больше вот там оно и останется все.
9: И чего...
11: А теперь, чтобы удалить, вот дальше все, которые пошли, Евро 3, 4, 5, это уже все дополнительная очистка. Это уже вторичная переработка. Почему, кстати, вот сейчас мы к этому пришли и почему его разрешили? Потому что первая часть, наверное, повредили, скорее всего, на каких-то НПЗ, которые уже современные и модернизированы. Вот, а часть их и не было. Это ускоряет процесс. Не надо делать еще лишнюю работу.
9: А эти самые ароматические углеводороды, они чем вредны для автомобиля?
11: Ну, начнем с серы все-таки. Ну, сера хорошо. Самая страшная, если брать бензины, да и дистопливо. Сера, прежде всего, это источник коррозии. Потому что помимо абразивного изнашивания в двигателе, есть еще коррозионное изнашивание. Вообще, в принципе, вот экологический класс, он очень сильно коррелирует с состоянием двигателя. Это естественно, потому что экология вылетает из трубы, да, как работает двигатель.
9: Юрий Георгиевич, извините, пожалуйста, а что, для современных двигателей коррозия не вредит?
11: Ну вот если у нас было 500, а стало 10 миллиграмм.
9: Точнее, конечно, не для современных, а для старых двигателей коррозия не
11: вредила, страшна? Вредила, конечно, вредила. И поэтому и экология такая была, и поэтому и ходили не так долго, если не защищали. Защищали, конечно, это же сера, которая попадает в итоге.
9: А как же масло. Миллионники?
8: А, смотрите,
11: масло. У меня лечащее, значит, вот, масло, хорошее,
8: да,
11: масло.
8: У меня есть мысли и соображения по этому поводу. Значит, старое масло, рассчитанное на старые двигатели, вот, у него другой пакет присадок. Да. Щелочное число, не к ночи помянутое, периодически, которое мы вспоминаем здесь, вот эта щелочь в масле, она, ее цель, ее задача справляться с соляной серной кислотой, которая возникает в результате перерабатывания серы из топлива в двигателе. И если щелочное число в масле рассчитано под двигатель, под бензин Евро-5, то это масло просто сработается намного совершенно быстрее, чем... Да.
11: Ну, щелочное число, скажем, там не сильно изменилось. Если там они были там, до 10, сейчас стараются где-то 6 сделать, то сейчас... Ну, то есть, это не сильно большое изменение. А вот что касается, вы говорите, миллионники, да они просто... Они все равно из трубы вылетало страшное. Просто двигатель был сделан настолько нефорсированный и надежный, что да, у него были коррозионные виды, но ему этого хватало. Мощная чугунина, мощные кольца, все толстое, здоровое, и поэтому и ходили миллионы. То есть... От этого лучше не стало вылетать из трубы.
10: Угу. Но, на самом деле, я бы поправил нас с вами, что миллион ходили, так сказать, не на уровне того, что как купили, так и ходили. Это еще два было ремонта капитальных. То есть, там все-таки растачивали чугунные гильзы. Там был капитальный ремонт, самый настоящий. Меняли поршни, кольца. Поэтому, да, они могли доходить. А грузовые автомобили сейчас тоже рассчитаны на эти же истории. На самом деле, большинство из них. Но вопрос того, что как раз о чем мы начали говорить с вами, отличие не просто большое, оно крайне существенное. Вот это существенное отличие, естественно, влияет на срок службы любого двигателя, любой топливной аппаратуры. А чтобы там лучше разобраться, можете зайти на сайт sprotec.ru, почитать наши статьи, материалы, почитать о наших продуктах, которые предназначены для сохранения топливной аппаратуры и двигателя. И напоминаю, у нас также есть возможность продавать наш продукт через наш сайт sprotec.shop.ru. Ну и, естественно, есть на маркетплейсах. Телефоны для связи, для консультаций 8 800 200 ровно 0661, либо короткий номер +30 35.
9: Генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании, кандидат технических наук Юрий Лавров. А мы вернемся через пару минут.
2: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В.
12: первый этаж. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
14: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
12: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: Итак, серы в бензине Евро-3, экологического класса Евро-3, который вот-вот должен появиться или уже появился на независимых автозаправочных станциях. Так вот, серы в бензине Евро-3 в 15 раз больше, чем серы в бензине Евро-5. А Евро-2 в 50 раз больше серы. Каким последствиям это может привести, мы начали обсуждать в предыдущие четверти часа вместе с Сергеем Зеленковым, гендиректором компании «Супротек», и Юрий Лавров вместе с нами, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук. Итак, сера в двигателе,
11: да, но мы уже сказали, что
8: превращается в серную кислоту.
11: H2SO4, да, это коррозионное видоизнашивание, это срабатывание щелочной присадки, как правильно вы сказали. Но это, помимо еще прочего, это еще нагар. И вот здесь включаются уже и вот эти ароматические углеводороды, они все вместе уже дают нагары на поршни, отложения, сажа, вот это все.
9: Сергей Юрьевич, да. А почему они ароматические? Пахнут вкусно?
11: Нет, они не пахнут, это такое название, а на самом деле это циклические углеводороды, которые отличаются от разделенных цепочек, которые основное топливо, CH. CH такие разделенные цепочки. А эти вот они в кольца всякие такие.
10: Кирилл, уроки химии вас должны были учить ароматики.
9: Ой, с уроками химии, да лучше не вынести.
10: Бензольные цепочки.
8: Треугольнички рисовал на уроках химии?
9: Так, отстаньте от меня, пожалуйста.
10: Бензольные кольца.
9: Мы на уроках химии смотрели первый съезд.
10: Я предлагаю всем олимпиадникам по химии срочно в «Комсомольскую правду» на радио написать ваши рефераты специально для Кирилла.
11: Но если в двух словах, вот эта их форма, эта вот циклическая, да, она приводит к тому, что они стабильные. То есть, если остальные хорошо очень разваливаются, CH.
9: И все равно я не понял, почему их назвали.
11: И хорошо сгорают, то эти из-за своих стабильных свойств, они вносят вред. Uh-huh. Вот в том числе вот эти нагары, лаки.
8: Они не сгорают вместе с бензином.
9: Да. Ароматические это тут при чем?
8: Господи, это просто так называется.
11: Ну, их так назвали, да. Это не связано с ароматом.
9: То есть, чувак, который их назвал так, он плохо спал, проснулся, ему что-то не тот запах пошел, и он решил назвать их ароматическими.
11: Возможно, что те, которые первые были, очень неприятно пахли. Скорее всего, они и пахли действительно неприятно. Ну, по крайней мере, точно летит там, когда большое содержание нету.
8: Так, хорошо.
9: Тут еще аромат.
11: Что еще страдает? Страдают катализаторы еще. Значит, мы сказали уже износ, мы сказали масло, еще катализаторы. Почему вот мы говорим, для чего используют? Первое, вот там, Евро-2, это те, которые совсем старые, да, автомобили, карбюраторные в основном. Ну, и там старые иномарки. А вот то, что касается уже Евро-3, это уже даже недопустимо для тех, у кого современная система очистки. Вот катализаторы будут страдать. Потому что у них, да, уже нормируется, уже, скажем так, ароматика уже 42%, а в Евро-5 35%, ну, не сильно крутая разница, да, но, тем не менее, уже нормируется. И 18 – это олефины, да, тоже, в принципе, побольше, чем, ну, не сильно отличается. Но хотя бы они уже нормируются, вот в этом смысле лучше. Но, тем не менее, все равно будет даже от Евро-3 страдать катализатор. Но что еще? Вот я знаю, что у нас один сотрудник заправился в области, и у него машина просто поехала по-другому.
9: В каком?
11: Она перестала тянуть, ну, то, что он почувствовал, ага. И увеличился расход топлива. приехал в Питер, здесь так, заправился, может быть, все изменилось.
9: Октан был другой.
11: Октан был вроде 95-й.
9: Написано, ну, мало ли, на заборе много чего написано.
11: Ну вот, да, не поехала она машина. Плохо ехала. Заправился здесь, в Питере, и все восстановилось. Ну, все у вас не все, мы не знаем, что там внутри осталось. Но тем не менее, машина хотя бы поехала, и расход вернулся.
8: Так, а значит ли это, что, ну, как бы не так страшен черт, как его малюют? Ну, то есть, если мы где-то схватили бак бензина Евро-3, при том, что машина рассчитана на Евро-5, ничего страшного в этом нет.
11: Значит, ну, первое, это уже экология уже в любом случае страдает. Ну, еще надо не забывать еще, что в Евро-2, например, ММА разрешена эта присадка.
8: Монометиланилин.
11: Да, совершенно верно. Она...
8: Это антидетонационная присадка, да. Которую запретили в нашей стране, если не изменяет память, в 2016 году или 2018.
11: Ну, практически, да. Это, начиная уже с Евро-3, 4, 5, ее запретили.
8: Да, в связи с тем, что монометиланилин оставался на кольцах, на свечах, на форсунках. Это все лаковое отложение.
11: И не только. Это ядовитое вещество, которое вылетает в трубу, и это очень вредно для человека, там вплоть до изменения ДНК, печень, почки, там еще что-то, так, короче, и невропаралитического действия. То есть, короче, это вещь, которая очень вредна, и поэтому ее просто-напрочь запретили.
9: Какой-то боевой, а сейчас, боевой газ получается.
11: Да, чуть ли не боевой газ. А сейчас, если Евро-2 разрешили, то теоретически, поскольку там норма 1,3%, ну почему бы и? У них очень мощная октанно-повышающая способность, и поэтому не исключено, что его используют. Вполне может быть. Поэтому даже если вы залили, поездили какое-то время на таком топливе, а потом перешли на нормальное, то, конечно, да, может быть, и не сильно вы пострадает ваш двигатель, хотя вот катализатор и масло, наверное, в любом случае уже получат свою дозу, то экология однозначно все это время страдала. И вот если это в городах, довольно плотно
9: движение. Где много автомобилей.
11: Да, вот там, наверное, мы это почувствуем прям носом.
15: У нас регламент Минпромторги сейчас принимает как раз по опасности химических веществ. И до 30-го года, наконец-таки, у нас наведут порядок в этой части. Потому что до того у нас был протокол европейский, потом перестал действовать. Сейчас мы, собственно, вырабатываем, потому что иначе со стороны мы выглядим не очень хорошо для всех коллег, кто работает с нами на зарубежном рынке и так далее. Поэтому как раз то, о чем сейчас Юрий Георгиевич говорит, я думаю, что данное вещество будет внесено в класс опасных, и вряд ли оно будет разрешено для применения.
9: А, скажите, а вообще вся вот эта вот ерунда с К2, К3 и так далее влияет на октановое число? Или октан везде одинаковый? Тут не важен класс горючего?
11: Да, это совершенно разные понятия, но они абсолютно четко связаны. Почему? Потому что для производства определенного октана, если завод использует НПЗ, производит дополнительную вторичную переработку, то есть вот помимо прямогонки, они еще, значит, вот эти все гоняют при давлении, температуре, там, сплатины.
8: Очистка дополнительная.
11: Да, это дополнительная очистка, она повышает октановое число. Она сама... И она же параллельно выбрасывает вот эти все ароматику, вот это все лишнее.
8: То есть...
11: И парафины там и так далее.
8: Да, то есть недоочищенный бензин приходится добавлять в него присадки, которые повышают октановое число.
11: Ну вот они, допустим, произвели, сделали вторичную переработку, ушли оттуда элефины и парафины, которые являются центрами воспламенения, что вот приводит к детонации. Это же, в принципе, антидетонационное вот свойство.
9: Чем выше октан, тем октан хуже бензин воспламеняется. Да. Фактически так, можно сказать.
11: Да. Ну, вообще, это число, это соотношение двух углеводородов. У одного 100% октановое число, а у другого 0. И вот их соотношение это и есть. Там, если, например, 95, значит, 95 вот этого... Из,
9: понятно.
11: Да, не помню чего, в соотношении с тем, которого ноль, и все, и больше ничего. Но это как раз свойство антидетонационное. Когда они его произвели, сделали вторичную переработку, получили, например, вернее, без нее, если не сделали, там, получили, к примеру, 80 октановое число. А им нужно продавать 92-й, 95-й, они, значит, используют ряд присадок.
9: И это плохо или хорошо?
11: Это плохо.
9: Почему?
11: Вообще любые присадки, они, в принципе, с одной стороны, они убирают детонацию у вас, а во-вторых... У вас при прямогонке остались все вот эти вредные вещества. Если вы добиваетесь вторичной переработкой высокого октанового числа, может, сразу у вас получится 90. Или там, я не знаю, 95 у вас получится, или 94.
8: Значит, меньше присадок.
11: Значит, там меньше вот этих всех вредных присадок.
9: До сих пор не понял, чем эти присадки вредны. А что за присадки? Значит, то есть мы говорили про эти ароматические углеводороды, мы говорили про серу.
8: Ароматические углеводороды и сера – это грязь, оставшаяся в бензине.
9: А присадки-то чем вредны?
11: Значит, есть присадки, которые теоретически не вредны и даже полезны. Например, так называемая МТБЭ – это метил тетрабутиловый эфир, да, у него октановое число 100, где-то 120, ну, 110, там, 125. Вот, его добавляют там порядка 5-12%, и оно, он вроде как совсем не вредный, угу. Даже там еще и кислород добавляет, что помогает там горению топлива. Поэтому он не вредный. Есть точно такой же, такой уже ЭТБ еще, тоже еще менее токсичен. Вообще в любой присадке есть какие-то токсические вещества, в любой.
9: Ну, то просто есть это может быть мизер, да. Вред для экологии, да. И, возможно, для катализатора. Да.
11: А вот, эти вообще очень мощные, которые, вот этот ММА, у него вообще там 280, да, октановое число, то есть вот самое высокое. Конечно, почему ее и применяли. Но она очень вредная, вот ее запретили. Поэтому, короче говоря, когда НПЗ произвел какую-то партию бензина, угу. Они померили какое-то там октановое число, им нужно выпускать товарный. Они дальше могут смешивать с чем-то между собой, они могут добавлять вот эти присадки, чтобы выровнять, уже нормально сделать 92, 95, 98.
9: 100. А спирт повышает октан?
11: Да, и спирт повышает, у него где-то сотня, то есть он тоже повышает, но его уже нужно больше добавлять. Там, по-моему, разрешается то ли до 12%.
9: Разрешается до 10%, по-моему.
11: До 10%. Да. Ну, до 10% можно его добавить, и ничего страшного не будет. Плохого-то ничего от спирта не будет. Мы знаем, что спирт хороший.
9: Кто не знает, что от спирта ничего плохого не будет.
11: Ну, там в Бразилии они там вообще там огромные, там чуть ли не наполовину его мешают и ездят, ничего.
8: Прокладчики, сальнички скажут вам: здрасте, добрый вечер, до свидания.
11: Вот почему ограничивают. На самом деле, когда они производят вот эту партию бензина, обязательно НПЗ проверяет на там испаряемость, на то, как на резинотехнические изделия влияет этот новый бензин. Это обязательно они должны все проверить, какой у них вред будет. Но я думаю, у них настолько уже отработаны технологии, если сейчас нет их изменений, то они уже совершенно точно знают, что из этого получится. Подробнее, как можно с этим бороться, об этом мы будем говорить позже. Вы можете все это найти на нашем сайте suprotec.ru. Если у вас есть вопросы конкретно по топливу, какое заливать, какие присадки, вы можете позвонить нашим специалистам по телефону 8 800 200 ровно 0661 или короткий звездочка 3035.
9: Директор департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук Юрий Лавров и генеральный директор компании Супротек Сергей Зеленков. А мы через 5 минут продолжим наш разговор.
16: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
17: Радио – уже давно не шипящий приемник.
16: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
18: Сергей Шнуров сочинил гимн для всех работяг, оставшихся летом без отпуска. В песне 24/7 поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда, понятно, фигли». В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается «Ленинград 24/7».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 10:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках ликвидируют несанкционированные рисунки и надписи на фасадах зданий и городских объектах. Как сообщила депутат городской думы фракции «Единая Россия» Юлия Ярышкина, если нарушения выявлены на фасадах многоквартирных домов, их устранением занимаются управляющие организации. Работы на мостах и других городских объектах выполняет спецавтохозяйство. Сейчас специалисты ликвидируют надписи на центральном мосту. Ранее аналогичные работы проводились на Вантовом мосту. Более 110 километров грунтовых дорог приводят в порядок в Великих Луках. На состояние дорожного полотна влияют погодные условия, которые регулярно вносят коррективы в график и качество проведения работ. Отдельное внимание приходится уделять уборке песка и пыли, которые выносятся на асфальтированные улицы. Единственным долгосрочным решением вопроса является асфальтирование грунтовых дорог. Однако, как пояснил депутат городской думы Николай Андросович, этому должны предшествовать перевод дорог в соответствующую категорию и разработка проектной документации. Реализация таких проектов требует значительных финансовых средств, которых в настоящее время не всегда достаточно для выполнения всех необходимых работ. Вместе с тем, содержание грунтовых дорог продолжается ежедневно. Согласно графику, проводится их грейдирование. Кроме того, спецавтохозяйство отрабатывает заявки, поступающие от жителей города. Три великолукских лучника представляют Псковскую область на спартакиаде народов России. Это Ника Кондратюк, Илья Силаев и Сергей Шляпин. Соревнования проходят в Екатеринбурге. В турнире по стрельбе из лука принимают участие 170 спортсменов из 35 регионов России.
0: О валютах.
1: Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юань 12 рублей 63 копейки.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Итак, бензин Евро-2, бензин Евро-3. Вполне ничего себе переваривают старые машины до 2010 года выпуска. А все, что было выпущено позже, все, что было разработано уже в 10-е годы. Ну, как бы, тут уж на ваш страх и риск. Я правильно понимаю, если мы где-то как-то заправились вот не тем бензином, не того экологического класса, ничего страшного не произойдет. Я задавал этот вопрос в предыдущей четверти часа, но ответ я на него так и не услышал. Сергей Зеленков, гендиректор компании «Супротек», вместе с нами директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» и кандидат технических наук Юрий Лавров. Скажите мне, вот прямой простой вопрос.
3: Да скажите уже ему наконец.
2: Бак бензина не убьет машину? Бензина Евро-2, Евро-3?
4: Сразу не убьет. Но может что произойти? Очень современные автомобили, совсем последнего, да? Они рассчитаны настолько на качественный бензин, что у них может электронный блок управления дать сбой. То есть, они почувствуют, что, скорее всего, нужно его отключить вообще двигатель.
2: Да. Машина в аварийном режиме, значит, загорится чек, да. И она откажется ехать.
5: У нас уже есть такие телефонные звонки, что человек заправился топливом, и произошел отказ. Отказ работы, и поэтому пришлось вызывать эвакуатор и везти в сервис. Эти вещи уже начинают происходить. Но это не означает, что на каждой заправке, даже при Евро-2 или Евро-3, будет выход из строя топливной аппаратуры или будет выход из строя там, двигателя. Ни в коем случае. Это, безусловно, просто ускоряет износ двигателя, потому что ясно, что и деструкция масла происходит быстрее, это цепочки взаимосвязанные. Второй очень важный момент – это то, что и у нас, например, есть такое понятие выход из строя топливной аппаратуры, потому что форсунки в данном случае из-за жесткости топлива, из-за всяких примесей и всего остального, да, они просто могут быстрее выйти из строя, потому что образуются лаковые отложения. Вот эти лаковые отложения могут просто эту иглу, которая есть в форсунке, заклинить. То есть, если нет ничего, что очищает, или двигателя нет, в топливе нет смазывающих свойств, элементов, да, то это вот приводит к таким последствиям. Поэтому, конечно же, мы можем наткнуться через там, месяц-два вот таким последствиям не очень приятным. А как с этим жить? Да нет проблем с этим никаких, потому что, на самом деле, необходимо пользоваться теми продуктами, которые позволяют продлить срок эксплуатации топливной аппаратуры, по крайней мере, да, топливо это чище не сделает, потому что заниматься тем, чтобы самостоятельно покупать присадки для топлива, чтобы они

0: присадки Супротек для топливной аппаратуры, они вообще не занимаются тем, что не улучшают, не ухудшают топливо. Они позволяют продлить срок службы топливной аппаратуры. Что они делают? Они очищают от нагаров, от лаков форсунки. То есть форсунки работают качественно. То есть впрыск, который происходит через форсунки, он происходит качественно. Второе, что делают эти продукты, как правило, они смазывают иглы форсунок, что тоже продлевает их срок эксплуатации. И третье, естественно, у них есть свойства очистки, которые очищают камеру сгорания вот от этих всех нагаров, как таковые, да, потом, если вы на хорошей скорости проедете, они просто быстрее уйдут из камеры сгорания. Как правило, камера сгорания после применения наших присадок, она чистая. Угу. Когда ее разбирают, смотрят, они понимают, что да, камера сгорания находится, и поршни, на них нет ни нагаров больших, да, нет лаковых отложений, потому что это вот все за счет таких присадок. Потому что у нас же есть присадки постоянного пользования с ГАЭС, да, а есть еще очиститель топливной системы. Вот раз очиститель топливной системы, там есть те самые продукты, которые позволяют выжигать всю эту сажу, которая образуется в камере сгорания и в двигателе. Это вот отдельная история. И очищает, естественно, все остальные места, вот там, где происходит сам процесс сгорания топлива. И там есть в том числе и смазывающие элементы, и то, что выступает в качестве смазки. Это очень хороший продукт.
1: Фактически это такой мыло для топливной системы.
0: Это очистка, да.
1: Вы извозюкались в грязи, но в любом случае, как бы вы ни извозюкались, много или мало, вам все равно понадобится...
0: Это не моет. Знаете, это не моет, это очищает за счет горания, там, за счет своих свойств химических. Да, это не совсем моющие присадки.
2: Даже можно сказать, предупреждает загрязнение.
0: Есть, да. Не мы дает... называем моющими, да, но они моют не так, как мы с вами понимаем. Это не вода помыла.
2: Это не растворитель, который туда забросили, он начинает мыть там нагар. Да. Ага. Он просто не дает еще прилипнуть вот этим нагарам, лаком. Не дает им прилипнуть. То есть он работает предупредительно.
1: И он сможет нивелировать последствия использования горючего как К2, так и К3.
0: Конечно. Поэтому мы просто сейчас начали рекомендовать, если пользуются наши автомобилисты нашими продуктами для бензиновых двигателей СГА, то это очень хорошо, потому что в каждом нашем продукте есть еще и наш триботехнический состав, который позволяет в том числе те места, где есть износ, он их так или иначе защищает от износа, угу. Да, и восстанавливает. Но сам фактор в чем заключается, да, что в наших продуктах постоянного использования это мягкая такая, сказать, концентрация особого типа присадок для топлива, который в себе, если для дизеля это еще и связывает воду, и тем самым не дает воде проводить процесс окисления, вот, то и смазывает также форсунки, то в бензине в основном это очистка, смазывающие функции выполняет, и защита от коррозии. Вот эти важные факторы, которые как раз мы и говорили, что да, топливо да, и сера да, вызывают коррозионные процессы, то здесь есть защита, хорошая защита от коррозии. А вот уже, скажем, там один раз хотя бы в 1,5-2 месяца мы рекомендуем сделать очистку двигателя. Это специальные присадки для очистки двигателя.
1: Но ведь не защищает ни катализаторы от смолы серы, и масло от окисления.
0: Меньше. Если будет наша присадка, то этого будет в катализаторах меньше. Сжигание будет проходить лучше.
2: Угу. Катализатор все-таки мы частично защищаем, масла нет. Ну и поэтому масло нужно менять чаще. Это рекомендация.
0: Просто. Либо, или использовать либо качественное
2: более
0: масло, да.
2: Защитное, например, тот же наш Атомиум Супротек. Более мощное, оно более защищено, потому что оно на ПАО полностью синтетической основе. Конечно, оно будет лучше противостоять вот этой серной кислоте и выдержать.
0: Сейчас у нас Атомиум Супротек масло в целом где-то, ну, мы говорим, 12 тысяч километров пробега условного. Вот, вообще мы проверяли, нам 18 тысяч держит абсолютно качество, масло остается очень чистым. И мы говорим, что, в принципе, 14 тысяч можете спокойно ходить. Поэтому считайте, если вы будете менять его хотя бы раз там 8 тысяч, да, то, естественно, у вас будет все в порядке с двигателем. То есть здесь вот есть такой нюанс, где нам придется пережить всем вместе этот период, когда у нас снова не сможет НПЗ справляться с тем, чтобы выпускать очищенные Евро-5. Я думаю, что, скорее всего, на ряде НПЗ не все оборудование, есть часть старого оборудования, которое работает пока вот там по старому протоколу, да, по протоколу Евро-2, Евро-3, а не потому, что решили сэкономить. То есть такая пошла молва, что решили сэкономить, поэтому перестали выпускать более качественного, ничего подобного.
1: Хорошо, а присадки, которые для дизельных двигателей, те самые СДА, что они творят, какие чудеса?
2: Но они выполняют ту же функцию, прежде всего, это очищение.

0: Очищение – это защита, в принципе, от грязи. То, что я говорил, меньше будет прилипать вот эти смолы и нагары в слинопоршневой группе ко всем деталям, которые находятся в рабочей камере. Второе – это защита от коррозии. То, что вот как раз сера повышенная – это ее часть. Это смазывание прежде всего топливных насосов высокого давления. Их защита и смазывание как раз при таком топливе. Ну и плюс уже говорил Сергей Михайлович, что он лучше не дает образовываться крупным каплям воды, которые влияет тоже на плунжерную пару. Потому что можно вообще вывести плунжерную пару, ее просто прихватит. Вот он не дает, он делает частички воды мелкими и входит внутрь. То есть, он нет касания прямого металла. Ну и еще плюс – это повышение цетанового числа. Если вы посмотрите на характеристики топлив К2, К3, К4, К5 для дизельного, то только К5 уже там порядка 52, да? А там все остальные 49. Да, здесь уже 51, 54, 58. То есть, мы еще повышаем цетановое число на 2-3 единицы. То есть, мы приводим вот здесь. Вот единственное, где мы топливо стараемся подтянуть ближе к К5 дизельное. А все остальное, все наши присадки СГА, СДА и очистители, они не могут восстановить вам топливо К4, К5, но они смогут лучше защитить двигатель.
1: А напомните, что такое цетан?
0: Цетановое число?
1: Да.
0: Цетановое число – это характеристика воспламеняемости дизельного топлива. То есть, это скорость,
1: время… То есть, это время... то же самое, что и октан в бензине.
2: Нет, в другую сторону.
0: Октан в обратную, да.
1: Нет, я имею в виду, он обозначает этот параметр.
0: Да, кстати, как раз наоборот. Если там удаляли парафины, чтобы не было самовоспламенения или там калильного зажигания, вот этого, чтобы взрывание произошло быстро, потому что нормальное горение там 50 метров в секунду скорость, а там уже может быть и сверхзвуковые скорости. Как раз из-за того, что вот эти центры активные, и как раз там как раз парафины и олефины влияют. То здесь как раз нужны, наоборот, парафины, чтобы вовремя воспламенилось топливо. Но дизельное топливо, там совсем другие фракции, они там ниже все испаряются, поэтому они так и больше и остаются. Ага. А вообще цетановое число – это характеристика время самовоспламенения от температуры и скорость сгорания. И потом продолжительность его сгорания. Оно должно быть не очень маленьким и не очень большим. Оно должно быть оптимальным. Подробнее, как работают наши технологии, какие присадки для топлива можно использовать, как защитить свой двигатель, тем более в условиях вот такого топлива. Вы все это можете найти на нашем сайте suprotec.ru или позвонить нашим специалистам по телефону 8 800 200 ровно 0661.
1: Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» и кандидат технических наук Юрий Лавров и генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков, а мы вернемся через пару минут.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ окружают 16 женских скульптур в национальных одеждах. По бывшему числу республик СССР. Одну из них, Карело-Финскую, упразднили в 1956 году. Но скульптуру оставили.
8: Если тебя спросят, что слушаешь,
2: ответь уверенно.
3: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: И еще одна тема. Собственно, в предыдущих частях программы нашей сегодняшней мы говорили о том, как защитить двигатель от топлива ненадлежащего экологического класса. Замена масла досрочная. Значит, применение очистителей топливной системы, применение присадок постоянного применения. Есть еще один способ, наверное, вообще не ездить. Ну, как бы заливать бензин пореже, вот.
9: Или... Предлагаете на велосипед перейти, либо на гужевой транспорт?
1: А можно пешочком? Вот тут недавно один товарищ из Москвы в Петербург пешочком 15 дней всего-навсего шел.
9: Кирилл, я бы поддержал вас, если бы нашим жителям, например, больших городов не пришло бы до работы добираться на общественном транспорте там порядка 40, а то бывает полтора часов, 40 минут как минимум, то 40 минут в пешем варианте – это часа 2-3.
1: Согласен.
9: То есть загодя выходя, и можно с работы, в принципе, не уходить.
1: А еще зимой?
9: Да, зимой.
0: Коленные протезы дороже, кстати.
9: Да. Поэтому, на самом деле, никто от этого не откажется. Вопрос в том, что мы уже сейчас с вами ощущаем в большом городе, что транспорта стало меньше. Вроде сильно стало меньше ездить, да, больше пользоваться общественным транспортом. Это факт. Но это не говорит о том, что это главная экономия. Есть, помимо удобства, еще масса других функций, которые есть у транспортного средства. Вот. Конечно, если мы говорим о экономии, то здесь разговор идет о чем. Мы подсчитывали. У нас из-за применения наших продуктов, в частности, присадок постоянного пользования, расход топлива уменьшается как раз на ту сумму разницы, если сколько мы сожжем, да, сколько мы потратим на присадку. Вот эти 5% примерно, они, получается, как раз входят в стоимость этой присадки. Поэтому мы ничего не зарабатываем на этом, автомобилисты, да, но при этом почти ничего не теряем, кроме одного. Мы продлеваем, существенно продлеваем срок жизни топливной аппаратуры. А топливная аппаратура стоит достаточно дорого. Сегодня ее поменять, в целом отремонтировать – это дорого. Поэтому здесь есть прямая выгода. По сути, это тот же самый продукт инвестиционный, как мы всегда говорим, когда вы вкладываете в свой автомобиль за счет профилактики и получаете на выходе достаточно большую экономию, чем просто взять и не пользоваться этим. Мы ведь с вами, понимаете, можем уже дойти до чего? Логика, я часто это говорил. Мы приготавливаем пищу на какой-либо сковороде тефлоновой, кстати, не будем ее чистить никогда. Вот сколько там масла мы используем, ну, что, протер салфеточкой, дальше жарь. Понимаете, что с этого дальше выйдет? Я боюсь, что через год это будет страшное зрелище. Топливная аппаратура точно так же требует очищения, требует чистоты. Высококачественное топливо, оно как раз в себе несет, в том числе, очищающие свойства. Поэтому оно, там, всякие вот экологического класса, да, там это есть. Но если сравнить с теми присадками, которые мы предлагаем на рынок, то то количество присадок в процентном соотношении в топливе даже экологического высокого класса ничтожно меньше, чем то, что мы предлагаем для автомобилистов. Поэтому у нас уровень очистки топливной аппаратуры намного эффективнее, и пролонгированный эффект очень высокий. Поэтому как раз здесь экономия, такая сказать, явная экономия на продление ресурса этой топливной аппаратуры и в том числе на снижение расходов топлива в реальном режиме эксплуатации.
0: А чтобы еще больше экономить, нужно еще обрабатывать составами Супротек, триботехническими составами со двигателя.
9: Именно комплексное применение наших продуктов позволяет снижать расход топлива существенно. Это очень хорошо. То есть на автомобилях с хорошим пробегом у нас были ситуации, где до 20% экономия была. Но это не значит, что это 20% от исходного заводского состояния. Да, это уже если вы покатались, да, у вас уже есть достаточный износ, или у вас там есть уже топливная аппаратура достаточно такая, сказать, слабенькая, да, и у вас распыл идет везде неправильно, где-то что-то не так. Начинает компрессия падать, да, на неровные на всех цилиндрах. Вот здесь как раз за счет обработки двигателя, за счет обработки топливной аппаратуры и в том числе трансмиссии, вы получаете максимальный эффект снижения расхода топлива и продления ресурса вообще жизни вашего автотранспортного средства. Я, насколько понимаю, наши автомобилисты начали приглядываться к китайским автомобилям, начинают потихонечку их покупать.
1: Ничего себе потихонечку. Да. Как они начинают?
9: Все-таки потихонечку. Потому что средний возраст автомобилей в России 15,5 лет. Поэтому я считаю, что потихонечку. Вот как только он будет 3 года, да, так я скажу, что...
0: 3 года
9: да,
0: не будет ни у кого.
9: Да. Или там 5 хотя бы, ну, да?
0: 5-7 – это лучшие страны, да.
9: Вот, поэтому ситуация ровно в том, что, конечно же, китайские автомобили ничем не отличаются от любых других. Они также требуют профилактики, ухода. Конечно. И точно так же у них топливная аппаратура страдает от не очень качественного топлива, мягко скажем, особенно турбины. Поэтому к нам на сайт, пожалуйста, заходите, читайте наши статьи, смотрите в социальных сетях. Наши топливные присадки продаются на многих АЗС в России и на маркетплейсах. Действительно, мы видим, что народ стал чаще и больше приобретать их. Это означает, что народ раскушал наконец-таки и осознал, что лучше с этим, чем без этого.
8: Угу. Ну и вот, собственно...
1: Кстати, о китайцах, да. Вопрос от автомобиля, от владельца автомобиля китайской марки. Александр из Сосногорска спрашивает, Хавейл Джулион у него 4 ВД, то есть полноприводный, 24-го года, пробег 22 тысячи. Подскажите, подойдет ли моторное масло Супротек 0В20 для автомобиля этой марки?
0: Да, подойдет. У нас есть причем масло Супротек Атомиум 0.20. Это полностью синтетическое масло, уже откатанное, проверенное, оно в продаже. А сейчас вот уже идут испытания нового масла, тоже 0.20. Это уже будет комфорт. Это гидрокрекинг, ПАО и также эстеры. То есть, это формула комфорта. Угу. Но это тоже масло будет 0.20. Очень хороший пакет присадок. Все то, что сейчас прокрутит испытания, очень хорошее.
1: То есть, он будет дешевле просто?
0: Он будет просто дешевле, и мы надеемся, что даже без потери характеристик.
8: А 0В20 – это вот эти современные высоконагруженные движки?
0: Как раз китайские, они все 0.20, и на них и заточены.
8: Окей. Так, по поводу применения топливных присадок. Дмитрий из Перми ездит на Каене 2018 года, пробег 92 тысячи километров, и, собственно, интересуется, что применять и как именно. Вопрос такой. Бензин не совсем хорошего качества. До этого всегда заправлял Экто-100, так как люблю топить. Сейчас начал 95-й заправлять, так как часто не бывает сотого. Машина, ну, как бы сжигает этот 95-й. В общем, что посоветуете для топливной системы, чтобы сберечь двигатель и как это применять?
0: Ну, мы уже говорили, это СГА, ему нужна присадка постоянного применения. Причем мы рекомендуем ему такую схему. 3-4 раза заправиться и доливать СГА.
8: В каждый бак?
0: Да. Да, 3-4 бака получается, да. Ну, и там, я не знаю,
1: по флакончику
0: него...
1: в бак.
0: Ну, у нас, да, флакончик, он рассчитан на 40-60 литров. Если у него такое, ну, значит, значит, вот 3-4 флакончика, и потом очистить топливную систему очистителем топливной системы.
8: Вот это отдельная бутылка?
0: Это отдельная бутылка, да, и она как раз вот уберет все, что от плохого топлива. Потому что мы ему соты не вернем, но последствия и защитим. Ну, и все-таки еще порекомендую, раз уже говорили, дополнительная защита при таком топливе – это обработка трибосоставами самого двигателя. Потому что ни коррозионные виды изнашивания, ни повышенное нагарообразование, вот это все мы снивелируем обработкой Супротек 2-3 этапа.
9: У нас, если обратить внимание, на маркетплейсах, по-моему, еще до сих пор остался наш продукт такой особый. Это когда мы хотели поддержать как раз присадки топливные, чтобы потребитель, автомобилист их стал использовать. У нас есть такой набор, где как раз есть «Актив плюс», либо «Актив там стандарт».
8: Это в двигатель.
9: Двигатель, да. И рядом с ним стоят две баночки как раз. Это набор, это СГА. И они бесплатны.
1: Дмитрий из Череповца спрашивает. У него Volkswagen Touareg 2015 года, пробег 205 тысяч километров. Двигатель, дизель, объем 3 литра, 245 лошадиных сил. Стал поджирать моторное масло. Подскажите присадку для двигателя.
0: Вот если это не маслосъемные колпачки, все остальное Супротек прекрасно с этим справляется. Обработка составом «Актив премиум». Обработка в 3 этапа. Первый этап за 1000 километров до смены масла. Ну и потом по схеме с заменой масла.
8: И следующий вопрос, судя по всему, последний на сегодня. Михаил, Москва. Лодочный мотор Yamaha. 4 такта, инжектор. 2018 год, пробег 100 моточасов. Скажите, пожалуйста, какой продукт использовать для такого двигателя? Рабочие обороты 5,5-6 тысяч, что превосходит автомобильные в 2 раза. Объем двигателя 1000 кубических сантиметров. Как просчитать дозировку?
0: Здесь идет «Актив плюс» 7 мл на 100 сантиметров кубических. Обработка каждый раз при смене масла.
9: Или 1 мл на литр масла.
1: Ну что, я думаю, с вопросами на этом все.
9: Телефон для связи с нашей компанией всегда один и тот же, 8 800 200 0661. Для особо ленивых звездочка 3035. Это можно звонить со смартфона. Но на самом деле на сайте suprotec.ru есть вся доступная информация. Читайте раздел «Вопросы-ответы», задавайте ваши вопросы-ответы. Кто хочет поговорить со специалистом и задать ваши конкретные, может быть, есть узкие какие-то профессиональные вопросы, вы звоните как раз по этим телефонам. А на сайте suprotec.ru также есть возможность увидеть, в каких местах, в каких регионах продаются наши продукты. И в наших шоурумах всегда есть те те или иные акции, тоже следите за ними. Ну и приглашаем вас на нашу выставку, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 28 число в Экспофоруме, где как раз наш стенд «Супротек» будет представлен, и вы зададите свои вопросы.
1: Генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании, кандидат технических наук Юрий Лавров. А у нас на этом все. Всем пока.
0: Спасибо, до свидания.
8: А теперь важная информация по поводу выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей «МИМС Автомобилити», который пройдет с 25 по 28 августа в Экспофоруме. В выставке примут участие более 1500 компаний-поставщиков из России, Китая, Турции и еще 17 стран мира. Группа компаний «Супротек» представит здесь все актуальные линейки ресурсосберегающих продуктов для частных автовладельцев, корпоративных и муниципальных автопарков и автосервисов. Стенд «Супротек» будет работать в павильоне H-050. 56. По специальному промокоду посетитель выставки может получить бесплатный билет. Заходите на сайт suprotec.ru, сканируйте QR-код на баннере выставки «МИМС Автомобилити», переходите по ссылке, вводите промокод, он есть на баннере, и получайте свой билет. Ждем вас на стенде «Супротек» на главной автомобильной выставке в России с 25 по 28 августа. ООО «НПТК Супротек», ОГРН 106-784-715-2273, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14, стен 459-460-461, офис 105.
3: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
10: ООО «Фабрика здоровья», АГРН 116-504-00-555-75, Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
11: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
12: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
12: О преступлениях.
13: В Омске задержан местный житель за передачу спецслужбам Украины данных для совершения атак на нефтеперерабатывающий завод, сообщили в региональном ОФСБ. Как стало известно, задержанный установил контакт с представителями украинских спецслужб, которым передавал информацию в отношении объектов АО «Газпромнефть» ОНПЗ в целях организации теракта с применением беспилотников. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, сотрудники ФСБ задержали двух жителей ЛНР, которые помогали службе безопасности Украины спланировать теракт против главы МВД республики. Это заявили в Центре общественных связей ведомства. По версии следствия, мужчины также передавали данные о дислокации российских военных и техники.
3: О политике.
13: В Стамбуле в августе планируется встреча министров иностранных дел Турции, Пакистана, Саудовской Аравии и Египта, на которой стороны обсудят региональные события, а также усилия по укреплению мира и стабильности, сообщила газета «Тюрки». Отмечается, что министры подробно рассмотрят ситуацию на Ближнем Востоке. Предстоящая встреча станет продолжением дипломатической координации четырех стран.
3: О регионах.
13: Села Хабаровского края пополняются новыми профессиональными кадрами благодаря программе «Земский работник культуры» нацпроекта «Семья». В этом году к работе приступили 9 специалистов в детских школах искусств, домах культуры, культурно-досуговых центрах в нескольких районах края. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил необходимость развития сельской местности и небольших городов. Глава региона подчеркнул, чтобы люди оставались жить на своей малой родине, у них должны быть для этого все условия социальная инфраструктура, работа, возможность растить детей и строить будущее. Для этого власти региона будут создавать новые рабочие места, поддерживать производство и благоустраивать территории, используя все возможности, президентские программы, ресурсы края и другие.
3: О нововведениях.
13: Google ужесточит установку на Android приложений от непроверенных разработчиков. Пользователям придется перезагрузить устройство, а затем выждать сутки перед использованием приложения. Кроме того, процедура будет распространяться и на обновление к уже скачанным программам от непроверенных разработчиков. По данным Google, установленные со сторонних сервисов приложения в 50 раз чаще содержат вредоносные программы. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Минобороны сообщил об ударах в Киеве по складам, где хранились термобарические авиабомбы и боеприпасы для беспилотников «Баба-Яга». Обсудим главное заявление Новака о ситуации на топливном рынке России. И запрет на импорт большинства армянских товаров в Россию никак не повлиял на ассортимент в магазинах, за счет чего его заменили. Начнем с обсуждения новости о том, что в Киеве поражен склад боеприпасов. Минобороны сообщила об ударах по складам, где хранились термобарические авиабомбы М-900 и боеприпасы для беспилотников типа «Баба-Яга». Кроме того, в Киевской области был поражен логистический центр «Замлергрупп», и в Минобороны России также заявили, что там хранили и распределяли товары двойного назначения. Обсудим с директором Центра военно-политических исследований профессором ГИМО. У нас на связи Алексей Иванович Подберезкин. Алексей Иванович, я вас приветствую. Здравствуйте.
15: Да, добрый день.
14: Ну, вот так должно выглядеть неотвратимое возмездие, которого нужно просто немножечко подождать, и оно происходит. Огромное количество видеофиксаций от того, что происходило сегодня. Кстати, при полном бездействии ПВО в Киеве и окрестностях. На ваш взгляд, мы только начинаем по-настоящему? Или это максимум, на который мы пока способны для того, чтобы приструнить врага?
15: Нет, наши удары достаточно систематические, массированные удары наносятся с июня. Вот то, что отличает сегодняшний удар по Киеву, это скорее его информационное освещение. То есть, вот когда мы говорим о демилитаризации, это достаточно абстрактная цель, она сейчас очень хорошо конкретизирована, потому что перечисленные, ну, видимо, Генштаб решился на то, чтобы дать более точную информацию, конкретизированные объекты, по которым были нанесены удары, это точнее высокоточные средства поражения. Та же самая завод «Фламинго Фаерпоинт», это «Баба-Яга» завод, где производятся эти боеприпасы, хранилище других высокоточных средств, в том числе беспилотников, и логистические центры большие, где как бы на гражданских центрах собираются, происходит сборка этих боеприпасов. То есть мы наносим систематические удары по тем центрам, где происходит изготовление и сборка тех самых высокоточных ударов, как «Фламинго» — это баллистика, так и другие, и крылатые ракеты, да, которыми бьют по территории Российской Федерации. Этим самым мы фактически наносим поражение военно-промышленному комплексу Украины. Без чего немыслимо продолжение дальнейших боевых действий. Это очень важное значение. И я бы сказал, что здесь информационная конкретность такая, она во многом очень правильна, потому что мы всегда ждем, ну, хорошо, вот эти рассуждения о том, что мы нанесли массированные, комплексные и всякие прочие удары, в том числе и нашими гиперзвуковыми средствами. Ну, а что поразили? Mm-hmm. Вот сейчас есть совершенно конкретные ответы на эти вопросы. Что мы поразили, каких примерно объемов. Целей много, кстати, там порядка 20 целей. Ну, и то, что вы спросили, конечно, эта вещь уже достаточно известна. Я еще, по-моему, на вашей радиостанции говорил в начале 24-го года, что количество ракет для патриотов, ну, не только, кстати, для европейских систем, очень ограничено. И долго они не могут так ими, что называется, оперировать, потому что на поражение одной цели идет там от 3, условно говоря, до 20 ракет. Тот же самый патриот стреляет залпами, что называется, фактически для того, чтобы уничтожить какую-то важную цель, там, гиперзвуковую ракету, Искандер там, или кинжал, то есть вот это, тем более «Оникс», для этого нужно несколько ракет. Их нет. И сокращение этих ракет было предсказано еще чуть ли не при Байдене, который стал потихоньку переводить стрелки на Европу, потому что эти ракеты уже не Соединенные Штаты пришлось им изымать не только со складов, но и из воинских частей. И с учетом войны в Иране, которая потребность резко увеличила в этих ракетах, американцы попали в ситуацию, когда деньги есть, экономическая мощь есть, а военной промышленности достаточно для того, чтобы производить. И этого нет. Впервые они на этом обломались при поставках крупнокалиберных снарядов, потому что план был не выполнен ни в 25-м, ни в 26-м году. А теперь они не могут производить достаточное количество и ракет к патриотам, потому что, ну, примерно срок производства такой ракеты 1.5-2 года, ну, в лучшем случае это год, если как бы производство налажено полностью. То есть это нельзя ни за какие деньги произвести, как та поговорка про беременную женщину, которая все равно родит через 9 месяцев. Да? Uh-huh. Так и здесь тоже. Ракет нет. И больше их не будет, потому что и союзники американские пользуются этими ракетами, в том числе на Ближнем Востоке, дорожат этими ракетами. Потому что, вот обратите внимание, лицензия была отдана Японии и Германии. Японцы стали производить патриоты в ограниченных количествах. А немцы так не смогли освоить. И ведь это как бы показывает бредовость этой идеи производства, совместного производства патриотов там где-то на Украине, тем более. Ну, скорее всего, производство, если будет налажено, оно будет налажено в Германии, но это вопрос все равно не одного и даже не 2 лет. Поэтому вот такая ситуация реальная. Этим объясняется и стремительное появление миролюбивых ноток и в Соединенных Штатах, и у их союзников, и на Украине. Просто, понимаете, зима приближается, систем ракет противоборства против нашей баллистики, да и крылатых ракет практически не осталось. Это означает только одно, что при необходимости мы можем раздолбать все энергетические очистные и всякие прочие сооружения, которые поставят Украину на грань просто катастрофы. Почему мы, кстати, это делаем, не делаем сейчас? Это другой вопрос, это вопрос к политическому руководству, но на самом деле совершенно очевидно, что мы доказали, что мы можем это сделать.
16: Алексей Иванович, я благодарю вас, в том числе и за то, что предвосхитили многие мои вопросы и ответили на них, даже не дожидаясь того, как я их озвучу. Как в воду смотрите. Алексей Иванович, спасибо большое. Это Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований и профессор МГИМО, был с нами на прямой связи. Я еще раз напомню, что целью ракетного удара армии России стали транспортно-логистические комплексы в Киеве и окрестностях и предприятия оборонной промышленности, задействованные в создании и распределении украинских дальних дронов «Камикадзе». Там и производство «Firepoint», выпускавшее компоненты для дронов «Камикадзе» и крылатых ракет «ФП-5», в том числе и предприятие «ГП Антонов», создававшее дальние дроны «Камикадзе» АН-196 «Лютый». Впрочем, эту тему продолжит Виктор Баранец.
3: говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
17: Минувшей ночью российская армия во время ударов по военным, военно-промышленным и энергетическим объектам Киева и области, в общем-то, добились очень жирного успеха, потому что очень большое количество стратегически важных для Украины предприятий было поражено. Судя по сообщениям в украинских средствах массовой информации, киевляне, жители Киевской области насчитали более 70 ударов. Чем били россияне? Били ракетами различного типа наземного, воздушного и морского базирования. А по каким же объектам были нанесены эти множественные удары? Их много. Били по такому стратегически важному предприятию, как Farm Point. Чем это важно? Потому что там, как раз на этом предприятии, собираются ракеты «Фламинго» более совершенного типа. Дальше. Предприятия, на которых собирались беспилотники, такие как «Баба-Яга» и «Лютый», мы нанесли удар. В населенном пункте Бровары наши ракетчики подожгли огромные емкости с топливом. В Броварах это случилось, там 88 тысяч кубометров. Это стратегически важное предприятие, которое, в общем-то, лишило очень значительно украинскую армию топливного пойла. Нашим ракетчикам удалось уничтожить склад с так называемыми термобарическими боеприпасами. Это очень такая серьезная зараза. Называют это боеприпасы объемно-детонирующего взрыва. Это когда после взрыва снаряда образуется облако, расползается вот этот аэрозоль, а потом на определенный момент следует подрыв, и, в общем-то, горит все, что попало в зону этого подрыва. Уничтоженного в результате нашего вот этого ночного налета огромное количество противотанковых мин. Уничтожен и логистический хаб в одном из предместий Украины, где, в общем-то, собиралось огромное количество разной милитаризованной утвари в виде боеприпасов, комплектующих для беспилотников, ускорителей ракет и так далее. Все это до сих пор горит. Ну что можно сказать? Можно сказать, что надо прежде всего поздравить наших воинов со столь жирным уловом. Обратите внимание, ни в одном даже украинском паблике не говорится, что от наших ракетных ударов пострадали мирные жители. Это принципиально важное отличие российских ударов от украинских, которые не только лупят по жилым кварталам, но и охотятся даже за отдельными автомашинами и автобусами. Ну вот такова она суть террористической армии, террористического государства по имени Украины. Мы не такие. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
16: Главное заявление вице-премьера России Александра Новака о ситуации на топливном рынке России обсудим через пару минут в нашем эфире.
18: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
19: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
15: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие, у американцев нет гиперзвукового оружия. Сказано.
16: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Импорт топлива в Россию. Вот такая тема. Главное заявление Александра Новака, вице-премьера России, о ситуации на рынке. Бензин из-за рубежа был реализован на торгах Петербургской биржи. И это произошло в среду. Бензин был, как вы понимаете, импортный. И это следует из обзора Национального биржевого ценового агентства. Россия уже начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. В этом сообщил накануне вице-премьер России Александр Новак в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. И также Новак заявил, что ряд НПЗ скоро выйдет из ремонтов, ситуация с бензином улучшится. Правительство ожидает выхода нескольких НПЗ из ремонта в ближайшее время и рассчитывает стабилизировать таким образом поставки бензина в регионах.
4: Ситуация с бензином, которая сейчас складывается, насколько долго она продлится? Ощущение есть, что все-таки вот тогда был острый кризис, а сейчас может быть таким затяжным. Это правда или нет?
5: Ну, во-первых, хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемый, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтепроводящих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт, и все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительные топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
16: Обсудим сказанное и ситуацию на топливном рынке России с ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом финансового университета Игорем Юшковым. Игорь Валерьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
22: Здравствуйте.
16: Вот с чего хотелось бы начать. Что, по большому счету, ситуация, наверное, непривычная, если не сказать беспрецедентная, потому что ну, наша страна – это один из крупнейших в мире экспортеров нефти, нефтепродуктов в том числе, да, и сейчас, получается, вынуждена завозить топливо из-за рубежа, чтобы обеспечить внутренний рынок. Ведь это, на ваш взгляд, действительно беспрецедентное событие, и как вы можете его прокомментировать? Не связано ли это с каким-то симптомом глубинных проблем, которые не выходили наружу, потому что до этого таких проблем не было?
22: Ну, действительно, мы впервые, можно сказать, начинаем такой экспорт из дальнего зарубежья, потому что из ближнего зарубежья, из Беларуси, там, из Казахстана периодически были взаимная торговля, то мы им поставляем, то они, у нас единый топливный рынок. Но вот из дальнего зарубежья, там, из Индии, это первая крупная поставка какая-то. Чем обычных нефтепродуктов, там, бензина или дизеля, масла, да, мы завозим, бывает, но это исключительно для, по предпочтению потребителей. Но сейчас все упирается в то, что у нас сократилась нефтепереработка. Вот по июню данных Росстата мы сократили нефтепереработку на 22% по сравнению с июнем 2025 года. Вот. И просто топлива не хватает. И Александр Новак до этого говорил, что в результате прилетов часть НПЗ находится на ремонтах. И поэтому, да, вот такая экстренная мера, потому что сейчас еще и пиковый объем потребления. В августе всегда, каждый год, у нас больше всего потребляется, прежде всего, бензина. И с сентября как раз потребление начинает снижаться. И в зиме мы потребляем значительно меньше бензина, чем летом. Mm-hmm. Вот, поэтому получается, что раз ряд НПЗ во время пика находится на ремонте, топлива не хватает, и мы вынуждены перейти временно к импорту. Но пока только один танкер буквально пришел, и это тоже такой некий эксперимент и пробный шар. Посмотрим, будут ли дальнейшие поставки. Ну, будем надеяться, что они не потребуются. Вот Новак, опять же, заявил, что сейчас из ремонта выйдет часть МПЗ, ну и с сентября начнет снижение объема потребления. Поэтому я думаю, что скоро ситуация стабилизируется.
16: Игорь Валерьевич, а подскажите, пожалуйста, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но не только по этому году, но и по прошлому, и позапрошлому, да по многим годам прихожу к выводу, что чаще всего проблемы с топливом, не в таком масштабе, как сейчас, конечно, возникали именно вот в середине лета, в конце лета, и их связывали именно с тем, что многие НПЗ уходили на ремонт запланированный. А почему ремонт планируется тогда, когда наибольшая нагрузка на потребление топлива?
22: Ну, это действительно давняя проблема, и Минэнерго пыталась все время развести ремонты на НПЗ, но просто больше всего более удобно, скажем так, компаниям в летний период проводить. Ну, правда, летний период – это где-то, наверное, с мая по октябрь. Вот. Просто, опять же, летом существенно повышается спрос, поэтому это становится заметно. А то, что там в мае или в октябре ремонты, уже никто не замечает, потому что спрос не такой. И плюс там раньше это приводило вот некий дефицит, который мы называли, это все-таки был не физический дефицит, а это нехватка торговли на бирже скорее была, и биржевая цена повышалась. Конечно, потребитель этого особо вообще не видел. А сейчас мы говорим о том, что именно физически топлива не хватает. И это вот было, наверное, разве что только в прошлом году совсем чуть-чуть. И сейчас вот мы вторую волну переживаем дефицита топлива. Может быть, по бензину она даже более жесткая такая, резкая. Но, тем не менее, опять же, вот буквально неделю там осталось продержаться, а дальше уже будут улучшения хотя бы с точки зрения на сокращение спроса.
16: На ваш взгляд, можно ли прогнозировать третью волну проблем с топливом в России в этом году хотя бы?
22: Ну, тут фундаментальная проблема как раз необходимость обеспечения безопасности НПЗ. Если мы сможем обеспечить безопасность НПЗ, не будет больше уходов на внеплановые вот такие ремонты, то и проблем никаких не будет, и мер этих не нужно будет никаких, ни ограничений нашего экспорта, ни импорта тем более. Ну, вот, поэтому вот главная стратегическая задача наша – обеспечить безопасность нефтеперерабатывающих заводов. Все-таки мощностей у нас достаточно и для внутреннего рынка, и для экспорта.
16: А вот по поводу ремонтов, как-то на их продолжительность, сроки и качество влияют наложенные на Россию санкции?
22: Ну, раньше часть оборудования можно было взять в Европе. С 22 года европейцы запретили поставку в Россию оборудования для нефтепереработки. Поэтому сейчас, скажем так, пул поставщиков уменьшился. Поэтому если у кого-то там есть заказы, ты должен будешь ждать это оборудование, пока они его изготовят для тебя. Вот. В целом, крупное особенно оборудование для НПЗ, оно на складах, скажем так, не лежит. То есть все равно ты под заказ его должен ремонтировать. Вот. Но, тем не менее, конкуренция среди поставщиков была выше, и дешевле можно было, скажем так, отремонтировать или модернизировать НПЗ. Вот. Поэтому это скорее рост издержек создало, вот эти санкции с ограничениями, рост издержек для компании в плане ремонта и модернизации нефтеперерабатывающих заводов.
16: Игорь Валерьевич, последний вопрос, если за минуту уложитесь, будет просто шикарно. Вот переход России к импорту бензина и дизельного топлива, это же ведь не только следствие ударов и повреждений НПЗ, да? А это, я слышал, что логичный итог модели, которая существовала много лет, в которой внутренний рынок был заложником экспортной выгоды. Что вы об этом думаете?
22: Нет, я думаю, что как раз за последние там лет 10-15 у нас НПЗ как раз модернизировались, расширили мощности. То есть у нас к 22 году, ну и к настоящему моменту НПЗ подошли в очень хорошей форме. То есть высокий уровень, глубина переработки и так далее. Нет, нельзя сказать, что у нас внутренний рынок деградировал. Мы на Евро-5, вот, соответственно, с Евро-3 перешли в 2016 году именно за счет модернизации НПЗ. Нет, поэтому нефтепереработка у нас в довольно хорошем состоянии для внутреннего рынка. Вопрос регулирования был, какие цены будут на внутреннем рынке.
16: Спасибо большое, Игорь Валерьевич. Игорь Юшков был с нами на прямой связи. Переходим к другой теме. Запрет на импорт большинства армянских товаров в Россию никак не повлиял на ассортимент в магазинах. Армянский импорт быстро заместили за счет грузинского. Все подробности расскажет в своем сюжете Юрий Кораблев.
6: Армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне рухнул почти 80 раз. На поставках в Европейский Союз в эти месяцы страна заработала 364 тысячи долларов против 36 миллионов долларов годом ранее за российский экспорт. При этом увеличился экспорт продуктов в Россию из Грузии и Азербайджана, свидетельствуют данные национальных статистических служб. Более 95% экспорта грузинских яблок в первые полгода пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также поставила в Россию форели на рекордные 1,6 миллионов долларов, и Россия стала единственным ее покупателем. Импорт морепродуктов из Азербайджана с начала года вырос более чем на 40%, хотя доля армянской рыбы в российском импорте составляла лишь пару процентов. Эта статистика особенно показательна для сегмента, где армянские производители играли заметную роль, комментирует руководитель проекта в практике потребительский сектор ЭПК Strategy Partners Артем Суворов.
7: В основном это была замена продуктами из Азербайджана и из Грузии. В первую очередь касается сельскохозяйственных продуктов. Это рыба, это ягоды, овощи, фрукты, это напитки безалкогольные. Вот, это те продукты, которые на российский рынок уже традиционно поставлялись из Армении. Вот, соответственно, две страны, находящиеся плюс-минус в похожем климате, с плюс-минус похожими логистическими возможностями по доставке продукции в Россию, они заняли вот эту нишу выпавших продуктов. Азербайджанские и грузинские продукты, они и до этого были представлены на российском рынке, но в значительно меньшей степени представленности, чем армянский продукт. И вот сейчас у них появилась та возможность как раз закрыть вот эту новую долю, которая открылась на рынке, и увеличить присутствие своих продуктов на российских полках.
6: Экспорт фруктов и овощей из Армении в физическом выражении за полгода сократился почти вдвое, а основной спад пришелся на июнь, сразу после введения ограничений. При этом экспорт овощей и фруктов из Грузии и Азербайджана планомерно растет из года в год. За первое полугодие товарооборот между Арменией и Россией сократился на 20%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
9: В США число случаев заражения вызывающим диарею паразитом выросло до 15 тысяч. Обсудим ситуацию в эфире через 5 минут.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
24: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
25: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
0: В Великих Луках ликвидируют несанкционированные рисунки и надписи на фасадах зданий и городских объектах. Как сообщила депутат городской думы фракции «Единая Россия» Юлия Ярышкина, если нарушения выявлены на фасадах многоквартирных домов, их устранением занимаются управляющие организации. Работы на мостах и других городских объектах выполняет спецавтохозяйство. Сейчас специалисты ликвидируют надписи на центральном мосту. Ранее аналогичные работы проводились на Вантовом мосту. Более 110 километров грунтовых дорог приводят в порядок в Великих Луках. На состояние дорожного полотна влияют погодные условия, которые регулярно вносят коррективы в график и качество проведения работ. Отдельное внимание приходится уделять уборке песка и пыли, которые выносятся на асфальтированные улицы. Единственным долгосрочным решением вопроса является асфальтирование грунтовых дорог. Однако, как пояснил депутат городской думы Николай Андросович, этому должны предшествовать перевод дорог в соответствующую категорию и разработка проектной документации. Реализация таких проектов требует значительных финансовых средств, которых в настоящее время не всегда достаточно для выполнения всех необходимых работ. Вместе с тем, содержание грунтовых дорог продолжается ежедневно. Согласно графику, проводится их грейдирование. Кроме того, спецавтохозяйство отрабатывает заявки, поступающие от жителей города. Три великолукских лучника представляют Псковскую область на спартакиаде народов России. Это Ника Кондратюк, Илья Силаев и Сергей Шляпин. Соревнования проходят в Екатеринбурге. В турнире по стрельбе из лука принимают участие 170 спортсменов из 35 регионов России.
1: О валютах.
0: Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юань 12 рублей 63 копейки.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
16: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И еще одна новость. Центры по контролю и профилактике заболеваний зарегистрировали свыше 15 тысяч подтвержденных случаев заражения циклоспорозом в США с 1 мая. Об этом свидетельствуют данные центров. Там 15 716 лабораторно подтвержденных случаев с мая зарегистрировано в Штатах. Это говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Еще почти 12 тысяч случаев требует дополнительной проверки. Вспышка циклоспороза зафиксирована в 47 штатах. С мая были госпитализированы чуть менее 1000 человек, и два случая заражения закончились летально. Что за эпидемия в Соединенных Штатах? В Штатах мы спросим у директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист-иммунолог-аллерголог и клинический вирусолог с нами на прямой связи Георгий Викулов. Георгий Христович, я вас приветствую, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
16: Подскажите, пожалуйста, вот то, что происходит в Соединенных Штатах, казалось бы, благополучной стране с высоким уровнем медицинского здравоохранения, в том числе, вдруг такая массовая, или это не массовая, 15 тысяч плюс 15, ну, хорошо, 12 тысяч неутвержденных больных, но, на мой взгляд, это достаточно много. Плюс еще и симптомы у этого циклоспороза не самые приятные, насколько я понимаю.
8: Ну, дело в том, что это паразитарное заболевание инфекционное с поражением тонкой кишки у человека. То, что подтверждено 15 700 случаев, соответственно, заболеваний и сотни госпитализаций, да, это на самом деле беспрецедентное для вообще для здравоохранения США и для вообще в целом для нашей планеты, потому как ранее такого никогда не было. Источником заражения является, как ни странно, салат айсберг нарезной. То есть вот свежий салат, причем он, как правило, это может быть фермерский салат, но он мексиканского происхождения. И поставляется в сети быстрого питания, то есть когда в США вообще распространено такое, люди приходят на обед и в виде такого, соответственно, бара накладывают себе овощи, салат, и это все термически необработанное. И, соответственно, так как изначально это не было качественно обработано, происходит попадание возбудителя, паразита простейшего, циклоспору, соответственно, цитонтензии, и попадает в организм, внедряется именно в ЖКТ, в тонкую кишку, в слизистую оболочку, вызывая воспаление и нарушение всасывания, соответственно, питательных веществ. И, соответственно, это вызывает уже развитие различных симптомов. Ну, может передаваться

0: Ну, смотрите, считается так, что не только термическая обработка, на самом деле, если качественная именно под напором, соответственно, обработка водой, то это в определенной степени помогает. Но по-хорошему, если уже заражение произошло, сами вот эти вот возбудители простейшие погибают, да, только при термической обработке.
1: А как же лечить тогда этого паразита?
0: Ну, сам паразит не болеет.
1: Ну, да.
0: Да. Соответственно, заболевание, циклоспороз лечится только, соответственно, ну, амбулаторно тоже могут лечить. В принципе, при показаниях осуществляется госпитализация. Применяются антимикробные средства в сочетании с регидратацией, восполнением жидкости. Применяется, самое интересное, что применяется препарат, который давно уже используется в практике. Тот же, соответственно, котримоксазол или бисептол известные. То есть это известный, давно применяющийся препарат, который оказался эффективным. И достаточно 70 дней быстро, соответственно, помогает. Но если у людей есть непереносимость этих препаратов, такая категория людей есть, тогда применяют фторхинолоновые, соответственно, антимикробные средства, они также высокоэффективны. Ну, а регидратация должна быть именно аптечными растворами, содержащими необходимое количество калия, натрия, глюкозы. Вот, соответствующая диета назначается. И, соответственно, очень важное замечание, что нельзя применять препараты, останавливающие перистальтику, антидиарейные препараты.
1: Угу. Георгий Христович, важный вопрос. Да, это все в Соединенных Штатах, я для нашей аудитории подчеркну, происходит. Есть ли опасность, что что-то подобное может произойти на территории России, а то у нас сейчас перестанут покупать салат «Айсберг» и еще салат «Латук» до кучи?
0: Ну, смотрите, прямого риска для России на сегодняшний день нет. Но завозные случаи потенциально могут быть. Но в нашей стране существует очень серьезная, соответственно, скажем так, проверка продуктов на границе. И Роспотребнадзор оценивает угрозу массовой вспышки как крайне низкую в нашей стране. Но так как у нас существует и, соответственно, санитарный щит и система периметр, мы имеем одну из лучших систем эпидемиологического надзора. Но у нас плюс заключается в том, что из-за санкций и логистических ограничений это как раз нам на пользу идет.
1: Но, это прекрасно. Же, да, Георгий Христович, да, закончите мысль, пожалуйста.
0: Да, но тем не менее, так называемая диарея путешественников и заболевания конкретных людей никто не может исключить, что вот они заболели и возвращаются домой. И надо назвать страны, регионы высокого риска. Это не только США, конечно, это Мексика, это Перу, Гватемала, это Индия, Непал, Таиланд.
1: Да, Георгий Христович, благодарю вас. Спасибо большое. Георгий Викулов был с нами на прямой связи. А далее в нашем эфире будет сюжет о том, что сахар тут резко подорожал. А почему это произошло, детально разбиралась моя коллега Виталия Осипова.
2: Биржевые цены на сахар выросли на 4% и достигли максимума с мая прошлого года. Это данные ICE Futures. С начала августа стоимость продукта выросла почти на 20%. Котировки растут на фоне опасений по поводу сокращения мирового производства сырья. Ключевым фактором давления на рынок стала ситуация в Индии, крупнейшем мировом потребителе сахара. Дополнительное давление на рынок оказывает вероятность сильного Эль-Ниньо, что угрожает урожаям в ключевых регионах-производителях. Подробнее о факторах, которые толкают мировые цены на сахар вверх, рассказал радио «Комсомольская правда» руководитель проекта Sugar.ru Вадим Гомес.
3: Меняется климат, и сейчас ожидается вот это

0: супер Эль Ниньо, и, соответственно, засуха. Мы знаем, что засуха была в Европе. Мы знаем, что 2 года подряд прошлой засуха была в России. В этом году, слава богу, нет, но как бы мир большой, да? Соответственно, ожидается, что будет дефицит сахара, и цена на сахар будет расти. Плюс, второе, сахар является определенным эквивалентом нефти. То есть из сахарного тростника сока делается не только сахар, тот, который мы едим или добавляем там в кондитерку, но и делается биоэтанол, который используется в ряде стран, Бразилии, Индии, там используется в качестве топлива. Ну, там они в бензин добавляют какое-то количество этого вот биологического топлива. Соответственно, чем выше цена на нефть, тем, соответственно, выгоднее использовать сахарный тростник не в качестве производства белого сахара, а в качестве производства топлива. Мы понимаем, что цена на нефть, возможно, достаточно долго будет высокой. Соответственно, это стимулирует рост цен на сахар. Вот как бы 2 основные причины.
1: При этом внутри страны, по словам эксперта, как ни странно, напротив, цены на сахар будут снижаться. Он отметил, что Россия себя полностью обеспечивает этим продуктом.
0: Я ожидаю в рознице на данный момент, я ожидаю снижения. Мы видим резкое падение российской цены на сахар, потому что у нас-то специфическая ситуация. Мы-то от рынка отвязаны в определенном смысле, но только в определенном смысле, надо понимать тут нюансы. Значит, мы производим обычно больше сахара, чем потребляем. А разницу, которую мы производим, мы поставляем в страны ближнего зарубежья. В основном это Казахстан, потом это Узбекистан, ну и по мелочи дальше. Если у нас сахар очень много, он начинает идти уже во всякие экзотические страны, вроде там Северной Кореи, вроде Афганистана, туда, куда нет нормальной железной дороги, но, видимо, уже достаточно. Маржа такая, что можно уже автотранспортом отправлять в какую-то часть пути. В данный момент опять у нас вроде бы хороший урожай. На данный момент мы не видим каких-то проблем с урожаем. Соберем мы нормальный урожай, скорее всего, получим, ну, где-то 6,7, может быть, 6,6 миллиона тонн сахара. Потребление у нас, ну, по-разному можно оценивать. Давайте оценим там 5,9. Вот у нас лишних получается 900 тысяч тонн сахара. Вот этот сахар, да, куда-то девать.
1: Ранее сообщалось, что потребление сахара и кондитерских изделий в России сократилось до минимума с 2004 года, составив в 2025 году 28 килограммов 200 граммов на человека против 28 килограммов 800 граммов годом ранее. При этом упало и потребление сахара в чистом виде, а также варенье, повидло и меда. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Ой, голова закружилась.
8: Не вставай резко.
7: Куда подевались очки?
8: Они у тебя на голове.
7: А газ-то я не выключила.
8: Бабушка, ты выключила газ перед выходом.
7: Это старость.
8: Я с тобой. Справимся.
1: Здоровье мозга – ключ к долгой и полноценной жизни. Именно он позволяет нам оставаться самостоятельными и радоваться каждому дню. Хорошо, если рядом есть поддержка, а если нет? У нас в гостях эксперт по здоровью мозга Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. С возрастом работа мозга может меняться. Это может отражаться на ясности мышления, памяти, возможности сосредоточиться.
1: Но ведь каждый мечтает сохранить ясный ум, помнить важное и быть независимым.
9: Это абсолютно естественно. Одни люди и в преклонном возрасте активны, а другие начинают забывать простые вещи и терять концентрацию.
1: С возрастом многие замечают ухудшение памяти. Это естественный процесс?
9: Все верно. И серьезные сложности часто начинаются с малого. Забытого дня рождения, пропущенной таблетки. С годами могут добавляться и проблемы с сосудами, а современный ритм жизни постоянно испытывает наши умственные способности на прочность. Все это может привести к тому, что человек постепенно теряет возможность полноценно заботиться о себе. Думаю, страх стать обузой для близких знаком очень многим.
1: Проблемы с памятью и ясностью ума входят в число основных причин, серьезно снижающих качество жизни в пожилом возрасте. Расскажите, на какие именно проявления стоит обратить внимание в первую очередь?
9: Один из первых сигналов – это трудности с кратковременной памятью, когда сложно запомнить то, что произошло недавно.
1: То есть события молодости помнятся отлично, а вчерашний день или цель прихода в комнату уже нет.
9: Именно. Другой яркий симптом – потеря концентрации. Например, дочитал статью до конца и уже не помнишь, о чем она была. Или сложно удержать внимание на передаче, мысли постоянно уплывают.
1: А бывают ли эмоциональные проявления?
9: Безусловно. Частые перепады настроения, немотивированная тревожность, слезливость – все это тоже важные сигналы, которые говорят о том, что мозгу нужна поддержка.
1: Но почему у одних эти проблемы проявляются сильно, а у других – нет? Что является главной причиной?
9: Все дело в здоровье нервных клеток, нейронов. Ключевую роль здесь играет кровообращение. Когда мозг недополучает кислород и питание из-за проблем с сосудами, активность нейронов снижается, что и сказывается на работе памяти и мышления.
1: Значит, чтобы поддержать активность мозга, нужно в первую очередь позаботиться о его кровоснабжении?
9: Совершенно верно. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы.
1: Таким образом, наша главная задача – это поддержание здоровья сосудов и питания мозга. И начинать никогда не поздно. Как же правильно заботиться о мозге, чтобы сохранить его активность и поддержать здоровье?
9: Подвижный образ жизни, здоровый сон. Также требуется полноценное питание, содержащее витамины группы В, ферменты и другие полезные вещества. Сегодня для этого есть современное решение. Например, итальянские ученые разработали уникальную натуральную формулу Forte Mente Gold. Над ее созданием работали более 40 лет, чтобы объединить в составе последние достижения в поддержке активности клеток мозга.
1: Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона «#125», чтобы получить персональную консультацию и узнать, как можно получить Forte Mente Gold бесплатно. #125. Вера Алексеевна, в чем же заключается сила Forte Mente Gold?
9: Это инновационный подход к ясности ума на долгие годы. Его уникальность в сочетании натуральных компонентов и передовых технологий. Такой комплекс реально помогает восполнить необходимое питание клеткам головного мозга, поддерживая их тонус и активность на клеточном уровне.
1: Если вы хотите поддержать ясность ума и оставаться самостоятельными, не откладывайте заботу о себе на потом. Узнайте подробнее о Forte Mente Gold прямо сейчас. Позвоните на горячую линию с мобильного телефона #125. Только сегодня, в день нашего эфира, мы подготовили эксклюзивные условия для наших дорогих слушателей. Звоните прямо сейчас и узнайте, как можно получить Forte Mente Gold бесплатно. #125. Набирайте с мобильного #125. Вера Алексеевна, в чем же ключевая особенность Forte Mente Gold? Почему стоит обратить на него внимание?
9: Его компоненты – это полноценное питание и энергетический обмен в клетках. А от этого, напомню, напрямую зависит чистота сосудов, их эластичность и текучесть крови. Это основа. Когда мозг получает полноценное питание и кислород без препятствий, нейроны сохраняют активность. А значит, улучшается работа памяти, мышления и даже настроения.
1: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы. Начните заботу о себе уже сегодня с Forte Mente Gold. Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона #125, чтобы получить персональный персональную консультацию и узнать, как можно получить Fortemente Gold бесплатно. Звездочка 125. Вера Алексеевна, расскажите о составе. Какие компоненты делают Fortemente Gold таким особенным?
9: В основе два ключевых компонента. Первый – центелла – мощный природный элемент, который помогает поддерживать здоровый метаболизм в нервной ткани. Второй – уникальные биологически активные ферменты, так называемый фактор роста, полученный из ферментированной папайи. Они способствуют поддержанию тонуса и здоровой активности головного мозга, что позволяет сохранять бодрость и энергию.
1: Очень интересный состав. Я слышала, что ферментированная папайя известна своими антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами.
9: Верно. Fortemente Gold оказывает комплексное действие. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы. Здоровые сосуды и активный мозг – это основа не только для хорошей памяти, но и для общего тонуса, энергии и прекрасного настроения. Помогает радоваться жизни и быть рядом с близкими. Не зря его называют «золотом для мозга» и формулой активного долголетия.
1: Звучит вдохновляюще. Итак, подведем итоги. Fortemente Gold – это эксклюзивная формула, объединившая натуральные компоненты и передовые научные разработки.
9: Да, это итальянское качество и ваш надежный союзник для сохранения ясности ума и крепкой памяти. Fortemente Gold – это возможность в любом возрасте жить полноценной жизнью, радоваться каждому дню и быть рядом с близкими.
1: Пусть ваш ум будет ясным, а память – крепкой. Начните заботу о себе уже сегодня с Fortemente Gold. Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона звездочка 125, чтобы получить персональную консультацию и узнать, как можно получить Fortemente Gold бесплатно. Звездочка 125.
9: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Продукт зарегистрирован в системе «Честный знак». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок проведения акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Просто космос.
11: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Недавно астрономы обнаружили звездную систему HD 110-067. Знаю, неинтересное название, но она оказалась удивительно похожа на нашу, солнечную. Шесть планет в ней движутся в идеальном ритме, словно шестеренки, напоминая компактную копию дома, в котором живем мы. И, конечно, сразу возникает главный вопрос. Если есть такая похожая система, сможем ли мы найти там аналог нашей Земли? Пока, ответ разочаровывает, система похожа на нашу по устройству, но не по условиям. Все найденные планеты расположены слишком близко к своей звезде. Это раскаленные миры размера между Землей и Нептуном. У них нет каменной поверхности и тем более жидкой воды. Так что искать вторую Землю там пока бессмысленно. Но сам факт открытия доказывает главное. Наш тип звездных систем не случайность, а распространенное явление в галактике. Следующее, о чем хочу рассказать вам, переносит нас в гораздо более грандиозные масштабы. Ученые наблюдают процесс, от которого захватывает дух. Ядро далекой галактики буквально выключается на глазах. Но представьте себе, огромный город, который внезапно погружается во тьму. Раньше этот объект принадлежал к классу активных галактик. Его центр ярко сиял из-за того, что сверхмассивная черная дыра жадно пожирала газ и пыль. Но аппетит дыры упал, топливо закончилось, и свечение угасло в десятки раз. Обычно такие процессы длятся миллионы лет. Но астрономам повезло поймать этот момент практически в реальном времени. Это уникальная возможность увидеть, как гигантский космический костер затухает на наших глазах, и понять, как рождаются и умирают активные ядра галактик.
4: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
12: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
4: О спецоперации.
13: Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве и Киевской области. В числе пораженных целей промышленное предприятие Firepoint, которое производило компоненты для ударных БПЛА, а также осуществляло сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго», сообщили Минобороны. Также удары пришлись по торгово-складскому комплексу «Укрспецсистемс», где велась сборка дронов самолетного типа. Сборочному предприятию авиапромышленности завода «Антонов», производившему дроны Ан-196 «Лютый» и складу боевых припасов с термобарическими авиационными бомбами и минами. А в Киевской области поражены транспортно-логистический центр, распределявший товары для производства беспилотников и средств РЭП, а также склад горюче-смазочных материалов в Броварах топливом для вооружения Киева.
4: О бизнесе.
13: Российский союз промышленников и предпринимателей призвал принять меры по поддержке бизнесменов, чьи проекты пострадали из-за атак БПЛА на логистические центры Wildberries. Это налоговые отсрочки, льготное кредитование, учет утраченных товаров в составе убытков, мораторий на проверки механизма госстрахования рисков. На оперативном сообщении союза также обсудили реструктуризацию задолженности, кредитные каникулы, льготные условия от банков без ухудшения кредитной истории продавцов. Участники отметили, что меры должны быть приняты ракеты быстро, а также включать решения по восстановлению логистики.
4: О вооружениях.
13: В Японии заявили о возможном запуске Северной Кореи баллистической ракеты, говорится в сообщении береговой охраны страны. Ракета была запущена в сторону Японского моря, находящегося в регионе. Суда призвали не приближаться к ее обломкам и незамедлительно связаться с японскими властями. Позже стало известно, что запущенная Северной Кореей ракета уже упала. Координаты сейчас неизвестны. Предполагается, что обломки рухнули в Японское море.
4: О Москве.
13: Владимир Путин назвал Москву самым ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу в России. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, передовой региональный опыт нужно максимально широко использовать по всей стране. Путин также отметил, что в столице рентгеновские снимки анализируют в едином центре буквально за секунду с помощью компьютерного зрения. Это позволяет проводить исследования качественно и удобно для пациентов, а также снижает нагрузку на врачей. Ранее сообщалось, что президент поручил социальному блоку правительства подготовить стратегию развития национальных цифровых платформ. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
14: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. Начнем с аналитики массированного удара по Украине от военкора Коца и обсудим его материал на kp.ru, а также выясним, почему в России падают продажи новостроек. Причины, в общем-то, все те же, но есть нюанс. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Ну а начнем с того, что откроем наш портал kp.ru, да, и на этом сайте опубликован материал нашего коллеги Александра Коца. «Все сгорело до поставки на Донбасс». Аналитика массированного удара по Украине, собственно, от Александра Коца, специального корреспондента «Комсомольской правды», военкора и члена СПЧ. Александр находится с нами на прямой связи. Александр, приветствую, здравствуйте.
15: Да, приветствую.
14: Ну, расскажите, пожалуйста, что сгорело до поставки на Донбасс, кем должно было это быть поставлено на Донбасс, и почему порты Большой Одессы не приняли ни одного иностранного судна с 22 июля?
15: Да, ну я тут сразу, наверное, отвечу на один из самых популярных вопросов, почему мы все бьем-бьем, а в нашу сторону все равно все летит, летит и летит. Ну, во-первых, потому что на украинскую оборонку работает весь ВПК западного мира, и поставки они по земле не прекращаются, соответственно, и комплектующие в цеха тоже доезжают. При этом сама сборка готовых изделий, она разнесена по разным производством, то есть нет какого-то одного завода, условно говоря, Firepoint, да, который производит дроны FP-1, FP-2, которые летят в нашу сторону, которые производят крылатые ракеты Фламинго FP-5, которые обещают в скорости нам баллистические ракеты на наши головы FP-7, FP-9. Нет вот какого-то единого завода. Все разнесено по маленьким узлам, где-то производят начинку, где-то производят боевую часть, где-то производят полетные агрегаты, где-то мозги, и все это может быть даже в разных географических точках Украины, и мы по ним бьем регулярно. То есть Firepoint в списке массированных ударов буквально каждый раз. Вот 2 июня били по площадке в Днепропетровской области, 2 июля били по заводу «Радионикс», где система управления для «Фламинго» собирается в Киеве, 30 июля завод «Маяк» обрабатывали, где производятся боевые части. В августе дважды били по заводу «Киев-111». 16 августа, кстати, по нему же повторяли. И сегодня вот были удары по узлу производства, где делают ускорители для крылатых ракет. Ускорители, они, собственно, со стартовой площадки выводят в воздух ракеты «Фламинго». А все производство, оно, повторюсь, рассыпано и по подземным площадкам, и по субподрядчикам. Угу. Вот. И смысл как бы не в том, чтобы сжечь сейчас вот все производство разом, да, а в том, чтобы интервал между нашими заходами был короче срока их восстановления. Ну, невозможно полностью, да, вот там без лукавства, да, выжечь напалмом все это производство, но заставить их долго восстанавливать, это мы можем. И важно, чтобы вот эта система ударов, она была чаще, чем, собственно, они могут восстановить. Был удар по заводу Антонову, тоже не первый раз, только за это лето уже трижды по нему прилетало, и 2 июля, и 16 июля, сегодня вот по сборочному производству дальних дронов «Лютый», разведывательных дронов для «Лека-100», еще какое-то неназванное сборочное предприятие авиапромышленности, но вот, видимо, работа по этому адресу еще не закончена, поэтому ее не называют. Отдельно прошлись по логистике, был нанесен удар по торгово-складскому комплексу «Укрспецсистемс», это крупноузловая сборка самолетных БПЛА, она идет в том числе на коммерческих терминалах, да, логистических. И это вот не первый удар такой серии. Были удары по узлам снабжения МПЛ «Чайка», «Рапид», новую почту по всей стране разносят. Сегодня вот в Мартусовке был удар по логистическому хабу «Землер Групп». Там по сводке хранились, распределялись товары двойного назначения. Это и комплектующие для различных дронов, это и роботизированные системы, и средства РФ, то есть с виду обычный такой склад, да, с фурами. Ну и, наверное, вот единственная такая в сегодняшнем списке позиция не про ВПК, а непосредственно про то, что влияет на линию боевого соприкосновения, это склад боеприпасов, тоже на Киевщине, там хранились термобарические авиабомбы М-900, там хранились противотанковые мины, боеприпасы для больших дронов типа «Баба-Яга», и, собственно, то, что там вот сегодня сгорело под Киевом, должно было уже к концу недели доехать на Донбасс и падать на наши окопы. В Броварах выжгли терминал хранения топлива, 8 тысяч кубометров, предназначенного для ВСУ, ну и уже традиционно бьем по портовой инфраструктуре в Одесской области, склады в Черноморске, в порту Южном. Ну, вообще, эти удары уже дают результаты, потому что с 22 июля в порты Большой Одессы не зашло ни одно иностранное судно, да не только иностранное, и там уже потери от простоя, потери только агросектора оцениваются в 3 миллиарда долларов, но тут дело не в деньгах, потому что удары идут системно по инфраструктуре и по судам теневой и военной логистики, то есть по тем сухогрузам, которые везли под зерновой декларацией, ну, какое-то военное имущество, вооружение, и, собственно, фрахтовальщики, судовладельцы даже для коммерческих рейсов уже отказываются от таких предложений, потому что себе дороже терять судно или столкнуться с тем, что ты не сможешь выйти из портов. И это ведь не только по Одесской области идет, но и по Дунайским портам, Измаил, Кила и так далее.
14: Угу. Но так или иначе, вот то, что наши удары наносятся, ну, скажем так, чаще, чем восстанавливается производство на Украине, должно же дать некие результаты. А эти результаты, они будут кем-то или когда-то, ну, опубликованы или замечены? Вот вы, как эксперт в этом вопросе, можете подчеркнуть или подсветить какие-то важные аспекты?
15: Ну, этот эффект же, он не может быть сиюминутным, потому что он имеет такой накопительный характер, да, и рано или поздно, конечно, скажется. Ну, во-первых, запуск дальнобойных дронов по российской территории – это удовольствие недешевое. Тот же один беспилотник «Лютый», который делается на Антонове, по которому сегодня пришелся удар, стоит порядка 200 тысяч долларов. То есть вот тот день, когда, допустим, мы сбиваем 1000 дальних дронов, вот умножьте, условно говоря, на 200 тысяч, это получится 200 миллионов за одни сутки долларов, да? А тут тебе еще выбивают эти возможности, а тут ты еще и не демонстрируешь какой-то реальный эффект, да, который повлиял бы на ход боевых действий. Но рано или поздно и спонсоры украинские тоже задумываются, а надо ли нам финансировать всю эту историю. Ну и плюс, конечно, вот этими ударами мы наносим урон экспортной выручке Украины, на которую она, и собственно, и
16: производит это огромное количество дронов, то есть мало того, что есть подпитка извне, но еще и вот за счет экспорта руды железной, за счет экспорта зерна, за счет экспорта подсолнечного масла, они имели неплохие там десятки миллиардов долларов, за счет которых они, собственно, эти производства и развивали, и имели возможность не только кормиться с подачек западных своих кураторов, но плюс еще и производить на собственную денежку какой-то процент этих беспилотников, конечно, таких возможностей станет меньше, рано или поздно.
14: Да, Александр, а вот тот факт, что ПВО вообще никак не реагировало на удары армии России по вот этим всем объектам, которые были поражены, это, на ваш взгляд, о чем говорит?
16: Ну, нельзя сказать, что оно вообще не реагировало, оно реагировало еще как, но на сегодняшний день ПВО Украины, оно состоит из, собственно, авиации, которая гоняется за дронами и пытается их сбить, ну, это и самолеты, и вертолеты, в том числе, кстати, американские F-16, то есть, кроме как вот в таком виде их использовать невозможно. У них огромное количество дронов-перехватчиков и вполне эффективных, но вот у них не осталось ничего, что могло бы противостоять нашим ракетным средствам поражения, особенно баллистическим, потому что катастрофически не хватает средств для перехвата к системам Патриот, а к советским, и мы вообще брать ниоткуда, поэтому в противоракетах они очень серьезно проседают, поэтому, собственно, наши ракеты, разгрузив ПВО нетрадиционное, совершенно спокойно, как нож в масло, проходят по своим целям, потому что нет противодействия традиционных систем противовоздушной обороны.
14: На ваш взгляд, если мы продолжим в таком же темпе поражать вот эти объекты, хотя это тоже сложно, потому что ракеты у нас тоже не из воздуха берутся, да, и тоже их нужно произвести, и тоже это стоит определенных денег, но так или иначе, если это продолжится, то зима для Украины будет, как и обещали, крайне холодной?
16: Тут сложно сказать, потому что каждую осень мы поднимаем этот разговор, каждую осень мы говорим, переживет Украина эту зиму или нет, и каждый раз она ее переживает. Конечно, зима будет тяжелой, потому что удары приходятся в том числе и на критическую инфраструктуру, которая обслуживает военно-промышленный комплекс Украины, а для нас это легальная военная цель. Соответственно, конечно, определенные проблемы будут, но они предпринимают, конечно, какие-то шаги и закупают резервную генерацию, и часть энергетики уходит под землю.
14: Александр, благодарю.
16: Конечно, вырубить будет сложно.
14: На связи с нами был Александр Коц. Через пару минут в эфире обсудим, почему число кофеин в Москве за последние 12 месяцев сократилось на 15%.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
17: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
19: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках».
20: 8-495-728-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомоль».
14: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение новостей. Число кофеин в Москве за последние 12 месяцев сократилось на 15% до 2500 заведений, посчитали аналитики 2GIS. По данным этого сервиса, это самое сильное снижение среди российских городов-миллионников. Там указывают, что за год столица лишилась примерно 500 таких точек. Помимо Москвы, снижение зафиксировали в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, в Казани, в Перми и в Краснодаре. Ну и в целом в городах-миллионниках число таких точек за год уменьшилось на 3%. Если сегодня предпосылки для закрытия кофеен, комментирует радио «Комсомольская правда» председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, совладелец сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
21: Кофейни находятся в среднем ценовом сегменте, и сегодня предпосылки есть к схлопыванию всего среднего ценового сегмента. Люди оттуда уходят. Удар по всей середине идет, и удар очень серьезный. Потребитель либо переходит в доставку, и доставки очень много, либо переходит в нижний ценовой сегмент, переходит на фастфуд. Поэтому закрытия идут по всем средним ресторанам сегодня. И кофейни просто попадают в них. По всем идет спад.
14: Помимо прочего, действительно, по данным 2GIS, в Москве снижается число заведений и других форматов. За последние 12 месяцев количество кафе сократилось на 10%, ресторанов на 5%, ну и заведений быстрого питания на 3,5%. При этом общее число заведений общепит в столице практически не изменилось и составило 32 700. В России падают продажи новостроек. Причины все те же. Высокая ставка, недоступность ипотеки, сокращение ипотечных программ, нестабильная экономическая ситуация. Такая ситуация по всем сегментам, это подчеркивают эксперты, но при этом рынок вторичного жилья, напротив, показывает рост. Подробнее расскажет наш коллега Василий Воронин.
22: Продажи жилья в новостройках в России в июле сократились на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Это данные аналитиков. В городах-миллионниках снижение составило почти 10%, а в Москве и Краснодаре – минус почти 40%. Эксперты связывают это с высокими ценами и недоступностью ипотеки для многих покупателей. О причинах снижения интереса к покупкам новостроек Радио КП рассказал основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
23: Главная причина заключается в том, что цены на рынке новостроек в строящихся домах сегодня выше на 15-20%. Цен в таких же домах, построенных таким же застройщиком в том же самом районе, но уже готовых, введенных в эксплуатацию на вторичном рынке, и уже с отделкой, и уже с мебелью. Ну, понятно, что потребитель голосует прежде всего деньгами. Это как бы первая причина. Вторая причина спроса и интереса заключается в том, что устойчивый достаточно миф о том, что покупайте сегодня, если мы говорим о новостройке, завтра она будет дороже, этот миф уже не работает. Мы видим, что после сдачи жилья в эксплуатацию в домах-новостройках цены снижаются на 15-20% по отношению к тем, по которым люди покупали. То есть отсутствует абсолютно инвестиционная привлекательность этой недвижимости, потому что после любого жилья в эксплуатацию цена падает. Ну и на самом деле третья проблема заключается в том, что ипотека по-прежнему остается дорогой, и ставки по ней являются заградительными из-за высокой ключевой ставки. И по этой причине значительное количество покупателей не могут купить, в принципе, новостройку, потому что кредиты очень дорогие.
22: При этом, по прогнозам экспертов, первичное жилье в России будет только дорожать из-за устойчивого увеличения стоимости рабочей силы, стройматериалов и логистики. Так, по данным ЦИАН, жилье с чистовой отделкой в новостройках в крупных городах России за полгода подорожало почти на 10%, комментирует Константин Апрелев.
23: Поскольку квартир с отделкой стало в 3 раза меньше на рынке, естественно, интерес к таким квартирам вырос. Это первое соображение. Второе, безусловно, цены на стройматериалы и на рабочую силу специалистов, которые могут сделать качественную отделку, тоже вырос. То есть зарплаты выросли. И вот эти затраты, они, естественно, застройщикам перекладываются на покупателя, потому что при прочих равных все равно покупатель, делая ремонт, например, как так называемый формат white box, то есть под финишную отделку, под покраску, то есть когда все стены уже выведены, электропроводка сделана, полы все выровнены, потолки подготовлены, то есть, ну, грубо говоря, остается только финальная отделка квартиры. Вот в этой ситуации такого рода предложения с отделкой, они, безусловно, очень привлекательны. А если вообще сделана вся финишная отделка, и человек может сегодня въехать и жить, а потом через несколько лет поменять обои, если он захочет, или поменять дизайн квартиры, ну, безусловно, это ценно. Естественно, этот продукт, он пользуется популярностью, поэтому цены в этом сегменте выросли, может быть, не столь значительно, как позиционируют на 11%, но по сравнению с другими новостройками темпы роста цен на квартиры с отделкой выше, потому что самого этого товара гораздо меньше, его сложнее сделать в сегодняшней ситуации, когда рабочие руки стоят дорого.
22: При этом рынок вторичного жилья Москвы второй месяц подряд показывает рост после майского спада активности. В июле в столице зарегистрировано 12,5 тысяч сделок с готовым жильем. Это на 6,5% больше, чем в июне. И стало вторым показателем с начала года, уступив только апрельскому пику по числу таких сделок. Следует из отчета столичного управления Росреестра. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
20: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о точных прогнозах. Почему в экономике их нельзя дать в принципе? И как и во что вкладывать деньги в условиях неопределенности? Самый частый вопрос, который люди задают экономистам уже много лет – что будет с курсом рубля? Видимо, это осталось с 90-х годов, когда единственным спасением от любых финансовых катаклизмов в России считались наличные американские доллары. С тех пор ситуация много раз менялась, но привычки у некоторых граждан остались теми же, как и невозможность дать точный ответ на этот вопрос. Спрогнозировать валютные курсы раньше было непросто, но сейчас это стало еще сложнее. Напомню, курс валют определяется спросом и предложением на бирже. Если покупателей больше, чем продавцов, курс растет. И наоборот. Но на поведение покупателей и продавцов влияет очень много факторов. Некоторые из них можно предсказать. Например, если речь идет про валютную выручку от экспорта, а некоторые, например, связанные с геополитикой, физически невозможно. Экономику часто путают с математикой, мол, здесь все можно просчитать. Но на самом деле это не так. У экономики гораздо больше от психологии. Любые финансовые решения даже в крупных компаниях принимают люди, а они подвержены эмоциям. И если в бизнесе есть регламенты и правила, то есть доля человеческого фактора за счет этого меньше, то частные инвесторы действуют на свой страх и риск и очень часто могут совершать импульсивные сделки под влиянием тех или иных эмоциональных факторов. Это вносит дополнительную неопределенность на рынке и создает сложность для тех, кто пытается прогнозировать. Возникает вопрос, как и во что в таких условиях вкладывать свободные деньги? Где эти координаты, которых можно придерживаться? К примеру, те, кто использует старые истины из 90-х, что все деньги надо держать в наличных долларах, в последние несколько лет попались в ловушку. Они боялись девальвации и гиперинфляции и спасали свои деньги в американской валюте. Но в большинстве случаев такая стратегия принесла им убытки. Сейчас надо взять за аксиому следующее. Ситуация очень быстро меняется. Да, можно пытаться каждый раз под нее подстраиваться, чтобы получать выгоду. Профессиональные игроки рынка так и делают. Они отслеживают цены на разные инвестиционные товары, находят недооцененные, покупают их, а потом продают, когда их стоимость повышается. А затем ищут другой актив с таким же потенциалом роста и зарабатывают снова. Как предупреждают в ПСБ, такая работа подойдет не каждому. Нужно уделять этому время и хорошо разбираться в инвестициях. Понимать, что дешево, а что дорого. Для большинства же частных инвесторов более правильной стратегией будет диверсификация. Смысл этого термина в том, чтобы держать свободные деньги в различных классах активов. Какие-то из них будут расти, а какие-то падать. Но в среднем портфель такого инвестора останется на плаву. В российских реалиях примером такой диверсификации может быть следующее распределение. В портфеле должны обязательно быть рублевые депозиты в банках, сбалансированный портфель акций и облигаций крупных компаний, работающих в различных отраслях экономики. Еще часть денег можно держать в золоте и недвижимости, которую можно сдавать в аренду и получать пассивный доход. И, наконец, некоторую сумму свободных средств можно держать и в наличных долларах. Но в этом случае лучше исходить не из спекулятивных целей, а из необходимости. Например, если иностранная валюта пригодится в ближайшие месяцы для поездок за рубеж или для самоуспокоения. Лучшая реакция на неопределенность – это предусмотреть как можно больше число вариантов развития событий и в той или иной степени подготовиться к каждому из них. Тогда точно будет спокойнее, даже без точного прогноза. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
3: Российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Матяшево и Николайполье в ДНР, сообщили в Минобороны. Согласно сводке ведомства, Матяшево контролирует военнослужащие группировки «Центр», Николайполье – подразделение южной группировки войск. Накануне Минобороны отчитывалось о взятии Водянского в ДНР.
0: О политике.
3: Вооруженные силы России будут соразмерно отвечать на террористические атаки Киева, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Украина игнорирует договоренности о первых шагах к достижению мира, которые были достигнуты на Аляске. Дипломат подчеркнула, что российские военные продолжат отвечать на удары Украины, так как она атакует гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Таким образом, задачи, обозначенные Владимиром Путиным перед началом СВО, будут продолжены. По словам Захаровой, с Россией всегда лучше договариваться, чем потом подсчитывать ущерб от своей недальновидной политики.
0: О скандалах.
3: В городе Болохово Тульской области разгорелся скандал вокруг детского рисунка с героями мультфильма «Смешарики» на резиновом покрытии игровой площадки. Местная администрация не только назвала это актом вандализма, но и подала заявление в полицию для розыска нарушителя. Чиновники напомнили, что резиновое покрытие – муниципальная собственность, а любые изображения на нем считаются порчей имущества. Жители города в комментариях заступились за юного художника, отметив, что рисунок выполнен сухой пастелью, которая должна смываться дождем, и призвали власть заняться реальными проблемами вроде неубранного мусора. Девятиклассникам, которые не прошли государственную итоговую аттестацию или получили неудовлетворительные результаты, предложат бесплатную программу профессиональной подготовки. Это сообщает пресс-служба Минпросвещения. Ведомстве уточнили, что речь идет о программах подготовки рабочих и служащих. Обучение будет организовано на средства регионов. Подростки также смогут продолжить осваивать программу основного общего образования.
0: О нововведениях.
3: Росстандарт утвердил новый ГОСТ на рис, который начнет действовать с 1 января 2027 года. Рис классифицируется по соотношению длины и ширины зерна, а также по его консистенции на три типа – длиннозерный, среднезерный и круглозерный. При этом в каждом типе допускается наличие примеси зерен других типов не более 10%. Разработчиком стандарта выступил Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки.
0: О валютах.
3: Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98,55, курс юаня 12 рублей 63 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
4: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. И вот какая новость. Если рейс отменен или задержан более чем на 30 минут, пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета, даже если он был куплен по невозвратному тарифу. Это рассказал РИА Новостям депутат Госдумы Игорь Игошин. Если рейс отменен или задержан более чем на полчаса от времени, указанного в билете, это является основанием для вынужденного отказа от перевозки. Именно с этого порога у вас возникает право на полный возврат стоимости билета, даже если вы приобретали его по так называемому невозвратному тарифу. Это прямое требование пункта 2 статьи 108 Воздушного кодекса Российской Федерации, сказал Игошин. Ну и, естественно, это нужно обсуждать. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев с нами на прямой связи. Олег Константинович, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Олег Константинович, достаточно тревожная новость, как гром среди ясного неба для многих прозвучала, потому что сейчас огромное количество рейсов задерживаются, и гораздо больше, чем на полчаса. Означает ли это, что все пассажиры, которые стали владельцами билетов на такие рейсы, могут потребовать полный возврат стоимости этого билета? И если такое произойдет, что будет с авиакомпаниями?
5: Начнем с того, что эта норма существует уже не один год, но именно не так давно было конкретизировано, что право требовать вынужденный возврат денежных средств, уплаченных за билет, приобретенный даже по невозвратному тарифу, наступает после задержки в 30 или более минут. Соответственно, сейчас норма стала даже немножечко мягче, потому что раньше можно было при даже 20-минутной задержке требовать средства обратно. Статистика по требованию плату за билет сейчас официально властями не ведется, но, как показывает практика, о чем говорят авиакомпании, это относительно редкое явление, оно характерно в первую очередь для тех пар городов, которые находятся на относительно небольшом расстоянии, где можно пересесть на наземный транспорт. Но сейчас мы видим, что в значительном количестве случаев требования о возврате денег предъявляются, скажем так, лишь при длительной задержке, в то время как при введении краткосрочных ограничений использования воздушного пространства, что сейчас является для ряда аэропортов неприятной реальностью, вот таких требований все равно остается мало. Вероятность того, что они примут массовый характер, и авиакомпании начнут очень активно отдавать деньги пассажирам, я оцениваю как несущественно. В конце концов, те пассажиры, которые хотят получить большую уверенность в том, что они прибудут к месту назначения вовремя, могут либо воспользоваться, скажем так, предыдущим рейсом, чтобы с гарантией успеть в пункт назначения, ну, либо пересесть на наземный транспорт, если речь идет о не очень отдаленном пункте назначения.
4: Никому не хочу подсказывать и давать советы, Олег Константинович, но тем не менее не могу не спросить, может ли теоретически такое случиться, что сейчас некие деструктивные элементы распробуют эту лазейку в законах и начнут массово билеты покупать, а потом их возвращать в связи с отменой рейса? Не разорятся ли на этом авиакомпании, или они возвращают не полностью стоимость билета, а какую-то часть все равно себе оставляют, поскольку расходы ими были понесены?

0: в целом достаточно хорошо поставлена работа служб безопасности, которая как раз борется с подобного рода явлениями, получившими название фрод. Так что здесь, если возникнет тревожная тенденция, она будет обнаружена и купирована.
1: Я еще слышал, в том числе и от коллег, что не при 30-минутной задержке это работало, даже не при 20-минутной, а когда второй раз переносили время вылета. Такое условие было прописано. Вот два раза перенесли, можно вернуть даже невозвратный билет. У некоторых авиакомпаний, по крайней мере, точно такое было. Вы можете это как-то прокомментировать?
0: Для российских авиакомпаний подобного рода ограничения было бы противозаконно. Для иностранных авиаперевозчиков, которые могут выполнять полеты по международным направлениям, могут действовать свои собственные правила, но для российских перевозчиков правила, установленные Воздушным кодексом и федеральными авиационными правилами, там о повторном переносе ничего не сказано.
1: Понятно. То есть, по большому счету, для авиакомпании, если подытоживать наш с вами разговор, никакой опасности в этом нет, и никакой пользы и никакой выгоды для пассажиров, которые вдруг решат воспользоваться такой возможностью, тоже, в общем, нет.
0: Для пассажиров это все-таки возможность в случае, если, например, из-за задержки рейса у них пропала необходимость куда-то лететь. Ну, например, они летят на мероприятие, но из-за задержки рейса они понимают, что все, мероприятие они пропустят. Да, это возможность вернуть денежные средства. Сценарий, при котором пассажир возвращает деньги и покупает новый билет, тоже возможен, но зачастую пассажир при этом ничего не сэкономит. Как правило, как показывает практика, выгоднее, рациональнее дождаться, когда авиакомпания все-таки выполнит рейс, и пассажир сможет по своему билету отправиться.
1: Да, спасибо большое, Олег Константинович, за ваше разъяснение. В нашем эфире был Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Мы разобрали новость о том, что если рейс отменен или задержан более чем на 30 минут, то пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета, даже если он был куплен по невозвратному тарифу. Об этом рассказал в интервью РИА Новостям депутат Госдумы Игорь Егошин. Еще раз напомню его фразу: если рейс отменен или задержан более чем на полчаса от времени, указанного в билете, это является основанием для вынужденного отказа от перевозки. Это пункт 227 ФАП-82. Именно с этого порога у пассажира возникает право на полный возврат стоимости билета, даже если вы приобретали его по невозвратному тарифу. Ну что ж, спасибо большое, а теперь мы перейдем к другим темам нашего эфира. К августу текущего года автошколы в Москве и других регионах подняли цены на обучение как минимум на 10% на фоне ситуации с топливом. Об этом Автоньюс.ру заявила глава Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева. По словам эксперта, сложности с заправкой в очереди на АЗС в некоторых регионах влияют на работу игроков рынка. В частности, инструкторам приходится искать топливо ночью и утром, а также тратить на это рабочие часы. И, как следствие, занятия приходится отменять и переносить. Ну, о других автотемах и лайфхаках мы поговорим в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
2: Рекламно-информационная программа.
3: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
4: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Во времена, когда солнце светило ярче, а трава была зеленее, привод газораспределительного механизма существовал в трех видах. Привычный ременной, редко требующий внимания цепной и вечный шестеренчатый. Последний усилиями финансистов, экологов и прочих маркетологов был переведен в музей. Итак, начнем с простого и понятного – с ремня. Его нужно менять регулярно, не реже 60 тысяч километров, поскольку он растягивается, трескается, стирается и может оборваться. А обрыв в трех случаях из четырех приводит к печальным последствиям. Гораздо дешевле купить фирменный ремень и строго следить за его пробегом. Стоит все удовольствие около 10-12 тысяч рублей с запчастями. Однако ремень не единственный расходник в механизме ГРМ. Там еще есть подшипники, на которых экономить тоже не стоит. Заклинит, мало не покажется. Кроме того, нужно помнить про натяжитель. Он меняется нечасто, но внимание требует. С цепью дела обстоят иначе. Механизм не имеет строго прописанного срока

0: годности. То есть менять цепь, а также натяжитель и башмачки необходимо по мере растяжения. Специалисты способны определить наступление этого события по звуку. Растянувшись, цепь начинает побрякивать. Случается это и на 150 тысячах километров, и на 400. Все зависит от манеры вождения и ареала обитания. Город, резкие старты со светофора под веселый свист покрышек. Поедете на замену раньше. Трасса и спокойный ритм, когда клавиши круиз-контроля задействуются чаще, чем педаль газа, и полмиллиона пройдет. Помимо этого, роль играет и качество горючего. Если машина заправляется хорошим топливом с октановым числом, указанным в мануале, цепь прослужит дольше. Дрянная же горючка вызывает детонацию, растянет ее быстрее. Далее десерт. Замена цепи начинается примерно от 60 тысяч рублей и заканчивается, опять же, бесконечностью. Владельцы автомобилей Mercedes-Benz, например, заплатят от 120 до 200 тысяч, а в дилерском центре, который уже давно неофициальный, и того больше. Это длительная и сложная операция. Порой и двигатель из-под капотного надо доставать, да и запчасти воистину золотые. А еще бывает, при замене цепи обнаруживают износ других элементов ГРМ. Задиры, которые нужно сразу устранить, что тоже добавит несколько тысяч к чеку. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
1: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
3: Реклама. Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Болезни сердечно-сосудистой системы – огромная проблема во всем мире. Например, продолжительные боли в ногах могут быть предвестниками инфаркта и инсульта. И по некоторым исследованиям, один из четырех человек, который мучается болями в ногах, может даже умереть в течение 5 лет при наступлении инфаркта или инсульта. А всего в мире только от этих проблем с сердцем умирает до 15 миллионов человек в год. Всего лишь за считанные секунды. А те, кто выживет, с высокой долей вероятности останутся парализованными. Как защитить от этого себя и своих близких? Об этом поговорим с Ниной Ивановной Солнцевой, нашим частым гостем по вопросам развития современной медицины.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. К сожалению, я могу лишь подтвердить все эти ужасные факты, которые вы назвали. И причина этому – проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь. В зрелом возрасте старение сосудов неизбежно. Сосуды теряют эластичность, упругость. Это приводит к отложениям на их стенках. А дальше может случиться закупорка артерий, тромбы и может привести к даже самому печальному исходу. К сожалению, вы сейчас не ослышались. Ваши органы медленно и неотвратимо умирают, а человек этого просто не чувствует и не замечает. Это как снежный ком нарастает и нарастает. В сердце развивается инфаркт миокарда, в мозге инсульт, а проблемы с сосудами нижних конечностей грозят даже гангреной. Вспомните, что недавно произошло с одним из наших фигуристов. Олимпийский чемпион, отлично подготовленный и, самое главное, молодой, но в результате осложнений нарушилось кровообращение. Начались проблемы с мелкими сосудами пальцев рук и ног, отмирание тканей конечностей. Итог страшный. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – уже первый признак прячущейся болезни. Но при должном внимании и заботе о своем здоровье этих проблем можно избежать и жить гораздо дольше и комфортнее. Кто не хочет быть здоровым долгожителем? Но как прийти к этому? Пить горстями лекарства? А как на это отреагируют внутренние органы, печень и почки? Проводить эксперименты над собственным организмом с разными препаратами можно долго. Но какой будет результат?
7: Нина Ивановна, что может предложить современная медицина и наука?
8: Главное – следить за своим здоровьем. При появлении симптомов обращаться к врачу, особенно если они регулярны. Но и важно следить за развитием медицины, науки и технологий. Российские ученые и медики совершили технологический прорыв в этой области, когда решили потратить усилия на лечение новыми методами. Они предложили уникальное решение – это аппарат ультразвуковой и фототерапии «Аврора». «Аврора» стала сенсацией и произвела фурор. Это настоящее совершенство медицины, науки и технологий. При этом очень простое в использовании. Благодаря «Авроре» у многих людей появился шанс на здоровье, долголетие и комфортную счастливую жизнь. Секрет «Авроры» в его уникальном и глубоком воздействии на наши органы. Особая частота ультразвука и красная, инфракрасная фототерапия невероятно сказывается на работе клеток. Они начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной? Сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. Но думаю, что гораздо больше лежит дома, не в силах даже выйти на улицу. Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться современными средствами. Приведите, наконец-то, в порядок свои суставы. Помогите им. Аппарат «Аврора» может дать шанс вернуть вам радость движений. И тогда не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. А можно просто наслаждаться свободой, гулять, играть с внуками. Важное преимущество аппарата «Аврора» – его можно применять в индивидуальных домашних условиях, без специальной подготовки. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Он очень прост в использовании, компактен, его можно брать в дорогу. Удобно? Конечно же, да. «Аврора» разработана учеными из Санкт-Петербурга в одном из ведущих научных центров в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. «Аврора» получила золотой знак качества 21 века, а также стала дипломатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
7: То, что вы сейчас рассказали, звучит удивительно. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Ивановна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется препаратом «Аврора», вы сможете проконсультировать его более подробно?
8: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о аппарате «Аврора». Запомните, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2300. Звонок по России бесплатный. Позвоните, и специалист по физиотерапии проведет подробную бесплатную консультацию и расскажет о всех преимуществах физиотерапевтических процедур. Телефон для консультации 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122 730 30 36 55. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще расскажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 2300.
7: Думаю, многих волнует вопрос, насколько просто пользоваться «Авророй». Люди в возрасте справятся?
8: Аппарат «Аврора» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Лечение «Авророй» простое и приятное. Нужно лишь удобно расположиться в любимом кресле и включить аппарат. Это очень просто. И с ним справится каждый, и вы тоже. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. Представьте, сколько людей получили шанс на здоровую жизнь без боли. «Аврора» — это прорыв в медицине, за которым будущее. И сегодня лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Аврора» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. 8 800 777 2300.
7: Расскажите, пожалуйста, для лечения каких болезней предназначена «Аврора»?
8: «Аврора» — феноменальный аппарат, это революция в медицине. Мы живем во время технического и научного прогресса, когда современные технологии становятся проще и доступнее. И грех не пользоваться ими. «Аврора» — олицетворение этого прогресса. Вот небольшой перечень заболеваний, при которых «Аврора» может помочь. Заболевания суставов — артрит, артроз, ревматоидный артрит, периартрит, эпикондилит. Заболевания и травмы костно-мышечной системы, неврологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания лор-органов, глаз и полости рта. И это лишь часть официальных показаний к применению, одобренных Росздравнадзором. Эффективность лечения зависит от стадии заболевания. Более подробно о показаниях к применению можно узнать у наших специалистов по номеру 8 800 777 2300.
7: Уважаемые радиослушатели, я повторю номер бесплатной горячей линии, по которому можно получить бесплатную консультацию по аппарату «Аврора». 8 800 777 2300. Позвоните, и специалист по физиотерапии бесплатно проконсультирует вас, ответит на все вопросы и расскажет обо всех преимуществах аппарата «Аврора». Номер 8 800 777 2300. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Ивановна, вот что вы можете сказать тем, кто каждый день страдает от боли суставов и смирился с этой участью?
8: «Аврора» рекомендована для лечения большого списка заболеваний. Счастливые обладатели «Авроры» смогли помочь своему здоровью и начали жить по-новому. Живите такой жизнью и вы. Представьте, как сильно может улучшиться качество вашей жизни. Ваша жизнь может измениться. Только представьте легкость движения, поездки на дачу, прогулки в парке. И это не фантастика, а реальная жизнь. Так зачем себя лишать этого? Вы заслужили это по праву, и именно «Аврора» станет вашим надежным другом. Расположитесь с комфортом, включите «Аврору» и лечитесь, пока читаете газету или смотрите телевизор. И наслаждайтесь этими приятными ощущениями. «Аврора» запустит механизмы полезных процессов внутри организма. Это не просто снятие боли, это борьба с ее причинами и последствиями. Могут уйти боли, улучшится кровоснабжение, появится шанс избежать инсульта и инфаркта. «Аврора» воздействует прямо на проблемную область. «Аврора» должна быть в каждом доме, настолько она важна. Ощутите давно забытое чувство прилива сил и энергии. Это нужно почувствовать на себе. «Авророй» можно лечиться всей семьей. «Аврора» — это сокровище, триумф медиков и ученых в компактном корпусе. Это высокие технологии на страже вашего здоровья. Получите бесплатную консультацию специалиста по физиотерапии. Позвоните, и он подробно расскажет о всех преимуществах. Компания «Prodex» является производителем и гарантирует лучшую цену без посредников. Доставка бесплатная. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. Начните помогать своему организму уже сейчас. 8 800 777 2300. Вы обретете великолепного помощника для здоровой и счастливой жизни. Это первый шаг на пути к долголетию. Не стоит ждать, сейчас лучший момент для покупки «Авроры». Вы достойны жить долго, счастливо, без боли.
7: Спасибо, Нина Ивановна, за эту программу. Спасибо, что поделились с нашими радиослушателями новостями о современных разработках отечественной медицины. Уверена, что каждый услышал что-то новое и полезное для себя. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
11: Реклама.
12: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
13: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
12: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
13: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
14: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
15: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
16: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
18: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: О Путине.
20: Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Московского Кремля, где ранее были обретены мощи святого великого князя Дмитрия Донского. В июле при реставрационных работах в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы обнаружили 3 саркофага, среди которых был саркофаг Донского. Исследования подтвердили, что останки в нем принадлежат именно этому русскому князю. Дмитрий Донской был канонизирован в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на поместном соборе Русской Православной Церкви.
21: О поддержке.
20: Российский союз промышленников и предпринимателей призвал принять меры по поддержке бизнесменов, которые понесли убытки из-за атак на логистические центры «Вайлдберрис». Речь о налоговых отсрочках, льготном кредитовании, возможности учитывать утраченные товары в составе убытков, а также решениях по восстановлению логистики. В Курской области временно отключат камеры видеофиксации на участке федеральной трассы М-12 Крым от Медвенского района до границы с Белгородской областью. Такая мера принята для того, чтобы местных водителей не штрафовали за превышение скорости во время атак беспилотников. Вопрос освобождения жителей приграничных с Украиной регионов от штрафов за нарушение правил дорожного движения поднимается не в первый раз. В 2023 году из-за массовых обстрелов в Белгородской области Местное управление МВД отменяло санкции за нарушение скоростного режима. Через год в Курской области прекратили автоматически выписывать штрафы водителям. Индийские ученые разработали экспериментальный препарат против онкозаболеваний. Он активизируется преимущественно внутри опухолевых клеток и потенциально может стать альтернативой традиционной химиотерапии. По данным Министерства науки Индии, препараты блокируют белки, необходимые раковым клеткам для выживания. В ходе экспериментов препарат показал высокую эффективность против агрессивной формы рака молочной железы. При этом здоровые клетки затрагивались значительно слабее.
21: О погоде.
20: 20-градусное тепло продержится в центральной России до начала следующей недели. Затем в столичном регионе и соседних областях начнется похолодание. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юань 12 рублей 63 копейки. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Украине за отсутствие средств ПВО предстоит пережить самую суровую зиму за все время конфликта, пишет Bloomberg. В Киевской области поражен логистический центр «Замлер Групп», где хранили и распределяли товары двойного назначения, а Трамп объявил о новой кампании экономического давления на Иран. Эти и другие темы подробнее. Начнем с обсуждения новости о том, что в Украине из-за отсутствия средств ПВО предстоит пережить самую суровую зиму за все время конфликта. Об этом пишет Bloomberg. Ранее агентство писало, что из-за нехватки средств ПВО ВСУ перестали сообщать о количестве запущенных по целям на Украине ракет вооруженными силами Российской Федерации из-за того, что это пугает местное население. И экс-глава МИД Украины также считает, что страна не может получить больше поддержки, чем уже имеет. Дмитрий Кулеба заявил, что Украина на протяжении 5 лет.
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-20121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
22: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луки ФМ.
23: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире я, Елена Тархова, и программа «Диалоги с психологом». И сегодня я хотела поговорить такую философскую тему о добре и зле. Нужно ли быть добрым? Хорошо ли быть добрым? Кто более выживаем, добрые или злые люди? Как вы думаете, что у вас откликается? Какие у вас есть варианты ответов на эти вопросы? Наверное, я так размышляю. Не случайно в этом мире есть и добро, и зло. Часто ли мы встречаем зло в чистом виде? Ну, не часто, к счастью, не часто. Правда ли, что добро всегда побеждает зло? То в сказках, наверное, да, и то не всегда. Даже в некоторых сказках иногда зло побеждает. Я тут подряд смотрела почему-то несколько фильмов. Ну, не подряд смотрела, смотрела их в разное время. Просто они у меня были один с другим. Все фильмы с плохим концом, где прям закончилось все плохо. Нет там никакой радужной перспективы, где добро такое. Вот все, я восседаю на троне. Не так все произошло. Что мы чувствуем, когда я говорю, что зло тоже нужно в этом мире? Сопротивление? Протест? Нет, неправда, нужно быть добрым? Ну, тогда, скорее всего, вам в созависимость, скорее всего, вы в каких-то тяжелых отношениях будете находиться, если вы свою злость не признали. Мы очень часто свою злую часть любим вытеснять в тень и не видеть ее. Хорошо ли быть добреньким? Вот понятие «добрый» и «добренький», правда, оно расходится? Правда, это разные вещи. Добренький – это который всем стремится угодить, всем такой зайка-зайка, никогда ни на кого не ругается, ничему не сопротивляется, с ним можно делать что угодно, поступать как угодно, быть в жертве. Читала историю про девушку, которая развелась с мужем, и спустя полгода к ней приехала жить бывшая свекровь. И девушка ее пустила, потому что ей было жалко. Но потом, правда, одумалась через некоторое время и выгнала ее, потому что поняла, что жить с ней невозможно, и человек это крайне тяжелый, человек неблагодарный. Но сам вопрос остается открытым. Она почему ее пустила? Муж ушел, квартира принадлежит девушке. Почему она пустила бывшую свекровь, с которой у нее были плохие отношения? Потому что она добренькая. Потому что она хочет, чтобы люди о ней хорошо думали. Как это хорошо думать о людях? Буду ли я хорошо думать, если я сам человек-то не очень хороший? Нет, скорее всего. Я буду все равно в них искать какой-то недочет, что-то плохое, что-то неправильное. Буду ли я хорошо думать о другом, если он мне всегда делает все, что я хочу? Нет. А буду ли я этим пользоваться? Да. То есть люди не ценят вашу доброту, если она им идет в служение. Они ценят вашу удобность. Это то, что вы хотели показать людям? Это то, что вы принимаете за доброту? Я же добрый человек, и тогда я позволю разрушить мою жизнь или сделать ее такой, как удобно другим? Я буду обслуживать чужую свекровь, уже чужую, свою бывшую, просто потому что она поссорилась со своим сыном? Нет, простите. Я хочу все-таки разобраться... Почему я стремлюсь быть очень хорошей, читай, добренькой, к другим? Почему? Почему я не стремлюсь быть доброй к себе? Почему доброта к себе часто путается с эгоизмом? Почему защита своих интересов выглядит как что-то преступное? Почему защита моего права на то жить так, как я хочу, она какая-то неправильная? Что здесь не так? А это те самые стереотипы из детства, когда нас научили, что нужно быть улыбчивой, что нужно со всеми здороваться, что нужно быть хорошей девочкой, и тогда тебя похвалят. Если ты добрая, тебя хвалят, если злая, тебя ругают. Но если эта злость имеет основание, если я злюсь не просто так, если меня обидели, порвали бантик, если меня толкнули, я продолжаю злиться, я начинаю себя защищать. Что тогда с этой злостью? Я не говорю о неоправданной жестокости, которая в мире навалом. Это вообще другая история. Там у нас, возможно, даже другие чувства проснутся. Я говорю о обычных бытовых вещах, которые нас могут злить. И я буду злая. Я буду злая в этот момент. Если я злая на работе, меня разозлили клиенты, начальство, коллеги, еще что-то, то что будет происходить с этой злостью, когда я приду домой? Конечно, я ее вылью на моих близких. Я буду злая. И после этого я буду чувствовать вину. Но вина на самом деле в данном случае не за то, что вы злились. То, что вы злились, это нормально. За то, что вы эту злость вылили не на того, кому она предназначалась. То есть... Если я злилась на начальство, собственно, ему эту злость можно было и предъявить. Не всему начальству можно, не всякому. Окей, хорошо, не предъявляйте. Тогда что делать с этой злостью, которая направлена на начальство, а я не могу ему ее предъявить? Избитые истины, бьем подушку, прям избитые в прямом смысле этого слова. Едем в лес кричать, топаем ногами, рвем бумагу, активно дышим, выдыхивая из себя эту злость. Нет такого слова «выдыхивая», но оно очень ясно процесс представляет. Я забыла, каким словом можно заменить. Если вы помните, подскажите мне, пожалуйста. И вот тогда... Когда я это все продышала, когда я с этим совсем справилась, с этой злостью, я прихожу домой уже в другом состоянии и объективно понимаю, что близкие не виноваты в том, что у меня начальник сегодня не в настроении, мне досталось. Да? Так же это происходит. Плохо ли злиться? Нет, нормально. Плохо ли быть злым? Нет, нормально. Злым тоже можно быть. Если, возвращаюсь к теме предыдущей передачи, если вы делаете это осознанно, если вы понимаете, что вы злитесь не просто так, если вы понимаете, что есть причины для злости. И, возможно, не в этом моменте, а днем раньше, или двумя днями, или неделей раньше. А вы все это носили в себе и лелеяли, и потом вылили в самый неожиданный момент. Иногда даже на того человека, который стал причиной вашей злости, но совершенно по другой причине. Так бывает, когда мы, например, там, обиделись на мужа, что он не подарил нам подарок на день рождения, зажали эту злость, придумали ему какие-то оправдания или просто это все в себе задавили. А потом, спустя месяц, из-за того, что он носки положил в не том месте, мы эту злость всю на него вылили. И ему все это досталось. И он будет чувствовать, что реакция неадекватная. И это правда. Реакция на носки слишком бурная. Но она результат того, что я уже накопила. Она результат того, что происходило раньше. Отслеживаем, осознаем, понимаем. Но есть же злость, когда люди делают вообще совершенно невозможные вещи, неимоверные вещи. И да, действительно, та злость, которую хочется исключить из этого мира. Ну, хочется, чтобы не было людей, которые там с пятого этажа животных выкидывают или детей. Хочется, чтобы такого не было. Что же делать с собой? С другим мы ничего сделать не можем. Что же делать с собой? И как же сделать так, чтобы наши дети не стали такими? И есть только один способ – учиться контролировать эмоции, развивать свой эмоциональный интеллект. Классная штука, которая очень помогает проживать любые жизненные ситуации. Когда хочется накричать, я понимаю, почему. Я делаю с этим что-то хорошее и, может быть, накричу на сосну в лесу. А на человека я кричать не буду, понимая, что это, собственно, не помогает. Хотя я знаю семьи, где разговаривают только криком, где постоянно орут друг на друга, где постоянно выражают бурно очень эмоции, не умеют их контролировать, и я признаю, что с этим все в порядке. Я признаю, что и такие семьи тоже есть. Сейчас короткая реклама на радио Луки FM, но не переключайтесь после нее, я продолжу.
3: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
6: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
24: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке FM.
23: И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом». Сегодня я одна, к сожалению, никто не пришел ко мне в гости. Я не буду плакать, я буду надеяться, что в следующий раз обязательно кто-нибудь придет. Возможно, ты, мой дорогой радиослушатель. Приходите, я всегда рада гостям. Но вот сегодня нету этих гостей. Сегодня я говорю о добре и зле. Что такое зло? Зло – это то, что приносит вред. Правда? Зло и злость – это одно и то же? Нет. Злость – это эмоция. Зло – это что-то большое, что мы представляем как какую-то высшую инстанцию, то, с чем борется всегда свет. Тьма и свет – они всегда борются. А надо ли бороться со злостью внутри себя? Нет, злость мы принимаем. Есть ли внутри меня зло? Зло в чистом виде. Я предполагаю, что у нас у всех есть все. И что будет проявляться, и что покажется, зависит только от нашей психики, от того, как мы с этим работаем, от того, как мы это все переживаем. Можем ли мы это пережить спокойно, или мы будем агрессировать сразу, с первого момента, который происходит, и нас будет сразу выносить и сносить. Это вопрос нашей внутренней проработки эмоционального интеллекта, того самого, который позволяет понимать, что со мной происходит. Нужно ли бороться со злом? Безусловно. Вот прям 100%. Если вы на стороне добра, боремся со злом. Только это происходит не так, как в кино. Мы начинаем бороться с себя. Мы не идем на врага с мечом. Это другая история. Там так тоже можно, но это немножечко не сюда. А мы в первую очередь признаем, что во мне тоже есть зло. И, может быть, я иногда тоже хочу кого-то выкинуть в окно. Но я делаю другой выбор. Я признаю, что я сержусь, я злюсь, меня это раздражает. И я делаю это на ранних подступах, тогда, когда еще моя злость подвержена контролю. Мы не говорим о психически больных людях, это другая история, там все иначе работает. Когда психика сломана, она не поддается общепринятой логике. А мы говорим именно о тех ситуациях, когда я не знаю, что со мной происходит, но могу отследить тот момент, когда это началось. А потом могу и дать имя тому, что со мной происходит. Хорошо. Зло нужно для того, чтобы было видно добро. Например, как бы проявляли свое добро волонтеры, если бы не было бездомных животных, если бы не было людей, которые выкидывают животных, если бы не было людей, которые бесконтрольно размножают животных, ну никак, да? Все. Тогда волонтеры свое добро не могли бы нести в этот мир. Но для того, чтобы они несли это добро, должны происходить все эти ужасные ситуации. Да, к сожалению, плохо это все как-то устроено, и нам это может совершенно не нравиться, и мы можем прям сильно сопротивляться этому всему. А может быть, совсем все по-другому. А может быть, это зло, оно как раз очень сильно нужно для того, чтобы мы видели добро. Все познается в сравнении. Нет зла, нет добра, мы не можем сравнивать. И есть еще у человека одна такая классная штука – свобода выбора. Она везде прописана, и про нее все говорят. У человека есть свобода выбора – быть на стороне зла или на стороне добра. А что такое зло и добро, каждый решает сам. И иногда грань такая тонкая, что она даже не очевидная. А иногда это грань в мировом масштабе. А иногда это мой личный выбор, о котором даже, возможно, никто никогда не узнает. Никто никогда не узнает, какой выбор в пользу зла ты сделал. И вот тогда-то твои ясные, четкие качества и проявляются. Тогда-то и становится понятно, какой ты, но понятно только тебе. Потому что, когда мы делаем выбор, о котором никто не узнает, это самый главный критерий нашего внутри. Ну, например, вы идете по улице, и видите умирающего котенка. Вы просчитываете в голове, что вы опаздываете на важную встречу, времени у вас нет, денег у вас на ветеринара нет, желания с этим всем возиться нет, никого на улице нет. Какой выбор вы сделаете? Вы пройдете мимо? Или вы окажете ему помощь, понимая, что, возможно, вы единственный, кто может ему помочь, больше никого нету. И это ваш внутренний выбор в пользу добра или зла. Вы будете бороться за жизнь, понимая, что это вам будет стоить каких-то усилий, денег, времени, еще чего-то. Или вы пройдете мимо и сделаете вид, что не видели никогда. Но потом по ночам вам будут сниться глаза этого животного. И, возможно, в следующий раз вы уже не сможете пройти мимо, понимая, чем вы рискуете. И это называется совесть. То, что нас мучает, если мы выбрали зло. Всех ли она мучает? Нет, не всех. Психопаты, нарциссы, всякая вот эта вот история, у них этого нету, их это не беспокоит, они совершенно спокойно пройдут и не вздрогнут, и никогда не вспомнят. Большинство людей здоровых, оно всегда делает выбор. Выбор в пользу добра или зла. Мы делаем его постоянно. Наорать на таксиста, который опоздал или приехал не туда, или не открыл дверь, или еще что-то не так. Или просто сказать, что-то я сегодня не в духе, и меня ваша раздражает история. Или можно пассивно, там, агрессивно поставить ему единицу и написать негативный отзыв, при этом не сделав ему никакого замечания. Каждый раз мы делаем выбор между добром и злом. Сколько раз в день вы его делаете? И не всегда мы выбираем добро. И иногда то, что для нас добро, мы выбрали это как добро, для кого-то другого – зло. Например, вы хотите избавиться от котенка, вам предлагают его усыпить, а вы решаете, что нет, усыплять вы его не будете, потому что вы добрый человек, и вы его выпустите просто в соседнем дворе. Это добро? Это пассивно-агрессивное поведение, когда вы оставили его умирать, понимая, что там куча машин, что там куча болезней, что он не привык жить на улице, и он не знает, как с этим быть. Какой выбор вы сделаете? Или вы озаботитесь его судьбой, будете искать ему дом до последнего, решая, как же вы с этим поступите, и возьмете на себя такую ответственность. Какой выбор между добром и злом вы делаете каждый день? Нет, утром вставать по будильнику – это не добро и зло, и это не выбор, это вынужденность. Хотя я вас понимаю, будильник кажется отвратительным злом, и хочется его выключить, но нет, это другая история. Что правильно? Правильно добро или зло? И то, и другое на своем месте. Это моя позиция, у вас может быть другая. Если вы ей поделитесь, мне будет очень интересно. Я с удовольствием послушаю, почитаю ваши истории. А вы, пожалуйста, поощущайте, как вы сами думаете, вы сейчас на стороне добра или зла? Вам на этой стороне хорошо, комфортно, это делает вас счастливым? А если иногда выбирать сторону зла? А если то зло, которое вы выбираете, это не конечное зло. А если можно выбирать и добро, и зло? А если очень много вопросов, и на них не всегда есть ответы, просто поощущайте. Добрый, добренький, злой, жестокий. Где граница? Если вы бьете своего ребенка для того, чтобы он вырос хорошим человеком, это добро или зло? Если вы унижаете кого-то для того, чтобы он понял, насколько он противный, изменился и стал хорошим, это добро или зло? Где ваша граница между добром и злом? Поделитесь, будет очень интересно. А я напомню, что в эфире была я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом». Сегодня я без гостей, но я жду вас в гости. Буду рада с вами побеседовать в этой уютной студии радио Луки ФМ. Если вы пропустили эфир, вы можете послушать его в канале Макс Радио Луки ФМ, либо на страничке ВКонтакте Радио Луки ФМ. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень.
7: Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
8: Здоровый разговор.
9: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае, если у человека подтверждается иммунодефицит. Он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
8: Здоровый разговор.
10: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
11: Связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Арсил Артра абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125». Наслаждайтесь жизнью каждый день. «Звездочка-125». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
26: Кремль говорит.
25: Точных дат визита американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что во время телефонного разговора президентов России и США 4 июля Дональд Трамп отметил, что Уиткоф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву. Позднее в МИДе заявили, что Москва сможет оперативно организовать визит американских спецпредставителей ли в Россию, когда станут понятнее их реальные планы. Также в Кремле отрицательно ответили на вопрос о том, планируется ли встреча Владимира Путина и рэпера Канье Уэста. «Помилуйте, это не наша тематика, это же не Москонцерт, это администрация президента», – так сказал Дмитрий Песков. Канье Уэста выступит в Санкт-Петербурге 10-11 октября. Стоимость билетов на выступление варьируется от 9 до 160 тысяч рублей. Самые дешевые билеты были раскуплены за час. Это будет первый приезд рэпера в Россию с 2022 года. Как ранее заявляла гендиректор агентства организатора этих выступлений Анна Супчева, Канье Уэст питает огромную симпатию к Владимиру Путину и мечтает увидеться с ним во время визита в Россию.
12: О конфликтах.
25: Офис премьера Израиля Бенямин Нетаньяху не подтверждает информацию о том, что власти страны одобрили ввод международных сил в сектор Газа. Израиль настаивает, что сначала нужно добиться разоружения палестинской группировки «Хамас». О том, что США и Израиль пришли к компромиссу по плану демилитаризации Газы, на этой неделе сообщили израильские СМИ. Как заявил неназванный израильский правительственный источник, достигнута договоренность, что «Хамас» передаст свое оружие для уничтожения под руководством генерал-майора Джаспера Джефферса. Он назначен главой Международных сил стабилизации многонациональных миротворческих сил под эгидой ООН. Они будут отвечать за обеспечение безопасности и демилитаризацию, подготовку новой палестинской полиции и восстановление анклава.
12: Об образовании.
25: Средний конкурс на программы профессионального образования в 2026 году достиг 3,2 заявлений на одно бюджетное место. Речь о техникумах и колледжах. За год показатель увеличился примерно на одно заявление, сообщают в Минпросвещение. Там связывают рост конкурса с усиливающимся интересом молодых людей к колледжам и техникумам. В завершении выпуска о валюте официальный курс доллара на сегодня 85.13, евро 98.55, юань 12.63.
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
13: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6. Снова программа «На большом воздушном шаре». И в студии неизменный ведущий этой программы Дмитрий Иванов, сам провозглашенный амбассадор российского воздухоплавания в Великих Луках и сам провозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании. Возвращаемся после очередного перерыва, чтобы поговорить об одном из самых ярких событий этого года в российском воздухоплавании, заключительном всероссийском спортивном мероприятии, всероссийском соревнованиях «Небо России», где большим составом большой делегации была представлена команда Псковской области. Но когда говорим «Псковская область», мы, конечно, утверждаем о великолучанах, потому что только наши пилоты выступают в спортивном воздухоплавании. Об этом поговорим в ближайшие 10-15 минут. Пристегивайтесь, полетели, что называется, в самые яркие небесные дали. «Небо России» в этом году из Рязани даже юридически перебралось в Спасск-Рязанский. Это некоторое расстояние от областного центра, порядка 70 километров, в связи с разными обстоятельствами, разной силы. Ну и, конечно, они также влияли на выполнение спортивных задач нашими и не только пилотами. Спортивную дирекцию возглавил в соревнованиях Дмитрий Жохов из Тульской области, трехкратный чемпион России по воздухоплавательному спорту. Дима, это был дебют в качестве главного судьи такого национального соревнования, но он также немного летал в спортивной части этих мероприятий. Напомним, что в июне этого года он выиграл встречу воздухоплавателей в Великих Луках, выиграл ее в третий раз, и ровно столько же он выиграл и чемпионат России. Вот такие у него взаимосвязи с нашим городом. Ну, а в судейской коллегии вместе с ним также были многие представители города на Ловоте, в частности, и в главной судейской коллегии, и в судьях полевых все представители наши, как всегда, были. Что касается пилотов, то здесь состав участников из Великих Лук был впечатляющим. Не у всех получалось попадать на соревнования предыдущие, но на эти удалось. В частности, Илья Карпулев, Владимир Шевчук, Евгений Кравченко, Владимир Богданов отправились штурмовать небо Спасск-Рязанского, а также Александр Ставарский и Екатерина Чевжик. Катя, конечно, мы помним, представляет в этом сезоне Тульскую область, но о ней тоже мы не забываем, любим и болеем. Погодные сводки изначально были не предрасположены каким-то обильным количеством полетов, потому что все-таки мы зависимы от метеообстановки, но и также небесная канцелярия вместе с другими факторами создавала для спортивной дирекции некоторые проблемы, однако Дмитрию Жохову удалось все-таки провести необходимую норму, провели мы два полета, однако Дмитрию Жохову вместе с своей спортивной дирекцией удалось выполнить необходимую норму соревнований. Напомним, что в спортивном воздухоплавании нас составляет три задания в двух раздельных полетах. В данном случае получилось слетать три раза, это были в основном утренние полеты, и выполнить целых пять заданий, с которым с разной степенью удачливости справились аэронавты. А если смотреть на итоговую турнирную таблицу, то можем немножечко попечалиться, потому что чуть-чуть не хватило до пьедестала нашим пилотам. В частности, Илье Карпулеву, который надеялся, что утренний полет заключительный в последний день соревнований все-таки состоится, чтобы побороться за эти самые медали, но все-таки по погодным условиям была дана отмена, и у него не вышло подняться на этот самый пьедестал, но на пьедестале оказались метры, что называется. Сергей Латыпов снова выигрывает в Рязани, точнее, в Спасске-Рязанском, второй раз подряд он выигрывает на небе России, просто в прошлом году это был Кубок страны, а в этом году всероссийские соревнования. У Сергея Латыпова очередное достижение, что он является знатоком рязанского неба, неба России в частности. Второе место занял Дмитрий Жохов, как ни старался он со своим должностным амплуа немножечко скоротать свои результаты, все-таки количество полетов не помогло улететь пониже, что называется. Ну а на третье место забрался представляющий Ленинградскую область Алексей Бугров. Для него это, кстати, действительно дебютный пьедестал всероссийского национального масштаба на соревнованиях такого уровня. Он впервые достигает медальных каких-то регалий. В общем, поздравляем Алексея.

0: были получше, но результаты, к сожалению, получились не столь успешными. Разные причины у этого, но, тем не менее, факт остается фактом. Снова мы на четвертом месте. Один из наших пилотов, как это не чемпионате России, в Великих Луках, немножечко не хватает на пьедестал. Что хочется порадоваться, в этом году много таких моментов. Они, конечно, немножечко негативные, они немного обидные, но, тем не менее, именно тенденция, которая появилась, что мы вот на подходах к этим всем пьедесталам на всех масштабных соревнованиях, это не может не радовать. В прошлом году наши пилоты закончили сезон, сразу трое человек были в топ-10 национального рейтинга по итогам сезона. Посмотрим, что будет в этом году, но уже с точки зрения медальных каких-то ситуаций мы видим, что приближаемся большой такой группы в полосатых купальниках, как в известном фильме говорилось, но нет, в ярких оболочках, наполненных теплым воздухом, приближаются к этим самым пьедесталам наши аэронавты, и мы можем надеяться, что в следующем году медалей будет действительно больше. Что касается рейтингов, к ним еще вернемся, поговорим и о предстоящих каких-то соревнованиях, но всероссийский масштаб у нас на этом все, потому что в этом году все утвержденные в едином календарном плане соревнования завершены всероссийского масштаба, опять-таки повторимся, потому что еще есть одно соревнование международное, которое пройдет в Армении, и вроде как в календарь оно включено, открытый чемпионат Армении, в нем будут принимать участие и российские пилоты. Ждем октября и посмотрим, что же там получится, кто будет участвовать. Пока, по предварительным данным, великолучане туда не доберутся. Увы и к сожалению, но у нас на повестке дня следующая часть сезона уже более такая фестивальная и небольшой перерыв в нашей программе.
1: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
2: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
3: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
0: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где на большом воздушном шаре продолжаем говорить о воздухоплавании, о сезоне 2026 года. Постепенно можем подводить его итоги, потому что всероссийские соревнования закончились. Последними из них были всероссийские соревнования «Небо России» в Спасске-Рязанском, о результатах которого мы проговорили чуть выше. И теперь пробежимся по календарю предстоящих мероприятий. В большинстве своем они, конечно, уже будут фестивального характера, но, однако, некоторые региональные соревнования также все-таки состоятся. Фестиваль воздухоплавания «В небо Кузбасс» Кемеровской области и лично Алексей Шеломенцев дуют участников у себя. Все-таки такой первый фестиваль, который действительно для пилота важный, он очень активно включился в спортивную жизнь отечественного воздухоплавательного спорта, и это не может не радовать. Новые регионы, активные регионы и регионы, проводящие мероприятия, это круто. В этом году, возможно, пока без соревновательной части, но, тем не менее, обкатка на несколько аэростатов мероприятия — это здорово. Далее нас ждет уже Приволжская фиеста, которая технически, юридически, скажем так, начинает

0: Сегодня пилотов там, как всегда, будет много. Это фестивальные полеты над Нижним Новгородом. По последним сводкам не очень радует погода, но, тем не менее, стоит отметить, что всегда красиво. Слияние Оки и Волги — это абсолютно особенное место. И из участников из Великих Луг тут пока тоже ждем абсолютно точной информации. Предварительно Александр Ставарский там окажется из наших пилотов. Да и на этом все, что называется. Но все-таки это не спортивная часть, каких-то обязательных задач для этого у нас и нету. Наши задачи уже спортивные на сезон, в принципе, выполнены. Возможно, хотелось бы провести еще одно небольшое соревнование осенью, но это региональный масштаб, и, может быть, Великие Луки станут первыми, кто проводит 3 спортивных соревнования в год, но это еще поживем, увидим, если что получится. До начала 6 дней осталось и в Оренбурге, в Соль-Илецке, если быть точнее, там фестиваль воздухоплавания «Соленый ветер Оренбуржья» ждет пилотов. В Санкт-Петербурге отменили в этом году фестиваль воздухоплавания «Мечтать летать», который наделал шуму, был очень ярким в прошлом году. Все-таки впервые за почти 17 лет над мегаполисом, над вторым по величине городом нашей страны пролетели аэростаты. В общем, ждем, получится ли это на будущий год сделать, потому что количество согласований, если уж в Великих Луках велико, то какой объем этих самых действий в Петербурге, это, конечно, колоссально. Дальше чемпионат Рязанской области в начале сентября, там же чемпионат Томской области в первых числах сентября, ну и фестиваль «Небо» начинается здесь, также недалеко, не за горами, первые выходные сентября. Ждем официальных анонсов от сообщества, потому что фестиваль будет, но конкретно его программа все еще также часть из нее в стадии согласования. В том году получилось лампово, в том году получилось интересно, красиво и тепленько, что называется. В этом году, возможно, тоже все будет, и даже более интересно, более масштабно, большим привлечением локаций. Это то, что можно пока сказать как амбассадору и некоторому инсайдеру воздухоплавательной информации. Так вот пройдут ближайшие несколько недель, начало сентября. Ну и с точки зрения спорта мы, конечно, разочарованы, что нашего участия там не будет, но тем не менее приглядываем, посматриваем в сторону Польши, где состоится с 18 сентября чемпионат мира по воздухоплавательному спорту. 26-й, если кто-то следит за этой номенклатурой. Ну, а мы все-таки посмотрим за веяниями и течениями массового воздухоплавательного спорта в мире, кто сейчас в лидерах, кто подтвердит свое реноме сильнейшего спортсмена-пилота в мире. Посмотрим, какая сборная в этот раз тоже сможет подтвердить. Все-таки сборная Америки вроде бы и сильно выступала в прошлый раз, но посмотрим, как у нее это удастся на европейских просторах. Немного другая климатическая обстановка, будет интересно. Главным судьей приглашен снова Клод Вебер. В общем, будет вполне себе интересно. Каждый будет выбирать себе спортсмена, за которого болеет, по личным каким-то знакомствам, наверное, все-таки, потому что мир воздухоплавания достаточно мал, невелик, и вместе с собой везде есть пересечения какие-то. Это что касается ближайших событий до сентября включительно, а там уже будем смотреть. Опять-таки, октябрь в Армению, а там уже и ноябрь, день воздухоплавания, первого полета на воздушном шаре, а там уже и Новый год, а там уже и календарные планы на год следующий. В общем, скучать не приходится, подписывайтесь на группу Луки FM, радио твоего города ВКонтакте. Там также бывают анонсы наших программ, которые порой кишат инсайдами по воздухоплаванию. Ну и, конечно, сообщество воздухоплавания Великие Луки, Балун Кап, ВКонтакте, в Максе, да и где нас только не найдете. Вот, в общем, на этой позитивной ноте будем завершать. На сегодня это все. С вами был Дмитрий Иванов. Всем пока-пока, чистого неба и воздушного шара над головой.
1: А знаете ли вы что? В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на 2 года. Однако уже к 3-му месяцу после родов начинается обратный процесс. Просто космос.
2: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на которую в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
1: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
4: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, ввязывать в бюрократии — это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: В студию радио «Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
3: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень Токсис, да. Молодые ребята. Я ратую за нашу молодежь. Большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики. Возьмите телефон.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Кремль говорит.
1: Предпосылок для оптимизма на треке мирного урегулирования на Украине сейчас нет из-за позиции Киева. Так сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он добавил, что точных дат визита американских переговорщиков Стива Уиткоф и Джареда Кушнера в Россию пока нет. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что во время телефонного разговора Путина и Трампа 4 июля американский президент сказал, что Уиткоф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву. Позднее в российском медиа заявили, что Москва сможет оперативно организовать визит Уиткофа и Кушнера в Россию, когда станут понятнее их реальные планы.
2: О нефти.
1: Цена на нефть Brent превысила сегодня $94 за бочку впервые с 24 июля. Это более чем на 2% больше предыдущих торгов. Цены на Brent начали расти из-за ситуации на Ближнем Востоке. 17 августа Аль-Арабия сообщала о продлении перемирия между США и Ираном, а сегодня Дональд Трамп объявил о разрушительной экономической операции против Ирана. Тегеран заявил о почти полном прекращении экспорта нефти из республики.
2: О топливе.
1: Мэр Бодайба в Иркутской области заявил о дефиците запасов топлива на местных АЗС и угрозе срыва отопительного сезона. Как сказал Евгений Юмашев, продаваемое сейчас топливо – это остатки резервов, завезенных еще до начала лета, а новых поставок практически нет. Он добавил, что если до конца августа поставки не возобновятся, то местные власти могут ввести строгие ограничения на отпуск топлива. Оставшиеся запасы пойдут на нужды спецтранспорта, а для обычных автомобилистов бензина может просто не остаться, предупредил Юмашев. Bank of America тратит около $250 миллионов в год на лекарства для сотрудников, которые помогают бороться с лишним весом. Еще несколько лет назад таких расходов у банка не было, рассказал его глава Брайан Мойнихен. При этом общий бюджет Банка Америки на здравоохранение персонала составляет $2 миллиарда. В России потери компании из-за снижения работоспособности сотрудников, связанного с заболеваниями и факторами их риска, могут превышать 4 триллиона рублей в год. Это, в свою очередь, рассказала директор Центра терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драбкина. Официальный курс доллара на сегодня 85.13, евро 98.55, юань 12.63.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня я приветствую Асю Рак на связи со студией. Ась, как слышишь меня, все ли в порядке? Ася, я вот тебя не слышу, кстати. Давай разбираться, почему это происходит. Ну, я надеюсь, что... все, отлично. А вот теперь слышно. А вот теперь все в порядке.
4: Привет. Ну, отлично, я тебя слышу хорошо. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуй, Антон. Проверка связи состоялась. Погода хорошая, солнце светит. Надеюсь, в вашем регионе также погода хорошая, солнце светит. Ну, а даже, мы же помним, у природы нет плохой погоды. Давайте улыбаться, давайте радоваться. Давайте заботиться о себе. Кстати, недавно тут мне попался небольшой ролик из программы «Что, где, когда». Там был вопрос про утверждение Конфуция. Я не смогу сейчас сказать дословно, но суть его была в том, что кому с наибольшим почтением должны относиться дети? И правильный ответ, что не к родителям, а к самим себе. Заботиться о себе, чтобы родители радовались и были довольны тем, что они, собственно говоря, создали. Вот суть в этом. Это не про эгоизм, это действительно про то, что каждый из нас в первую очередь должен позаботиться о самом себе. Если ты можешь позаботиться о себе, если ты здоров, если ты в здравом уме, то ты с радостью будешь дарить эту заботу всем окружающим, всем своим родным и близким. Вот именно этого я бы от всей души хотела бы всем пожелать, чтобы каждый мог заботиться о себе, а не жить в какой-то обиде и требовать заботы от других. Давайте заботиться друг о друге, в первую очередь о себе. Будем здоровы. Вот об этом мы будем говорить, как же быть здоровым. И в 50, и в 70, и в 30. Чего греха таить? Смотрите, врачи за волосы хватаются, вырывают на себе и кричат, как помолодели болезни. Ожирение среди детей бьет всевозможные рекорды. Я про Россию. Диабет второго типа по числу заболевших в России бьет все рекорды. И так далее, и так далее. Можно продолжать до бесконечности. А что с этим делать? Возвращаемся к первоначальной мысли. Заботиться о себе. Заботиться о своем здоровье. Что входит в здоровье? В это понимаю. Ну, я не буду расшифровывать, что такое здоровье. Что входит в заботу об этом здоровье? Пазлы очень простые. Сон. Качественный сон, вовремя сон, в темном месте прохладном сон. И каждый день ложиться, вставать в одно и то же время. Элементарно? Ну, элементарно. Кому-то может показаться сложно, но окей. Движение. Я не говорю про силовые тренировки, хотя они тоже очень важны. Сегодня доказано, что силовые тренировки, по сути, наши мышцы, они заставляют вырабатывать правильно гормоны, и это продлевает нашу молодость. Но хотя бы просто движение. Питание. Не надо от чего-то кардинально отказываться. Просто тарелочку возьмите, и на тарелке больше всего должно лежать овощей. Чуть поменьше должна лежать белка, мясо, рыбы. И еще меньше углеводиков. Каша какая-нибудь, макарошки какие-нибудь. Да, вот, ну, тоже легко, не надо от чего-то отказываться. Просто грамотно балансировать, баланс, баланс. Ну и самое главное, основа, фундамент здоровых отношений с самим собой, в первую очередь, это грамотный питьевой режим. Ни кофейный, ни чайный, ни пивной. Питьевой с простой водой. Ну, не с простой, это я тоже объясню чуть попозже. Давайте пойдем с вами все-таки в науку. Люблю я про исследования, знаете же меня. А кто слышит впервые, рада вас приветствовать, устраивайтесь поудобнее. Но давайте про науку. Мозг. Мозг наш страдалец, правда, страдает очень сильно, и первым реагирует на недостаток влаги в организме, самым первым. Вот в журнале Gera Science в начале 2024 года было опубликовано исследование, которое показало, что у людей 60+, которые регулярно пили ионизированную воду, активизировались гены, ответственные за нейропластичность, то есть способность мозга восстанавливать связи. Проще говоря, мозг начал омолаживаться на клеточном уровне. На самом деле, первое, что я сказала, первым на обезвоживание реагирует мозг. Вот эта фраза в фильмах «Не нервничай, попей водички». Когда мы нервничаем, сбивается дыхание. Если мы еще и до этого были обезвожены, у нас там паника и начинается. Поэтому остановиться, подышать и попить водички, дать мозгу, вот к нему придет кислород, мы начинаем успокаиваться. Это абсолютно обоснованно. Масса исследований, я сейчас устану их перечислять, которые связаны с наличием депрессии, панических атак и много-много всего. Надо пить воду. Вот будешь пить воду, будет все хорошо. А в данном исследовании шла речь про то, что люди пили ионизированную водородную воду. Зафиксировали для себя. Дальше я уже сказала, что метаболический синдром, инсулинорезистентность, диабет второго типа – это дурацкая фраза, но окей, бич современности. Очень-очень-очень много людей этим страдают, и статистика растет, растет, растет. Что сделали? Смотрите, клиника Воски, Япония, в 2023 году завершила масштабное исследование. У пациентов с преддиабетом, которые пили 1 литр ионизированной водородной воды в день, риск развития полноценного диабета второго типа снизился в 3 раза за год наблюдений. Почему? Потому что ионизированная вода, в которой присутствует молекулярный водород, восстанавливает постепенно чувствительность клеток к инсулину. Дальше. Для качества жизни. Метаанализ. 18 клинических испытаний. То есть было 18 отдельных клинических исследований. Взяли их все, проверили, то есть провели вот такой метаанализ. Он вышел в 2025 году. И там сделан такой вывод, что прием ионизированной водородной воды улучшает качество жизни, назовем это так. Есть такая шкала, SF-36, и вот это опросник, да. И вот прием такой воды улучшает качество жизни у людей старше 55 лет. Почему? Что улучшается? Они отмечают, что улучшается сон. Я вам сказала, сон, так же, как и вода, основа нашего здоровья. Кто плохо спит, пожалуйста, вот вам, что надо попить. Хоть и не является лекарственным средством, к сожалению. Надеюсь, скоро это случится. Улучшается настроение и общий уровень энергии. Смотрите, сколько всего. Да? Что нам надо? Нам нужен качественный сон. Исследования показывают. Пейте для этого водородную воду. Что нам надо? Нам нужен хороший метаболизм. Да, чтобы у нас не повышалась глюкоза, не держалась там высоко, чтобы она была стабильна, чтобы не было вот этих скачков. Нам нужно стабильное артериальное давление в том числе. И вот исследования в мире проводили и показали, чтобы все это стабилизировать, то есть стабилизировать глюкозу, стабилизировать артериальное давление, устранить частые головные боли, наладить работу желудочно-кишечного тракта. Все это получается, когда люди начинают пить ионизированную водородную воду. Почему? Потому что вот у всего, что я перечислила, диабет, метаболический синдром, инсулинорезистентность, артериальная гипертензия, нарушение функции ЖКТ, там, по отдельности желчного, что-то еще. У них первопричина – оксидативный стресс. А еще оксидативный стресс может усугублять хронические воспаления. Для борьбы с оксидативным стрессом нужен антиоксидант. Самая маленькая молекула антиоксиданта, известная сегодня в науке, это молекулярный водород. Вот и все, простая цепочка. Начинаем пить все воду. Фундамент, основа нашего здоровья. Обезвоживание приводит к огромному числу болезней. Начните пить. Вот начните. А когда у вас в руках появится генератор водородной воды, ну, невозможно не пить. Ну, невозможно. Он красивый, правда красивый. Его приятно, удобно всегда брать с собой. Его приятно, интересно достать где-то на людях, включить кнопочку, там начинаются пузырьки, перляж, такой цвета переливаются. Все такие, вау, что это у тебя? Все, вы в центре внимания, вы в центре событий. Вы главная звезда этой вечеринки. Правда, вот с ним наладить питьевой режим очень просто. Дома ионизатор, с собой всегда генератор. И вот здесь... Самое главное событие этого сезона не было никогда. И вряд ли повторится, потому что я против, честно. Помните такой мультик «Баба-Яга против»? Так вот, сегодня один раз такой набор. Ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light за 23 тысячи рублей. Вот дальше, мне кажется, хочется помолчать. Правда, впервые и... Не могу сказать, прям 100%, правда, никогда не будет, но, скорее всего, нет. 23 тысячи рублей. Ионизатор воды Aqualife Mini. Он готовит ионизированную щелочную кислотную воду. Кислотную умываемся и моем все поверхности для дезинфекции. Щелочную пьем с утра натощак. Выходим из дома, берем с собой генератор Light. Он за 5 минут вам готовит водородную воду. Все эти радости жизни 23 тысячи рублей. Прекрасный стартовый набор для всех, кто желает вот попробовать, начать, стартануть. Или кто-то хочет подарок, например. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении. Звоните прямо сейчас. Будете долго думать, все это успеет закончиться и никогда не повторится. Звоните. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. Ждем ваших звонков, никуда не переключайтесь. В следующей части продолжим говорить, как же еще вода помогает сохранять наше здоровье.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
6: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Продолжается разговор о правильной воде. Официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак по-прежнему на прямой связи со студией и готова не только рассказывать сама, но и дать возможность высказаться вам. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир, чтобы оставить свой отзыв или задать Асе свой вопрос. Номер телефона прежний 8 800 200 ровно 9702.
4: Ну, а пока вы набираете, я напомню о беспрецедентном предложении от компании Aqualife. Его не было, правда, никогда. Ионизатор воды Aqualife Mini. Он готовит ионизированную щелочную и кислотную воду. И генератор водородной воды Aqualife Light за 23 тысячи рублей. Зачем вам два прибора? Дома у вас всегда стоит ионизатор воды Aqualife. Мини, он маленький, компактный, он готовит два вида воды. Утром проснулись, залили туда тепленькую водичку, приготовили щелочной натощак. Выпили, кислотной умылись, пошли по делам, выходя из дома, взяли с собой генератор водородной воды. Вот так. В него набираете в любой момент, когда захотите попить воду, простую обыкновенную питьевую, нажимаете кнопочку, она там одна единственная. Через 5 минут он отключится сам автоматически. И все. Пожалуйста, вуаля, можно пить правильную ионизированную водородную воду. Может быть, кстати, вы подарите внуку, сыну, дочке, внучке. Скоро школа. А детям, кстати, чтобы хорошо, хорошо соображать, чтобы хорошо учиться, им крайне важно пить воду. Потому что вот это то, что называют там гиперактивностью какой-то, что ребенок не может усидеть на одном месте, его мозгу попросту не хватает кислороду. Какая там таблица умножения, ему не до нее. У него там кислорода нет, вот он и вертится, вот он и прыгает, ему надо пить. Поэтому очень важно, чтобы на уроке была эта возможность взять попить воды. И иммунитет таким образом укрепляем, и мозг свой таким образом подпитываем. В общем, случай беспрецедентный, такого никогда не было и вряд ли еще будет. 23 тысячи ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light. Вы звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Откладывать не надо, потому что, повторюсь, завтра уже такого предложения может и не быть. Ну, а мы с вами давайте продолжим изучать, как все это происходило. И почему, собственно говоря, молекулярный водород такой эффективный антиоксидант. В 2007 году японский ученый Шигео Ота открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и митохондрии, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы. Что такое оксидативный или окислительный стресс? Почему ученые говорят о том, что ионизированная вода помогает бороться с окислением? С окислением не в том плане, что мы pH крови вам выровняли. Организм с этим сам справляется, иначе реанимация. А в том плане, что вот борется с вот этим окислительным, оксидативным стрессом. Что это такое? Большое скопление свободных радикалов. Когда их очень много, это окислители, наш организм начинает, ну, не гнить, ржаветь изнутри. Условно, я вам говорю примерно, не называю точные там цифры никакие, условно, работало 10 тысяч клеточек митохондрии, там, да, а свободных радикалов много, из 10 осталось 5 тысяч. Что происходит с органом? Ну, работала печень на 100%, половина там клеточек не справляется, все, пожалуйста. Орган работает в полсилы, грубо говоря, да, что надо делать? Надо помогать. Надо какие-то таблеточки там, полежать, полечиться, капельницу поставить, что-то еще. Поэтому ионизированная вода нам в этом с вами помогает, поддерживает наш организм, борется с этими свободными радикалами, которые заставляют гибнуть наши клетки. Вот в чем суть. И это очень активный, это очень маленький антиоксидант, я имею в виду молекулярный водород. Поэтому он проникает даже через гематоэнцефалический барьер, он проникает в каждую клеточку, работает там. Вот в чем фишка. Кстати, про печень. В Воронежском медицинском институте имени Бурденко была защищена диссертация, в рамках которой сделан вывод, что употребление ионизированной щелочной воды способствует улучшению работы клеток печени, гепатоцитов. Казалось бы, пьем просто воду, а тем самым поддерживаем работу печени. Здорово! Здорово, я считаю. Давайте дальше пойдем с вами. Еще одно исследование, которое касается диабета. Смотрите, взяли людей с диабетом второго типа. Все они получают одинаковое лечение. То есть лечатся, да, принимают там лекарственные препараты, уколы, что там еще делают в таких ситуациях. Их всех просто разделили на две группы. Лечение получать продолжают все. Таблетки никому не отменяли. Все продолжают принимать лекарственный препарат. Разделили на две группы. Но вот дальше начинается это «но». Одной группе дали пить простую воду, ну, какую, может быть, прямо сейчас наливаете себе и вы из-под крана. А вторая группа пила воду ионизированную щелочную. Угу. Чувствуете? Спустя время провели тестирование, проверили анализы. И знаете что? В той группе, где люди пили воду простую, ничего не поменялось. Вот какие у них показатели были, так и были. Хуже никому не стало. Ну и не получила, скажем так. А вот в той группе, где пили воду ионизированную щелочную, в среднем потребность в инсулине снизилась по группе на 60%. Не вообще не надо инсулин, а на 60% снизилась. И сахар в крови снизился в среднем на 20%. Вот такой результат получили в том исследовании при диабете второго типа. Да, вода ионизированная не является лекарственным средством. Исследования мы можем все с вами почитать, посмотреть и сделать свои собственные выводы. А я сейчас хочу предложить вам успеть дозвониться по номеру телефона 8 800 505 0855, чтобы успеть оформить заказ. Я в большей степени, чем уверена, что сегодня все эти наборы закончатся. Мы впервые предлагаем такой набор к заказу. Это ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light за 23 тысячи рублей. И таким образом вы закрываете все потребности. У вас дома ионизатор. Он готовит вам ионизированную щелочную кислотную воду. С собой, когда вы выходите из дома, вы всегда берете генератор Light. Там 400 мл. Можете налить 100 мл, можете сразу залить 400 мл. Одна единственная кнопка, не запутаться. Нажали, через 5 минут он сам отключился, вы попили свежеприготовленной водородной воды, которая максимально насыщена водородом. Максимально. Поэтому мы вообще всегда рекомендуем, и все так рекомендуют, я имею в виду, кто занимается исследованием водородной воды, пить воду сразу. Приготовили, выпили, потому что водород – это газ летучий. А как же он еще работает при диабете второго типа? Просто представьте, что при диабете второго типа клетки глохнут. Они перестают слышать инсулин. А вот водород здесь действует как чистильщик. Он снижает вот этот окислительный, оксидативный стресс, который является одной из главных причин инсулинорезистентности. Он уменьшает воспаление в сосудах, снижается и риск осложнений. Он защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. Про печень я вам также еще рассказала, про российскую диссертацию, в которой сделаны выводы, что употребление ионизированной щелочной воды способствует улучшению работы клеток печени, гепатоцитов. Поддержите свою печень, пейте правильную воду. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата при получении. То есть сейчас вы фиксируете цену, фиксируете за собой наличие такого набора, что он вам однозначно достанется. Я еще раз подчеркну, что я на 100% уверена, что... сегодня он весь и закончится. Такого не было никогда. Это впервые. Ионизатор воды Aqualife Mini. Он готовит ионизированную щелочную кислотную воду. И генератор водородной воды Aqualife Light. Это легко, это просто, это возможность наладить питьевой режим, это возможность начать пить правильную воду, насыщенную молекулярным водородом, с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом в любой точке. Вам не надо ничего делать сложного. Все легко, все просто. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Сейчас заказывайте, получаете. И вот когда вы получаете посылку, вскрываете, у вас там будет ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light. Он, кстати, выполнен из стекла, очень прочного, закаленного. Кнопка у него одна единственная. Да, в зарядное устройство в комплекте, потому что вы его заряжаете, и каждый раз, выходя из дома, в обязательном порядке берете с собой. И таким образом вы научитесь пить воду, и вы заметите, как качество вашей жизни значительно поменяется в лучшую сторону. Начните прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. И не переключайтесь, мы продолжим после выпуска новостей и короткой рекламной паузы.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
10: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Экономист Алексей Зубец о так называемой «американской мечте».
12: Первое последствие, которое будет для Европы, ну, в принципе, для всего мира, наверное, это подорожание и так называемая продовольственная инфляция из-за того, что, ну, действительно, сейчас наблюдается и рост цен из-за того, что засуха, снижение производства всего продукции по Европе пока наблюдается, ну, снижение примерно процентов на 5. Если в 2026 году урожай зерна был где-то 295,5 миллионов тонн, ну, сейчас на 15,8 миллионов тонн меньше, раз примерно процентов 5. Казалось бы, не супер цифры, но, тем не менее, вот такое снижение по всем направлениям, и зерно, и оливковое масло, и виноградники, и фураж, опять-таки. Значит, будет хамон дорожать. Переходим на хамон собственного производства.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России.
13: Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Кислицын провел рабочую встречу с представителями сферы ЖКХ, посвященную уборке и благоустройству города. Представители ЖКХ рассказали, что работы проводятся системно и планово в соответствии с установленными графиками. Подрядные организации выполняют предусмотренные объемы, в том числе по покосу травы, уборке территории и другим направлениям благоустройства. При этом в отдельных случаях возникают сложности и не всегда хватает хозяйского подхода. Такие ситуации требуют дополнительного внимания. За выполнением работ следят специальные контрольные группы. Особым моментом в день празднования 860-летия Великих Луг 22 августа станет премьера песни «Любимый город», написанной специально к юбилею. Музыку создала Маргарита Амирханян, слова Наталья Плеханова. Она прозвучит во время торжественной церемонии «Великолукский благовест», которая откроет праздник. В концертной программе примут участие камерный хор «Кант» и учащиеся детской школы искусств «Центр» в составе сводного городского детского хора «Вдохновение». Великолукский боксер Кирилл Коршаков прошел в полуфинал первенства Европы, которое проходит в сербской Лознице. В четвертьфинальном поединке великолучанин встретился с бронзовым призером Кубка мира среди юношей Зурабом Адаладзе из Грузии. Кирилл Коршаков одержал победу решением судей. Во втором раунде он также отправил соперника в нокдаун. За выход в финал спортсмен из Великих Лук поборется с Назаром Стальчуком из Белоруссии. Полуфинальный поединок состоится 20 августа.
17: О валютах.
16: Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юань 12 рублей 63 копейки.
17: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
18: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: И вновь к разговору о правильной воде мы возвращаемся. На связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак, которая по-прежнему готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася? Ася, мы тебя вновь не слышим, но я полагаю, что это временно.
4: Это выключенный микрофон.
3: Прекрасно.
4: Простите меня, пожалуйста, нечаянно нажала, и все. Но что я хотела сказать, я хотела напомнить всем о том, что сегодня просто беспрецедентное предложение для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Такого не было никогда. И, скорее всего, не повторится вот только сегодня и только для вас. Поэтому моя рекомендация – звонить прямо сейчас. А почему-то потому, что два прибора, а именно ионизатор воды «Аквалайф Мини», который готовит щелочную кислотную воду, и генератор водородной воды «Аквалайф Лайт», который вы всегда носите с собой, чтобы наконец-таки научиться пить воду, пить правильную воду и получать свои собственные результаты. Так вот, эти два прибора по одной цене 23 тысячи. Ну, никогда такого не было. По отдельности, там, если на сайте посмотрите, сколько они стоят, ой-ой-ой, ну ладно, не буду вас пугать, но на самом деле это очень-очень выгодно. И так как не было такого предложения никогда, конечно, лучше стать самым первым, успеть дозвониться прямо сейчас, 8 800 505 0855. Оплату вы сейчас не производите, оплата у нас при получении. Доставка по России бесплатная, ну, все плюсы, как говорится, налицо. Звоните 8 800 505 0855. Если у вас остались какие-то вопросы, недопонимания, что-то вы хотите уточнить, спросить, наши специалисты в колл-центре всегда готовы оказать вам максимальную всестороннюю поддержку. Ответят очень грамотно на все-все вопросы, какими бы каверзными они ни оказались, поверьте мне. 8 800 505 0855, а лучше проверьте. Вот и дозвонитесь прямо сейчас. 8 800 505 0855. Ну, а мы продолжим с вами дальше. Хочу вам сейчас еще немножечко объяснить, как же все это работает, самыми простыми словами. Ну, представьте, что ваши клетки – это маленькие электростанции. И с годами в них копится ржавчина. Это вот те самые агрессивные свободные радикалы, которых, когда их становится много – возникает оксидативный стресс или окислительный стресс. Можно и так его называть. Что происходит? Они ломают ДНК, они губят сосуды, они разрушают суставы. И, ну да, лекарственные препараты, я никого не призываю от них отказываться. Но, как правило, они борются со следствиями. Там, снижают давление, обезболивают. Если мы будем говорить про то, как наука говорит и описывает механизм действия водорода, то он действует на первопричину. Он такой, знаете, как умный снайпер, попадает в самую цель. Он находит самые опасные радикалы и обезвреживает их. Причем радикалы есть еще и те, которые нам нужны для работы нашего иммунитета. Вот их молекулярный водород не трогает, а вредные трогает, но делает это так деликатно, что не нарушает работу здоровых клеток. И очень важный момент также. Ученые говорят о том, что молекулярный водород, он присутствует в ионизированной щелочной воде, в водородной воде, бесспорно, его там больше, что молекулярный водород, он может проникать через гематоэнцефалический барьер прямо в мозг и через мембраны в ядра клеток и митохондрий. Вот все, кто... Я вам говорила, что на федеральном канале выступал наш отечественный профессор Медведев, где он рассказывал подробно про молекулярный водород, про воду, насыщенную молекулярным водородом. Вот даже он там в своем выступлении говорит о том, что любые другие антиоксиданты, допустим, тот же витамин С или коэнзим Q10, они этого не могут сделать, потому что у них молекула очень большого размера, грубо говоря. Очень грубо говоря. Коэнзим Q10, витамин С, это размер помидор, бычье сердце, сорт. А молекулярный водород – это черри. Представили, да, разницу? Там помидор с размером с два моих кулака и помидорка черри. Вот такая разница. Именно поэтому, за счет того, что он такой маленький, он и может проникать через...

если есть генератор, то прям вообще очень быстро начинаешь это делать, делаешь это с радостью и с легкостью. А то утром просыпаешься, ты видишь, что у тебя стоит ионизатор. Ну что ж он просто так стоит? Давай, буду пользоваться. А какие секреты? Никаких секретов. Наливаете вы в него воду простую, вот какую привыкли пить. Просто теперь, прежде чем ее пить, приготовьте. Приготовьте. Это занимает времени немного. Итак, как пить? Ну, утром встали, залили водичку, приготовилась она, и пьем натощак. Завтракать лучше через 20 минут. Ну, вот выпили, да, и пока туда-сюда походили, пока там завтрак готовите, этим другим занимаетесь, 20 минут прошло, сели, позавтракали. После завтрака сразу не пьем, и во время завтрака, ну, чуть-чуть можно, но особо не увлекайтесь. Через час после завтрака. И вот пока до следующего приема пищи по чуть-чуть. Не надо, я не предлагаю вам заливаться. Нет такой нормы, выпьешь 3 литра, и у тебя там все станет хорошо. Нет такого, не бывает так. Надо по чуть-чуть. По чуть-чуть, сколько можете, не заставляйте себя, не ставьте рекорды. Все придет в свое время. Вода, по моему опыту скажу, пьется очень легко, доставляет удовольствие, поэтому привыкаешь к этому очень быстро. И очень быстро хочется вот прям пить эту воду. Пить, пить, повторять это действие. И спустя время ты начинаешь понимать, почему ты это делаешь. Твой организм на это откликается. Мой опыт, мой собственный, личный, который произошел со мной и с моей мамой. Вот у нас одинаковый эффект случился. И мама, и я в свое время были сладкоежками. Я приходила на работу, я начинала это с большой очень кружки кофе, без сахара, но с большой шоколадкой, а лучше с какими-нибудь батончиками. Два желательно, понимаете? Ну, когда я начала пить воду, ионизированную, щелочную, я водородную первое время не пила, пила только ионизированную щелочную, через какое-то время я заметила, что я перестала покупать эти батончики. Даже вот как-то это абсолютно неосознанно произошло. С моей мамой случилось то же самое. Она спустя время позвонила, говорит, слушай, Ась, я вот тут поняла, что я перестала конфетки есть. Я говорю, мам, поздравляю, я тоже. Это вот такой эффект от воды. Да, а для многих это очень важно, завязать со сладким, прям важно. Дальше налаживается работа желудочно-кишечного тракта. Прям у кого были с этим проблемы, принимал слабительное, не мог выйти из дома, потому что неизвестно, когда что случится, там сидите, ждете, или наоборот, в обратную сторону не могли выйти из дома, потому что диарея какая-то. Вот мой личный опыт и опыт моих близких и знакомых говорит о том, что идет нормализация работы всего желудочно-кишечного тракта. Есть, кстати, большая научная работа, которая говорит о том, что улучшается микробиота. Вот так вот. Попробуйте, попробуйте, у вас будет свой собственный опыт, звоните, потом рассказывайте. Ну, а я хочу напомнить, что ряд научных исследований говорит о том, что ионизированная вода способствует стабилизации сахара в крови, стабилизации артериального давления, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, улучшает в целом состояние. Да? Дальше уже не успеваю сказать, время заканчивается. Звоните прямо сейчас. Важно еще успеть напомнить наше предложение. Это ионизатор воды Aqualife Mini. Он готовит ионизированную щелочную и кислотную воду. Это генератор водородной воды Aqualife Light. Он готовит водородную воду за 5 минут. У него в комплекте с собой зарядное устройство. Одна единственная кнопка. Воды налили, кнопочку нажали. Через 5 минут готова водородная вода. Свежая. Пейте, наслаждайтесь, а потом звоните нам в прямой эфир. Буду очень рада с вами пообщаться. Ну а пока успеете оформить заказ, предложение действует только сегодня и только для радиослушателей «Комсомольской правды». 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении 23 тысячи рублей. Ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Если что, мы вам перезваниваем с номера телефона, который оканчивается на 0808. Ну а вы набираете 8 800 505 0855.

0: 23 000 рублей, ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light. 8-800-505-0855. Пейте правильную воду и будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов, приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: А знаете ли вы что?
6: Выражение «всыпать по первое число» возникло из практики школьных телесных наказаний, когда ученика секли розгами особенно сильно. Его раны не заживали до конца месяца, и снова бить можно было уже с первого числа.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
8: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И еще одна новость. Центры по контролю и профилактике заболеваний зарегистрировали свыше 15 тысяч подтвержденных случаев заражения циклоспорозом в США с 1 мая. Об этом свидетельствуют данные центров. Там 15 716 лабораторно подтвержденных случаев с мая зарегистрировано в Штатах. Это говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Еще почти 12 тысяч случаев требуют дополнительной проверки. Вспышка циклоспороза зафиксирована в 47 штатах. С мая были госпитализированы чуть менее 1000 человек, и 2 случая заражения закончились летально. Что за эпидемия в Соединенных Штатах? В Штатах мы спросим у директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист-иммунолог-аллерголог и клинический вирусолог, с нами на прямой связи, Георгий Викулов. Георгий Христович, я вас приветствую, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
8: Подскажите, пожалуйста, вот то, что происходит в Соединенных Штатах, казалось бы, благополучной стране с высоким уровнем медицинского здравоохранения, в том числе, вдруг такая массовая, или это не массовая, 15 тысяч плюс 15, ну, хорошо, 12 тысяч неутвержденных больных, но, на мой взгляд, это достаточно много. Плюс еще и симптомы у этого циклоспороза не самые приятные, насколько я понимаю.
9: Ну, дело в том, что это паразитарное заболевание инфекционное с поражением тонкой кишки у человека. То, что подтверждено 15 700 случаев, соответственно, заболеваний и сотни госпитализаций, да, это на самом деле беспрецедентное для вообще для здравоохранения США и для вообще в целом для нашей планеты, потому как ранее такого никогда не было. Источником заражения является, как ни странно, салат айсберг нарезной. То есть вот свежий салат. Причем он, как правило, это может быть фермерский салат, но он мексиканского происхождения. И поставляется в сети быстрого питания. То есть когда в США вообще распространено такое, люди приходят на обед и в виде такого, соответственно, бара накладывают себе овощи, салат, и это все термически не обработанное. И, соответственно, так как изначально это не было качественно обработано, происходит попадание возбудителя, паразита простейшего, циклоспору, соответственно, цитентензии, и попадает в организм, внедряется именно в ЖКТ, в тонкую кишку, в слизистую оболочку, вызывая воспаление и нарушение всасывания, соответственно, питательных веществ. И, соответственно, это вызывает уже развитие различных симптомов. Ну, может передаваться, кстати, не только через, соответственно, салат, может быть, и любые другие овощи, зараженные, загрязненные, свежие ягоды, например, черника, малина, которые поливали загрязненной водой. Через сырую воду может также передаваться, но от человека к человеку не передается.
8: Георгий Христович, подскажите, а правильно ли я понимаю, что овощи и салат в данном случае бесполезно мыть? Это нужна только термическая обработка?
9: Ну, смотрите, считается так, что не только термическая обработка, на самом деле, если качественная именно под напором, соответственно, обработка водой, то это в определенной степени помогает. Но по-хорошему, если уже заражение произошло, сами вот эти вот возбудители простейшие погибают, да, только при термической обработке.
8: А как же лечить тогда этого паразита?
9: Ну, сам паразит не болеет.
8: Ну, да.
9: Да. Соответственно, заболевание, циклоспороз лечится только, соответственно, ну, амбулаторно тоже могут лечить. В принципе, при показаниях осуществляется госпитализация. Применяются антимикробные средства в сочетании с регидратацией, восполнением жидкости. Применяется, самое интересное, что применяется препарат, который давно уже используется в практике. Тот же, соответственно, котримоксазол или бисептол, известные, то есть это известные, давно применяющиеся препарат, который оказался эффективным. И достаточно 70 дней быстро, соответственно, помогает. Но если у людей есть непереносимость этих препаратов, такая категория людей есть, тогда применяют вторхинолоновые, соответственно, антимикробные средства, они также высокоэффективны. Ну, а регидратация должна быть именно аптечными растворами, содержащими необходимое количество калия, натрия, глюкозы. Вот, соответствующая диета назначается. И, соответственно, очень важное замечание, что нельзя применять препараты, останавливающие перистальтику, антидиарейные препараты.
8: Угу. Георгий Христович, важный вопрос. Да, это все в Соединенных Штатах, я для нашей аудитории подчеркну, происходит. Есть ли опасность, что что-то подобное может произойти на территории России, а то у нас сейчас перестанут покупать салат айсберг и еще салат латук до кучи?
9: Ну, смотрите, прямого риска для России на сегодняшний день нет. Но завозные случаи потенциально могут быть. Но в нашей стране существует очень серьезная, соответственно, скажем так, проверка продуктов на границе. И Роспотребнадзор оценивает угрозу массовой вспышки как крайне низкую в нашей стране. Но так как у нас существует и соответственно, санитарный щит и система периметр, мы имеем одну из лучших систем эпидемиологического надзора. Но у нас плюс заключается в том, что из-за санкций и логистических ограничений это как раз нам на пользу идет.
8: Но, это прекрасно. Же... Да, Георгий Христович, да, закончите мысль, пожалуйста.
9: Да, но тем не менее, так называемая диарея путешественников и заболевания конкретных людей никто не может исключить, что вот они заболели и возвращаются домой. И надо назвать страны, регионы высокого риска. Это не только США, конечно, это Мексика, это Перу, Гватемала, это Индия, Непал, Таиланд.
8: Да, Георгий Христович, благодарю вас. Спасибо большое. Георгий Викулов был с нами на прямой связи. А далее в нашем эфире будет сюжет о том, что сахар тут резко подорожал. Почему это произошло, детально разобиралась моя коллега Виталия Осипова.
10: Биржевые цены на сахар выросли на 4% и достигли максимума с мая прошлого года. Это данные ICE Futures. С начала августа стоимость продукта выросла почти на 20%. Котировки растут на фоне опасений по поводу сокращения мирового производства сырья. Ключевым фактором давления на рынок стала ситуация в Индии, крупнейшем мировом потребителе сахара. Дополнительное давление на рынок оказывает вероятность сильного Эль-Ниньо, что угрожает урожаям в ключевых регионах-производителях. Подробнее о факторах, которые толкают мировые цены на сахар вверх, рассказал радио «Комсомольская правда» руководитель проекта Sugar.ru Вадим Гомес.
11: Меняется климат, и сейчас ожидается вот это супер Эль-Ниньо, и, соответственно, засуха. Мы знаем, что засуха была в Европе. Мы знаем, что 2 года подряд прошлой засуха была в России. В этом году, слава богу, нет, но как бы мир большой, да? Соответственно, ожидается, что будет дефицит сахара, и цена на сахар будет расти. Плюс, второе, сахар является определенным эквивалентом нефти. То есть из сахарного тростника сока делается не только сахар, тот, который мы едим или добавляем там в кондитерку, но и делается биоэтанол, который используется в ряде стран, Бразилии, Индии, там используется в качестве топлива. Ну, там они в бензин добавляют какое-то количество этого вот биологического топлива. Соответственно, чем выше цена на нефть, тем, соответственно, выгоднее использовать сахарный тростник не в качестве производства белого сахара, а в качестве производства топлива. Мы понимаем, что цена на нефть, возможно, достаточно долго будет высокой. Соответственно, это стимулирует рост цен на сахар. Вот как бы 2 основные причины.
10: При этом внутри страны, по словам эксперта, как ни странно, напротив, цены на сахар будут снижаться. Он отметил, что Россия себя полностью обеспечивает этим продуктом.
11: Я ожидаю в рознице на данный момент, я ожидаю снижения. Мы видим резкое падение российской цены на сахар, потому что у нас-то специфическая ситуация. Мы-то от рынка отвязаны в определенном смысле, но только в определенном смысле, надо понимать тут нюансы. Значит, мы производим обычно больше сахара, чем потребляем. А разницу, которую мы производим, мы поставляем в страны ближнего зарубежья. В основном это Казахстан, потом это Узбекистан, ну и по мелочи дальше. Если у нас сахар очень много, он начинает идти уже во всякие экзотические страны, вроде там Северной Кореи, вроде Афганистана, туда, куда нет нормальной железной дороги, но, видимо, уже достаточно. Маржа такая, что можно уже автотранспортом отправлять в какую-то часть пути. В данный момент опять у нас вроде бы хороший урожай. На данный момент мы не видим каких-то проблем с урожаем. Соберем мы нормальный урожай, скорее всего, получим, ну, где-то 6,7, может быть, 6,6 миллиона тонн сахара. Потребление у нас, ну, по-разному можно оценивать. Давайте оценим там 5,9. Вот у нас лишних получается 900 тысяч тонн сахара. Вот этот сахар, да, куда-то девать.
10: Ранее сообщалось, что потребление сахара и кондитерских изделий в России сократилось до минимума с 2004 года, составив в 2025 году 28 килограммов 200 граммов на человека против 28 килограммов 800 граммов годом ранее. При этом упало и потребление сахара в чистом виде, а также варенье, повидло и меда. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Игорь Шатров о том, признают ли чиновники свои ошибки перед народом. Это наследие прошлого, не советского, это наследие нашего прошлого дореволюционного, когда мы, ну, действительно искренне до веры, сравнимой с религиозной, потому что это все вместе, ставили Бога, царя и Отечество на одну ступень. И, естественно, царь, как помазанник Божий, не имел права на ошибку, и он ее как бы и не совершал. Ну, а, соответственно, совершали, если эту ошибку ему подчиненные чиновники, то царь их, естественно, справедливо наказывал. Поэтому все отношение к власти, оно вот через фигуру царя таким и было в обществе. А, соответственно, этот институт, эта власть и не привыкла поэтому оправдываться, извиняться, объяснять свои ошибки. Если она ошибалась, царь ее наказывал. Вот и все. Постепенно это ведь передалось и в советскую систему, а от советской системы мы дальше получили это продолжение. То есть, по идее, мы наследники вот этой вот нашей монархической системы власти в стране.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
15: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
17: Кремль говорит.
16: Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер всегда желанные гости в Москве и желанные собеседники для Владимира Путина. Это заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Но точных дат визита американских переговорщиков в Москву пока нет, добавил представитель Кремля. Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил, что во время телефонного разговора Путина и Трампа 4 июля американский президент отметил, что Уиткоф и Кушнер будут готовы в самое удобное время приехать в Москву. Позднее в МИДе заявили, что Москва сможет оперативно организовать визит Уиткофа и Кушнера в Россию, когда станут понятнее их реальные планы.
18: О судебных делах.
16: Федеральный суд Канады отклонил апелляцию авиакомпании «Волга-Днепр» по поводу удержания самолета Ан-124-100. Он находится в аэропорту Торонто почти 4,5 года. Судья постановил, что перевозчик не доказал необоснованность действий властей или нарушение процессуальных норм. Официальная позиция Канады, что компания «Волга-Днепр» играла ключевую роль в поддержке России по обходу санкций, это якобы позволяло получать товары, находящиеся под ограничениями или использовать их в чувствительных секторах, связанных с военной деятельностью. Анна 124-100 прибыл в Торонто в феврале 22-го с грузом экспресс-тестов из Китая и не смог вылететь после закрытия воздушного пространства для российских судов. В июне 23-го канадское правительство распорядилось конфисковать самолет. Сумма расходов на хранение за 4,5 года продолжает расти. В 22-м году она составляла чуть более $1000 в сутки. Ранее российская сторона отмечала, что самолет выполнял гуманитарный рейс по заказу канадского правительства и находился в Торонто до введения ограничений. Центробанки рассказали о контактах с другими странами по теме расчетов в цифровых рублях. Возможные решения обсуждаются с рядом зарубежных партнеров, сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Но для трансграничных платежей необходимо, чтобы у других государств была собственная платформа цифровой валюты ЦБ или другая, близкая по функционалу площадка. Сегодня в мире есть только три страны, которые полноценно запустили цифровые валюты центробанков. Это Ямайка, Багамы и Казахстан. Пилотные проекты запущены в Индии, Иране, Эмиратах, Турции, Северной Корее и странах Евросоюза. Вероника Борисенкова, служба информации.
8: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Экс-министр обороны Украины рассматривает возможность поездки в США, как это прокомментировали в Кремле. В ночь на 20 августа армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве и области. И Дональд Трамп объявил о новой кампании экономического давления на Иран. Эти другие темы подробнее в ближайшие минуты. Ну а начнем мы с того, что экс-министр обороны Украины Михаил Федоров рассматривает возможность поездки в Соединенные Штаты Америки. Федоров может прибыть в Штаты уже на следующей неделе, сообщает газета «Гардиан». Ну а ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о необходимости проведения выборов на Украине в связи с системным кризисом управления в стране. В ходе 10-минутного обращения он представил свое видение будущего Украины и подверг критике работу Верховной Рады, указав, что ее деятельность не должна определяться частными интересами. Ну а в Кремле прокомментировали призывы бывшего министра обороны Украины Федорова провести в стране выборы.
19: Следят ли в Кремле вот за внутриполитической ситуацией на Украине, вот в частности, что думают про заявление Михаила Федорова, бывшего министра обороны, который призвал скорее провести в стране выборы?
20: Ну, киевский режим и вот эта вот квазиполитическая поляна киевского режима весьма и весьма неоднородна. Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде, а кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать. Но де юра ситуация обстоит именно так, как об этом уже неоднократно говорил президент Путин.
8: В Кремле также отметили, что действительно видят тенденцию к снижению международной поддержки Киева. При этом в Европе остается ряд стран, которые продолжают наращивать техническую и технологическую вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
20: Такой тренд, безусловно, есть. Не нужно его преувеличивать, потому что в Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне, непосредственную вовлеченность, технологическую, техническую и так далее. Например, Великобритания. И, конечно, такие страны делают все возможное, чтобы эту усталость купировать и, наоборот, не давать этой усталости развиваться и всячески поощрять европейские страны на дальнейшее продолжение этой войны.
8: К этому можно добавить лишь то, что пресс-секретарь президента отметил, что точной информации о возможном визите переговорщиков в США, а именно Джареда Кушнера и Стива Уиткофа, в Россию нет. Но американские переговорщики всегда являются желанными гостями в Российской Федерации.
20: Точной информации нет, пока никаких конкретных дней не зарезервированы для такого визита. Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики. Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина.
8: Смежная тема. В ночь на 20 августа вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве и Киевской области. В числе пораженных целей промышленное предприятие ООО «Firepoint», которое производило компоненты для ударных беспилотных летательных аппаратов, а также осуществляло сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны России. Также удары пришли по торгово-складскому комплексу «Укрспецсистемс», где велась сборка вражеских дронов самолетного типа, сборочному предприятию авиапромышленности, заводу «Антонов», он, к слову, производил дроны Ан-196 «Лютый», и по складу боевых припасов с термобарическими авиационными бомбами и минами. В Киевской области поражены транспортно-логистический центр «Мартусовка», распределявший товары для производства беспилотников и средств ФРЭП, а также склад горюче-смазочных материалов в Броварах топливом для вооружения Киева. Ну и тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
21: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
22: Минувшей ночью российская армия во время ударов по военным, военно-промышленным и энергетическим объектам Киева и области, в общем-то, добились очень жирного успеха, потому что очень большое количество стратегически важных для Украины предприятий было поражено. Судя по сообщениям в украинских средствах массовой информации, киевляне жители Киевской области насчитали более 70 ударов. И, как печально говорят сами жители украинской столицы, эти удары превратили город белых ночей, потому что пожары были сумасшедшие и шли всю ночь. Чем били россияне? Били ракетами различного типа, наземного, воздушного и морского базирования. Тут вам и кинжалы, и искандеры, и Х-23, и крылатые калибры. А по каким же объектам были нанесены эти множественные удары? Их много, пальцев на двух руках может не хватить, но я попытаюсь вам перечислить. Били по такому стратегически важному предприятию, как Форн Пойнт. Чем это важно? Потому что там, как раз на этом предприятии, собираются ракеты «Фламинго» более совершенного типа. И, кстати, по осени конструкторы этой фирмы и украинские военные пообещали даже ударить по Москве. Но вот сейчас им, пожалуй, уже не до ударов. Дальше. Предприятия, на которых собирались беспилотники, такие как «Баба-Яга» и «Лютый», мы нанесли удар. В населенном пункте Бровары наши ракетчики подожгли огромные емкости с топливом. В Броварах это случилось, там 88 тысяч кубометров. Это стратегически важное предприятие, которое, в общем-то, лишило очень значительно украинскую армию топливного пойла. Нашим ракетчикам удалось уничтожить склад с так называемыми термобарическими боеприпасами. Это очень такая серьезная зараза. Называют это боеприпасы объемно-детонирующего взрыва. Это когда после взрыва снаряда образуется облако, расползается вот этот аэрозоль, а потом на определенный момент следует подрыв, и, в общем-то, горит, в общем-то, все, что попало в зону этого подрыва. Уничтожено в результате нашего вот этого ночного налета огромное количество противотанковых мин. Уничтожен и логистический хаб в одном из предместий Украины, где, в общем-то, собиралось огромное количество разной милитаризованной утвари в виде боеприпасов, комплектующих для беспилотников, ускорителей ракет и так далее. Все это до сих пор горит. Ну что можно сказать? Можно сказать, что надо прежде всего поздравить наших воинов со столь жирным уловом. Обратите внимание, ни в одном даже украинском паблике не говорится, что от наших ракетных ударов пострадали мирные жители. Это принципиально важное отличие российских ударов от украинских, которые не только лупят по жилым кварталам, но и охотятся даже за отдельными автомашинами и автобусами. Ну вот такова она суть террористической армии, террористического государства по имени Украины. Мы не такие. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
21: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
8: Ну и это еще не все. Я могу дополнить и сказать, что в Минобороны Российской Федерации довольно емко прокомментировали ночные прилеты картинкой «Бьем залпом» и подписью «Приводим убедительные доводы». Массированный комбинированный удар, еще раз напомню, пришелся по ключевым предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, крупным транспортно-логистическим центрам и складским комплексам. Ну и дополнительно вечером 19 августа высокоточные удары достали военную инфраструктуру в прибрежной зоне, в портах Черноморск и Южный. Были уничтожены склады с военным имуществом, которое использовалось в интересах украинских войск. Также я хочу проанонсировать материал, который опубликован на портале kp.ru с заголовком «Все сгорело до поставки на Донбасс». Аналитика массированного удара по Украине от военкора КОЦа. Порты Большой Одессы не приняли ни одного иностранного судна аж с 22 июля. И идет подробная аналитика, зачем бить по одному адресу в седьмой раз. И даже есть ответ, я позволю себе процитировать: восстановление полного цикла запуска ракет «Фламинго» эксперты оценивают в 2-3 месяца. месяца. Производство FirePoint, пораженное ударами Минобороны Российской Федерации, рассыпано. Там и подземные площадки, и субподрядчики, отдельно система управления, отдельно боевые части. И смысл здесь не в том, чтобы сжечь цех один раз, а в том, чтобы интервал между нашими заходами был короче срока их восстановления. Портал kp.ru, рубрика «Политика», материал Александра Коца. Все сгорело до поставки на Донбасс. Аналитика массированного удара по Украине от военкора Коца. Зайдите, прочтите, крайне интересно и поучительно. Дональд Трамп объявил о новой кампании экономического давления на Иран, которую назвал экономическим днем Д. А подробнее через 2 минуты.
21: Друзья, будущее наступило.
0: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
8: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. И вот вам новость. Дональд Трамп объявил о новой кампании экономического давления на Иран, которую назвал «экономическим днем Д». Президент США заявил, что Вашингтон будет добиваться максимальной изоляции Тегерана и намерен наказывать иностранные структуры, помогающие ему сохранять торговые и финансовые связи. Под возможные меры могут попасть банки, компании, нефтяные посредники и другие участники операции с Ираном, включая российские структуры. Мы решили обсудить это заявление Трампа, и не только его, с директором ММО РАН Федором Войталовским. Федор Генрихович, я вас приветствую, здравствуйте.
23: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
8: Да, и вы тоже здравствуйте, не менее уважаемый Федор Генрихович. Я хочу начать вот с чего. Трамп опять помпезно заявляет, новая кампания экономического давления на Иран. Ничего подобного, как всегда, не было. И это будет мощно, это будет громко, и это будет невыносимо больно. А до этого-то, что все США делали с Ираном, не санкции не сняты, ни одна из санкций. И до этого это что были все детская присыпка? Я понять не могу, о чем говорит Трамп.
23: Ну, Трамп пытается сохранить, что называется, хорошее лицо при достаточно неудачной для его администрации игре. Потому что краткое, как представлялось, видимо, ему и премьер-министру Израиля Нетаньяху, краткое против Ирана, направленная на уничтожение иранской ядерной ракетной программы, сильно затянулась. И совершенно очевидно, что оказался в ловушке, выйти с Соединенным Штатом из конфликта не лицо Пентагона, договориться с Тегераном не получается. Американское руководство прекрасно понимает, что время работает против американцев. У Трампа в ноябре выборы, и в общем-то ему нужно показать, ему и республиканской партии, и правящей партии нужно показать какие-то результаты. Результаты весьма сомнительные. Вот сейчас он перешел к новому языку ультиматумов. То он обещает, что Ормузский пролив будет находиться под американским контролем. В реальности Соединенные Штаты не могут обеспечить безопасность судоходства по Ормузскому проливу. То он оказывает давление на иранских соседей, которые пытаются иметь свой собственный взгляд на ситуацию и вести диалог с Тегераном. Ну, ситуация с Оманом тут наиболее очевидна. Теперь он хочет вводить новые санкции, ограничения против Ирана, который и так задавлен санкциями и ограничениями. Ну, только с Россией можно сопоставить, и то ситуация другая. Но для того, чтобы действительно санкции стали обязательными для исполнения, они должны пройти через механизм Совета Безопасности ООН. А тут совершенно очевидно, что ни Китай, ни Россия в Совете Безопасности ООН любые американские инициативы, связанные с усилением санкционного давления на Иран, не пропустят. А значит, у Ирана останутся окна для взаимодействия с теми странами и компаниями, которые, в общем-то, не будут бояться американских санкций, вторичных санкций и каких-то там ограничений.
8: Интересный момент. А что же в таком случае будет делать Трамп? Одно дело громко заявлять, тем более, что время у него, как мы понимаем, поджимает. До выборов в Конгресс остается не так много. И там тоже, как говорится, ворох дел. И непонятно еще, как их решать. И наверняка должен быть какой-то план, которого они будут придерживаться. Но заявить о экономическом днем Д, заявить об этом экономическом дне Д можно и сделать это крупно, да, может быть, даже как-то биржа на это отреагирует, как всегда. Можно каким-то образом заработать денег, чем Трамп в основном-то и прославился, кстати. Но попутно возникает вопрос, что за этими словами должно последовать, потому что время у Трампа поджимает. Федор Генрихович.
23: Ну, на самом деле Трамп может только с помощью президентских исполнительных указов вводить какие-то дополнительные меры. Это такие меры на самом деле выгодно самому Трампу, потому что он может сам их легко отменить. Если он хочет опираться на более серьезные инструменты, действуя через Конгресс США, то ему необходимо дождаться, значит, когда завершатся каникулы у Конгресса, и постараться успеть до выборов что-то провести ноябрьских. Но это весьма затруднительно. В том же, что касается использования международных механизмов, то здесь вообще, как я уже сказал, полный тупик, потому что через Совет Безопасности он ничего провести не сможет. Вот, соответственно, президентские исполнительные указы, вот что, скорее всего, применит Трамп для усиления давления на Иран. Но здесь, что интересно, здесь не столько давление на Иран, сколько попытка использовать иранский фактор для давления на те страны, которые продолжают торгово-экономические операции с Исламской Республикой Иран. Ну, посмотрим, что у него из этого выйдет, потому что давить в первую очередь нужно на Китай. А здесь пространство маневра у Вашингтона весьма ограничено.
8: Федор Генрихович, еще один момент. Госдолг США 2017 года увеличился тут на 20 триллионов, с 20 триллионов долларов до 40, то есть, ну, в два раза фактически. Да, и вот задолженность американского правительства по внутренним и внешним кредитам увеличилась в два раза менее чем за 10 лет. Это я официальные цифры сейчас опубликованные увидел. И тут влияет на размер задолженности и выплаты процентов по кредитам, и журналисты обращают внимание, что американское правительство тратит на обслуживание вот этого долга денег больше, чем на национальную национальную оборону или программу медицинского страхования. Вот эта история, в которую США вляпались в Иране, тоже же фактически ускоряет увеличение внешнего государственного долга США. Что будет дальше, если вот эту дыру не залатать?
23: Ну, во-первых, тут речь идет в первую очередь не о внешнем, а о внутреннем государственном.
8: О государственном, да, все верно, да, это я оговорился, простите.
23: Это разные вещи. Вот внешний долг составляет незначительную часть от общей задолженности, и основной долг – это внутренний долг. Это то, что правительство Соединенных Штатов берет займы у штатов Соединенных Штатов, у городов Соединенных Штатов, у американских банков, в том числе входящих в Федеральную резервную систему. Там, на самом деле, это хитрый механизм накачки ликвидностью экономики. Поэтому, строго говоря, при всей, конечно, драматичности этих цифр и их гигантских размерах, на самом деле это своего рода такой механизм накачки экономики дополнительными средствами, заимствования у самих себя. Это такая в большой степени не только проблема, хотя проблема серьезная за этим есть. Это еще хитрость. Mm-hmm. Но есть другая проблема, которая на самом деле гораздо более значима. Это проблема дефицита бюджета Соединенных Штатов. Вот когда Трамп приходил к власти, он собирался бороться с дефицитом бюджета и с госдолгом. Он обращал внимание сам и на размеры государственного долга, и на размеры дефицита бюджета. Но, как мы видим, результаты этой борьбы весьма и весьма скромны. И госдолг, и дефицит бюджета остаются очень существенными. Это, конечно, источник, потенциальный источник таких долгосрочных факторов, негативных, влияющих на экономику США. Но драматичности в этом нету.
8: И это важно. Спасибо большое, Федор Генрихович. Это Федор Войтоловский, директор ММОРАН, был с нами на прямой связи. А запрет на импорт большинства армянских товаров в Россию никак не повлиял на ассортимент в магазинах. Все подробности у Юрия Кораблева.
3: Армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне рухнул почти 80 раз. На поставках в Европейский Союз в эти месяцы страна заработала $364 000 против $36 миллионов годом ранее за российский экспорт. При этом увеличился экспорт продуктов в Россию из Грузии и Азербайджана, свидетельствуют данные национальных статистических служб. Более 95% экспорта грузинских яблок в первые полгода пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также поставила в Россию форели на рекордные $1.6 миллионов, и Россия стала единственным ее покупателем. Импорт морепродуктов из Азербайджана с начала года вырос более чем на 40%, хотя доля армянской рыбы в российском импорте составляла лишь пару процентов. Эта статистика особенно показательно для сегмента, где армянские производители играли заметную роль, комментирует руководитель проекта в практике потребительский сектор ЭПК Strategy Partners Артем Суворов.
4: В основном это была замена продуктами из Азербайджана и из Грузии. В первую очередь касается сельскохозяйственных продуктов. Это рыба, это ягоды, овощи, фрукты, это напитки безалкогольные. Вот, это те продукты, которые на российский рынок уже традиционно поставлялись из Армении. Вот, соответственно, две страны, находящиеся плюс-минус в похожем климате, с плюс-минус похожими логистическими возможностями по доставке продукции в Россию, они заняли вот эту нишу выпавших продуктов. Азербайджанские и грузинские продукты, они и до этого были представлены на российском рынке, но в значительно меньшей степени представленности, чем армянский продукт. И вот сейчас у них появилась та возможность как раз закрыть вот эту новую долю, которая открылась на рынке, и увеличить присутствие своих продуктов на российских полках.
3: Экспорт фруктов и овощей из Армении в физическом выражении за полгода сократился почти вдвое, а основной спад пришелся на июнь, сразу после введения ограничений. При этом экспорт овощей и фруктов из Грузии и Азербайджана планомерно растет из года в год. За первое полугодие товарооборот между Арменией и Россией сократился на 20%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
8: Владимир Путин заявил, что обретение мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского является чудесным открытием. Подробности через 5 минут.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: 15:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается предпраздничное благоустройство. Только за последние несколько дней заасфальтирован тротуар на улице Лизы Чайкиной, идет благоустройство расположенного там сквера. В городских парках ведется покраска скамеек, также выполняются работы по уборке дорог и лотковой части проезжей части. Как отметил заместитель главы города Сергей Огарев, работы проводятся планово в соответствии с установленными графиками. Ход их выполнения подтверждается фотоотчетами. Кроме того, за качеством и объемами выполненных работ следят контрольные группы. Тем не менее, вопросов по содержанию города еще немало. Именно поэтому контроль за благоустройством и содержанием Великих Луг продолжается. В Великих Луках на крепостном валу установили новый арт-объект в честь 860-летия города. Инсталляция с цифрой 860 сменила прежнюю, посвященную 850-летию Великих Луг. Ранее жители неоднократно обращали внимание на то, что старый арт-объект уже потерял актуальность и просили его заменить к юбилейной дате. Пожелание выполнено. Перспективы участия школьников в многопрофильной олимпиаде «Звезда» обсудили в Великих Луках. В город с рабочим визитом приехала федеральный координатор олимпиады, руководитель департамента по работе с талантливой молодежью Южноуральского государственного университета Юлия Болотина. В управлении образования прошел круглый стол. Участники обсудили возможности олимпиады, ее направления и значения для ранней профориентации школьников. Как отметил депутат городской думы Дмитрий Белюков, для Великих Луг такие проекты особенно актуальны с учетом промышленного потенциала города. Знакомство школьников с инженерными и техническими специальностями помогает формировать интерес к востребованным профессиям и будущий кадровый резерв для предприятий.
21: О валютах.
6: Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98.55, юань 12.63.
21: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
21: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше.
7: Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
8: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать главные новости дня. И теперь дошли вот до какой. Президент России Владимир Путин во время посещения Архангельского собора Московского Кремля заявил, что обретение мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского является чудесным открытием. Мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского обретены в ходе реставрации Архангельского собора Кремля. При этом открытие могло бы и не быть, ибо работы проводили из-за проседания плит пола и угрозы разрушения надгробниц над захоронением великих князей. О знаменательном событии высказался помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, имя святого – символ, и обретение сегодня его мощей неожиданно и почти сказочно. Это тоже символ, сказал он. Давайте за уточнениями обратимся к эксперту. У нас на связи основатель общественного движения «40-40» Андрей Кормухин. Андрей Борисович, приветствую вас, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Андрей Борисович, объясните, пожалуйста, вот в том числе и нашей аудитории, прежде всего формулировку, да, обретение мощей великого князя Дмитрия Донского. Что значит обретение? Я так понимаю, что то, что эти мощи существуют, где они лежат, все знали, и никто не сомневался, что они принадлежат Дмитрию Донскому. Почему слово обретение? Или это просто какой-то символ, или это просто, ну, формулировка такая привычная? Просто мне непривычно, допустим, это слышать. Объясните, пожалуйста.
9: Обретение мощей – это православный обряд, при котором лица, прославленные в лике святых, достаются из своих усыпальниц, и после этого православные христиане могут приложиться к этим мощам, попросить у святого помощи, попросить, в том числе, если мы говорим о святом благоверном князе, великом князе Дмитрии Донском, попросить в том числе и помощи нам, нашему Отечеству, возрождении. И это происходило на протяжении веков. То есть также обретались различные мощи и Серафима Саровского, и святителя Тихона, патриарха московского, и всеми любимого святителя Луки Крымского. И вот пришло время обретения мощей Дмитрия Донского. Да, все знали, что он находится в Архангельском соборе, как у нас принято говорить, под пудом, то есть он находился под полом. Но вот пришло время, действительно, это символично очень, что вот в это такое краеугольное для нашей страны, для нашего государства, цивилизации время обретены мощи именно того князя, который и сыграл огромную роль в формировании нашего государства цивилизации. Потому что все мы знаем эту знаменитую фразу о том, что Святая Русь на Куликово поле заходила разрозненными славянскими племенами, а вышла оттуда единой Святой Русью, вот тем самым государством цивилизации. И мы знаем с вами, какие события сейчас происходят не только на землях Малороссии и Новороссии, но и в мире вообще как таково. То есть идут различные тектонические сдвиги, или, как мы их называем, идет цивилизационная война. Различные, так скажем, цивилизации борются там за свою независимость или, наоборот, хотят навязать каким-то другим странам, государствам свои ценности. И мы, находясь практически в самом эпицентре, обретаем мощи именно того святого, который сыграл огромную роль в формировании нас, вот как мы его называем, тысячелетней русской православной цивилизации, или как его принято называть, русский мир. Ну, и еще мы и называем Святая Русь. Да, и вот это взятости Дмитрий Донской имеет вместе, кстати, со своей супругой, у которых было 12 детей. Она тоже прославлена в лике святых, святая благоверная княгиня Ефросиния Московская. У них было 12 детей. И обретение этих мощей – это еще и такая очень важная веха в вопросе демографии. Мы все знаем, какая у нас нерадостная ситуация с демографией в стране. И сейчас семьи с детьми смогут приложиться к мощам Дмитрия Донского, приложиться, попросить помощи в семейных неустройствах, в деторождении. Поэтому для православного мира и для движения 40-40 для нашего, потому что у нас на логотипе Дмитрий Донской, мы созданы были в 1 июня в день празднования Дмитрия Донского. Для нас это особо радостное событие, потому что именно в этом году состоялся первый крестный ход 1 июня, да, как раз празднуем мы, да, состоялся первый крестный ход Дмитрия Донского от Спаса Андроникова монастыря к памятнику Дмитрия Донского на Таганке великого скульптора Вячеслава Клыкова. Поэтому православный мир ликует сегодня. И очень рад, что президент сегодня пришел в Архангельский собор и приложился. Это вот такая преемственность, понимаете? Мы все-таки были цивилизацией, где государи играли очень важную роль.
8: Андрей Борисович, поясните, пожалуйста, вот еще какой момент. Но прежде я сначала действительно присоединюсь к поздравлениям и к вашему празднованию. Действительно,

0: Вы понимаете, это вот, вы уж простите, я немножко пожурю, да, вот такое мнение, оно распространено из-за незнания. Просто многие считают, что, и говорят, вот как вы можете там поклоняться мертвому человеку? Да нет, вы поймите, в православии нет понятия мертвого человека, мы все живем в вечности, у Бога мертвых нет, мы все живые. И князь Дмитрий Донской, тем более, будучи святым, канонизированным, отношение к мощам в православии, оно другое, это форма поклонения, то же самое, как и форма поклонения иконе. И поэтому это абсолютно распространенная традиция о том, что частица мощей может быть отделена от, как бы, целиковой фигуры, да, то есть целиковых мощей, и помещена в ковчежец и возиться для поклонения в разных храмах и находиться. Это точно так же есть мощи святителя Николая, точно так же есть мощи, тоже любимого в нашем народе, точно так же есть мощи Серафима Саровского. Они живые, они в своем образе целиком живые, они там не разделены.
1: Да, мощь, Андрей Борисович.
0: Как форма поклонения, да.
1: Да, я понял. Мы именно за этим к вам и обратились в нашем эфире, для того, чтобы у нашей аудитории не было лишних вопросов и были все нужные ответы. Спасибо вам большое за ваши ответы. Андрей Кормухин, основатель общественного движения 40-40, был с нами на связи. Ну, а теперь к другой теме. Перейдем, почему в Москве число кофеен резко пошло вниз.
2: Число кофеен в Москве за последние 12 месяцев сократилось на 15%, до 2500 заведений, подсчитали аналитики Тугис. По данным этого сервиса, это самое сильное снижение среди российских городов-миллионников. Там указывают, что за год столица лишилась примерно 500 таких точек. Помимо Москвы, снижение зафиксировали в Нижнем Новгороде, Новосибирске, в Казани, в Перми и в Краснодаре. В целом, в городах-миллионниках число таких точек за год уменьшилось на 3%. Если сегодня предпосылки для закрытия кофеен, комментирует радио «Комсомольская правда» председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
3: Кофейни находятся в среднем ценовом сегменте, и сегодня предпосылки есть к схлопыванию всего среднего ценового сегмента. Люди оттуда уходят. Удар по всей середине идет, и удар очень серьезный. Потребитель либо переходит в доставку, и доставки очень много, либо переходит в нижний ценовой сегмент, переходит на фастфуд. Поэтому закрытия идут по всем средним ресторанам сегодня. И кофейни просто попадают в них. По всем идет спад.
2: Действительно, по данным Тугиз, в Москве снижается число заведений и других форматов. За последние 12 месяцев количество кафе сократилось на 10%, ресторанов – на 5%, заведений быстрого питания – на 3,5%. При этом общее число заведений общепита в столице практически не изменилось и составило 32 700 точек. Основатель телеграм-канала «Продукт Медиа» Михаил Лачугин связывает сокращение числа кофеен в Москве в том числе с их избыточным предложением. По его словам, в столице изначально сформировалось очень большое количество таких заведений, а сейчас москвичи стали рациональнее подходить к расходам. В результате рынок постепенно корректируется и возвращается к более устойчивому уровню. Вот что эксперт заявил радио «Комсомольская правда».
4: Москва у нас город особый в плане покупательской способности. Многие бизнесы там до какого-то времени, вот до недавнего времени открывались, в принципе, с расчетом на то, что бы ни продавалось, покупать все равно будут. Но 26-й год, наверное, все-таки части заставил москвичей тоже как-то рационализировать свое потребление и поуменьшить немного покупки, в том числе и кофе в кофейнях. Поэтому вот сейчас, наверное, рынок кофеен столичный, он приходит к некому такому балансу, то есть этот мыльный пузырь, он немного так сдувается. Выживут только те, кто действительно предлагает нормальное сочетание цены и качества, кто действительно там какие-то дополнительные еще возможности, сервисы и продукты предлагает. Не сетевые игроки, однодневки всякие, там стартапы, они, наверное, с рынка будут уходить, и это, в принципе, нормальный абсолютно процесс.
2: При этом надо отметить, на центральных торговых и пешеходных улицах столицы ситуация с кофейнями иная. В консалтинговой компании NF Group уверяют, что в первом полугодии текущего года кофеен в этих локациях открылось больше, чем закрылось. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».

0: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Японии каждый год проводится фестиваль плачущих детей. Младенцы соревнуются, кто раньше расплачется и громче закричит. Считается, что детский крик отпугивает нечистые силы, а кричащие дети хорошо растут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
4: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в место, которое называют Бермудским треугольником Кубани и настоящей сокровищницей древности. Здесь, среди живописных гор, скрываются таинственные дольмены, шумят каскады водопадов, ну а по ночам, говорят, в лесах можно встретить тени древних воинов. Итак, мы отправляемся в Абинск, не путать с Лабинском. Расположенный у подножия Кавказских гор, на берегу реки Абин, этот город называют местом трех стихий. Здесь удивительным образом соединяются бескрайняя кубанская степь, величественные горные вершины и дыхание Черного моря, до которого всего около часа езды. Климат в Абинске умеренно континентальный, с ярко выраженными чертами горного. Лето здесь теплое, но не изнуряющее. Сухой горный воздух смягчает жару, а близость лесных массивов дарит спасительную прохладу даже в самый зной. Зима мягкая, с редкими, быстро тающими снегопадами. Средняя температура около плюс 2 градусов. Осадков выпадает достаточно, поэтому растительность здесь особенно сочная и зеленая. Лучшее время для визита с мая по октябрь. Весна в Абинске особенно хороша. Все цветет, воздух наполнен ароматом садов и разнотравья. Осень радует золотыми красками горных лесов и щедрым урожаем яблок, груш, винограда и орехов. Летом в горах всегда прохладно, и многие туристы приезжают сюда, чтобы спастись от знойной жары на побережье. Давайте нам об этом лично расскажет частый гость Абинска Денис.
5: Я объехал полстраны, но возвращаюсь сюда снова и снова. Абинский район – это удивительное место. Здесь есть все – и горы, и водопады, и дольмены, целебные источники, и легенды. Про Шапсугский треугольник ходят слухи по всей России. Говорят, там случаются необъяснимые вещи. Но я лично проверял – нет там никакой мистики, только красота и сила природы.
4: Спасибо, Денис, за ваш отзыв. Думаю, многие с ним согласятся. Ну а мы идем дальше. Абинск ведет свою историю с 1863 года, когда здесь была основана станица Абинская. На территории Абинского района сохранились дольмены – мегалитические сооружения, возведенные еще в третьем тысячелетии до нашей эры. В Абинском историко-краеведческом музее можно узнать о народах, населявших эти земли на протяжении тысячелетий – о меотах, сарматах, адыгах. Экспозиция коллекция музея охватывает период от каменного века до наших дней. Здесь хранятся уникальные артефакты, найденные в окрестных курганах. Самая известная и загадочная легенда Абинского района о Шапсукской аномальной зоне, которую уже много лет называют Бермудским треугольником Кубани. Это таинственная область между станицей Шапсукской и горами Свинцовой и Лысой. Здесь на площади в несколько десятков квадратных километров сосредоточено около 60 древних дольменов. И за это место получило у туристов и у эзотериков второе название – урочище Шамбала. Местные жители рассказывают о странных огнях в ночном небе, об остановившихся часах и сбивающихся компасах. Уфологи считают это место аномальным и регулярно приезжают сюда с приборами. Геологи говорят о естественных причинах – тектонических разломах и выходах газов. Но туристы едут сюда именно за мистикой. Для самых смелых организуют ночные экскурсии с фонариками. Главные достопримечательности аномальной зоны – все те же дольмены. Один из самых известных – Большой Шапсукский дольмен, которому около 3500 лет, и он удивительно хорошо сохранился. Здесь же растет удивительный тандем, который местные называют «деревом любви». Это могучий дуб, обвитый осиной. Многие любители тайного находят в этом сплетении что-то романтичное и необычайное. За один день в этих местах можно увидеть не только дольмены, но и грязевой вулкан, скалу Чертов Палец, живописные ромашковые поляны и горные хребты, поросшие лесом. Кстати, в Абинском районе к памятникам природы отнесены 57 объектов. Главные из них – гора Папай, хребет из семи вершин, самая западная скалистая вершина Кавказа высотой 818 метров. С нее открывается панорама на Черное море, долины рек и главный Кавказский хребет. В 2025 году особый статус получили гора Шизе и хребет Грузинка в Абинском районе. Это крупный массив средиземноморской флоры с вековыми лесами и редкими представителями растительного и животного мира. Площадь новой, особо охраняемой природной территории составляет около 1600 гектаров. Здесь встречаются три вида можжевельника, редкие растения и эндемики. Большой Адыгойский водопад высотой 11 метров – еще одна визитная карточка района. Вода шумом падает с каменного уступа прямо в голубое озеро, где можно искупаться. Тропа к водопаду проходит через живописный лес с реликтовыми растениями, папоротниками, мхами и редкими цветами. Вокруг водопада растут краснокнежные виды, и место охраняется государством. Скала Чертов Палец – это причудливый каменный столб, торчащий из лесного массива. Легенда говорит, что это окаменевший палец дьявола, который он хотел просунуть в небо, но был наказан. Туристы часто фотографируются на его фоне. Вообще, Абинский район – настоящий рай для любителей природы и пеших походов. Практически треть его территории покрыта густыми лесами. В Абинских предгорьях насчитывается 19 горных хребтов – Грузинка, Дербия, Кацехур, Папайский и другие, а также более 80 горных вершин, включая Абин, Шизе и Лысую. Высота некоторых вершин достигает 921 метра. Путь до Черного моря через Кабардинский перевал составляет всего 26 километров. Это однодневный переход. Продолжительность теплого периода здесь достигает 9-10 месяцев, что делает район привлекательным для туристов практически круглый год. Особого внимания заслуживает гора Шизе, высшая точка хребта Грузинка. Это не только живописная вершина, но и туристический объект с богатым историческим прошлым и уникальной флорой. На территории памятника природы гора Шизе и хребет Грузинка разрабатываются маршруты, которые будут доступны даже для маломобильных туристов. Для тех, кто хочет увидеть природу Абинского района во всей красе, существует 7-дневный экологический маршрут. Он проходит по Северскому и Абинскому районам. Его участники преодолевают более 40 километров, посещают древние дольмены, скалы Серые монастыри с водопадом и можжевеловые редколесья у горы Папай. Окрестности Абинска – идеальное место для конных прогулок. Здесь работают несколько конных клубов и баз отдыха, предлагающих прогулки верхом на лошадях по живописным тропам. Рыбная ловля на озере – еще одно приятное дополнение к отдыху. Турбазы, расположенные поблизости, также предлагают гостям лучших лошадей и свои конюшни для увлекательных прогулок. Безопасности при этом уделяется особое внимание. Базы находятся в уникальной сосновой роще. Рядом протекает река Абин, где можно освежиться. Здесь же, на природе базы, можно поиграть в футбол, волейбол или в баскетбол. Добавлю, что в Абинском районе популярны не только пешеходные, но и конные маршруты, а также велотуризм. Разнообразие ландшафтов от равнин до гор делает каждый маршрут неповторимым. И это подтверждают слова местных жителей. Давайте послушаем Ольгу.
6: Мы с мужем и с детьми просто обожаем выезжать на природу, особенно в окрестности Абинска. Дети просто в восторге от водопадов, от гор, от скалы Чертов Палец. Я очень люблю посидеть на бережку реки, послушать тишину, спокойствие. Это просто потрясающе. И такая чистота вокруг, все очень красиво, так дышится легко. И самое главное, что это все доступно, все рядом, не нужно никуда ехать за 3-9 земель. Конечно, мы очень гордимся тем, что мы живем в таком красивом месте и очень здесь счастливы.
4: Ольга, большое спасибо. Я бы еще добавила, что Абинский район – это настоящая кладовая кубанских даров. Благодаря плодородным почвам и мягкому климату здесь выращивают сочные фрукты и овощи, славящиеся своими вкусовыми качествами. Местные фермеры гордятся своей продукцией. Хрустящие огурцы, помидоры великаны, сочная ежевика, ароматная клубника – все это выращено с любовью и заботой. Человек должен прийти к себе и получить красивые, вкусные овощи и фрукты, которые не только радуют глаз, но и приносят удовольствие. Так говорят местные аграрии. Помидоры здесь настолько крупные, что их называют великанами, а вкус клубники и ежевики запоминается надолго. На рынках Абинска и фермерских хозяйствах можно купить свежие сезонные овощи и фрукты, яблоки, груши, виноград, арбузы, дыни, а также домашние заготовки, варенье, компоты и соленья. Многие фермеры используют технологии переработки и консервирования, чтобы радовать гостей своей продукцией круглый год. Гастрономия Абинска – это яркое сочетание кубанских традиций и кавказского колорита. В местных кафе и ресторанах можно попробовать блюда на любой вкус. Особого внимания заслуживает шашлык. Здесь его готовят по особым рецептам с использованием свежих местных продуктов. В кафе «Шашлычный» подают блюда домашней кубанской кухни. Средний чек составляет около 1150 рублей. Мясо здесь всегда свежее, овощи настоящие, домашние. Во многих заведениях подают бизнес-ланчи от 250 рублей, что делает обед доступным для туристов с разным бюджетом. Из Абинска и его окрест можно привезти множество интересных и вкусных сувениров. Гастрономические. В первую очередь стоит обратить внимание на местные продукты. Мед с горных пасек, свежие овощи и фрукты с фермерских хозяйств, домашние варенье и соленья. Местные производители предлагают широкий ассортимент консервированных овощей и фруктов, а также соки и нектары. Это отличный способ увести с собой частицу кубанского солнца и тепла. Сувениры с дольменной символикой. Абинский район – край древних дольменов. В сувенирных магазинах можно найти миниатюрные копии этих загадочных мегалитических сооружений, фигурки из камня и керамики, а также украшения с дольменной символикой. Изделия народных промыслов. В городе работают несколько сувенирных магазинов и бутиков подарков. На рынках и в небольших лавках продаются изделия местных мастеров. Керамика, текстиль, изделия из дерева и камня. Еще одна диковинка – страусиные яйца и продукция экзопарка. Абинский экзопарк – страусиная ферма, где разводят африканских страусов, эму, павлинов, фазанов. Оттуда можно привезти страусиные яйца и как сувенир, и как экзотический продукт. Ну и, наконец, сувениры из Свято-Покровского храма. Там можно купить на память иконки, свечи и другую православную атрибутику. В Абинск можно добраться на поезде до станции Абинская, на автобусе из Краснодара, который прибывает каждые полтора часа, или на машине по трассе М4 Дон. Уже покупаете билеты или заправляете полный бак? Мудрое решение. Абинск – город для искателей приключений, мистиков и ценителей природы. Здесь каждый найдет свой уголок. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
3: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Реклама.
7: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Экономист Александр Дудчак о воздействии засухи на продовольственный рынок ЕС. Первое последствие, которое будет для Европы, ну, в принципе, для всего мира, наверное, это подорожание и так называемая продовольственная инфляция из-за того, что, ну, действительно, сейчас наблюдается и рост цен из-за того, что засуха, снижение производства сельхозпродукции по Европе пока наблюдается, ну, снижение примерно процентов на 5. Если в 2026 году урожай зерна был где-то 295,5 миллионов тонн, ну, сейчас на 13,8 миллионов тонн меньше, раз примерно процентов 5. Казалось бы, не супер цифры, но, тем не менее, вот такое снижение по всем направлениям, и зерно, и оливковое масло, и виноградники, и фура. Опять-таки, значит, будет хамон дорожать. Переходим на хамон собственного производства.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О политике.
9: В Еврокомиссии заявили об отсутствии запросов Украины на средства для ПВО. В рамках программы финансирования на 90 миллиардов евро Киев требует только ударные вооружения, дроны, ракеты и самолеты. Это заявила представитель Еврокомиссии Абалаш Ойвари. На брифинге в Брюсселе он пояснил, что как только Евросоюз официально получит от Украины контракты на закупки, могут проработать их очень быстро, за несколько дней. Ойвари добавил, что в рамках программы финансирования Киевом уже освоены свыше 9 миллиардов евро. Минтранс подготовил новые правила проведения техосмотра. Они должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Главное изменение касается автомобилей такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у машины разрешение на перевозку пассажиров. Если автомобиль зарегистрирован как такси, диагностическую карту оформят с учетом более частых сроков ТО. Кроме того, перед проверкой специалисты будут сверять не только ВИН и номер кузова, но также госномер, марку, модель, категорию машины. Технические требования к автомобилям при этом менять не планируют. Система биометрии выявила около 70 тысяч иностранцев с запретом на въезд в Россию. С начала эксперимента по сбору персональных данных граждан других стран на границе через пункты пропуска прошли около 14 миллионов человек. Такие данные привела официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, система помогает не только собирать биометрию, но и определять тех, кто после запрета на въезд покинул страну, сменил установочные данные и попытался въехать в Россию повторно. Эксперимент проводится с 1 декабря 2024 года в Шереметьеве, Домодедове и Жуковском, а также на автомобильном КПП Маштакова в Оренбургской области. С 1 мая 2025 к нему присоединился международный аэропорт Внуково. В июне этого года подобными системами оснастили еще 11 пунктов пропуска, в том числе в Санкт-Петербурге.
3: Обо всем.
9: Китайский аналог YouTube Bilibili выходит на мировой рынок. Ранее хостинг был доступен только в КНР. На платформе можно найти аниме, стримы, бесплатный видеоконтент. Это одна из самых популярных платформ в Китае. Когда именно произойдет мировой запуск, в компании не уточнили. Bilibili был запущен в 2010 году. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 85.13, евро 98.55, юань 12.63. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
10: Здравия желаю. В эфире радио «Комсомольская правда», военное ревью. Начинаем очередной выпуск и по традиции посмотрим, что там в нашей военной и невоенной истории. Было любопытно, что совершилось или случилось 20 августа в разные годы. 20 августа 1941 года Зиновий Колобанов, командир танка КВ-А1, в одном бою уничтожил 22 немецких танка. Это рекорд. И с этим рекордом Зиновий Колобанов навсегда вошел в историю Великой Отечественной войны как своего рода танковый рекордсмен. А вот 20 августа 1951 года была создана советская организация ДОСААФ. Хотя ее родители появились еще в 27-м году. Но она там по-разному называлась. Ну вот наступил 51-й год и ДОСААФ. Знаменитейшая организация, очень мощный помощник нашей армии, поскольку готовит специалистов различных профилей. Ну а потом наступил разгул демократии. Ну, а вы знаете, у этих людей, которые пробились к власти, был такой реформаторский зуд. Все менять. Все, что было советское, почистил, хоть как-нибудь подкрасить, поменять, лишнюю досточку, лишнюю букву вставить и так далее. И таким образом ДОСААФ исчез. Там, по-моему, РОСТО стали называть. Да. И когда образовалось РОСТО, а тут же хапужнические времена наступили, начало 90-х годов, тысячи гектаров земли, а это прежде всего аэродромы, были разворованы со страшной силой. Я однажды писал статью лет 15 назад, там цифра 11 миллионов гектаров было, в общем-то, вышли из владения ДОСААФ. Если я ошибаюсь, подправьте меня. И вот так существовала вот эта бедная организация РОСТО, которую постоянно грабили, забирали и не только землю из-под аэродромов, забирали и самолеты, на которых летчики обучались, что было очень большим подспорьем для наших ВВС, потому что огромное количество наших пилотов, в том числе знаменитых, вышли из школы ДОСААФ. Но потом же у нас, как правило, вводится реформа реформы. Ну не мог, опять же зуд пришел. И снова вернули ДОСААФ. Да. Ну так вот и мы и существуем. Ну а сегодня коротенько хотел бы вам ответить на тот вопрос, который вы задаете и в письмах в частных, и на почту, и в чате. А что там за новенький беспилотник появился с таким вот цветочно-военным названием «Астра-ПВО». Я тоже обратил на это внимание. А знаете еще, на что я особо обратил внимание, что меня слегка сначала удивило, но я ж не знал так всю родословную этого нового ударного беспилотника. Во всех средствах массовой информации России прошла такая скромненькая информация, что это изделие было создано, внимание, в ремонтной роте 20-й общевойсковой армии. Но тот, кто служил, тот наверняка, как и я, сразу о чем подумал. Да, это вот там люди в бензине, в солидоле, с кувалдой, с многогаечным ключом и так далее. Ну как это можно в такой роте создать вот такой чудесный ударный беспилотник с уникальными тактико-техническими данными. Ну, а потом я, когда углубился в этот вопрос, понял, что это не просто ремонтная рота, от которой там пахнет льдом, это особое подразделение, которое занимается сугубо беспилотными системами. Там люди с инженерным образованием, там люди уже с конструкторскими именами, которые и смогли создать вот этот беспилотник. Значит, сразу давайте договоримся, чтобы никого не было иллюзий, что это вообще с нуля создано. Да нет. До этого была прекрасная платформа, ее еще Мишель называлась, по-моему, М-850 или 580, 850. Это была авиационная мишень для того, чтобы наши летчики тренировались в ПВО в сшибании такой вот мишени. И в чем здесь фишка? Вот этот, скажем так, самолетного типа мишень, наши золотые головы из этой вот самой ремонтной бригады превратили в охотника. Вот так вот, да? Убегающий волк вдруг повернулся в хищника, да? И, в общем-то, немало новаций, фишек, наворотов появилось у этой так называемой платформы, что в конце концов и привело к рождению вот этой самой Астра ПВО. Чем она любопытна? Вы знаете, ну, как всегда, когда появляется новое изделие, о нем очень трудно узнать данные, тактика, технические данные. Это же самое главное нам. Ну, что важно? Если расхваливают такой беспилотник, то хочется знать, а что там, сколько весит, какая скорость, сколько у него там под брюшком боеприпасы и так далее. Ну, что, я для вас насобирал кое-что. Вот сейчас я вам и оглашу, чтобы не ошибаться. Вот стартовая ВАСА 130 килограммов. Внушительный вес. Длина 3,5 метра. Максимальная скорость. Вот здесь обратите внимание. В одном случае 560, в другом случае 580. Это очень круто, говоря современным языком. Высота полета от 200 метров до 3000. Радиус действия 70 километров, тоже прилично. Продолжительность полета по-разному называется. В одном случае 25 минут, в другом 35 минут. Но где-то истина лежит вот именно вот здесь вот посередине. Силовая установка достаточно любопытна. Это для внимания тех, кто, в общем-то, любит инженерное дело. Называются так. Мои источники. Это пульсирующий воздушно-реактивный двигатель. Ну, что касается навигации, то здесь, ну, как тут, без ГЛОНАСа обойтись, без GPS-а и так далее. А вот что касается нагрузки взрывчатого вещества, там, снаряда или там, ракеты, то это пока держится в секрете. Ну, наверное, и правильно. Но уже долгое время, занимаясь темой беспилотника, я вывел для себя формулу, которую очень редко промазываю. Я вот когда вижу общий вес беспилотника, да, вот тут он написано 130 килограммов, я всегда делю этот вес пополам и очень редко ошибаюсь. И в данном случае тоже думаю, что там 50 килограммов под брюхом взрывчатого вещества у нашей, вот у этой Астры ПВО есть. Там еще есть одна любопытная вещичка. Некоторые люди, глубоко вникающие в вопросы техники, там есть любопытная вещичка, на которую тоже я обратил внимание. Там есть такая штуковина, которая называется линзой Люнеберга. Такое заумное название. Ну, Люнеберг был оптиком, немецким ученым. Давно-давно уже его не существует, но тем не менее он был автором создания вот этой линзы. Ну, по сути, это отражатель. Это отражатель, вещь при беспилотнике далеко не лишняя, которая отражает под разными углами те сигналы, которые вражина посылает навстречу нашему беспилотнику, пытаясь его запеленговать. Я говорил со специалистами, они говорили, да, вещичка очень хорошая, пригодится, конечно, она уже вовсю испытывается на поле боя. Но что говорят спецы? Витя, не надо захлебываться от восторгов, надо просто трезвоумно сказать, что вот этот беспилотник должен действовать в комплексе со всеми другими средствами ПВО. Боже мой, я этого не знал, да? Вот только в этой массе других средств противовоздушной обороны он занимает свою нишу, и он там, конечно, не помешает. Тут, пожалуйста, позвольте мне поставить точку и обратиться к вам с просьбой. Будьте добры, я еще раз прошу. Много времени не занимайте на прелюдию к своему вопросу. минута или полторы – это очень большое время для того, чтобы четко сформулировать вопрос. Договорились? Ну, вот так вот. Если я буду просить что-то уточнить, не в защите, это мое право. Мне, может быть, что-то непонятно. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Это военное ревю «Комсомольской правды». И на ваши вопросы постарается ответить Виктор Баранец. Запомнили? 8 800 200 ровно 9702. Перерыв. Он будет небольшим.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
11: Реклама. Агустстрой сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
12: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
13: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Около камчатского вулкана Шевелуч в свое время, в 1969 году, испытывали луноход. По мнению ученых, ландшафт в тех местах похож на лунный. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
10: Ну что, еще раз здравия желаю, кто не слышал раньше моего приветствия. Я жду ваших вопросов. Радиопублика. Кто же сейчас первый дозвонится и что спросит? Я не знаю этого человека. Я не знаю, что он у меня сейчас спросит. Но мне любопытно. Фёдор из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Фёдор. Здравствуйте.
14: Здравия желаю, товарищ полковник. В феврале 22 года некоторые западные СМИ говорили, что война закончится через 2 месяца, но они не угадали, так как война идет уже 4,5 года. В народе говорят, это потому, что Россия – бизнес-проект, а не Родина. Ваше мнение по этому вопросу?
10: То, что вы говорите, извините, не вы, а на Западе говорят «бизнес-проект», это трюп. Пустой трюп обывателя, обыкновенный, пустой, неграмотного, не понимающего сути происходящих событий и так далее.
14: Если вам так хочется...
10: Да-да-да, нет доказательств. Идет война, вот мое доказательство, уважаемые. С матерым противником. Идет война особая.
14: Но народ идет, говорит...
10: Война. Да мало чего говорит народ, боже мой.
14: Давайте я вам доказательство приведу, что не, бизнес-проект, да. А не Родина.
10: А как можно сравнивать бизнес-проект с Родиной? Что за глупость такая?
14: А вот арбуз если скажу я сейчас вам, вы сразу поймете. Первый пункт.
10: Давайте.
14: По количеству яхт Россия на втором месте после США.
10: Так, отключите, деньги. Пожалуйста, дорогие меня, другие друзья. До свидания. До свидания. До свидания. Вы что, разве этого не слышали? А? А разве вы не слышали, что список Forbes за время войны увеличился на 10 человек? Да? Ну, да, такое есть. Ну, где здесь бизнес-проект? То, что на 10 человек миллионеров стало больше или нет? Да, это так, это несправедливо. Я вам, Боже, вам скажу, благой человек, мы сегодня живем с вами в 5 Россиях. А ну запоминайте, загибайте пальцы. Это Россия, которая в окопе. Это Россия, которая везет волонтеры на фронт все, что нужно, носочек, сети, еду и так далее. Это вторая Россия. Третья Россия жрет в ресторане иностранные коньяки. Четвертая Россия спит и видит, чтобы быстрее закончилась война и желает поражения своему правительству, своей армии, колонна. И пятая Россия – это та, которая предательствует. Каждый день предает родину, уважаемые. Предатели от Калининграда до Камчатки. Вы этого, вот это что, бизнес-проект или нет? Давайте не заниматься трёпом, уважаемые. Поехали дальше. У кого есть вопросы? Сергей Анапов, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Уважаемый полковник, очень рад, что я дозвонился. Значит, у меня предложение. Если помните, Богдан Хмельницкий много лет назад предложил России объединиться. Вот у меня сейчас вопрос такой. Найдется ли Богдан Хмельницкий в лице кого-нибудь, так сказать, из наших существующих руководителей, наверное, с российской стороны, чтобы, наоборот, предложить Украине, так сказать, вот объединиться против Европы и победить, так сказать, таким образом, то есть использовать наши силы против наших врагов, а не друг против друга. Спасибо за внимание. Спасибо. Ответьте, пожалуйста.
10: Отвечаю, пожалуйста. Болезнь слишком запущена, чтобы можно найти было такого умного хирурга, тем более с российской стороны. Вы же понимаете, как воспримет определенная часть, немалая часть украинского общества, такие призывы. Они вас просто пошлют по известному адресу. Я, например, абсолютно в это верю. Слишком глубоко зашла вражда. Слишком высока температура взаимной мести. Слишком глубоко Европа и Запад проникли. Военные структуры Украины участвуют на стороне Украины. Ну да, мы обратимся к Украине. А что Запад скажет? Он же потеряет гигантское количество бабло. Ну, попробовать, дорогой мой человек.
15: Попробуем.
10: Когда в шахматах даже двигаешь пешку, то ты думаешь на 10-15 ходов вперед, а чем тебе это икнется, и как эта пешка станет. Или ее противник сожрет сразу и не заметит. Надо же просчитывать ходы. Я думаю, что с трезвоумной точки зрения, конечно, можно. Алло, украинцы, давай бросать. Выносите на ржавых вилах Зеленского. Да. Давайте, перебейте, враги, пожалуйста, враги. Все руководство. Да, давай.
15: Да.
10: Все. Ну, это же болтанье. Нет, дорогой, дорогой мой человек. Это, я вам скажу, это мысль на воздушной подушке. До свидания. Да. Поехали. У российского Богдана Хмельницкого у нас много таких россиян, которые, в общем-то, может быть, радеют за то, чтобы мы дружили с Украиной. Тут у нас каждый Богдан Хмельницкий. Только это уже ситуация совершенно другая. Кто у нас в эфире? Кстати, Богдан Хмельницкий с украинской стороны пришел к россиянам. Так что мы ждем там украинского Богдана Хмельницкого. Там мы ждем. А вось появится. Как вы говорите, а может. Ну что, поговорили, расходимся. До свидания. А может так, а может это. Кто в эфире? Сергей Рязань.
16: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот помните, был такой ролик вирусный. А в 2024 году украинцы зашли в Курскову Суржу и там смеялись. Заняли пятерочку, говорят, пятерочка плохая, а вот АТБ лучше, там богаче. Что вот это известно? Поймали этих украинцев-солдат, авторов этого фильма? Что с ними? Судьба какая случилась?
10: Я отвечаю вам сразу. Солдат украинских заходило очень много. Роликов было тоже очень много. Фамилии я их не помню. Отвечаю вам только одно, что мы этих вояк выдворили из Курской земли. А может быть и убили. Спасибо за вопрос. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Юрий из города Волжский. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, как вы считаете, наши с вами деды ошиблись, свернув капитализм в 17 году, или сделали правильно?
10: Они сделали правильно. Ответ закончил.
17: Спасибо.
10: Только старцы в 90-х годах испоганили прекрасную идею. Вы знаете, была слишком серьезно запущена, сказать, теория нашего дальнейшего движения вперед. У нас были прекрасные заделы. У нас была прекрасная социалистическая база. Только она в конце дуракам досталась. Я бы добавил и предателям тоже. И вы их тоже знаете. Как там однажды сказал один из выдающихся коммунистов: мы уже немножко жили в коммунизме, но не заметили этого. Мне эти слова нравятся. Спасибо за конкретный вопрос. Кто у нас в эфире? Ростислав, Москва. Ну что, Ростислав, продолжаем писать книжку?
18: Да нет, у меня про путч вопрос. Вот 20 августа 91 года Борис Ельцин возложил на себя командование вооруженными силами Союза на территории России. Вопрос, а вы не думаете, что в условиях СВО без видимого конца похожее присвоение, как в 91-м, может и при любом большом кризисе в России повториться, да и название страны вдруг может измениться, как в 91-м году, тогда грешные санкции отменят Европа и США, скажут, ну это уже другая страна.
10: Хорошо, хорошо, я понял вас. У меня короткий ответ. В данном условии такое не может быть. Спите спокойно, дорогой Ростислав. У нас есть механизмы контроля, чтобы Ельцины больше не повторились. Точка. Всего вам доброго. До свидания. Александр, Самарская область. Александр, Самарская область. Что ж такое у нас? Игорь Калуга. Готовьте следующего, Катенька. Игорь Калуга, здравствуйте. Игорь Калуга.
19: Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос. Вот я по новостям слушал. Великобритания решила помочь Америке что-то там с Ираном подбодаться. И прилетела на базу ракета, ну, в Ближнем Востоке, да, где-то у них база там. Прилетела ракета по базе. По их. И они тут же лапки кверху и говорят, нет, мы в сторону. А нам по-нашему заявляют, мы помогали Украине, будем помогать, и ничего нам не сделать. А ракеты, дроны, все будем поставлять. Но вот как вы можете сказать, может быть, как-то хватит по попке хлопать этих товарищей? А как иранцы надо себя вести? Или я что-то не понимаю? Скажите, пожалуйста, пожалуйста.
10: Люди, а я что-то тоже вас не понимаю. Вот вы же тут назвали много фактов, я ни хрена не могу понять. Что вы хотели у меня спросить? Кого по попке хлопать? Кого
19: по попке хлопать? Вы сказали... этих товарищей, их... уже больше
10: все, тысячи вот дронов. Все, понятно, великолепно. Все, великолепный вопрос. Надо бить только не товарищей, а врагов. Спасибо за вопрос. Вот это, тут я с вами... Согласен, пожалуйста. Когда задаете вопрос, то там вот их, они запустили туда, по какой-то базе. Все, что надо к конкретике приводить. Зачем мне такие ребусы?
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: 16:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается предпраздничное благоустройство. Только за последние несколько дней заасфальтирован тротуар на улице Лизы Чайкиной, идет благоустройство расположенного там сквера. В городских парках ведется покраска скамеек, также выполняются работы по уборке дорог и лотковой части проезжей части. Как отметил заместитель главы города Сергей Огарев, работы проводятся планово в соответствии с установленными графиками. Ход их выполнения подтверждается фотоотчетами. Кроме того, за качеством и объемами выполненных работ следят контрольные группы. Тем не менее, вопросов по содержанию города еще немало. Именно поэтому контроль за благоустройством и содержанием Великих Луг продолжается. В Великих Луках на крепостном валу установили новый арт-объект в честь 860-летия города. Инсталляция с цифрой 860 сменила прежнюю, посвященную 850-летию Великих Луг. Ранее жители неоднократно обращали внимание на то, что старый арт-объект уже потерял актуальность, и просили его заменить к юбилейной дате. Пожелание выполнено. Перспективы участия школьников в многопрофильной олимпиаде «Звезда» обсудили в Великих Луках. В город с рабочим визитом приехала федеральный координатор олимпиады, руководитель департамента по работе с талантливой молодежью Южноуральского государственного университета Юлия Болотина. В управлении образования прошел круглый стол. Участники обсудили возможности олимпиады, ее направления и значения для ранней профориентации школьников. Как отметил депутат городской думы Дмитрий Белюков, для Великих Луг такие проекты особенно актуальны с учетом промышленного потенциала города. Знакомство школьников с инженерными и техническими специальностями помогает формировать интерес к востребованным профессиям и будущий кадровый резерв для предприятий.
3: О валютах.
4: Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98,55, юань 12,63.
3: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
3: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
21: Здравия желаю. У меня к вам вопрос, уважаемая публика. Вот вы только что слышали, каким издевательским образом Канада распоряжается нашим самолетом, который там сидит уже 4 года, как только что было сказано, его только подозревают. Там мелькает одно слово, которое не судится. Якобы. 4 года. Унижение. Издевательство. А вот я хочу посоветоваться с вами. А как мы могли бы зеркальным образом, как говорит наш президент, зеркальным образом в таких случаях поступать? А? Ну, я не знаю, канадские самолеты летают ли в Россию сейчас? Нет, я вот тут небольшой спец. Может, вас кто-то знает? Подскажите меня, ну, а я дальше подскажу, да. Можно и кораблик прихватить, якобы перевозящий оружие для Украины. Пусть он там дрова везет, но главное его экипажик отпустить, а суденышко пусть у нас где-нибудь там болтается. Может, мы его в своих целях будем использовать. Но как-то надо отвечать, а не 4 года рыдать. Мы любим говорить «Великая Россия». А вот поступаем не как «Великая Россия». Мстить не умеем. Только на слова. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Алексей Воронеж у нас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, в одной из недавних передач, отвечая на вопрос, вы сказали, что в феврале 22 года у Киева стояло около 20 тысяч наших войск. В связи с этим вот вопрос. А могла ли это сравнительно небольшая группировка взять Киев? И, может быть, не надо было распыляться на Мариуполь там, и другие направления, а бросить все силы на Киев, взять столицу вместе со всем Зеленским и прочим. И дела пошли быстрее.
21: Как я люблю сказочек, ребята. Я обожаю, блин, а? Надо было зайти и сразу взять внезапно по Крещатику, маршем пройти, блин, Зеленского вывести, там, закутанного в белую рубашку. Все можно было взять, но не взяли. Опять мы рыдаем над могилами наших промахов и фантазируем. Если бы это было внезапно, уважаемые, то, может быть, и можно было. А сейчас мне скажут, нет, потому что... Да нет, у нас было много возможностей, много. Мы подошли и по-человечески поступили. Сказали, брат, если не хочешь крови, да, вот нам тебе наш документ, посмотри его и доложи о своих выводах. Тут прибежали евреи из Ватиканы, представители, сказали, все, они согласны, только отодвиньте войска от Киева. Но опять, тысячный раз приходится повторять, нас обдурили. Ну, а вы теперь хихикайте. Ну, сколько же можно браниться? Но я-то правду говорю. Я же вчера вам сказал, что нас слишком много раздурили, пора уже повзрослеть. Повзрослеть надо. И блокирующие какие-то механизмы ставят. Вот один из них, как говорил, пока не будет заключения с подписями там Путина, пусть там и какого-нибудь представителя высшей власти, то, и тогда мы только будем стонать. А вот если они что, взяли на себя обещание, а в судьях Соединенных Штатов Америки мы то им пасть закроем, скажем, Дональд, вот бумага, вот Зеленский обещал. Не выполним, мы его по башке дадим. Ну, может быть, хоть таким примитивным образом может, в конце концов, покончить с тем, чтобы нас дурачили. Уже пора научиться. Пора. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений Ярославович. Здравствуйте, Евгений. Евгений, можно, вы, прежде чем вы зададите мне вопрос, я вам хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сейчас зададете мне вопрос, который мы с вами согласовали. Правильно, да?
2: Да вы что?
21: Да вы посмотрите, что...
2: тех людей, которые это говорят.
21: Что в чате? В чате написано, все, Баранец отрежиссировал. Все вопросы распределены. Все деньги распределены. Как же так? А вы вдруг открыли. Зачем вы меня подводите? Мы вчера до ночи с вами согласовывали вопрос. А вы меня подводите, понимаете?
2: Так вот, да? Я то-то не выспался сегодня, конечно, да. Думал,
21: давайте,
2: все думал.
21: Вопрос номер 29. Давайте, как договаривались. Поехали.
2: Виктор Николаевич, здравия желаю. Вот когда киевский режим начал КТО против мирных людей на Донбассе, там, ну, по существу гражданская война. Вот у них вначале была это дальнобойная, это они радостно из дальнобойных орудий обстреливали сначала и мирных, а потом наши позиции там в 22-м и там. А сейчас как вот у них дело обстоит с этим дальнобоем?
5: Внимание, контрвопрос. Вы сказали, что это были люди, добровольцы донецкие, которые обстреливали, нет, только что вы сказали, мирных людей. Уточните.
2: Нет, нет. Режим киевский кто обстреливал.
5: Так это понятно, но... КТО же началось. Но правильно, тут вы говорите. Да. Славянска первые трупы появились мирных жителей. Со Славянска все началось.
2: Уважаемый. А я про орудия... Как сейчас ухахал мрази?
5: Понятно, ребята. Понятно. Что вас интересует? Дальнобойными все нормально. Все нормально.
2: У хохлов.
5: То уже неплохо, но гораздо меньше. На 10 наших стволов приходится...

0: Блин, а? Я так же человека тренировал, чтобы он задал этот вопрос, но он меня поставил в тупик. А, ну как же так? Алло, дамочка, которая вот тут обвиняла всех, что у Баранца все срежиссировано. Вы откликнитесь, пожалуйста. Я готов у каждого человека спрашивать, готовили мы эту передачу. Еще раз повторяю, я не знаю. Повторяю, я не знаю, что у меня спросит следующий радиослушатель. Вы не верите в это? Ну, давайте. Я же на некоторые вопросы не могу ответить. И честно вам говорю, да, почем арбузы, например, в Челябинске. Ну, не знаю, я не знаю. Кто в эфире? Здравствуйте. Левон, Москва. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищ полковник. Левон Ленинаканский, город Москва. Виктор Николаевич, вот в этот год очень часто по радио, по телевизору, вот я по Армению опять вопрос, что о выходе из ОДКП, о выводе вот этой военной базы, что у нас в городе Ленинакане, и еще одна база на ирано-армянской границе. Вот, конечно, не лучше бы этого не случилось, но обстановка, вы сами знаете, какая в Армении. И все-таки, если произойдет, как вы думаете, не получится так, что Россия окончательно упустит Армению, и на второй день Америка свою могучую лапу поставит на Армению и сделает себе очередную военную базу? Ведь там не только с Арменией граничит Турция, там еще все Турция. Понятно. И, ох, как бы Америке хотелось бы иметь под носом.
0: Все это да, понимаю.
1: Комментируйте, да, пожалуйста.
0: А комментирую, дорогой мой брат, говорю тебе. Армения Пашиняна, которая пошла за Пашиняном, нахрен нам нужна? Запомните, раз и навсегда. Мы не будем становиться на колени перед Пашиняном. На что ж ты нас бросил? Не будем, уважаемые. Но если нас вытолкают из Армении, а все дело идет тому, конечно, это будет, в общем-то, стратегическая пощечина для наших военно-стратегических вопросов. Безусловно. Безусловно. Слава Богу, что стороны Иран. Понимаете, там это угроза, то там есть другие. Мы, в общем-то, потеряем достаточно серьезный плацдарм, уважаемый, и так далее. А как будет складываться судьба Армении? Это во многом будет зависеть от того, как поведет себя марионетка по фамилии Пашинян. Ведь я не верю, что Армения, великий армянский народ, это стадо баранов, которое пошло за Пашиняном. Я не верю вот до сих пор. Он пока существует при власти, пока деньжат подбрасывает Запад, да? И Европа в том числе. Вы посмотрите, как они радуются, что Пашинян повернулся задницей к Москве. Они там днюют и ночуют. Вы знаете, что самое большое посольство зарубежного в Соединенных Штатах Америки где? В Армении.
1: В Армении, да?
0: Вы видите, Пашинян перед носом русского Ивана проводит учения, да? А ты, русский Ванька, глотай пыль из-под наших БТРов, из-под американских и так далее. Да, мы с обеспокоенностью смотрим, но не делаем из этого
1: трагедии. Географически Армения – это хороший плацдарм для России. Вот это вот потеряется.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо. Вот были бы вот такие меликяны в Армении, мы бы сегодня не обсуждали этот драматичный вопрос. Кстати, и для Армении вы тоже. А? Сколько там фур с помидорами, с перцем стояло? А? Закричал? Я все продам в Европе. Хрен ты продашь, Пашинян. И тем более рыбу, да, которую вы выращиваете. А мы сейчас уже гуманные люди. Уже говорим, там, проверьте на бацилке, пожалуйста, свои помидоры, свой перчик, а мы купим. Ну, жалко же, будем же издеваться над армянскими производителями. Ну, армянским коньяком будем прополаскивать рюмки, прежде чем туда залить кизлярский.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Реклама.
2: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19.

0: 15, телефон 5-00-70.
1: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
4: А знаете ли вы что? Зигмунд Фрейд 32 раза номинировался на Нобелевскую премию, но так и не стал лауреатом.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании «Аквалайф». И прежде чем мы перейдем к делу, хочу напомнить о предложении дня сегодняшнего, ибо оно необычное, что называется, беспрецедентный случай. Ловите его скорее, пока действует до 19.00 по московскому времени. Ионизатор воды «Аквалайф Мини» и генератор водородной воды «Аквалайф Лайт» 23 тысячи рублей. Никогда такого не было. Вот только сегодня один раз, и только для радиослушателей «Комсомольской правды» 23 тысячи рублей ионизатор воды «Аквалайф Мини» и генератор водородной воды «Аквалайф Лайт». 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. Ну а мы приступаем к делу. Сегодня четверг, а значит, рубрика «Спросите доктора». И сегодня поговорим более подробно про водородную и щелочную воду. На связи со студией наш постоянный эксперт Светлана Валерьевна Ковалева, руководитель Центра акватерапии клиники профессора Калинченко, врач-дерматолог, косметолог. Светлана Валерьевна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Ася. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
6: Давайте расскажем, в чем разница между водородной и щелочной водой. Это одно и то же или нет? И вот в чем принципиальное отличие?
7: Это совершенно разные вещи, хотя их часто путают. Щелочная вода – это вода с высоким уровнем pH. Она может широко использоваться в быту, если pH, например, больше, чем 9,5 показатель, или приниматься внутрь при pH 7,5, максимум 9,4, ну, чтобы опосредованно корректировать проблемы организма. А вот водородная вода – это любая чистая питьевая вода, которую искусственно насытили молекулярным водородом, газом H2. Это мощнейший антиоксидант. И у такой воды pH может быть даже нейтральным.
6: То есть щелочная – это про pH, а водородная – про водород.
7: Да, именно так. Потому что щелочная вода – это такое особое состояние воды, которое измеряется присутствием катионов водорода. То есть pH – это дословно вес катионов водорода в воде. А водородная вода баланс pH может не менять, но она имеет в себе и доставляет в клетки организма именно молекулы водорода, которые же работают, ну, как ловушки для свободных радикалов и защищают нас от старения и от стресса.
6: Ну, я просто немножко дополню, что когда мы готовим путем ионизации ионизированную щелочную воду, в ней тоже присутствует молекулярный водород, просто в меньшем количестве, чем в водородной воде. Ну, а вот дальше получается, водород – это активное вещество, а щелочность – это просто характеристика.
7: Ну, не совсем так, потому что, с одной стороны, водород – это конкретный терапевтический газ. Он активный участник процессов в клетке и может поступать в организм разными путями. Его можно вдохнуть, его можно пить. А щелочность – это физико-химический параметр раствора. Это такое свойство среды, которое тоже на нас активно влияет.
6: Ну, тогда давайте перейдем к такому вопросу. Может ли… во-первых, люди стараются совмещать пить ионизированную щелочную и водородную воду. Это мы тоже обсудим. Но иногда поступает такой вопрос, а может ли такая вода вызывать сухость во рту, и с чем это может быть связано? Речь про водородную. Ну, еще очну.
7: Может. Может. Такой эффект встречается, особенно когда начинает приниматься впервые водородная вода. Водород запускает такую мощную микроциркуляцию и ускоряет детоксикацию в организме, то есть вывод продуктов метаболизма. Клетки начинают активно обновляться, они начинают требовать еще больше влаги, и это не про обезвоживание. Это про то, что метаболизм проснулся, можно так сказать, и пошла перестройка процессов.
6: Ну, то есть организм привыкает, и это даже, можно сказать, хороший знак.
7: Да, это такой, ну, своеобразный симптом запуска. Организм перестраивает обмен веществ, выводит продукты метаболизма. Обычно это легкая сухость, она проходит, ну, максимум за 7 дней, когда завершается первичный этап адаптации, скорее даже за 3 дня.
6: А если сухость не проходит?
7: А вот если сухость во рту постоянная, то стоит сдать базовые анализы, чтобы исключить проблемы, ну, например, с сахарным диабетом. А сегодня он, к сожалению, встречается и очень у молодых лиц, о чем говорят наши эндокринологи просто направо и налево. Старческий диагноз сахарный диабет второго типа стал диагнозом молодых, увы.
6: Да, даже и дети, к сожалению. Но мы двигаемся с вами дальше. Вопрос, который чаще всего сейчас задают. Что выбрать, щелочную или водородную? Или если совмещать, то можно ли?
7: Можно, совмещать можно. У них цели немножечко разные. Водородная вода, она универсальна. Это такая антивозрастная терапия. Это энергия, защита клеток на каждый день. Это наша бодрость. А щелочная вода – это скорее лечебно-профилактический инструмент. Например, там, при изжоге, при интенсивных тренировках, когда мы пьем какие-то закисляющие жидкости, хорошие жидкости, но закисляющие, кофе, алкоголь, если в меру, сладкие газировки. Плохо, конечно, но все равно их многие пьют. Пакетированные соки, спортивные напитки. Вот тогда щелочная вода в большей степени нужна.
6: Ну и как их тогда совмещать, если вот хочется и того, и другого?
7: Верное совершенно решение. Современные технологии позволяют совмещать. Существуют аппараты, ионизаторы, которые делают воду одновременно и щелочную, и насыщенной водородом. Если пить оттуда сразу, вы будете водородную тоже пить. Многим можно такую воду пить на постоянной основе. Нужно только определиться, с каким именно показателем pH лично вам вода подходит.
6: Ну, а есть здесь тогда какие-то правила?
7: Ну, наверное, главное правило для водородной воды – это пить ее сразу, потому что водород – газ летучий, он будет улетучиваться из стакана и даже из бутылки за 15-20 минут. Для щелочной воды правило немножко другое – строго не запивать ею еду и лекарства, чтобы не вмешиваться в процесс пищеварения и усвоения, а так в перерывах между едой всегда.
6: Ну, то есть водородная вода на каждый день, щелочная по ситуации, или можно тоже на каждый день?
7: Ну, на самом деле, в общем, водородная вода – это такой ежедневный безопасный щит от старения и усталости, а щелочная – это шикарный помощник и в приеме внутрь. И во многих бытовых ситуациях нужно просто понять, когда лично тебе она понадобится. Но нужна она однозначно всем.
6: Ну, я выстроила для себя такую схему. Я с утра подогреваю воду до 45 градусов, готовлю ионизированную щелочную воду, много пью кофе, грешу, чего греха таить. Мы всем семейством с утра пьем натощак ионизированную щелочную воду. Дальше кто остается дома, пьет ионизированную щелочную, кто уходит, берет с собой генератор и в течение всего дня пьет водородную воду. У нас такая схема. Но хочу сказать, что да, мы все многовато, наверное, пьем кофе без газировок. Но кофе наше все. Одобряете?
7: Одобряю абсолютно, потому что и у кофе тоже есть очень много полезного, особенно если вы пьете правильный кофе, не растворимый какой-то там, не декофеинизированный, а правильный. У нас дома, в принципе, тоже у каждого взрослого есть ионизатор, нет только у малыша внука, ну пока
6: генератор.
7: Генератор, да. У нас есть ионизатор на всех, а генератор все, да, я говорил, берут с собой. И это гораздо удобнее, потому что в дорогу взять все там, не знаю, 2,5 литра, которые тебе нужны на целый день, это очень сложно. А доступ к обычной питьевой воде есть у всех. Где-то стоят кулеры, где-то есть обычная водопроводная вода. Я наливаю просто из водопровода в генератор столько, сколько я прямо сейчас за ближайшие 15 минут выпью и пью. А дом ионизатор – это кладезь вообще всего, что можно делать в быту. Щелочная вода, в зависимости от pH, это и полоскать горло перед едой, чтобы там во рту было щелочно и шло нормальное пищеварение с точки зрения расщепления там, белков и углеводов, и чтобы в кишечнике потом меньше было проблем. Щелочная вода – это и многие вещи в быту закрываются обработкой там, мяса, растений, фруктов, овощей и так далее. То есть это не только про попить. То есть ионизатор – Это вот как я сегодня в телеграм-канале писала, это для всех, как золото партии, если вспомнить фильм «Свой среди чужих». А генератор – это нужно одному, как говорил там ротмистр Лемке, но это реально нужно этому одному на целый день, когда у нас нет.
6: Согласна, абсолютно согласна. Именно поэтому сегодня мы предлагаем комплект. И впервые, кстати, именно такой комплект – ионизатор воды «Аквалайф Мини». Он готовит ионизированную щелочную и кислотную воду. Он находится дома, им может пользоваться вся семья, а генератор водородной воды вы берете с собой, когда выходите из дома. У него в комплекте есть зарядное устройство. Вы его дома заряжаете и выносите, берете с собой. Когда вам необходимо попить, вы наливаете в него воду, нажимаете кнопку, она там одна единственная, 5 минут, и водородная вода готова. Вот как Светлана Валерьевна сказала, заливайте туда столько, сколько вы готовы выпить в течение 15 минут. Минимум 50 мл, максимум 400 мл, и важно, наливайте до отметки. Выше этой отметки наливать уже не надо. Ну, то есть читайте инструкцию. Там на самом деле все очень легко и просто. Воду заливаем простую, обыкновенную, питьевую, да, не надо покупать для этого какую-то дорогую бутилированную воду, вот, я не знаю, вы из-под крана, я точно знаю, наливаете, я тоже из-под крана наливаю.
7: Абсолютно. Буквально вчера вот здесь на отдыхе в Зеленоградске спрашиваю в кафе, а что это такое фирменная вода вашего кафе? Она говорит, да, обычная вода, просто этикетку наклеили, и за это просят 100 рублей. Я считаю, что пойти в туалет и налить обычную воду и сделать ее водородной будет самое лучшее решение, и к тому же, в общем, довольно экономное для бюджета.
6: Ну да, вы, наверное, видели, как гуляла одно время в Телеграме фотография, сколько в одном небезызвестном кафе в Москве стоит стаканчик воды. Поэтому действительно можно легко и просто налить простую проточную воду. Светлана Валерьевна, спасибо вам огромное, что присоединились к нам. Хорошего дня вам, хорошего отдыха. А всем напоминаю, что сегодня суперкомплект за 23 тысячи. Ионизатор воды «Аквалайф Мини» и генератор водородной воды «Лайт» 23 тысячи. Успейте дозвониться в 8 800 505 0855. Предложение ограничено. 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Успевайте. 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
8: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
9: Песня «Кукла колдуна» вышла в 99-м году на акустическом альбоме «Короля и Шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.
10: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг «Куклы-колдуна» прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и Шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
9: «Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так?» Вот еще одно мнение. «Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов там, где можно спокойно пропеть одну ноту».
10: Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об экономике.
1: Нынешний рост российской экономики недостаточен для достижения национальных целей к 30-му году. Это заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, чтобы достичь обозначенных экономических показателей, необходимо запустить новый инвестиционный цикл. А это невозможно сделать без роста экономики выше 2% в год. Среди обсуждаемых вспомогательных мер – защита давних приватизационных сделок сроками исковой давности и повышение гибкости рынка труда, считает глава РСПП. При этом при ключевой ставке выше 10% инвестиционная активность бизнеса серьезно затруднена, считает он. Росатом достиг договоренности о строительстве еще 17 атомных энергоблоков в 6 странах. Об этом глава российской госкорпорации Алексей Лихачев сообщил на заседании по атомной энергетике, которое провел сегодня Владимир Путин. Сейчас компания строит 28 энергоблоков большой, малой, средней мощности. Работы идут в 9 странах, включая Индию, Китай, Турцию, Египет, Иран, Бангладеш и Венгрию. И еще с 15 странами Росатом ведет переговоры.
0: О судебных делах.
1: В Хорватии задержали участника операции по подрыву газопровода в «Северный поток». Им оказался профессиональный дайвер Владимир Журавлев. Ему ранее дважды удавалось избежать выдачи немецкому правосудию. В 24-м польские власти позволили ему скрыться, а в 25-м Польша отказалась выдавать диверсанта Германии. Теперь его судьба зависит от того, что решат власти Хорватии. Умер басист петербургской рок-группы «Кукрыниксы» Дмитрий Оганян. Ему было 45, а его смерти сообщил основатель коллектива Алексей Горшенев. Ранее сегодня в водоеме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге нашли тело мужчины без кисти руки. Позднее подтвердилось, что погибший Дмитрий Оганян. Подробностей пока нет. Группа «Кукрыниксы» появилась в 1997 году. В ее составе Оганян выступал и записывал альбомы с 2001 года. Также был автором музыки и выступал как бэк-вокалист.
0: Об образовании.
1: Физика стала самым сложным предметом для школьников 10-11 классов. Согласно шкале трудности учебных предметов Санпина, физика оценивается на 12 баллов, а это максимум. На втором месте геометрия и химия. Они набрали 11 баллов. На третьем алгебра ее оценили на 10 баллов. Далее по убывающей идут русский язык, литература, иностранные языки, биология, информатика, история и обществознание. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на «Луки-ФМ».
4: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Луки-ФМ». В эфире программа «Беседа с краеведом». И я ее ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолук, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и отечества. Сегодня мы затронем тему краеведения и благоустройства города и обсудим предложение о наименовании Безымянного сквера по улице Ставского, 56, в честь медицинских работников. У нас в гостях смотритель Музея здравоохранения Великих Лук, член Союза краеведов России и Великолукского городского краеведческого общества, преподаватель Великолукского медицинского колледжа Саюнов Игорь Олегович. Здравствуйте, Игорь Олегович.
5: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: Итак, тема краеведения благоустройства, она периодически возникает. И когда мы говорим о том, что наш город имеет свое богатое историческое прошлое, богатую историю своего края, да, как принято говорить, то всплывают, так сказать, в памяти уже те памятники, да, те исторические места, которые в городе имеют свои наименования, они уже близки и понятны великолучанам. Но, тем не менее, в городе есть и те уголки, которые по-прежнему нуждаются в благоустройстве, и работа эта ведется. Ведется и городскими властями, и активистами, так как мы иногда говорим, неравнодушными гражданами, в том числе и представителями нашего Великолукского городского краеведческого общества. Я напомню, что несколько лет назад в городе был, ну, успешно, это не только мое мнение, но и мнение многих, с кем я общался, благоустроена территория, которая называется Пушкинский сквер. Это территория, которая победила в рейтинговом голосовании по программе формирования комфортной городской среды. И это благоустройство включало в себя несколько разделов: и создание пешеходной зоны, и благоустройство зон для отдыха, но там появился и такой познавательный, да, такой краеведческий компонент, который, по общему мнению, стал достойным компонентом Пушкинского сквера. Тогда тоже краеведы Великих Лук принимали участие в подготовке непосредственно материалов, непосредственно такой краеведческой наполняемости этого сквера. Игорь Олегович, давайте, может быть, вспомним, как это происходило несколько лет назад, ведь вы тоже непосредственно принимали участие в том, чтобы Пушкинский сквер приобрел такое свое, ну, неповторимое лицо.
5: Да, для меня это, в общем-то, было очень интересной работой. Была это весна 2023 года. Вот, когда Пушкинский сквер начали реконструировать, в общем-то, на тот момент уже было известно несколько таких достаточно интересных фактов о нем. То, что он не только пушкинский, да, но и изначально, еще в начале 50-х годов, в конце 40-х, начале 50-х, он формировался как, ну, такой своеобразный городской ботанический сад. То есть туда старались посадить, старались завести различные виды кустов, старников, деревьев, которых, в общем-то, у нас в городе практически больше нигде не было. Ну и, естественно, появился интерес к тому, чтобы восстановить вот этот вот его статус и как-то, возможно, вовлечь горожан в изучение природы родного края, да, через вот этот вот сквер, через доступность вот этих вот растений рядом с ними, да, как-то сделать интересным его, еще интереснее для горожан. В общем-то, тогда же весной проходили общественные обсуждение этого проекта. Вот, на эти общественные обсуждения я подготовил, значит, по документам Государственного архива Псковской области, значит, историческое обоснование, где было обозначено, какие у нас там были деревья, кустарники, как этот сквер вообще формировался. Общественность, в общем-то, эту идею, к счастью, приняла, и мы тогда взялись за работу. Здесь еще хочу от души, прям вот действительно искренне поблагодарить свою супругу, которая является вообще музейным работником, работает со мной в Музее здравоохранения Великих Лук, но при этом по профессии она эколог. И вот мы, соответственно, с ней, с Дарьей Викторовной, взялись за то, чтобы каталогизировать все растения, которые находятся в сквере. Вот, она подготовила тексты, значит, с интересными фактами о каждом из этих растений. Вот, мы с ней подготовили таблички, и, в общем-то, на основе такого вот, такой его исторической функции, в общем-то, были созданы таблички, значит, стенд с биоразнообразием сквера, да, и у каждого отдельного вида деревьев и кустарников поставлена табличка, на которой обозначено, что это за дерево, значит, интересные факты о нем, примерный срок его жизни, то есть, ну, такие вот всякие интересные вещи. Ну и, соответственно, по нашей задумке изначальной, здесь теперь в сквере можно по вот этим вот табличкам, по вот этим стендам проводить какие-то определенные квесты для школьников, да, там, благо гимназия рядом. Можно как-то вести экологические экскурсии. Ну, конечно, хотелось бы еще экстраполировать это на другие части города, этот опыт, но все, как говорится, в процессе работы. Вот, а пока этот опыт, ну, я считаю, можно назвать удачным.
4: Ну, даже такая неспешная прогулка по Пушкинскому скверу, она превращается в такую познавательную, да, прогулку для многих, кто сюда приходит. Я и сам видел неоднократно, и вы, наверное, были свидетелем того, что очень многие подходят, останавливаются, изучают, да, начинают делать комментарии, по поводу тех табличек и той информации, которая посвящена каждому из деревьев, которые имеют ценность, да, которые сохранены в Пушкинском сквере. И действительно такой многовекторный получился сквер, да, с одной стороны и произведение Пушкина, информация о тех, значит, событиях, которые связаны с великим нашим поэтом, а с другой стороны и вот такое биоразнообразие, да, которое тоже позволяет увидеть, ну, важную часть нашей экологии, в целом нашей повседневности, и с другой стороны понять, что вот в городе есть такое замечательное место, которое не просто сохранено, а оно теперь и позволяет каждому увидеть вот такую неповторимую, уникальную черту нашего города. Поэтому вот этот опыт, который, ну, тогда вот уже 3 года назад, да, был использован, наверное, Игорь Олегович, вас помог и сподвиг на то, чтобы сейчас эту работу продолжить. Я напомню нашим радиослушателям, что в результате того же самого рейтингового голосования по программе формирования комфортной городской среды жители города, более 4000 человек, проголосовали за то, чтобы в следующем 2027 году был благоустроен участок территории, прилегающий к дому по улице Ставского, 56. И в следующем году эта территория будет благоустроена. Сейчас уже идут такие общественные обсуждения, как это сделать. Есть такой предварительный набросок проекта управления жилищно-коммунального хозяйства, но оно такое предварительное сейчас наполняется содержанием, хотя, скорее всего, там за основу оно будет взято, но есть и дополнительные предложения, и очень приятно, что вот наше краеведческое сообщество опять не осталось в стороне. Непосредственно Игорь Олегович, как смотритель музея здравоохранения, человек, который занимается, ну так, системно историей Великолукского здравоохранения, вновь обратился с интересной идеей, она была озвучена уже и в средствах информации промелькнула уже такая вот предварительная такая детализация того, что Игорь Олегович предлагает. Думаю, было бы интересно и нашим радиослушателям узнать, почему вот предлагаемая территория, предлагаемый сквер, который пока безымянный, предлагается вновь сделать таким узнаваемым, оригинальным, непохожим и посвятить его памяти или даже честь медицинских работников города Великие Луки. Игорь Олегович, наверняка эта информация требует такого сейчас объяснения, да, многим нашим жителям, радиослушателям. Поэтому, может быть, мы начнем кратко, да, вот сначала. Почему именно сквер медицинских работников, на ваш взгляд?
5: Заречный район Великих Лук вообще достаточно тесно связан с историей здравоохранения, так как больничный городок у нас находится в Заречном районе, ну и как-то исторически большинство, скажем так, наших событий в здравоохранении происходили, они были связаны с Заречным районом. Сквер этот находится в достаточно таком удобном месте, он на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского. Улица Ставского, бывшая улица Долгая, значит, одна из главных улиц города.
4: Самая протяженная дореволюционная улица. Отсюда и название.
5: Собственно, да? Да, о чем оно и свидетельствует. То есть улица очень важная. Вот. И опять же, к вот этой вот территории вокруг, скажем так, сквера, привязывается очень много событий, связанных со здравоохранением. Ну, конечно, если идти от простого к сложному.
4: Игорь Олегович, ну, давайте вот все прям наполнение оставим для наших радиослушателей. Чуть после рекламы сделаем маленькую паузу и интригу. Что же здесь связано с великолукской медициной?
0: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкус меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
0: Телефон рекламной службы
7: в Великих Луках. 78-505. «Война и мир». «Преступление и наказание». «Горе от ума». «Кому на Руси жить хорошо?» «Что делать?» «И грянул гром». «О, дивный новый мир». Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
3: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
4: Уважаемые радиослушатели Луки-ФМ, в эфире вновь программа «Беседа с краеведом», и я ее ведущий Дмитрий Белюков. Сегодня мы обсуждаем тему краеведения и благоустройства города и обсуждаем предложение о наименовании безымянного сквера по адресу улица Ставского, 56, именем или в честь медицинских работников. И с такой инициативой выступил наш сегодняшний собеседник, смотритель Музея здравоохранения Великих Лук, Сайнов Игорь Олегович. И до перерыва мы с моим собеседником уже обсудили имевшийся опыт такого участия в благоустройстве, когда краеведы принимали участие в благоустройстве Пушкинского сквера. Но вот теперь новая, так сказать, территория, новый сквер, пока безымянный, на улице Ставского, 56. Игорь Олегович, вы выступили с инициативой непосредственно сквер наименовать в честь медицинских работников. Вам слово, аргументы, почему?
5: Ну, если начинать от простых таких вещей, да, рядом находится больничный городок, и медицинские работники и еще в советские времена, и сейчас, в общем-то, очень многие, значит, проходят на работу мимо этого сквера, да, они там находятся, они там рядом живут, работают, но это, конечно же, не... Это всего лишь одно из оснований, да, не единственное. И очень интересна улица Ставского, которая, в общем-то, прилегает к этому скверу, да, и которая наполнена, скажем так, историей нашего здравоохранения, начиная от того, что, опять же, она проходит через больничный городок. Именно на улице Ставского находится дом врача, который, в общем-то, без преувеличения, скажу, легендарное здание для Великих Лук, да, которому Андрей Павлович Лопарев посвятил один из своих очерков, которое много раз вызывало интерес наших краеведов, которое исследовано, связано довольно тесно с историей здравоохранения, причем связано с неожиданной стороны, потому что изначальное название «Дом врача» оно было не совсем верным, а потом уже как бы дом этот, дом купца Кожевникова, в общем-то, городская купеческая усадьба, потом он уже включился в историю здравоохранения и, скажем так, свое название оправдал. Здание это очень интересное в плане архитектуры, очень фактурное. Не зря, когда у нас снимали фильм «Семь верст до рассвета», его, в общем-то, один из немногих, скажем так, объектов города, который попал туда в фильм, то есть здание, в общем-то, достойное внимания. Вот.
4: Свидетель старины,
5: да,
4: это здание, ну и плюс, конечно, неофициальное название «Дом врача», да? Это, напоминаем нашим радиослушателям, непосредственно связано было с тем, что в этом доме находился земский врач еще в свое время, в конце 19 века, когда здание было передано уже городскую, да?
5: В городское ведение, да. После войны это было одно из первых восстановленных зданий. На первом и втором этаже были палаты, в цокольном этаже жили сами медики. То есть там вообще концентрировалась, скажем так, вся медицинская жизнь города практически на тот момент. После восстановления, да, в нем находились различные учреждения, физкультурный диспансер, и различные отделения, и бухгалтерия, больницы. То есть оно было неразрывно связано. Рядом с домом врача находится онкологический диспансер, который там находится с послевоенного времени, а до войны на этом же месте находился родильный дом. То есть великолучане здесь, прямо на улице Долгой, до войны появлялись на свет. Они вообще приходили в этот мир вот непосредственно на этой улице. Но это тоже...
4: Ну, так скажем, все, кто родился до войны в Великих Луках, появлялись на свет в основном здесь.
5: Ну да. если это, конечно, не домашние роды, ну, не да, где-то, да, да, да, если да. Вот в роддоме, то это улица Ставского нынешняя, да, то есть тоже. Ну и вообще роддом – это такое очень важное медицинское учреждение. Непосредственно напротив сквера, по диагонали от него, находится здание духовного училища, сейчас это, значит, Великоустская и Невельская епархия. В этом здании во время Первой мировой войны находился 413-й полевой запасной госпиталь, в котором работали, в общем-то, многие деятели, известные деятели дореволюционной великоустской медицины. В частности, это Ерухим Абрамович Шейдин, это хирург Александр Александрович Яропольский. Вообще он тропчанин, но Яропольский... Ну, я считаю, что его вклад в великолукское здравоохранение крайне недооценен. Мы как раз вот сейчас занимаемся изучением его биографии. Это очень интересный человек. За 30 лет он провел 25 тысяч операций, участвовал в двух войнах, то есть это невероятный просто показатель, вот это интереснейший человек на самом деле. Госпиталь возглавлял, значит, врач по фамилии Введенский, кавалер орденов Святой Анны и Святого Станислава, то есть заслуженный очень человек, и в госпитале этом, в общем-то, была развернута очень активная деятельность. В 1915 году это был один из госпиталей, который посещала последняя русская императрица Александра Федоровна с дочерьми, приехав в Великие Луки в ходе инспекции.
4: Да, это известный факт. Действительно, Великие Луки тогда посещала последняя императрица, которая непосредственно ведь курировала, да, работу госпиталей. Вот, и этот факт примечателен для нашего города, безусловно.
5: Они с дочерьми были сестрами милосердия, у них была квалификация. И вот пока Николай II, непосредственно император, осуществлял командование войсками, вот императрица и ее дочери, они обследовали, как говорится, госпитали. Они, в общем-то, проводили инспекционные поездки. Ну и, кстати говоря, Великими Луками, судя по публикациям того времени, они остались весьма довольны. Далее, чуть далее от сквера, улица Ставского, дом 55. Это такой угловой, полукруглый, интересный двухэтажный дом.
4: Да, примечательный дом, да. На пересечении Ставского и Розы Люксембург.
5: Совершенно верно. Там с 1958 по 1960 годы, сразу после окончания института, жил замечательный флеболог. В будущем, пока еще на тот момент он только начинал свою деятельность, но, скажем так, Луки стали его фундаментом рабочим, потому что после института он сразу был направлен к нам, а потом уехал в Санкт-Петербург.
4: Флеболог по-простому это...
5: Это вены. Вены, сосуды, вот это флебология. Звали его Александр Николаевич Введенский. Это основоположник вообще Ленинградской школы флебологии. Это один из виднейших профессоров-флебологов, известен во всем мире. Несколько лет назад мы с коллегами из Санкт-Петербурга готовили статью о нем. Мне вот довелось поучаствовать, я этому очень рад, в журнал «Вестник хирургии». Это очень серьезный научный журнал. Вот биографическая статья, и в том числе вот моей частью было как раз проживание Введенского в Великих Луках. Опять же, если мы обратимся к больничному городку, то в больнице у нас работал Леонид Митрофанович Григорьев. Это тоже знаменитый врач, это гистолог, то есть изучал он ткани. Вот. Еще в 30-е годы он выступал на конгрессе в Копенгагене. После войны он работал в Великих Луках, и, как писал Михаил Максимович Кобелев, сюда стекалась корреспонденция со всего мира, то есть ему писали ученые буквально из многих стран, он обменивался опытом, обменивался данными, то есть это тоже ученый с мировым именем фактически. Вот. И это такие вот самые основные, самые видные примеры. Я не говорю...
4: Ну, даже этих примеров, мне кажется, достаточно, конечно, чтобы понять, что медицина имеет наша великолукская и богатую историю, яркие имена, и действительно во все времена медики вносили свой вклад и в разные периоды, и в годы Первой мировой войны, и в мирное время, и в годы Второй мировой войны, конечно. И то, что вот такая инициатива появилась, ну, назвать сквер в честь медицинских работников, она, как мы понимаем, появилась не на пустом месте, да, и она, ну, на мой взгляд, даст возможность нашему городу приобрести вот такую информационную наполняемость, краеведческую наполняемость тому скверу, где наверняка будет много жителей, будут приходить с семьями, и изучать, смотреть. Наверное, это будут несколько стендов, да, таких, которые можно будет почитать. Ну, может быть, какие-то интерактивные, да, варианты можно предложить там.
5: Ну, опять же, как в Пушкинском сквере, можно QR-коды закрепить. Ну, можно на скамейках, можно не обязательно на скамейках, да, закрепить где-то вот на каких-то архитектурных формах.
4: Ну, QR-код подносишь телефону, да, телефон считывает.
5: С информацией, информацию, опять же, о медиках, об истории здравоохранения. Да, да. В перспективе, конечно, было бы здорово поставить какой-то памятный знак, опять же, медикам Первой мировой войны. Да, у нас есть один памятный знак,
4: наверное, подвиг милосердия. Не просто первый, да.
5: Ну, это так, если перечислять, там, первый, второй, советским медикам, да, совершенно верно. Как бы надо учесть, ну, как говорится, заслуги всех поколений, потому что трудно выделить кого-то одного. Невозможно сказать, что вот у нас здравоохранение в какой-то определенный момент, оно было важнее, чем в остальные.
4: Это... Здравоохранение важно всегда, да.
5: Да, это такая долгая и взаимосвязанная история.
4: Игорь Олегович, ну не могу ни с конца не спросить, все-таки зачем это необходимо?
5: Прежде всего, это воспитание, это патриотическое воспитание. Наши дети, да, наше младшее поколение, оно, скажем так, сейчас развивается в условиях, когда им необходимо показывать, им необходимо до них очень понятно, очень очевидно доносить то, почему они могут гордиться своей страной, гордиться тем, что они родились в этой стране, родились в нашем городе. Это повышение престижа профессии медиков. Это сразу покажет, что медицинские работники, их работа — это не что-то абстрактное, да, где-то забытое, а это действительно весомый вклад в жизнь великолучан, в жизнь вообще всей страны. Вот. И это, наверное, своего рода благодарность, потому что мы чтим память воинов, которые отдали свои жизни при защите Родины, да, мы чтим память каких-то определенных деятелей науки, деятелей искусства, деятелей культуры, многих. А вот медики, они зачастую, к сожалению, оказываются забытыми. Но ведь медики, они тоже, они отдают свои жизни. Опять же, вспомните пандемию коронавируса, да, и в военное время медики, они, в общем-то, всегда на передовой. И я считаю, что это такое, ну, восстановление справедливости своего рода, потому что необходимо чтить и сохранять память о тех, кто, спасая других, жертвует собой, своими силами, временем, возможностями, всем, что у него есть.
4: Ну что ж, уважаемые радиослушатели, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Напоминаю, что сегодня в программе «Беседа с краеведом» мы затронули тему краеведения и благоустройства города и обсудили предложение о наименовании безымянного сквера по адресу улица Ставского, 56, в честь медицинских работников. Я благодарю нашего гостя и, собственно, инициатора этой идеи, смотрителя Музея здравоохранения, члена Союза краеведов России, Великолукского городского краеведческого общества, преподавателя Великолукского медицинского колледжа Саюнова Игоря Олеговича. Игорь Олегович, спасибо за интересную беседу.
5: Спасибо вам, Дмитрий Анатольевич, и спасибо радиостанции Луки-ФМ.
4: А я напоминаю, что прослушать полную запись программы можно будет и после эфира в группе ВКонтакте и мессенджере Макс Луки-ФМ. С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго, до новых встреч.
7: А знаете ли вы что? На Руси кот считался хранителем сна и дружил с домовым. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное – комплексное решение. Севидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного +125 +125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер +125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте +125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
1: В Еврокомиссии заявили об отсутствии запросов Украины на средства для ПВО в рамках программы финансирования на 90 миллиардов евро. Киев требует только ударные вооружения, дрон, ракеты и самолеты. Это заявляет представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. На брифинге в Брюсселе он пояснил, что как только Евросоюз официально получит от Украины контракты на закупки, то можно проработать их очень быстро за несколько дней. Уйвари добавил, что в рамках программы финансирования Киевом уже освоены свыше 9 миллиардов евро. Таджикистан официально запросил у Ирана поставку более 2,5 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Это пишет Reuters со ссылкой на Минтранс Республики. Речь о сырой нефти, дизельном топливе, бензине, авиационном керосине. Сроки реализации поставок не уточняются. Министр энергетики Таджикистана сообщал, что страна ведет переговоры о дополнительных поставках нефтепродуктов с Казахстаном, Туркменией, Ираком и Белоруссией. Минтранс подготовил новые правила проведения техосмотра. Они должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Главное изменение касается автомобилей такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у машины разрешение на перевозку пассажиров. Если автомобиль зарегистрирован как такси, диагностическую карту оформят с учетом более частых сроков техосмотра. Кроме того, перед этой проверкой специалисты будут сверять не только ВИН и номера кузова, но также госномер, марку, модель, категорию машины. Технические требования к автомобилям при этом менять не планируют. Тульский губернатор поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке с резиновым покрытием. «Отстаньте от ребенка», – так сказал Дмитрий Миляев, защищая школьницу. Ее местная администрация обвинила в вандализме за рисунок сухой пастелью в Болохово. «Порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда», – говорит Миляев. «Надо не пугать ребенка за его творческий порыв, а помочь реализовать талант. Вместо уголовных статей губернатор предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать школьникам возможность украшать городские объекты своими руками. На следующей неделе ожидается частное лунное затмение, в ходе которого спутник Земли более чем на 90% будет скрыт в тени планеты и приобретет красноватый оттенок. Такой эффект связан с тем, что солнечный свет проходит через земную атмосферу, преломляется и попадает на Луну, окрашивая ее в различные красно-бурые тона. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки-ФМ Медиа, регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года, выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
10: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. После работы ко мне в четверг приходят известные деятели искусства, спорта, политики, депутаты, руководители крупных промышленных учреждений и действительно те люди, которые в повестке дня. И сегодня у нас в гостях председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Александрович Сопов. И нетрудно догадаться, что мы будем говорить про выборы. Фактически остается месяц до начала выборного, да, именно дня. А Игорь Александрович, на финишной прямой ли уже избирательная комиссия Псковской области?
11: Добрый день, уважаемые друзья. Да, на финишной прямой, как раз ровно месяц, сегодня 20 августа. Это значит, что мы ждем вас уже на избирательных участках 18, 19 и 20 сентября, и избирательная комиссия Псковской области полностью готова к проведению выборов. Именно сегодня в городе Великие Луки прошло мероприятие под названием «Модельный избирательный участок».
10: Это что-то новое вообще, в принципе, мне кажется. Для Псковской области.
11: Для Псковской области это новое. Именно проводя такое мероприятие, мы приглашаем на него все политические партии, приглашаем туда всех, кто работает на избирательных участках, приглашаем туда общественников, приглашаем, естественно, службы, которые обязаны проконтролировать безопасность избирательных комиссий, и рассказываем о том, что происходит на избирательном участке, как это происходит, потому что очень много интересного на избирательных участках у нас нового, о чем не наши избиратели. Избиратели, ни наши кандидаты не знают. И мы как раз сегодня это все презентовали. Но важно для нас было это проведение всех обучений по безопасности. Для нас это приоритет, и МЧС...
10: Непростое время выборов.
11: Да, и МЧС, и полиция, все присутствовали там, и мы отработали как раз все те моменты, которые нам были бы необходимы. Ну, а избирательные участки презентовали все то, что у нас сейчас есть. В двух словах буквально скажу. Ну, во-первых, у нас сейчас большое количество ресурсов задействованных через госуслуги.
10: То есть можно проголосовать, не ходя ногами.
11: Ну, это не только дистанционное голосование. Здесь мы сейчас к этому подойдем. Первое, это вы можете подать заявку через госуслуги на домашнее голосование. Если раньше можно было позвонить, написать заявление, сейчас можно на госуслугах просто написать заявку, и мы принимаем эту заявку.
10: Это Игорь Александрович, извините, перебью вас. Вот на дому могут голосовать только те люди по состоянию здоровья, и либо сейчас этот перечень лиц расширился?
11: Избирательная комиссия приходит к тем, кто не может прийти по состоянию здоровья или по другим иным причинам на избирательные участки. Мы эти причины не проверяем, мы понимаем, что избиратели у нас есть пожилые, есть молодые люди, которые заболели и тоже не могут прийти на избирательный участок, поэтому здесь мы обязаны прийти к каждому, кто оставил заявление. И когда избирательную комиссию критикуют отдельные политические партии за то, что у нас большое количество голосующих на дому...
10: Это особенно стало популярным в период ковида, вот это же выросло.
11: Да, мы всегда отвечаем, что мы работаем только по заявке наших избирателей. И мы обязаны прийти к каждому. Поэтому критика политических партий остается в стороне. Для нас важно, чтобы каждый голос был учтен в процессе голосования. Это для нас очень важно. Один из сервисов дополнительных на госуслугах — это сервис «Волонтеры на избирательном участке». Помимо того, что мы всегда включаем наших избирателей, молодых и впервые голосующих, в работу над волонтерами при помощи работы избирательных комиссий, в настоящее время можно теперь написать, что я прихожу на избирательный участок 12 сам в воскресенье, мне необходима помощь, чтобы меня волонтер провел на избирательный участок, сопроводил, да. И по времени волонтер будет вас ждать, он вас встретит, пройдет на избирательный участок, поможет вам пройти процедуру голосования. Это тоже удобный сервис. И самое главное, что ребята, которые мы привлекаем туда, это ребята в возрасте от 14 лет, они могут зарегистрироваться на ресурсе Добро РФ, получить статус волонтера и получить свои волонтерские часы. Мы обязательно предоставляем волонтерские часы для того, чтобы в дальнейшем они могли использовать это в своем портфолио.
10: Для поступления
11: в вузы в том числе, да, это очень удобно. Ну и третий момент, про который мы уже все знаем, потому что с 2022 года Псковская область участвует в дистанционном электронном голосовании как дополнительном способе. И в этом году также вы можете зайти в свой личный кабинет.
10: Уже можно это сделать.
11: Это можно сделать уже с 3 августа по 14 сентября. Зайти в личный кабинет, оставить там заявку голосования на дистанционное электронное голосование, получаете уведомление от Центральной избирательной комиссии и получаете право проголосовать дистанционно в течение 3 дней, двух ночей, это самое важное, потому что мы можем проголосовать в ДЭГе с 8.00 18 сентября по 20.00 20 сентября. Даже ночью у нас наши избиратели тоже голосуют. Поэтому это очень удобный способ, если вы уезжаете отдыхать, если вы задержались на даче, командировка, рыбалка, грибы, это все возможно, но вот это дистанционное голосование дает нам такую возможность проголосовать из любой точки нашей страны.
10: Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, вот по ДЭГу, да, вот мы живем в непростое время, даже госуслуги дают сбои, интернет дает сбои, вот случилось так, что не может человек дистанционно проголосовать, а проголосовать хочет, да, на ДЭГе зарегистрировался, на избирательном участке он уже стоит с пометкой, что голосует на ДЭГ. Можно ли как-то этому человеку помочь выйти из ситуации, особенно, да, это, наверное, будет критично в третий день голосования, непосредственно 20 сентября?
11: Я думаю, здесь проблем не будет, потому что мы уже в 25-м году работали в такой ситуации. Мы очень тесно сотрудничаем, и нам очень помогает управление по цифровизации Псковской области Виталий Рахманов. У нас на каждом избирательном участке есть набор сим-карт операторов связи. У нас есть рабочее место, специальный ноутбук, где с доступом в интернет. Если у вас нет дома интернета, или он отключился, или сломался телефон, вы можете прийти на любой избирательный участок Псковской области абсолютно, попросить, чтобы вам предоставили рабочее место, вам отдают компьютер, вы заходите на госуслуги и через госуслуги переходите на выбор ГАФ.ру, где мы голосуем, и проголосуете. Там проблем не будет. Помимо этого, в прошлом году и в этом году эта карта уже расширяется. Это будет карта свободных зон на Wi-Fi. Мы в своих материалах всегда предупреждаем, чтобы вы, когда осуществляете голосование через ДЭК, находились в зоне устойчивого интернета. Кафе, библиотеки, школы.
10: На площадях. На площадях,
11: да, Wi-Fi.
10: Великих,
11: да,
10: луках,
11: да.
10: Есть.
11: Вы можете пойти в эту зону Wi-Fi и спокойно там проголосовать. Вот здесь мы не видим никаких препятствий. Если будут какие-то возникать сложности,

0: Псковской области или городе, зайти на страничку ВКонтакте, если говорим про Великие Луки, городской комиссии Великолукской, там есть вся информация, если есть необходимость, можно прийти очно на консультацию, если необходимо, можно позвонить, задать вопрос в электронном виде, мы на все эти вопросы ответим, поможем, расскажем. У нас сейчас большое количество звонков идет по дистанционному электронному голосованию, по сопоставлению данных на госуслугах и в списке избирателей. Но в чем в основном момент возникает? Здесь вы, исполнилось определенное количество лет, например, там 45, когда надо менять паспорт, у вас поменялась фамилия, потому что вы вышли замуж, у вас поменялся адрес прописки, потому что вы приобрели квартиру. Все эти моменты, они буквально в ручном режиме нами регулируются, мы вносим пометки, и вам становится доступна дополнительная услуга голосования через дистанционное электронное голосование.
1: Ну, а мы сейчас прервемся на короткую рекламу, а после продолжим, поговорим именно о трех днях голосования.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
5: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
1: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». Сегодня «После работы» у нас в гостях председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Александрович Сопов. Нетрудно догадаться, что о выборах мы говорим. Сейчас об этом говорят на каждом радио и на каждом телевидении. Я до рекламы пообещала, что поговорим именно о трех днях голосования. Игорь Александрович, сколько УИКов по региону будет открыто? И конкретно, конечно же, нас интересует город Великие Луки.
0: 567 участковых избирательных комиссий будут открыты в Псковской области. Все они будут работать в трехдневном режиме. Мы, как правило, заходим на избирательные участки за день до голосования, а выходим, как правило, в понедельник. Поэтому для нас трехдневное голосование – это примерно пятидневная рабочая неделя, когда наши члены участковых избирательных комиссий работают именно там. Что могу сказать? Прежде всего, все участки будут оформлены в едином бренд-стиле, который рекомендует нам Центральная избирательная комиссия. Члены участковых избирательных комиссий, они будут у нас работать со специальными знаками, которые тоже будут отличительны. Ну и доброжелательные и дополнительные услуги будут ждать вас непосредственно на избирательных участках.
1: То есть концертом быть, буфетом быть,
0: помимо
1: все,
0: этого,
1: что любят наши родители.
0: Помимо этого, у нас есть еще несколько интересных моментов. В частности, это детские уголки, которые очень полюбились нашим избирателям. Это когда родители с маленькими детьми приходят на избирательный участок для того, чтобы они сделали свой серьезный осознанный выбор их детей. Мы отводим в детский уголок, который организуется почти на каждом избирательном участке. И там наши члены избирательной комиссии с ними играют. Но в этом году мы решили эту процедуру расширить и будем предлагать детишкам поучаствовать в детском голосовании. Они будут голосовать за зверушек, которых мы сейчас придумали и специально оттестировали с нашими маленькими будущими избирателями. И вот ребята примут такое участие в таком маленьком детском голосовании. Это тоже для них будет очень интересно. Ну и помимо

0: Мы всего, мы прекрасно понимаем, что у нас большое количество людей с инвалидностью приходят, это и зрение, и слух.
1: Да, особенно теперь есть и участники СВО, которые, да, к сожалению,
0: да, да. И у нас здесь предусмотрено специальные материалы увеличенным шрифтом, как проголосовать, будет специальный увеличенный шрифт. Также на избирательных участках у нас есть место для голосования инвалидов. Там находится лупа Френделя, это большое увеличительное стекло, где можно прочитать текст и воспользоваться им. Также у нас есть такое понятие, как тефломаркеры, ну, условно говоря, это говорящая ручка, когда вы на меточку нажимаете, и вам проговаривают, кто депутат, его регалии. Да, и вы можете тоже можете об этом узнать, да. Таких моментов у нас очень много, поэтому здесь, мы думаем, тоже всем будет удобно и комфортно голосовать.
1: Игорь Александрович, но есть те, кто голосует первый раз, и для них это особый праздник, и у нас сейчас, да, ставка на молодежь, чтобы их привлечь как раз-таки к этому процессу, чтобы они стали политически активны, в том числе. Вот как будете привлекать молодежь на избирательные участки?
0: Для нас это очень важно. У нас в городе Великие Луки будет голосовать порядка 2500 впервые голосующих избирателей, кому исполняется 18 лет в этом году. Для этого мы уже с марта месяца проводили большое количество мероприятий и декаду для молодых впервые голосующих избирателей. Рассказываем ребятам о выборах, о способах голосования. Но самое важное, мы привлекаем их тем, что рассказываем, почему это важно проголосовать, почему важно прийти и впервые ощутить свой гражданский, серьезный, наверное, первый вот такой вот поступок. Помимо того, что ребята придут на избирательные участки и проголосуют, мы им вот в этот памятный день дарим подарки от избирательной комиссии Псковской области. Это обложка для паспорта, это карт-холдер, то, что необходимо, и брелок.
1: Достаточно модно, я
0: да,
1: бы сказала.
0: Каждый из тех, кто придет на избирательный участок, получит именно эти подарки. Поэтому мы ждем впервые голосующих на наших избирательных участках.
1: Игорь Александрович, ну еще один вопрос, да, уже эфир подходит к концу. Это о прозрачности выборного процесса. Об этом очень много пишут, особенно, да, те, кто пытается нарушить баланс в нашей среде. Вот о прозрачности, как она будет организована, прозрачность и безопасность, и общественный контроль.
0: Да, избирательная система Российской Федерации, она самая прозрачная в плане проведения выборных кампаний. Даже одно перечисление позволит вам сделать выводы, что вот нарушений производиться просто не может. Первое, на каждом избирательном участке у нас находится видеонаблюдение. В этом году 211 избирательных участков оборудованы еще и видеонаблюдением федеральным. Это когда круглосуточно ведется видеонаблюдение, и можно смотреть на экранах телевизоров в общественной палате, в информационном центре, который будет создан в городе Пскове. Все остальные избирательные участки оборудованы видеорегистраторами, это обязательно. Далее, у нас есть наблюдатели от политических партий, 3 человека, от кандидатов, 3 человека, от общественной палаты. На каждый избирательный участок выставляется свой наблюдатель. Независимые СМИ, пожалуйста, аккредитовывайтесь, приходите, смотрите, как проходит выборы голосования. Следующее, федеральная кампания, приезжают международные наблюдатели. Псковская область приезжает на международные наблюдатели каждый сезон, когда мы проводим федеральную кампанию. И помимо этого у нас еще будут международные эксперты. Вот такое количество людей, которые могут присутствовать на избирательном участке и смотреть за ходом голосования. Поэтому здесь мы не видим никаких...
1: Ну и сами кандидаты могут прийти.
0: Сами кандидаты, естественно, тоже могут прийти и посмотреть за ходом голосования. Поэтому здесь такое количество тех, кто может посмотреть, как идет ход голосования, здесь мы не видим никаких проблем. Мы считаем, что у нас выборы пройдут прозрачно. Помимо этого, с 20 августа сегодняшнего дня мы запускаем «Информ-УИК». Наши члены избирательной комиссии, порядка 2000 человек по всей области, пойдут и будут рассказывать нашим избирателям, каким способом, как можно проголосовать. Да, это тоже очень важно. Поэтому мы тоже расскажем, и никаких тайн и секретов у избирательной системы нет.
1: Спасибо большое, Игорь Александрович, за то, что после работы, да, и рабочего дня в Великих Луках нашли время для нашего эфира. А я надеюсь, что нашим теперь избирателям, радиослушателям стало еще более понятно и прозрачно про будущие выборы. Мы напомним, что выборы Псковской области состоятся 18, 19 и 20 сентября. Игорь Александрович, благодарим вас за эфир.
0: Спасибо большое.

0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама. «Комсомольская
1: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Интернет-эксперт Герман Клименко о попытках западных стран запретить социальные сети детям.
5: Это мировой словесный тренд. Давайте так скажем. Пока мы с вами фактически имеем Австралию, все на нее посматривают так достаточно, да? Что-то делается в Великобритании, но не факт. Но делается только потому, что там симки из детских. У нас пока нет детских симок. Как определить, как не пустить человека? В Австралии, кстати, эта профанация уже известная, потому что у них половина детей продолжает ходить туда же, куда ходили, против чего бились. Вот, но подделав там документы и входы, потому что есть возможность обойти. А пока у вас нет симки, которая бы четко обеспечила, что в этой симке сидит ребенок, тогда да, оператор связи может что-то сделать. А как он определит, что это не ребенок? Да никак, нет такого способа. Вот, нужно попросить сфотографироваться, дальше начинается хранение перс-данных. Да? Поэтому тут одно за одним. У людей есть много идей разных, да, но исполнение, простите, мягко говоря, хромает.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об экономике.
6: Объем международных резервов в России по состоянию на 14 августа составляет 755 миллиардов 600 миллионов долларов. Это следует из данных Центробанка. Показатель вырос на 15 миллиардов 600 миллионов по сравнению с 7 августа. Тогда он составлял 740 миллиардов долларов. Таким образом, рост резервов за неделю составил 2,1%. Это произошло в основном из-за положительной переоценки активов, так объясняет регулятор. Международные резервы – это высоколиквидные финансы. Активы в распоряжении Центробанка и правительства России. В их структуру входят средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде, а также другие активы. Международные резервы необходимы для защиты экономики в кризисы, поддержания стабильности курса рубля, оплаты внешних долгов.
2: О выборах.
6: МИД России призывает граждан страны, находящихся за границей, сохранять бдительность и не поддаваться на провокации перед выборами в Госдуму. Это заявила официальный представитель депведомства Мария Захарова. На выборы в Госдуму 9-го созыва зарегистрированы более 4400 кандидатов по единым и одномандатным избирательным округам. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. По данным ЦИКа, заявления на дистанционное голосование уже подали более 1,5 миллиона россиян.
2: Про газ.
6: Заполненность газовых хранилищ в Евросоюзе составляет 62%. Темпы заполняемости медленные, но поводов беспокоиться нет, так сказала представитель Еврокомиссии Ева Хранчарова. По ее словам, обычно заполняется только 80% этих хранилищ. «Газпром» в начале августа сообщал, что ситуация с закачкой топлива в подземные хранилища газа Европы ухудшается, объем запасов достиг антирекордного уровня, а агентство «Рейтер» писало, что Европа отстает от темпов, необходимых для пополнения запасов СПГ до зимы. При этом природный газ обеспечивает около 30% потребностей европейских домохозяйств в отоплении. В России зарегистрировали первый отечественный тест на гепатит Е. Его разработали в научно-исследовательском центре эпидемиологии Роспотребнадзора. Это высокочувствительный набор реагентов, позволяющий определять РНК вируса методом ПЦР. Главное преимущество теста системы – возможность выявлять генетический материал возбудителя за 7-10 дней до появления первых клинических симптомов, а также до того, как в организме выработаются специфические антитела. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Киев проигрывает на всех фронтах и будет вынужден идти на переговоры. Штаты организовали тайный маршрут через Ормузский пролив и возвращение блудного принца. Гарри и Меган возвращаются в Англию. Итак, поговорим о главных новостях уходящего дня. У нас в студии мой коллега Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Дмитрий Олегович, добро пожаловать.
8: Здравствуйте.
7: А Киев терпит поражение на земле, в воздухе и в экономическом плане и может получить худшую сделку с Москвой, чем та, от которой Украину увели США и Великобритания весной 22 года, толкнув республику на продолжение конфликта. Это не я говорю, это в статье говорится. Американцы и зачастую упоминаемого как достаточно авторитетное издание American Conservative. Я напомню, что в июле пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков напоминал, что условия для остановки боевых действий были сформулированы еще 2 года назад Владимиром Путиным. Итак, главная статья. Украине придется вернуться за стол переговоров. Меня, конечно, это очень смущает. Перспективы Киева за столом переговоров, вообще стоит ли их воспринимать всерьез, потому что наш враг, он же не слепой, не глухой, но пока что за стол переговоров не спешит как-то усеться.
8: Ну, мы сидели ведь уже с украинцами за стол переговоров, по-моему, даже 3 раза садились. Помните, первый раз это, значит, Стамбул, Белоруссия, потом после прихода Трампа к власти был вот этот день переговоров, когда сидели в одной комнате, переговаривались 2 делегации. Толку от этого большого не было, потому что то, что было в Стамбуле, значит, судя по всему, обнулил Борис Джонсон, который приехал в Киев тогда, помните, сразу после договоренности, и, судя по всему, уговорил Зеленского эти договоренности, по сути, похерить. Да, тогда наши войска отошли от Киева, на Западе это было воспринято как слабость, чуть ли не как поражение России, потом был короткий контрнаступ, помните, осенью 22 года, когда даже какие-то территории удалось вернуть в ВСУ, вот, и все сломалось, потом был приход Трампа к власти, Трамп, очевидно, считал, что он всегда присоединяется к победителям, к более сильной стороне. Он решил, что вот Россия более сильная страна.
7: Нет, напоминает поведение Табаки.
8: Абсолютно, да. Ну, у американцев же вообще вот это слово «лузер».
7: If Trump knows what I mean, как говорится.
8: Да. У американцев у них вот «лузеры» – это всегда плохо, да, а «уиннеры» – это всегда хорошо. Вот. Но поскольку это быстро не происходит, то Трамп потерял к этому вообще интерес, и сейчас он как-то дистанцировался вообще от всех процессов. Вот, практически борьбу с нами ведут европейские страны, то есть члены Евросоюза, Канада и Великобритания. Вот. Ну, American Conservative – это издание, да, я бы сказал, там собрались диссиденты такие американские, там пишет наш друг, я имею в виду друг России, значит, Анатоль Ливен, а другие замечательные журналисты. Мне знаете, что было обидно? У нас ведь есть сторонники, скажем так, на Западе, ну или, по крайней мере, люди готовы выслушивать нашу точку зрения. А их на Западе приглушают, да, чтобы не очень их было видно, слышно. Анатолий Ливин все время по каким-то вот этим был вынужден слоняться маргинальным изданием. Вот. Но меня удивляло, почему наши, я не знаю, там, пиарщики, президент или еще кто-то, почему они на интервью к Путину все время приглашали вот этот мейнстрим, да, то есть абсолютно враждебных России людей, которых, да, узнают по телевизору на Западе, но которые на самом деле, во-первых, некомпетентны, да, во-вторых, мы прекрасно знаем, какие идиотские вопросы они будут задавать. Вы помните, приезжали сюда, значит, Меган Келли, когда она была еще в мейнстриме, приезжал вот этот ужасный Фарид Закарайя, и они спрашивали нас, почему мы, значит, кого-то убиваем, почему мы привели Трампа к власти, ну, вот вся эта ерунда, да. Меня удивляло, почему не приглашают Анатолия Ливина, почему не приглашают... Ну, тогда он еще просто не был так известен. Такер Карлсон, он же не сейчас возник, да, он... Но причем Такер Карлсон – это такой, все-таки, понимаете, его аудитория – это вот самые широкие массы, скажем так, да, и вопросы у него, соответственно, наивные, вот, как у Ларри Кинга когда-то, да, все над ним смеялись, так что случилось с подводкой «Курск». Ну, это был вопрос среднего американца, который, в общем-то, особенно, у него нет времени на новости, да, он работает, ему надо посмотреть итоги бейсбольного матча последнего, ему надо это, и он только слышал что-то, что где-то затонул подводная лодка, поэтому был нормальный вопрос. Вот, но вот мы не приглашали этих своих или сторонников, или людей, которые хотя бы объективно писали, а приглашали узнаваемых, и в итоге, что называется, месседж от нашего президента до Запада, он не доходил, да, он был вынужден отвечать на идиотские подозрения в, значит, почему он привел Трампа к власти. Вот. Но, тем не менее, American Conservative – это серьезное издание, но давайте не будем впадать в эйфорию. Конечно же, противник рассчитывает на то, что его выручат вот эти британские беспилотники, еще какое-то новое оружие, которое сейчас в Европе производится. Но вдруг у них возникла другая проблема. Вы знаете, они так, ну, знаете, как дети, они так верят в новое оружие и в новые лица, молодые, свежие, что они все время не дают, скажем так, дозреть плодам своих даже каких-то успехов. Они все время торопятся вперед, вперед, вперед. Вот был лояльный им экстремист Раис Порошенко, да? Они все сделали, чтобы заменить его на Зеленского, потому что вот в их восприятии вот этот старый, значит, плохой, а этот молодой, моложе, значит, хороший. Вот. То же самое вот этот технофашист Михаил Федоров, министр обороны.
7: Экс-министр
8: обороны. Экс-министр обороны, который сейчас молится и который сейчас выступил явно с подачи Евросоюза и Англии, что,
7: да, значит, буквально вчера нужны выборы, обсуждали, да, что он такая фигура уже даже не темная лошадка, а... Возможно, на место Зеленского.
8: Ну,
7: возможно.
8: Смотрите, чем он их купил, да, значит, вот эта истерика. Дроны, современное, значит, оборудование, новые схемы. Послушайте, мы это проходили с Саакашвили, уж не знаю, что у нас сейчас пришпандоривают к имени Саакашвили, я думаю, что слушатели согласятся, идиот и сумасшедший, да, вот, Саакашвили, помните, в 2017 году он устроил на Украине Михомайдан, это называлось, он был Михаил, да, даже не хочется его прекрасным русским именем Михаил называть, он Михаил, значит, Михаил, Михо, тогда тоже против Порошенко устроил вот этот Михомайдан, который Запад поддерживал, вот, причем там все было видно, да, помните, был момент, когда Саакашвили выгнали из страны, да, и, значит, издевались над законностью, сначала президент дал ему гражданство, потом забрал, вот, и Саакашвили с толпой, пробившись через пограничный пункт, пробился обратно на Украину, и там его встречали. Тимошенко, значит, Кличко, в общем, вся команда, да? Откуда они знали, что он будет прорываться? Это была, конечно же, согласованная акция с Европой, также сейчас вот эти действия очень неприятные для Зеленского, вот это, значит, кампания Михаила Федорова, чтобы вернуться, значит, и Европа предлагает два варианта: или возвращаете Федорова, да, нашего человека в министром обороны, или новые выборы. Даже лучше, да, новые выборы, чтобы вообще сместить Зеленского. Вот, ну что это такое? Это, конечно, вызовет сопротивление Зеленского, и это вызовет раздрай вообще в руководстве страны, которая нам враждебна. Вот, но тут в чем еще момент, понимаете, Запад постоянно, нынешний Запад, он постоянно делает одну и ту же ошибку. Ставка только на молодежь, значит, ставка только на новые виды вооружения. А вы знаете, что на войне иногда, да, слишком большое увлечение новыми видами вооружения ведет к поражению, потому что они новые, но они, во-первых, дорогие, во-вторых, без старых они не действуют. В свое время англичане, когда изобрели танки, да, это было во время Первой мировой войны, и вот показалось, что танки решают проблему. Да, значит, смотрите, до этого 3 года сидели в окопах, вот эти проволочные заграждения, пулеметы, голову не поднять из окопа, все застыло, и вдруг танки, оказывается, они не боятся, значит, пулеметов, они пробивают эти проволочные заграждения. Англичане сказали: отлично, только танки, вот сейчас пойдем. И вдруг казалось, танки очень легко поджечь сзади всякими, значит, бог знает чем, даже бутылками с керосином, они уязвимы, да, за ними должна бежать пехота, то есть самый старый известный вид вооружения, да. И вот то же самое было в начале нашей специальной военной операции, почему она оказалась такой важной, почему Запад оказался не готов к гонке вооружений. Вот многие говорят: ну-ка, что же вы Запад обвиняете, что он агрессивный, если он вот, оказывается, у них нету там ни нормальной пехоты, ни нормальной... Так они рассчитывали на исключительно новые виды оружия, что они вот будут дистанционно, как американцы в 91-м году с Ираком, да, иракская армия даже выстрелить не успела по американцам, они их на расстоянии уничтожали. Но вот эти новые виды вооружения, они очень дорогие, раз, а во-вторых, когда начинается большая настоящая война, вдруг, оказывается, нужны старые. Вот у вас 2000 километров окопа, вам нужны и старые танки привычные, да, и вам нужны и вертолеты, и минометы. Вот эта вся техника, которую вроде бы списали они в утиль, вот будем воевать только лазерами и прочим. И то же самое сейчас у них вот эта ставка на дроны. Технофашизм настоящий.
7: Дмитрий Олегович, продолжим. Сейчас послушаем с вами новости, последние, самые свежие в нашем эфире, а затем вернемся к международной, в том числе, повестке.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
9: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
11: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
12: А знаете ли вы что? «крокодил души моей». Так Антон Павлович Чехов иногда обращался в письмах к своей жене Ольге Книппер.
13: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
14: Точно.
15: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Дмитрий Бабич у нас в студии. Дмитрий Олегович, США тайно создали маршрут для экспорта нефти через Ормузский пролив. Мол, ну, об этом, во-первых, пишет Аксиос. Мы контролируем южный фарватер Ормуза уже 2 месяца. Корпус стражи исламской революции может доставлять неудобства, но он не контролирует пролив. Это делаем мы. Это один из американских чиновников заявил. По данным собеседников портала, в рамках операции каждую ночь от 15 до 20 танкеров заходит в пролив и выходит с него через Южный канал вдоль побережья Омана. А мне что интересно спросить у вас. Вы мне скажите, пожалуйста, это целенаправленная провокация для Ирана, когда вот так на гора выдают?
8: Нет, это попытка типичная для Трампа выдать желаемое за действительное.
7: Но все равно же это обрушит мировые цены на энергоносители.
8: Почему? Смотрите, для таких вещей, как перевозка газа и нефти, даже минимальный риск, да, того, что по танкеру или по газовозу, не дай бог, ударят ракетой, это уже обнуление прибыли. Понимаете, идет газовоз, да, вот эти огромные корабли, которые на миллиарды долларов везут газ. Если есть хотя бы десятая доля процента, что по нему ударит иранский беспилотник, хозяин его туда не отправит, понимаете? Так. Страховая компания ему не позволит. Поэтому, когда они говорят, 15-20 танкеров прошли, это же очень мало. Через Ормузский пролив шло, ну, огромное количество, сотни танкеров. Потом, что значит, они тайно проводят? Это очень узкое.
7: Вот я тоже себе представить с трудом могу.
8: Это пространство, которое, конечно же, Иран видит. Танкеры не приспособлены для того, чтобы как истребители-невидимки, да, уходить от радаров. Иран это видит. Другое дело, что, значит, американцы, они практически, как они утверждают, уничтожили надводный флот Ирана. Ну, так Ирану не нужны эсминцы, крейсеры, да, чтобы сделать этот проход через пролив очень опасным. Достаточно каких-нибудь беспилотников, каких-нибудь, значит, ракет, даже не обязательно очень сложных, да. Просто нужен риск, и уже эти очень дорогие во всех отношениях суда, поэтому проливу не пойдут. Или будут требовать огромную страховую премию.
7: Так что это просто пшик какой-то, это неправда, на ваш взгляд?
8: Нет, это попытка успокоить американское общественное мнение, мировое общественное мнение.
7: Слушайте, по поводу американского общественного мнения. А другое агентство, MS Now, пишет о том, что глава Пентагона Пит Хексет пытается скрыть факт уничтожения. Ну, не, давайте, не просто глава Пентагона, он еще и министр войны.
8: Министр войны, да.
7: Да, военный министр Соединенных Штатов пытается скрыть факт уничтожения Ираном главной базы снабжения ВМС США в Бахрейне. А помните эти фотки, которые постят моряки с борта авианосца Абрахам Линкольн, да? Чем их кормят там, пишут, что это собачий корм и прочее, и прочее. И постоянный стёб над Израилем.
8: Не уверен, это уже вот идет психологическая война, да? Проверить это очень трудно, но есть известный метод, да, борьбы с психологической войной. Во-первых, не влезай в войну, потому что любая война – это всегда неправда, как говорил еще Сун Цзы, искусство войны – это искусство обмана. Да. Во-первых, не ввязывай в войну. Во-вторых, будь открытым. Да? Вот, можно очень много чего плохого говорить про 90-е годы, но я помню, что тогда, если случалась катастрофа, о ней сразу сообщалось. И население, как бы, ну, вот этих слухов, которые я помню, как они, сколько их было в конце 80-х, там, про Чернобыль, еще про что-то, вот эти слухи, они были очень мало распространены. Вот. Теперь во всем мире секретность, во всем мире войны.
7: Но меня интересует, американская военная машина на Ближнем Востоке, она дает сбой или не дает?
8: Конечно, дает сбой. Если бы она не давала сбой, неужели они не могли бы расчистить этот самый несчастный Ормузский пролив? Да? Они говорят, мы уничтожили весь ударный потенциал Ирана. Ну что же, если вы уничтожили, то что же Иран по-прежнему может утопить или пригрозить утопить, этого достаточно, любой танкер в Ормузском проливе? Если вы нанесли такое поражение, почему же Иран всякий раз, когда вы по нему бьете в очередной раз, бьет по вашим базам и по Израилю, и по, значит, американским союзникам, вот этим арабским монархиям, оставшимся у него где-то беспилотниками?
7: В общем, дело тут нечисто. Так, у нас остается немного времени, хочу успеть. Принц Гарри, друзья, возвращается, вы уж простите, я так по-черноземному, по-родному, возвращается в Великобританию после многолетнего конфликта с королевской семьей. 6 лет назад сын Карла III отказался от своих обязанностей перед короной и переехал с семьей в Соединенные Штаты. По данным британских СМИ, герцог и герцогиня Сассекские вернутся из Калифорнии в конце августа, поселятся в частной резиденции за пределами Лондона, а с сентября дети принца пойдут в британскую школу. Букингемский дворец узнал о возвращении на прошлой неделе, об этом написала Guardian. И, по словам источников, сам король Великобритании рад, что будет чаще видеться с сыном и с внуками. Про невестку ведь молчит, да?
8: Да, ну, англичане, конечно, как вам сказать, этому обрадовались, потому что, во-первых, в Англии есть десятки, сотни репортеров, которые специализируются на королевской семье.
7: Да, там целые издания есть.
8: Вот у них прямо радость, потому что, значит, вернулись главные ньюсмейкеры, вот этот принц Гарри или жена его, Меган Маркл, да. Вот, при этом они, это самые бесстыдные люди в Британии, потому что они же все время лезут в частную жизнь и так далее. И одна из них написала прям, ну, неэтично, она, я вот ее цитирую в своей статье. Она пишет так: «Королеве Камилле через несколько месяцев 80 лет, и она меня интересует, извините, как холодная овсянка. А вот возвращается Меган Маркл».
7: Им не
8: вот
7: хватает нашего закона
8: дело
7: об оскорблении чиновников.
8: Наверное, да, но даже тут королевской семьи, да, когда, я думаю, там есть какие-нибудь остались законы из Средневековья, надо бы ее привлечь.
7: Откопать. Так, дальше.
8: Вот. Но негодяи из этой прессы, они, с одной стороны, рады, с другой стороны, они сразу скрыли всю подноготную. Дело в том, что, похоже, у принца Гарри или Меган просто кончились деньги.
7: А я думаю, что... может, там в США небезопасно стало?
8: Ну, во-первых, они приехали в США, попросили у Трампа охрану. Он сказал: за ваш счет, за ваш счет. А что такое охрана в Америке за свой счет? Ну, вот сейчас пишет Daily Mail, что они взяли фирму в Калифорнии, дорогущий, да, дорогущий штат, Соединенных Штатов, 9 тысяч долларов в день за охрану, да. Вот. Потом у них, значит, есть дом в Калифорнии, который они купили у российского миллиардера. Он сбрасывал активы, видно, после 22-го года. Они его купили по дешевке совершенно, 17 миллионов. Вот. Ну, и у них есть дом в Португалии. И за все надо платить. Во-первых, вот этот дом, который в Калифорнии, он еще в ипотеке. То есть они каждый год платят.
7: Надеюсь, у них там детская ипотека.
8: 685 тысяч. Нет, Трамп жадина не дает. Вот, поэтому 685 тысяч долларов в год, извольте. Плюс налоги, потому что это роскошь, а есть налоги на роскошь. В Португалии дом тоже надо как-то содержать, а он 6 миллионов стоит тоже.
7: Ваши, так скажем, авансы, что они будут делать в Англии? Они вернутся?
8: К... анонсы, я думаю.
7: Да, и авансы, которые вы им даете. Да. Я специально имею в
8: виду. Значит, смотрите, с королем Карлом у Гарри вроде бы отношения налаживаются. Он летом приезжал вместе с Меган и с детьми, и все вроде прошло нормально, там какое-то примирение есть. А вот с принцем Уильямом, принцем Уэльским, по-прежнему охлаждение, они не говорили несколько лет друг с другом.
7: Может,
8: Гарри
7: так
8: с братом не говорили. Ну, Уильям оказался тут еще лицемер. Он как бы вот снаружи такой, да, демократ-демократ, все нормально, а на самом деле, в общем, он отпихнул Гарри с Меган от всех кормушек. Они же, в Англии есть такое понятие walking royal, то есть
7: работающий
8: член королевской семьи. Это вот участие во всех церемониях и так далее. За это они получают собственные деньги. Так вот, они Гарри с Меган отключили. Во-первых, они уехали в Америку, значит, уже не участвуют. Во-вторых, их, соответственно, отключили от этих выплат. А Гарри и Меган некоторое время держались на пиаре, значит, они дали, помните, интервью дала Меган Опри Уинфри, известной американской телеведущей, вышла книга ее «Скандальных воспоминаний», где она как раз обвиняла королеву в расизме, поскольку Меган частично она африканского происхождения.
7: Она
8: я думаю, ну, по лицу совершенно ничего не заметно, но, может, там какой-то прадедушка был из Африки, этого вполне достаточно.
7: Какой вы не политкорректный, Дмитрий Олегович?
8: Почему? Наоборот, по-моему, политкорректный.
7: Ну, у нас, если что, есть фраза гениальная «согрешил с водолазом».
8: Афроамериканец, потому что очень длинно, неудобно. Вот, а значит, там она всем сестрам по серьгам раздала, значит, королева-расистка, Кейт Миддлтон холодная, снобка такая, да, снобистки к ней относилась. В общем, она там совершенно была не welcome, не принята, и даже появилась в английском языке глагол «мега-марклить кого-нибудь». «Мега-марклить» – это значит уйти, хлопнув дверью. Да, вот.
7: Меньше минуты. Вернутся они к этой кормушке, а денег там немерено?
8: Я думаю, что Уильям будет мешать. Вот. Но, в общем-то, свободное пространство есть, и даже если их не вернут к кормушке, я думаю, бульварная пресса кое-что подкинет, потому что королю 77, королеве 80.
7: Ну и народ очень любит.
8: 45-летняя Меган вернулась. Да. Вот те, кому сейчас за 40, знаете, у вас куча возможностей, потому что Меган Маркл рассчитывает на миллиарды в свои 45.
7: Спасибо большое, Дмитрий Олегович. С нами на связи, находясь прямо в студии, был заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Благодарим.
8: Спасибо.
15: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
14: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
16: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
17: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В Великих Луках 18:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках 901 вывеску привели в соответствие с требованиями дизайн-кода. Он начал применяться в 2022 году и призван сделать городскую среду более аккуратной и визуально целостной, а также сохранить архитектурный облик Великих Лук. В первую очередь изменения коснулись центральной части города. Как пояснила депутат фракции «Единая Россия» в Великолукской городской думе Юлия Ярышкина, согласование вывесок проходит в городской администрации в комитете градостроительства. Регулярно проводятся рейды, в ходе которых выявляются нарушения. Собственникам воздаются предписания. Если требования не исполняются, применяются меры административной ответственности. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается. Владыка Варнава благословил праздничный перезвон Великолукских храмов в честь юбилея города Великие Луки. Он прозвучит 22 августа в субботу в полдень, поздравляя город с юбилеем. Так завершится праздник Великолукский благовест на площади Вознесения. В действующих храмах Великих Лук после литургии совершат молебны во славу города, а в 12:00 одновременно во всех храмах зазвонят колокола. Добавим, что в субботу в 11 часов у стен Свято-Вознесенского собора на площади Вознесения руководство города традиционно откроет юбилейные торжества в рамках праздника Великолукский благовест. После общегородского колокольного звона в полдень представители власти, духовенства, общественники и горожане возложат цветы к стеле «Великие Луки. Город воинской славы» на площади Ленина. По итогам сезона 2025-26 годов великолучанки вошли в элиту российского спорта. Ученица детско-юношеской спортивной школы номер 3 Василиса Глазычева дважды заняла первое место. Она возглавила рейтинг сразу в двух юниорских категориях. Достойные результаты также показали Виктория Иванова, она на 5-й строчке рейтинга, Аделина Бубнова на 8-й, Сара Исаева заняла 11-ю строчку. Тренирует спортсменок Мария Глазычева.
20: О валютах.
19: Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юань 12 рублей 63 копейки.
20: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
21: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
22: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
23: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
24: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. 4 года назад в результате теракта, организованного киевским режимом, погибла философ, публицист, журналист Дарья Дугина, военкор, наша коллега, ведущая «Комсомольской правды», корреспондент «Царьград Медиа», активная сторонница русского мира – и просто замечательная девушка, с которой мне, например, повезло общаться в абсолютно неформальной обстановке, разговаривать на какие-то обычные человеческие темы. Ну и помимо всего прочего, конечно же, всегда пишут о том, что Даша – дочь российского философа и публициста Александра Дугина. Александр Гельевич сейчас с нами на связи. Александр Гельевич, здравствуйте, слышно меня?
25: Здравствуйте, да, слышно.
7: Во-первых, конечно, хочется принести соболезнования, сказать, что мы помним о Даше, и начать с ее памяти. Первое, о чем я сегодня читала много, это проект «Погибли за правду». Затем прочитала у вас, что в Италии стартует фестиваль в ее честь, в ее память. Расскажите немного, пожалуйста, вот обо всем этом, о памяти о Даше.
25: Ну, знаете, мне, конечно, очень трудно говорить на эту тему. Вот тот 20 августа 22-го года, оно, когда произошло, когда случилось, оно так и не кончается. Вы знаете, я вот даже сегодня думал целый день, что я живу в этом дне, я как-то время застыл в нем, я как в ловушке. И поэтому, с одной стороны, я очень признательным людям, которые чтят память Даши. Знаете, в Захарово, как раз недалеко от места ее гибели, на самом месте поставлен поклонный крест, который постоянно приносят люди живые цветы. Постоянно там, вот круглый год, там стоят цветы, приходят люди. И поставили памятник Захарове, великолепный, чудесный. Туда ходят школьники, туда ходят студенты, там выдают дипломы. Там. С этого начинается, с этого памятника начинается учебный год у школ, которые недалеко располагаются. Это очень трогательно. И то, что вот время идет, объективное время, меня оно не идет, а так, наверное, идет как-то. И то, что это не стирается, то, что Дашу помнят самые разные люди, самого разного, ну, скажем, профиля, и простые, и очень, очень непростые, очень важные люди. И здесь как бы все равны. она как-то затронула очень многих, очень многих. Кого-то затронула интеллектуально, кого-то своим образом, кого-то своей патриотической позицией, кого-то своим православием, кого-то своим обаянием просто человеческим. А, и, знаете, а вот в Италии у нее особый случай. Да, кстати, они помнят люди в очень многих странах. Китае. Я видел алтарь, который сделали мои друзья, очень крупный бизнесмен. Так был поражен, знаком был с Дашей, Эрик Ли, один из совладельцев, кстати, Силиконовой долины, китаец. Он построил небольшой алтарь для нее, как вот китайцы чтут память ушедших. Ее помнят в Англии, и служат даже вот англиканские епископы некоторые, которые служат панихиду свою в католической церкви. Индусы уверяют меня тоже, на такие очень серьезные люди уверяют меня в ее перевоплощении. То есть каждый понимает, в Африке ее знают. Она, кстати, мне несколько статей посвятила, особенно в последнее время, борьбе Африки за свободу. Это удивительно, в Латинской Америке переводят ее книги. Книги ее вот переведены на очень многие языки. И это так трогательно, правда, трогательно. А в Италии особый случай. Ее друзья, которые знали все ее книги, и мои друзья, ну, они, тем не менее, они знали ее, и они еще тогда мне говорили: Даша самостоятельный философ. Я говорю: ну, самостоятельный философ — это уж слишком, она очень глубокий человек, тонкий. Они говорят: нет-нет, вы еще сами не понимаете ничего, ваша дочь гениальный философ. Мне еще тогда вот мои друзья убеждали в этом, итальянцы, и они настолько были затронуты ее гибелью, что они каждый год, во-первых, один композитор, Анджело Инглезе, он написал оперу, ораторию, посвященную Даше, так и называется «Даша», ее каждый год ставят в Италии, в разных местах, проводят фестивали, проводят форумы, где-то философские, где-то поэтические, где-то музыкальные, выпускает книги, её, ну, она написала, в общем, мы собрали из ее наследия 5 книг. И вот все эти 5 книг переведены, изданы на итальянском, и они собирают еще ее вот такие почитатели ее памяти, собирают еще ее выступления, интервью и выпускают новые и новые книги. Я уже потерял счет. И как-то это искренне, никто это не в общем, это идет от души. И Дашина память не тускнеет с годами, вы знаете? Вот,
7: да, я это прекрасно знаю.
25: Это вот вы, удивительно.
7: Да. Вы, Александр Гильевич, сказали, чем она как она производила впечатление, чем она цепляла людей. Я тут же задумалась, а чем же она зацепила вот лично меня? Мне она всегда казалась птицей высокого полета, когда мы с ней не были еще знакомы, ну, как говорится, так, на короткой ноге. И меня поразила до глубины души ее простота и искренность. И я вот запомнила этот момент на... Ну, вот по сей день я его помню. Но вернусь вот к этому большому охвату, к огромному количеству стран, которые вы перечислили. Нам же сейчас получается, что Даша была мягкой силой, Даша по сей день остается мягкой силой. А как это реально, влияет ли это, в принципе, на мнение за рубежом? В России я даже не буду спрашивать, потому что я знаю, я верю в то, что влияет. А вот чтобы это влияло на людей, которые живут за пределами и подвергаются совершенно другому воздействию средств массовой информации и вообще информационного потока. Как вы думаете?
25: Знаете, я получил за это время, за эти 4 года, огромное количество, ну просто бесчисленное количество посланий, сообщений в разных социальных сетях от американцев, европейцев, которые сказали, что ее гибель изменила их отношение к России, к этому конфликту, к этой войне. То есть, ну, она точно не была участником военных действий. Она выражала свою позицию мягко. Она, кстати, очень внимательно относилась и к противнику. Ее очень затрагивала психология украинских женщин и девушек. И она говорила: ну вот как же, мы же один народ, они консерваторы, они читают те же книги. Она была поражена, что нашла в Мариуполе, в Азовстале, не только такую пропаганду, действительно русофобскую, страшную, неонацистскую, но и какие-то философские произведения, очень близкие, которые ей нравились. То есть мы один народ, в конце концов. И как же, почему так, она говорила, что ей нравилась, кстати, украинская музыка, авангардная, этническая. То есть она слушала это внимательно. Ну и очень любила Акима Апачева с его «Пливе Кача», вот этим замечательным произведением, где на украинском языке он поет о необходимости освобождения этой страны от этого западного морока. И Даша очень слушала это.

0: вообще не отличалась ненавистью к другим. И вот как это было заметно даже в ее образе, в ее комментариях, в ее выступлениях, в ее интервью. И многие люди это узнали и почувствовали. Они сказали, ну разве можно так делать? Разве можно убивать таких людей, разве можно взрывать их? Это был переломный момент для очень многих. Может быть, это не стало переломным для, ну, скажем, большой политики или медийной кампании. Но мы знаем, что это все очень инструментальные вещи. А вот на сердца людей, на души людей она воздействовала. Даже я напомню, что Папа Римский сказал, что предыдущий, уже покойный Папа Римский, когда он узнал о гибели Даши, он высказал, чем привел в ярость русофобов и украинцев, что он осуждает людей и страну, и те силы, которые осуществили этот теракт, что так нельзя. То есть, в общем-то, даже он, в общем, пристрастный религиозный политический деятель, представитель Запада, даже он понял, что вот это уже чересчур. И, кстати, я хочу напомнить, к огромному сожалению, Даша была первой жертвой в цепочке очень многих терактов. После этого это было первым и самым, может быть, самым кровавым, самым, ну, хотя любой теракт страшен, гибель любого человека, она ничем не компенсируется, но это было уже слишком, я бы сказал. Понимаете, есть люди, ну, воин, когда гибнет. Мы тоже жалеем. Вот у нас Дашин друг и хороший мой последователь Павел Канищев, один из руководителей Евразийского союза молодежи, в котором Даша тоже состояла, он погиб на фронте, в штурмах, освобождая Константинопольское. Представляете, такое было, как будто просто миф такой. Мы опять идем на Константинополь. Мы
1: да,
0: опять
1: такое знаковое название, согласен.
0: Знаковое, да. Вот понимаете, мы помним о нем, мы молимся о нем. Это был прекрасный человек, очень близкий друг. Но это одно дело, это человек гибнет в бою. Понимаете, это одно дело. И его память, вот он прям как воин восходит. А Даша-то человек была, ну, сугубо, честно говоря, гражданский, хотя и военкор, хотя и журналист. Но все, что она делала искренне. Она никогда, и это всем чувствуется. То есть она что любила, то искренне воспевала. То, что не любила, то искренне отвергала. И ее гибель, это, знаете, это переход какой-то черты. Вот этого не должно было произойти. Но после, я думаю, что для многих это не то, что это мягкая сила, как вы говорите, это скорее такая трагедия, которая людей
1: не оставила
0: равнодушно.
1: Я не о гибели говорила, я говорила о ее жизни, о ее деятельности в первую очередь. Александр Гильевич, я хочу продолжить с вами разговор, у меня еще есть вопросы. Мы сейчас послушаем самые последние новости, это буквально пару минут, а затем вернемся в эфир. Друзья, с нами на связи философ, политолог и социолог Александр Дугин.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Ртутный столбик термометра даже в Эймеконе никогда не опускался ниже минус 40 градусов Цельсия, потому что при минус 39 ртуть

0: память затвердевает. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, это итоги дня в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Естественно, в прямом эфире. Прямо сейчас мы вспоминаем Дашу Дугину. Сегодня, 4 года назад, она, к сожалению, погибла в результате теракта. Была убита 20 августа 2022 года. Машина, за рулем которой находилась Даша, была подорвана на Можайском шоссе в Подмосковье. С нами на связи Александр Гильевич Дугин, философ, политолог, социолог, отец Даши. Александр Гильевич, извините, что я, так скажем, тревожу вас вот всеми этими словами, но мне кажется, это та правда, которую нужно проговаривать. Ну и я уверена, надеюсь на ваше понимание, как работают, на то, как работают средства массовой информации. Вы знаете, вы здесь, вы с нами, Александр Гильевич?
2: Да.
1: Я вот сидела, пока шли новости, и думала, как же совместить это возможно с философской точки зрения, с чисто человеческой. Я вот не посягаю на какие-то философские даже возможности мыслить, но вот эта ненависть к врагу, которая меня лично толкает куда-то вперед, и никого не ненавидеть. Вы можете мне это объяснить?
2: Ну, вы знаете, дело в том, что вот это тонкий момент. Ведь смотрите, когда мы говорим «мы не они», иногда мы честно что-то оправдываем в себе этой формулой, но мы что-то все имеем в виду. Вот это то, что каждый русский человек понимает, когда мы говорим «мы не они». Мы воюем, мы жесткие, мы что-то отвергаем, что-то неприемлем. Но нам просто как народу, как культуре, как цивилизации совершенно не присущая вот эта ядовитая человеконенавистническая линия, когда мы хотим уничтожить, когда мы хотим разорвать, растерзать, когда мы хотим именно применить мощнейшее такое унижающее человеческое просто природу насилие по отношению к врагу. У нас враг остается человеческим. Мы можем с ним очень сурово сражаться. Мы можем наступать, мы можем побеждать. Но есть какие-то стороны ненависти, которые глубоко противны русскому человеку. Мы как-то способны сочетать действительно ну, невероятную мощь, с одной стороны. Смотрите, какую страну мы создали. Ведь если бы мы были ну, совсем такими ботаниками, как бы мягкими романтиками, Обломовыми, лентяями, может быть, созерцателями, но мы бы не построили такой страны. Ведь насколько мы сильны, насколько мы могущественны. Но ненависть – это то, что нам глубоко противно, на мой взгляд. То есть вот мы отстаиваем свое, мы сражаемся ради любви. В конечном итоге, конечно, любовь входит в конфликт с ненавистью, но, тем не менее, она не запачкивается, не замарывается этой ненавистью. Вот это очень, очень тонкий момент. Вот действительно, Даша отстаивала позицию любовь к России, любовь в конечном итоге к великой державе, к православию. Она осознавала эти вещи, осознавала, что такое София, осознавала, что такое русская религиозная философия, русская миссия в мире очень остро, и видела тех, кто на той стороне, кто ненавидит это, понимала их, но не ненавидела. Понимаете, это что-то свойственно всем нам. То есть мы можем быть жесткими, но какой-то стороны, вот какой-то мелочной такой ядовитой злобы по отношению к врагу мы не имеем. Мы не то что готовы простить, да мы жесткие ребята на самом деле, но вот низости такой как бы бесчеловечной, язвительной радости. Вот когда Даша погибла, украинцы праздновали. Вот это мы не можем себе... Я не представляю себе русских ни при каких обстоятельствах,
1: когда
2: чтобы
1: вы,
2: они
1: вели себя так. Когда вы начали отвечать на мой вопрос, я первое, что подумала, да, мы не радуемся тому, когда гибнут дети, старики, беззащитные, гражданские. Это не свойственно нам на фоне того аллюра, в котором пляшут и скачут ура-патриоты из Украины. Но Есть одно «но», которое мне не дает покоя. С одной стороны, вот все то, о чем вы сказали только что, и ну, я даже как-то подобралась внутренне, потому что некоторые слова обязаны звучать пафосно, и это те самые слова. А с другой стороны, происходит солдаут на Кенни Уэста, солдаут на Человека-паука. И это все на фоне того, что мы обретаем мощи святого Дмитрия Донского. Это духовность и бездуховность сражаются сейчас? Что это происходит?
2: Знаете, я думаю, что это есть, потому что зло, оно не только вовне, оно и внутри, это верно. Однако, я вот хочу сказать, да, еще и привезены мощи Спиридона Тримифунского, это удивительный святой, именно русские люди отличались традиционно на протяжении веков особым почитанием именно этого святого Спиридона Тримифунского, чудесным образом его привезли, эти мощи привезли в Россию, и чудесным образом открылись мощи святого князя Дмитрия Донского. Ну, как вовремя, нам нужна мощь наших святых, наших святого князя, это просто удивительно. А ну, что касается Кани Уэста, вы знаете, дело в том, что он очень необычный, он экстравагантный рэпер, но он выступает против глубинного государства, против заговора Эпштейна. Его подвергли cancel culture за, в общем, те выходки, которые на самом деле, при всех их радикальной экстравагантности, они отражали какую-то очень, очень глубокую истину. Например, однажды он пришел в черной майке на вручение какой-то премии «White Lives Matter». Афроамериканец Канни Уэст приходит, жизни белых тоже важны. Это вызвало ненависть к нему. Ну, он перегибал палку, естественно, там как-то ведет себя экстравагантно, но на самом деле вот таких неопределенных, таких нетривиальных, не банальных музыкантов на самом деле не так много. Поэтому мне как раз кажется, что его приезд не нарушает каких-то границ. Гораздо пошлее это ажиотаж вокруг безобразных вот этих подделок вселенной Марвел, Человек-паук. Да, это красочное кино, но это вовлекает в нас какую-то вселенную такого слабоумия американского. Вот это действительно подозрительно. Но самое главное, что я вот не противоставлял бы, на самом деле, нашу святость и какие-то такие авангардные, может быть, спорные проявления западной культуры, которые находятся в оппозиции самому глобальному Западу. С такими-то как раз мы должны находить общий язык, мы должны ими не интересоваться. Вот если приехал какой-то русофоб и сторонник, там, наоборот, Эпштейна, вот это было бы омерзительно. Такие приезжают, и они меньше вызывают скандалы. Поэтому, ну, приезжали раньше, по крайней мере. В любом случае, вы правы, есть борьба, хотя символы этой борьбы надо выбирать точно. С одной стороны, наша святость, вы правы, абсолютно безусловная святость. Наши старцы, наши святые, наши князья, наша история, наши герои сегодняшние, герои СВО. Вот это с одной стороны, а с другой стороны, наше остаточное западничество. Вот это западничество, это паралич, это проклятие нашего общества. Это не только пришло сейчас.
1: Оно уйдет, когда поколение сменится? Или что для этого нужно сделать? Что это за должен был такой мощный, я не знаю, там, импульс какой-то? Это может уйти или только со смены поколения уйдет?
2: Вы знаете, я думаю, здесь, честно говоря, даже поколение ни при чем, потому что западничество пришло к нам лет 300 назад, начиная с Петра, и постепенно проникало в наше общество. Мы с ним как-то пытались его преодолеть, пытались его преобразить. Вот большевизм – это тоже же крайнее западничество, но мы пытались его сделать русским. Потом мы пытались сделать науку материалистическую русской, философию. Мы на самом деле с этой проблемой Запада имеем дело не одно столетие, поэтому с поколением ничего не изменится. Но надо продолжать эту борьбу. Запад – это и есть чистое зло, на самом деле. Сейчас это уже очевидно. Раньше это было менее очевидно. Раньше казалось, эта сторона привлекательна, это менее привлекательная. Это мы возьмем, это мы отложим. А оказалось постепенно, что Запад на сегодняшнем этапе превратился в нечто токсичное. Вот сегодня он по-настоящему впервые, может быть, за всю историю, он воплощение чистого зла. С цивилизацией Эпштейна, с теми извращениями легализованными, с разрушениями общества, семьи, нравственности. Сегодня, наконец-то, Запад может быть осознан и должен быть осознан и опознан как чистое зло. Это немножко облегчает нашу задачу и с будущим. То есть мы должны отслоиться от Запада, мы должны отстраниться от него. У нас есть собственные проблемы, у нас есть собственные темные стороны, у нас есть собственные грехи, русские грехи, с которыми мы и должны иметь дело. А зачем нам еще вот это чуждое совершенно цивилизационное падение? У нас своего темной стороны достаточно. Вот Достоевского почитаешь, все западное он отвергал, но тем не менее это же не делало автоматически русских людей святыми, наоборот, оно делало их по-настоящему русскими, по-настоящему глубокими, противоречивыми. Кстати, Достоевский вот был любимый писатель Даши, мы с мамой с Дашиной, с Наташей вспоминали, как в 11 лет Даша посмотрела сериал «Бортко. Идиот» по Достоевскому. И вы знаете, она так прониклась им в 11 лет, что пошла в магазин «Москва» первая, вот из школы она возвращалась, и купила «Идиот». У нас, конечно, он был, надо даже на полках лень смотреть. Пошла, купила и прочитала. Вот что-то... И это же очень сложное и произведение, и русская душа сложная. Поэтому здесь, мне кажется, нам своей тьмы хватает, русской тьмы. Да. Зачем нам еще западная? А это же пошло. Вообще быть западником,
1: это
2: либералом
1: пошло. Да. Александр Гельевич, огромное вам спасибо. Правда, от души. Спасибо большое. Друзья, с нами на связи был философ, политолог, социолог Александр Дугин.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Актер Павел Деревянко о работе над собой.
4: Прежде всего, нужно улучшать свое качество речи собственной. Это помогает по жизни. Много что хорошего. Из этого можно для себя извлечь. Занятие актерским мастерством очень раскрепощает сильно. У многих людей это большая проблема. Я, собственно, знаете, застенчивым человеком был. Я им на самом деле и остался до сих пор. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но мне это часто мешало. Поэтому я искал каких-то публичных выступлений, хоть и боялся их, знаете, публичных выступлений. Нужно идти навстречу со своему страху. Набирать скиллов. Ну, допустим, ты понимаешь, что это не усидчиво. Нужно точно это осознать и смотреть на это, работать с этим, видоизменять это, ну, каким-то образом. Это все не быстро, но это нужно делать. Я таким образом сделал себя. Просто вот по крупицам собирал свои какие-то, находил в себе слабые места, рассматривал со всех сторон и потом их менял, ну, делая там более-менее сильными сторонами своими. Ну, собственно, конечно, это можно и нужно делать. Буквально все в твоих руках. Буквально.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера, в Омске 10, в Улан-Удэ полночь, в Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: Кремль говорит.
5: Американские переговорщики Стивен Уитков и Джаред Кушнер всегда желанные гости в Москве и желанные собеседники для Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Но точных дат визита американских переговорщиков в Москву пока нет. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что во время телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 4 июля американский лидер отметил, что Уитков и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву.
6: Об авариях.
5: Две легковушки столкнулись на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и влетели в толпу пешеходов. Предварительно пострадали 6 человек. По словам очевидцев, с места аварии увезли нескольких детей и женщину с переломами. Участок сейчас перекрыт для пешеходов. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняет ГАИ.
0: О спасении.
5: 14 человек спасли с остановившейся канатной дороги в Уфе. Авария на фуникулёре произошла из-за отключения электричества. На место происшествия выехали спасатели, которые эвакуировали пассажиров аттракциона, включая 6 детей и беременную женщину, сообщили в Управлении гражданской защиты по региону. С сентября сервисами Московской электронной школы будет пользоваться каждый 4-й школьник страны. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Общее число пользователей МЭШ превысит 10 200 000 человек. В новом учебном году к проекту присоединятся еще 5 регионов – Башкирия, Карелия, Вологодская, Мурманская и Тверская области. Это почти 2300 школ и свыше 2 200 000 пользователей. В Татарстане МЭШ уже работает во всех 1390 школах, а с сентября сервисы охватят более 100 колледжей республики. Систему развивают 10 лет. Сейчас в нее внедряют искусственный интеллект. По математике, физике, английскому языку и информатике программа подстраивается под каждого ученика. Качественное образование должны получать все дети страны, независимо от места проживания, подчеркнул Собянин.
0: О спорте.
5: Полина Шишелева и Егор Карнаухов, выступающие в соревновании спортивных пар, лидируют после короткой программы на этапе юниорского гран-при Международного союза конькобежцев в китайском Сиане. На второй и третьей строчке расположились китайцы. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля и 36 копеек, евро стоит 96 рублей 73 копейки, курс юаня 12 рублей 41 копейка. И о погоде: в эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля, завтра днем до 22. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, это итоги дня на радио КП. У микрофона Мария Баченина. Продолжаем подводить их вместе с вами, дорогие слушатели. Кто покидает Госдуму, а кто поборется за место в 9-м созыве? Чиновники подали в полицию заявление на ребенка за рисунки на асфальте. И куда поступают наши с вами дети в этом году? Все подробности в ближайшее время. Главные партии страны обнародовали списки кандидатов на выборы. В каждой есть свежая кровь. Волонтеры, врачи, ветераны специальной военной операции, блогеры-миллионники в том числе. Но место в Думе всего 450. И если приходит кто-то новый, то кто-то должен уйти. Да, логично. А кто уже собирает чемоданы на охотном ряду? Среди них есть и знаменитости, и гиганты политики, которые, казалось, уже получили пожизненную прописку в здании на охотном ряду. Давайте разбираться вместе со специальным корреспондентом отдела политики «Комсомольской правды». Дина Карпицкая с нами на связи. Дина, приветствую.
6: Здравствуйте, всем здравствуйте. О чем хочу рассказать? О том, что мы все знаем, что будут выборы в Госдуму 20 сентября. И вот еще 5 августа были объявлены списки кандидатов. И выяснилось, что составы многих партий обновились. Например, «Единая Россия» там 50% новых людей, там где-то 30, там 40, да, у других партий. И что еще интереснее, что многих звезд политических, и не только политических, а вообще звезд, которые пробовали себя в роли депутатов, мы в новом составе точно не увидим, потому что их имен нет в списках кандидатов. Ну, например, кого мы точно не увидим, это Анатолий Вассерман. Он был в Госдуме всего один созыв, и, как сам мне признался, спонсоры, которые помогали ему в прошлой кампании выборной, просто выбрали другого, кого им поддерживать. А участие в выборах – дело не дешевое. Но Анатолий не отчаивается, наоборот, он сказал, что работа в Госдуме ему неожиданно показалась довольно трудоемкой именно по времени, потому что там и разбор обращений граждан, а он как математик это все делал скрупулезно, там их систематизировал, каждому отвечал, направлял в комитеты, и даже какие-то законопроекты у него рождались в процессе изучения этих вот обращений. Плюс там участие в заседаниях, плюс комитеты. В общем, он сказал, что очень время затратное занятие быть депутатом Госдумы. Теперь он планирует писать статьи в журналы и на сайты, писать книги и вот заняться творчеством. Еще мы не увидим Захара Прилепина. Его членство в партии «Справедливая Россия» сейчас приостановлено. Захар выбрал военную карьеру, он подписал контракт с Росгвардией, и по этой причине, собственно, он и не может заниматься политической деятельностью, потому что это запрещено. Но вот как он сам признался, что он выбрал более земные дела, помощь военным, написание книг, хотя написание книг я бы не отнесла, конечно, к земным делам, это все-таки такой творческий процесс. Но, тем не менее, в Госдуме его пока не будет, возможно, потом. Андрей Картополов, который запомнился нам всем, он хоть был всего один созыв в Госдуме, но возглавлял комитет по обороне, и с его легкой руки у нас подняли призывной возраст до 30 лет, электронные повестки внедрили, еще много-много всего, что остается с нами, а господин Картополов закончил политическую карьеру и больше избираться в депутаты не будет. Актер Дмитрий Певцов, который был в Госдуме, тоже один созыв в комитете по культуре, и участвовал в разработке законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды, там разные другие с культурой связанные, там, ну, вот, когда фильмы списки составляют, какие можно показывать, какие нет, да. Почему он решил закончить свою карьеру, он не сообщает, но, очевидно, решил заняться творчеством. Видимо, в политике ему как-то показалось... недостаточно много творчества.
1: Значит, Светлана Савицкая, это же все-таки легендарная, да, фигура.
6: Я сейчас хотела сказать как раз про нее, потому что она в Госдуме была 8 созывов, то есть с 1996 года, 30 лет она была депутатом. Но и даже, кстати, когда был съезд партии КПРФ, она сидела рядом с Зюгановым в президиуме и ничего не предвещала. Но вот вдруг неожиданно ее имени не оказалось в списках. Я позвонила Светлане, но она от комментариев отказалась. Я думаю, имеет полное право, все-таки столько лет в политике и вообще там на пике общественной жизни, сколько она раздавала интервью и комментариев. Ну, хочет человек отдохнуть, имеет полное право. Еще из неожиданностей Ярослав Нилов. Это очень активный член, уже бывший член партии ЛДПР. Он с 2016 года в Госдуме, то есть 10 лет возглавлял комитет по делам ветеранов. И очень активно выступал, очень активно все комментировал, участвовал во всех делах. Но что-то не заладилось у него с новым руководством партии. Его исключили из состава ЛДПР и в списке партийный тоже не добавили для участия в выборах. Я позвонила Ярославу, и он заинтриговал и сказал: подождите, я пока говорить не буду, но скоро вы все узнаете. То есть какой-то у него план, где-то он там, я так понимаю, политикой продолжит заниматься, но, возможно, в другой роли, невозможно, а уже теперь точно, не в роли депутата. Также мы не увидим Владимира Бурматова, довольно... Не хотела применять слово «старый», но в этом смысле, наверное, можно. Он был депутатом несколько созывов, много законов по поводу вот, домашних животных, отлова, там, отстрела и так далее. Вот этой темой занимался. Не собирался заканчивать политическую карьеру, но праймерис он проиграл в своем городе, в своем регионе, Челябинске, другой депутат. Теперь вот от Челябинска будет претендовать и бороться за голоса избирателей. Ну, в общем и целом, как показывает тенденция, повторюсь, очень сильно обновится состав Госдумы.
1: Вот, Дин, как раз об этом хотела задать тебе следующий вопрос. Ты как человек, погрузившийся в тему, мне интересны твои какие-то умозаключения, ощущения. Потому что есть новая роль у ветерана специальной военной операции. Партия активно заявляет участников СВО, у Единой России, ЛДПР десятки, у КПРФ 21 человек. Как вот ты считаешь, этот новый созыв, он станет каким из-за того, что я вот только что произнесла? Милитаризированным? Я не знаю, что еще какие тут варианты. Вот твое ощущение. Это имиджевый ход, учитывая общественное настроение, учитывая, что СВО идет.
6: Мое ощущение, что да, это имиджевый ход, и далеко не все участники СВО, я уверена, будут именно заниматься военной тематикой, да, там люди разносторонние, и это скорее вот такой дань времени, дань тому, той ситуации геополитической и событиям, которые происходят в нашей стране. Но я бы хотела еще обратить внимание, что возраст кандидата в Госдуму, он омолодился, и очень много вот вот те 50%, которые, например, новеньких в «Единой России», там средний возраст до 35 лет. Там у партии «Новые люди» еще младше. Там вообще самая молодая партия, если взять весь состав, да. И у КПРФ, и у ЛДПР много именно вот молодых людей. Это вот не может не радовать, при всем уважении к депутатам.
1: Но меня смущает, смотри, это законотворческий процесс. Здесь очень важен опыт. Получается, у нас остается меньше опытных тяжеловесов, и есть риск, возможно, тоже твое мнение интересно, не снизит ли это качество законов? Может, наоборот, приток новых молодых людей даст свежие идеи? Но я в серьезности как-то сомневаюсь, исходя не из интеллекта, а из опыта исключительно.
6: Ни секунды я не сомневаюсь, что будет лучше. Все-таки свежие идеи, да, мир у нас меняется активно, новые технологии внедряются. При всем уважении, да, еще раз скажу, к столпам, так скажем, нашей Госдумы, все-таки, наверное, молодым проще ориентироваться и в запросах общества, и в потребности, да, и вот сейчас предстоит наверняка ряд законов, связанных с искусственным интеллектом, с его использованием. Во всем мире эта тенденция и до нас она тоже доходит, да, и другие какие-то вещи, и в целом я за молодых, вот мое мнение. Чем больше молодых людей, тем лучше. А что касается качества законов, то здесь немножко технология другая, то есть депутаты, они же только предлагают, есть специальный юридический отдел, который все это грамотно сверяет с действующим законодательством, и вот уже именно сам закон, там пишут профессионалы, а идеи предлагать – это важное креативное такое занятие, и поэтому я за молодежь.
1: Я же против, если честно, потому что эйджизм в нашем обществе в основном в HR процветает буйным цветом, как тот самый борщевик, который, соответственно, вот один из тех, кто покинет Госдуму, обязывал собирать, бороться дачников. Но знаешь, что меня зацепило? А насколько вообще вот Анатолий Вассерман прямо заявил, что спонсоры, ну, отказали ему в поддержке, когда, в отличие от 21 года. А насколько вообще тема денег и спонсорской поддержки является определяющей для выдвижения?
6: Ну, официально разрешено тратить на предвыборную кампанию кандидату 40 миллионов рублей. Вот и подумай, да, если такая цифра уже вот зафиксирована в нормативных документах, то да, деньги – это огромный решающий фактор, потому что с нуля сделать себе имя и так, чтобы люди проголосовали – это серьезная работа, которая требует и участия специалистов высокооплачиваемых, и там и печать плакатов предвыборных и так далее. Поэтому, да, вот, отвечая на этот вопрос, важную роль играют деньги.
1: Спасибо большое. Я понимаю, да, но вот Анатолий Вассерман – человек с именем. Это мастодонт, это такой динозавр в хорошем смысле этого слова. Ты сама пишешь в своей статье, что для перечисления всех его заслуг не хватит и статьи. А, кстати, про статью. Друзья мои, добро пожаловать на сайт kp.ru. Читайте, пожалуйста, материал Дины Карпицкой, специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды». Благодарю.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
7: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем подводить итоги дня на радио КП. Друзья мои, давайте пару слов скажу о том, где можно с нами общаться. Во-первых, идет видеотрансляция из студии радиостанции «Комсомольская правда». Она доступна на странице «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда» на Рутубе и во Вконтакте, и в Одноклассниках. Там можно оставлять комментарии аккурат под видеотрансляцией и в том числе участвовать в открытом микрофоне. В 18.30 и в 19.00, и в 19.30 у нас есть открытый микрофон. Это когда за кадром мы с вами общаемся. Вы письменно, я вам устно отвечаю. Так или иначе происходит вот такое живое неформальное общение. Теперь к теме. В Тульской области чиновники подали в полицию заявление на ребенка за рисунок смешариков на детской площадке. Рисунок я, кстати, оценила, потому что я являюсь большой поклонницей этого мультсериала. Вот буквально вчера вечером после работы смотрела в очередной раз. В городе Болохово Тульской области разгорелся скандал вокруг детского рисунка с героями мультфильма «Смешарики» на резиновом покрытии игровой площадки. Эти покрытия очень знакомы в Москве всем. Они смягчают падение детей, которые неизбежны. Не знаю, в ваших регионах такие есть или нет, но, в общем, это важный элемент нашего рассказа. Местная администрация не только назвала это актом вандализма, но и подала заявление в полицию для розыска нарушителя. Конфликт начался с публикации властей, которые выложили фотографию рисунка и кадр с камеры видеонаблюдения с предполагаемым автором ребенком. Чиновники напомнили, что резиновое покрытие является муниципальной собственностью, а любые изображения на нем считаются порчей имущества. Ну, в общем, люди начали оставлять комментарии и говорить то, что, мол, ребят, вы не на то обращайте внимание, вы лучше мусором займитесь. Они, мол, сказали, что не надо тут все в одну кучу, а потом сказали, что прислушались к словам и критике и попытались отмыть рисунок водой, но безуспешно. Оказалось, что это не мел, а сухая пастель, которая въелась в пористую структуру. И, мол, некоторые комментаторы даже перешли на оскорбление, а тут вам надо напомнить об административной ответственности за публичное оскорбление в интернете. Ну, в общем, так, отстаньте от ребенка. Тут уже тульский губернатор включился, поддержал девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке. Давайте разберемся с человеком, который очень часто погружается в подобные истории, политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин с нами на связи. Володя, приветствую.
11: Да, привет, привет.
1: Ты на чьей Давай, ты на чьей стороне сразу обозначим?
11: Ну, здесь я не очень понимаю, в чем так сильно провинилась девочка, ребенок, который нарисовал очень хорошую картинку, очень хороших мультяшек на, в том месте, где они должны быть, на, вот, на, во дворе. Я вижу вообще вот в этом скандале проявление бездушия. Вот как будто они часто чиновники, что-то у них с ними случается на посту, и какая-то деформация, что ли, происходит. Они перестают чувствовать людей, чувствовать душу человеческую. Они ко всему подходят формально. Вот это же очень это любимый был любимый персонаж для Салтыкова-Щедрина, для Гоголя. Это вот человек, который, в котором в голове шарманка, который кричит: не пущать, все запретить, не положено, что за самодеятельность и так далее. В общем-то, я так посмотрел те блоги, где отвечала мэр вот этого городка, администрации. Она, в принципе, отвечала примерно вот этими словами из Гоголя, Салтыкова-Щедрина. Дескать, мне все равно, красиво это некрасиво, не по уставу, не положено. И ладно бы, если бы сами городские власти, ну, коли им не нравится этот рисуночек, сами бы это уничтожили, закрасили, как у нас происходит с красивыми, кстати, граффити. Но нет же, нужно же полицию привлечь, нужно же, чтобы полицейские пришли за ребенком, напугав его, к маме, и заставить их все это смывать, вот показательно. Я думаю, что такие вещи возмутили народ именно от бездушия. И, ну ладно, там кому-то сейчас запрещено творить. Это же по всей России происходит. Запрещено творить, не будем углубляться. Но чтобы отбивать охоту творить у детей вот таким образом, по-моему, это недальновидно. Мне кажется, вот это мэр как-то зарапортовалась.
1: Учитывая то, что и асфальт во дворе – это муниципальная собственность, я теперь вряд ли выдам в ближайшее время своему ребенку мелки. Я не знаю, что из них пастель, а что мелки. Мало ли, что там... Ну, ладно, попробую разобраться. Но совсем недавно у нас во дворе обновили все детские площадки. Замечательно с этим покрытие. Повесьте вы это объявление, что, ребят, не рисуйте. Тогда будет как-то все более оформлено, что ли. Но мне хочется глубже взглянуть. А вот губернатор, соответственно, начал критиковать и говорит: отстаньте от ребенка, поддержал девочку, и слава тебе, Господи. Но нужно еще, конечно, обратить внимание на этот глубочайший разрыв. Это какой-то гранд-каньон между властью и обществом. Неспособность, то, о чем ты начал говорить, неспособность чиновников адекватно реагировать на запросы людей. То есть вот роботизированные какие-то мысли.
11: Этот каньон, который ты говоришь, который действительно разрывает общество и власть, оно связано еще с тем, что чиновникам транслирует власть особые нормы поведения. Ведь что слышат маленькие чиновники от власти, глядя на в новости и так далее? Это бесконечное усиление разнообразных запретов. Это порядок, контроль, снова порядок, снова контроль. А маленький чиновник, он же как ребенок бывает, не видит границ. То есть он думает, что чем больше он будет запрещать и контролировать, тем он, видимо, его похвалят старшие товарищи. И вот это просто та трансляция, которая идет сверху, она несколько глуповато иногда воспринимается чиновниками. Но вот хотя бы такими случаями, вот такой общественным мнением, давлением, вот этим скандалом, мы хотя бы каким-то образом показываем, что есть граница. Вообще-то говоря, у любых запретов, у любой, ну, скажем так, демонстрации, что туда нельзя, сюда нельзя. Вот все-таки дети, пускайте творить, пусть они хотя бы рисуют на асфальте. Они этим занимались столько же, сколько существует асфальт. Асфальт должен быть для того, ну, условно, покрытие детские, чтобы там рисовали классики, животных милых, рисунки. Неужели мы в нашем страшном, странном 21 веке откажем детям и в этом?
1: А как ты думаешь, будет какой-то откат назад? Или чем закончится эта история для девочки и семьи, когда уже и губернатор вписался, и на критиканов сказали, что, мол, друзья мои, аккуратнее, потому что существует публичное оскорбление в сети интернет по части 2 статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Понимаешь? Откатится назад или останется, или дальше пойдет?
11: Я думаю, это будет первый случай в истории, мировой истории, что две мультяшки, там заяц и поросенок, и одна маленькая девочка снесла, пусть и маленькую, городскую, но власть. Я думаю, что
1: я
11: все-таки
1: мэр... Поправлю, Володь, ёж и крош.
11: Чувствуется... Там ёжик и кролик.
1: Не кролик, а крош. Да, он, его зовут так крош. И ежица. Поэтому прошу быть точным, потому что они наши. И я ими ужасно горжусь. Да. Вот, но...
11: Ну вот эти смутьяны обезглавили маленький городок, надо заметить. Я думаю, что все-таки это аукнется мэру. Обычно такие скандалы заканчиваются отставкой.
1: Да, хочется, чтобы хоть... А знаешь, мне бы хотелось, чтобы вот это не закончилось чем-то таким отставкой, наказанием, штрафом, там, я не знаю, сколько суток и прочее, а чтобы это закончилось чем-то разумным, конструктивным, каким-то выходом из ситуации. Я уверена, она здесь, пока он еще здесь, этот выход возможен. Пока вот
11: да, не... возможно, но только в том случае, если хватит силы, мужества у администрации, повиниться, сказать, да, были неправы. И причем это должно звучить убедительно.
1: Безусловно.
11: Чтобы это не было
1: комплементарным или заблюдством. Да-да-да-да-да-да. А вот смотри, слушатели сразу откликаются. У нас в Пензе таких проблем нет. Администрация адекватная, дети рисуют, что хотят. У нас, например, во дворе, у нас в Москве, не знаю, такие проблемы есть или нет, но помню, что почему-то очень боялась, что эту площадку разрушат еще до того, как, ну, повредят, скажем так, до того, как она окрепнет. Так нет, поставили специально обученного человека, обнесли ее флажками, и который ходил, говорил, не надо, пока там все сохнет, не ходите туда. И все это было так как-то мило, что не хотелось ходить туда. Пусть засохнет, пусть это вот будет наше, а мы подождем, когда оно будет готово к использованию. Но лавочки, конечно, аукнулись жителям нашего дома лишние.
11: Там... Я сейчас расчувствуюсь, Маш, и заговорю о том, что как жаль, что у нас не избираются мэры, которые все-таки в случае по времени избрания очень близки, очень любят народ. Вот, вот на самом деле люди должны, точнее, чиновники должны иметь благодетелей не только наверху, но и внизу. Они должны заискивать перед людьми. Это раньше такое было перед вертикалью. Они заискивали перед людьми, пытались выбить из них голоса, как-то угодить. Сейчас, к сожалению, этого нет. И вот, пожалуйста. Но есть еще воспитание, есть хорошее образование у чиновников. И именно это позволяет во многих городах иметь все-таки градоначальников, которые, ну, не переступают эту границу и ведут себя с людьми прилично.
1: Я абсолютно согласна с тобой, подписываюсь под каждым словом. Друзья мои, мы, конечно, будем дальше следить за этой историей, потому что, ну, вот она только набрала обороты. Володь, большое спасибо. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». И я еще раз скажу, потому что на другую чашу весов тоже всегда нужно положить что-то стоящее. Дмитрий Миляев, тульский губернатор, сказал о том, что он защитил, во-первых, школьницу, которую администрация обвинила в вандализме за рисунок сухой пастели в Болохово, и сказал, что порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Надо не пугать ребенка за творческий порыв, а помочь реализовывать талант. Вместо уголовных статей губернатор предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте и дать школьникам возможность украшать городский объект своими руками. Вот выход. Но мне так кажется, как минимум, да? Спасибо большое, Володь. Мы же продолжим, друзья, сразу после выпуска новостей.
9: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Александр Артамонов о противодействии России и Запада на Украине.
14: Это не локальная война, это глобальная война. Война за фактически будущую формацию, которая будет править землю, вспоминая термины класса диалектический материализм. Исторический диалектический материализм, хотя я ни разу не коммунист, но действительно теория хорошая. Что я имею в виду? Фактически меняется система. Система отношений была установлена после 1945 года. Потсдамская конференция, Ялтинская, Потсдамская, акт Квинси, создание нефтедоллара, уточнение вот этой валютной змеи, которая в дальнейшем произошло, американское, ямайские соглашения. Фактически этой системы сейчас идет на слом, так как есть интересанты, это как минимум 300 семейств, на самом деле, конечно, миллионы людей, стоящих у власти, миллионы, если брать все страны блока, правящих стран, западной коалиции. Эти люди, почему они должны отдавать что-то? Они ничего не хотят отдавать, они не отдадут. У них это надо выдирать из рук. То, чем мы занимаемся не только мы, но и Китай, и другие страны.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
5: В Великих Луках 901 вывеску привели в соответствие с требованиями дизайн-кода. Он начал применяться в 2022 году и призван сделать городскую среду более аккуратной и визуально целостной, а также сохранить архитектурный облик Великих Лук. В первую очередь изменения коснулись центральной части города. Как пояснила депутат фракции «Единая Россия» в Великолукской городской думе Юлия Ярышкина, согласование вывесок проходит в городской администрации в комитете градостроительства. Регулярно проводятся рейды, в ходе которых выявляются нарушения. Собственникам воздаются предписания. Если требования не исполняются, применяются меры административной ответственности. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается. Владыка Варнава благословил праздничный перезвон Великолукских храмов в честь юбилея города Великие Луки. Он прозвучит 22 августа в субботу в полдень, поздравляя город с юбилеем. Так завершится праздник Великолукский благовест на площади Вознесения. В действующих храмах Великих Лук после литургии совершат молебны во славу города, а в 12:00 одновременно во всех храмах зазвонят колокола. Добавим, что в субботу в 11 часов у стен Свято-Вознесенского собора на площади Вознесения руководство города традиционно откроет юбилейные торжества в рамках праздника «Великолукский благовест». После общегородского колокольного звона в полдень представители власти, духовенства, общественники и горожане возложат цветы к стеле «Великие Луки. Город воинской славы» на площади Ленина. По итогам сезона 2025-26 годов великолучанки вошли в элиту российского спорта. Ученица детско-юношеской спортивной школы номер 3 Василиса Глазычева дважды заняла первое место. Она возглавила рейтинг сразу в двух юниорских категориях. Достойные результаты также показали Виктория Иванова, она на пятой строчке рейтинга, Аделина Бубнова на восьмой, Сара Исаева заняла 11-ю строчку. Тренирует спортсменок Мария Глазычева.
16: О валютах.
5: Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юань 12 рублей 63 копейки.
16: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
17: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
18: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
19: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
9: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. В прямом эфире мы, естественно. И аккурат перед началом итогов дня появилась новость, от которой мурашки побежали по моему телу. Мужчина с отрубленной левой рукой, оцените начало, найден рядом с морским портом в Петербурге. Им оказался бас-гитарист рок-группы «Кукрыниксы». Вы знаете, даже если вы ни разу не слышали песню группы «Кукрыниксы», то я уверена, вы слышали это название, потому что оно въедается в разум любого человека надолго. Дмитрий Огонян. Вот эти данные предоставила служба 112. Дальше не буду вас в курс дела вводить, а буду по ходу дела говорить с человеком, большим ценителем не только зарубежной музыкальной культуры, но и знатоком и ценителем отечественной. Главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов здесь у нас напротив меня.
20: Всем здравствуйте. Маш, ну ты так слушателей, мне кажется, немножко в заблуждение ввела. Мы будем говорить не про музыку, и группа «Кукрыниксы», не сказать, что она коллектив первого эшелона там.
1: Согласна с этим, но я ее знала всегда.
20: Отечественной рок-музыки, uh-huh. Хотя да, у них были в свое время хиты, и вокалист у них младший брат Горшка из «Короля и Шута» Алексей Горшенев. Но, тем не менее, почему я сюда пришел, меня зацепила сама по себе история. Нифига себе,
1: да.
20: На берегу, рядом с портом, на Васильевском острове в Петербурге находят тело. А, ну и нужно проговорить, сейчас тема 18+. Детей, пожалуйста,
1: уберите от радиоприемников. Да,
20: спасибо. От экранов, от приемников. Так вот, находит тело с отрубленной рукой, и следователи делают вывод, что это был суицид. А почему они делают вывод об этом? Ну, вот рядом...
1: А давай я скажу, официоза немножко добавлю. Около берега, друзья мои, была обнаружена обувь Дмитрия. Там на месте был найден окровавленный камень, на котором музыкант мог отрубить руку сам. И по одной из версий, исходя вот из этой информации, Дмитрий Оганян сам отрубил себе руку и зашел в воду. Мне такое ощущение, что люди не знают, что это такое самому себе что-то отрубить.
20: Так вот, да, сейчас небольшое отступление, но поймешь, почему оно Давай. Сделано. В общем, лет 15 назад я работал криминальным журналистом, и, в общем, произошла трагедия. Девочка, Роскомнадзор, из своего дома. Ну, многоэтажка была, ночью она вышла из своей квартиры, абсолютно там семья благополучная, мама, папа обожали эту девочку, ей там 11 лет, и вот она ночью вышла из квартиры, пятый этаж, она и Роскомнадзор, в общем. Способ самоубийства мы не
1: говорим,
20: не
1: да,
20: называем,
1: это противозаконно. Да,
20: поэтому вот так, мы заменяем его на Роскомнадзор.
1: Да.
20: А утром, ну, это было времена, когда еще можно было об этом писать, но резонансное событие, поэтому, ну, я поехал на место. Этажей в доме там 25, что ли. Вот. И в пресс-релизе утром появилась информация, что... Роскомнадзор произошел с пятого этажа. Я подумал, но почему с пятого? Я поднялся на последний этаж. И на общем балконе там стояли туфельки этой девочки. И силовики, они, ну, я вот не знаю, как можно так работать, они не поднимались на 25 этаж. Типа, ну, раз семья живет на пятом, да, значит, она Роскомнадзор с пятого этажа. Я тогда спустился вниз, там, позвонил в дверь к этой семье, понятно, что убитый горем, сказал, ну вот там туфельки посмотрите, может, для вас это важно как память, и они поднялись и были мне очень благодарны, и они просто тоже офигели от того, как работает следственная группа. Так вот, и здесь создается впечатление, топор рядом, значит...
1: Обувь рядом, да. О, кровь, значит,
20: он покончил с собой.
1: А вот здесь очень важно добавить, что брата, Тигран зовут брата, он рассказал, что музыкант не жаловался на проблемы, не говорил о суициде. И у него осталось трое детей, двое малышей, 3,5 и старший ребенок от предыдущего брака. Вот, пожалуйста, еще кое-что, что важно.
20: Ну нет, на самом деле, ну, брат может и не все рассказывать. Ну, тут само по себе, ну, мне кажется, ну, ладно, две версии. Одна, может быть, суицид, конечно, может, он там принял какую-то лошадиную дозу наркотиков, и поэтому и не почувствовал боли, когда, извините, 18+, повторюсь, когда рубил себе руку. Но, тем не менее, маловероятно, но допускаем. Но также сейчас, конечно, все экспертизы проводятся, и от чего именно он умер, там, от потери крови или там, захлебнулся или еще что. Но второе может быть, что если тело просто привезли, положили орудие там, убийства, вот рядом этот топор, мне кажется, версия убийства, она должна быть одна из основных. Так вот, о чем мне рассказал брат этого музыканта Дмитрия Оганяна? Вроде как в последнее время у Оганяна были проблемы как раз с руками. И он из-за этого очень переживал, он не мог толком играть. И, может быть, вот на этом фоне у него произошло какое-то психическое расстройство, и из-за этого он... Вот таким образом. Ну, все-таки давай проговорим, что это Петербург, а в последние годы в Петербурге какой дичь только не происходило.
1: Но это не оправдание. И послушай меня, если речь идет о дерматите, я читала, простите меня, минутка науки. Дерматитов неизлечимых очень мало, но даже они купируются. Я понимаю, если бы, ну, я не знаю, было бы что-то более серьезное. Вы простите меня, что мы вот в такой... Но это действительно очень важные моменты. Такое ощущение, что, знаете, помните историю, когда человек 7 раз ударил себя ножом, два раза из этого в спину. Вот, вот, вот это вот отсюда. И как-то хочется об этом говорить, чтобы немножечко пошевелили, чтобы не допустить халатности.
20: Ну да, да, потому что первое, о чем приходит мысль, когда ты читаешь эту новость, что все-таки это было убийство.
1: Да, согласна с этим.
20: И, ну, я так понимаю, никакой предсмертной записки не было. И говорит, что это самоубийство. Ну, тогда хотя бы не озвучивали эту пока
1: версию,
20: да, пока не пришли какие-то экспертизы.
1: А понимаешь, еще вот в чем дело, что это же ведь касается, и это сейчас очень важно, с любой точки зрения, репутации, репутации органов. Вот когда я с тобой разговариваю, да, где-то там за кадром, сколько раз я тебе говорила, что вот у меня с этим вообще классно, все нормально, мне повезло в жизни. А вот сейчас раз, и вот эта трещинка пошла, а я этого не хочу. Поэтому... Друзья мои, услышите нас, пожалуйста, услышите журналистов «Комсомольской правды», услышите, пожалуйста, главного редактора. Но это правда звучит как странно. Или расскажите эту историю так, чтобы она странной не была, не звучала. Андрей, большое тебе спасибо. И сейчас очень логично будет, конечно же, услышать песню группы «Кукрыниксы» «Солдатская печаль».
20: На бэк-вокале там как раз Дмитрий Огонян, и его бас-гитара звучит в этой песне. Светлая память.

0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Директор ММО РАН Федор Войтоловский о том, реально ли сокрушительная экономическая операция Трампа против Ирана.
2: Трамп может только с помощью президентских исполнительных указов вводить какие-то дополнительные меры. Это такие меры на самом деле выгодны самому Трампу, потому что он может сам их легко отменить. Если он хочет опираться на более серьезные инструменты, действовать через Конгресс США, то ему необходимо дождаться, значит, когда завершатся каникулы у Конгресса, и постараться успеть до выборов что-то провести ноябрьских, но это весьма затруднительно. В том же, что касается использования международных механизмов, то здесь полный тупик, там через Совет Безопасности ООН ничего провести не сможет. Соответственно, президентские исполнительные указы, вот то, скорее всего, применит Трамп для усиления давления на Иран. Но здесь что интересно, здесь не столько давление на Иран, сколько попытка использовать иранские факторы для давления на те страны, которые продолжают торгово-экономические операции с Исламской Республикой. Ну, посмотрим, что у него из этого выйдет, потому что давить в первую очередь нужно на Китай. Здесь пространство маневра у Вашингтона весьма ограничено.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
4: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Население Папуа-Новой Гвинеи около 11 миллионов человек. При этом страна является мировым рекордсменом по языковому разнообразию. Помимо трех официальных, в ходу еще 839 языков. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только «Вопрос дня».
6: Добрались. В техникумы и колледжи, друзья, в этом году подано 3,7 миллионов заявлений. Это на 450 тысяч больше, чем в прошлом году. Средний конкурс 3,2 человека на место. 3,2 колледж.

0: куда, в общем-то, поступают по результатам окончания 9 класса. Туда не нужно сдавать экзамены. Но только за исключением, например, медицинских училищ, каких-то творческих колледжей. Минпросвещение подает это как успех. Но, с другой стороны, тут есть оборотная сторона медали. Если ваш ребенок сдал на какие-то там ГИА, ну, это аттестация итоговая, или же он сдал ОГЭ недостойно, там, чтобы пройти дальше в профкласс, мы говорим, слушайте, ну вы в профкласс не поступаете, извините. И, так скажем, вы можете идти только в простой класс, а в простых классах мест нет. Вот с такой ситуацией столкнулись и мои знакомые, это личный опыт, да и, в общем-то, общественность, об этом я читаю везде. А у меня вопрос, куда поступили ваши дети в этом году? Куда поступили ваши дети в этом году? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 и рассказывайте об этом. Можно еще и в прошлом году, но в этом актуальнее всего, потому что вступительная кампания, она очень здорово поменялась. Очень здорово. Теперь сдать, как ходят слухи, а теперь сдать на 300 баллов ЕГЭ, этого недостаточно. Нужны еще олимпиады, нужны еще ГТО, нужны... Лучше через запятую, а не через дробь, да, или. Как только будет звоночек какой-нибудь, предупредите, пожалуйста. Так вот, ну, я уж не говорю, конечно, о льготных категориях. Там тоже совсем не малочисленный контингент, количество человек. Тут даже, вы знаете, льготные категории можно, ну, как бы вычеркнуть из списка, потому что на льготников еще жалуются. Льготники, мы социальное государство, поэтому здесь они есть. Но вот сам функционал ЕГЭ, он мне на сегодняшний момент становится не очень понятным, если 300 баллов уже недостаточно, да? И иногда речь идет даже о региональных вузах. Но, тем не менее, куда поступили? Может, я не права? Поэтому и есть вопрос, куда поступили дети в вашем году? 8 800 200 ровно 9702. Гатчина на связи. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые слушатели и радиоведущие.
0: Так, слушаю вас. Куда поступили ваши дети?
1: Ну, у меня дочка 9 классов закончила в нашем микрорайоне, в школе. Ну, она в 10-й, я, ну, извиняюсь, она вообще не ходила 10 классов там. Ну, в 10-й, 11-й, я не знаю, ее там и какие-то личные проблемы были. И, ну, короче, она так сказала конкретно. Я говорю, не пойду в 10-й класс, пойду в колледж. Вот, и мы поступали маленько, хотели в культурную там, в ЛОКИ, у нас Ленинградский колледж культуры и искусства.
0: Ага, так.
1: Потом, она потом поменяла мнение, и пошли в медицинский, Бехтерева, и все, и слава богу, прошли, и у нее настроение поднимается. И,
0: ну, то есть, и, короче, она, получается, хорошо училась, раз она же сдавала,
1: да,
0: дополнительные,
1: да, нее,
0: экзамены,
1: да,
0: в медицинский всегда.
1: Да, 4,6 аттестат у нее. А я как это ветеран боевых действий и там как.
0: А то есть вы она хорошо училась, и еще у вас льготная категория. Поняла вас.
1: Да.
0: То есть будущая медсестра, возможно, и медик, а если она дальше пойдет по этой линии, хотя нет, в медвуз, по-моему, там все-таки экзамены будут дополнительные. Медицинские и творческие это вообще отдельная история. 8 800 200 ровно 9702. Кстати, в письменном виде тоже принимаются. Подписывайтесь на наши страницы на Рутубе, во ВКонтакте, и там под видео трансляции тоже можно писать свои версии. Воронеж с нами на связи. Анатолий, здравствуйте.
2: Вечер добрый, Мария.
0: Так.
2: У нас сегодня радостное событие. Старший внук поступил в аспирантуру.
0: Так. Это он уже отучился, получается, сколько лет? 4 года вот это по этой системе?
2: Пять отучился. С красным дипломом закончил экономический факультет Воронежского университета. Отработал почти 2 года и решил продолжить свое образование. Вот. Но дело в том, что огорчает только один момент. На бюджете было одно место.
0: Вот так вот. Это в вашем городе, в Воронеже или в каком-то другом?
2: В Воронеже, да. Воронежский государственный университет экономический.
0: ВГУ, да, известный вуз.
2: Да, ВГУ.
0: Слушайте,
2: да.
0: Обалдеть. Одно место?
2: Да, бюджетное. Бюджетное. Я подчеркиваю это дело. Вот. Ну, к сожалению, он занял 2-е место в конкурсе. на поступление в аспирантуру, но бюджетное ему не досталось. А огорчает или не огорчает, я не знаю. Мы ему давно говорили, что поможем. Образование стоит 90 тысяч семестр.
0: Понятно. Да, когда речь заходит о суммах, мне тут недавно сказали, сколько высшей школы экономики стоит образование. Я говорю, слушай, а там сразу все надо занести? Или помесячно? Говорят, там по семестрам. Думаешь, ну как-то еще можно там штаны на лямке подтянуть хоть как-то. 8 800 200 ровно 9702. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Ну, у меня внучка в прошлом году заканчивала, поступала. То есть и у нее ЕГЭ по 281 балл был общий.
0: Так.
3: Но за счет поступила в Москве в Центральный университет и Высшую школу экономики сразу.
0: И, вот. и что выбрала-то? Результате... Дайте угадаю. Вышку, наверное, выбрала?
3: Сперва вышку выбрала, но потом отказалась от вышки, пошла в Центральный университет. Но проучившись сейчас один год, она теперь уже два института берет. И вышку, и Центральный университет.
0: Это она со средним баллом
3: 3,7? Ну, у нее балл был общий 281.
0: А, 2,8 получается, 3,7. Откуда у меня взялось в голове? Выше трех не может быть.
3: Но заметьте, там хоть и платно, но за счет ЕГЭ баллов ей дали скидку в Центральном университете 85%.
0: Ага. За то, что у него вот такой высоты балл был. Я поняла. Какая-то справедливость существует.
3: При этом ей дали кредит, который 540 тысяч надо платить за 4 года. Ей дали кредит на 20 лет. И теперь в месяц она платит всего 1700.
0: Это кредит на обучение. Да, я знаю, у нас есть медицинские кредиты и кредит на обучение. Слава богу, они еще есть. Спасибо вам большое. Слушайте, пока хорошая история. Мне нравится. Кстати, сегодня вышла вот такая новость. Девятиклассники, не прошедшие ГИА, то есть это государственная итоговая аттестация. Это не ОГЭ, не путайте. Это ГИА. Это аттестации после каждого триместра. Или получившие неудовлетворительные результаты могут бесплатно освоить программы профподготовки за счет региональных бюджетов. Это Минпросвещение России. То есть к чему я веду? К тому, что без профессии мы вас не оставим. А вот мне тут интересно, а корочку-то дадут о среднем образовании? Ну вот тоже хочется знать. Или у тебя что, на рынок труда без корочки ты выйдешь? Потому что сейчас иногда... Вот мне, кстати, те же самые друзья из Воронежа рассказывают, что в кладовщики без высшего образования не берут, потому что на должность кладовщика люди с высшим образованием тоже в очереди стоят. 8 800 200 ровно 9702. Тамбов на связи. Руслан, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария. У меня два высших образования, он до сих пор не знает, сколько чеснока положить в харчо.
0: Но есть рецепты в книгах кулинарных, в интернете. Зачем вам харчо?
4: Люблю.
0: Ну, так выучите рецепт или не выучивайте, а распечатывайте.
4: Спасибо за совет, не просто так вам позвонил.
0: Пожалуйста, обращайтесь. Я тоже не знаю, сколько в харчо класть чеснока. Зато борщ знаю наизусть, причем несколько его вариантов. А, звоните, друзья, 8-800-200-9702. Так вот, документ, вот мне про это ГИА интересно. Регионы самостоятельно определяют перечень профессий, образовательные организации, порядок обучения с учетом потребностей рынка. Ну, то есть, если ты в Москве, кто нам здесь требуется? Мы тебя научим вот этому. Предлагают в очной форме обучать. В учебный график должно входить повторное освоение предметов, по которым школьник получил двойку и не прошел ГИА, то есть государственную итоговую аттестацию. Как-то пока гуманненько. 8 800 200 ровно 9702, Санкт-Петербург, на связи. Юрий, здравствуйте.
5: Вы со мной разговариваете?
0: Вы Юрий?
5: Я Юрий.
0: Да, здравствуйте, Юрий. Я с вами разговариваю. Выключайте радиоприемник, вы будете меня прекрасно слышать.
5: Я это сделал.
0: Замечательно, слушаю вас.
5: А что слушать? Я хотел задать вопрос.
0: А зачем? Это я здесь задаю вопросы. У нас вопрос дня.
5: Так, задаете. Там же я сейчас слушаю, и там же задает человек, который дозвонился.
0: Нет, вы не правы. У меня вопрос дня такой. Куда поступили ваши дети, ну или в случае, если внуки, в этом году?
5: Вопрос. Это же ведущая задала вопрос.
0: До свидания. Правда, не могу так долго, много тратить времени. Извините, пожалуйста, сначала давайте правила изучим, а потом будем в омут с головой. 8 800 200 ровно 9702. Остается минутка. Корочка будет прослушал курс средней школы, а диплома нет. Так нет, шанс хоть какой-то должен же быть, Антон. Знаешь, как в анекдоте, как в самолете парашютист, я боюсь читать до конца, вдруг с листа прочитаю что-нибудь не то. Ломать систему надо, а не лямки подтягивать. Алекс, понимаете ли, в чем дело? Так как я являюсь ведущей программы «Родительский вопрос», мы очень часто обсуждаем вопрос ЕГЭ и приходим к тому, что, поломав систему, на ее место встанет ничто. То есть вернуть ту систему, с которой я поступала в ВУЗ, и люди моего поколения, на сегодняшний день невозможно. И таким образом наши дети не смогут выбирать несколько вузов. А это очень суровый прецедент. Вот, соответственно, так. Друзья мои, спасибо большое за звонки. Сегодня вопрос дня у нас в укороченном варианте, ну, потому что новости диктуют свои условия. Мы вернемся завтра с итогами дня. Всем пока.
6: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Реклама. «Комсомольская
7: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: О важном.
8: Россия рассчитывает на получение ответа от США и Турции о возможной передаче американских вооружений Украине через Турцию. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее сообщалось, что Россия требует от Вашингтона и Анкары немедленно объясниться за организацию крупной поставки американских вооружений для нужд ВСУ, которая идет через турецкую территорию. В поставку входят 12 установок РСЗО, более 2500 кассетных боеприпасов, 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 ракет «Атакамс».
6: Об Украине.
8: Украина готова сесть за стол переговоров и разговаривать с США и Россией. Об этом в интервью местным СМИ заявил замглавы офиса Зеленского Сергей Кислица. Как писал сайт КП.ру, сегодня глава киевского режима заявил, что за прошедшую ночь Украина пережила один из самых масштабных ударов вооруженных сил России. Он подчеркнул, что Россия использовала для удара по украинскому ВПК ракеты разных типов, а также более 160 дронов. Однако, хотя он и признал бессилие ВСУ перед российским оружием, он не стал говорить о завершении конфликта. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования на Украине. Причиной он назвал позицию киевского режима.
6: О деньгах.
8: Для цифрового рубля работают те же правила сохранения банковской тайны, как и для всех размещенных в банках средств граждан. Об этом заявила зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова. Она также напомнила, что эти средства невозможно заморозить, потому что они принадлежат гражданину, и только он решает, как их тратить, где их размещать и в каком они виде. Зампред ЦБ отметила, что переводы в цифровых рублях, как и любые другие переводы, анализируются системами антифрода.
6: О церкви.
8: Передача частиц мощей святого Дмитрия Донского из Архангельского собора Московского Кремля в храмы Русской Православной Церкви обеспечит полноценное и свободное поклонение святыни и укрепит память о князе. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтан Кипшидзе. Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого великого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. Несколько фрагментов мощей взяли из числа свободно расположенных саркофаги и поместили в ковчеги для поклонения верующих. Одна из частиц мощей должна быть передана в кафедральный столичный храм Христа Спасителя. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
9: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист, политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Начинаем, Георгий Георгиевич. Здрасте.
10: Здравствуйте.
9: А я хочу начать с турне или вояжа Владимира Владимировича, вот в том числе, самое интересное, это посещение Курил, острова Итуруп, если быть конкретным. И это вызвало настоящий дипломатический скандал, очередной виток противостояния между Россией и Японией. В Японии нам и ноту вручили, и, значит, протест объявили, заявили, и на уровне МИДа, и на уровне их премьерки тоже. Я вспоминал, что Дмитрий Анатольевич Медведев посещал Курилы, был дело, и как-то тогда скромно все прошло с японской стороны, они аккуратно так выразили протест, ну, просто для проформы, потому что надо, а сейчас посмотрите, и многие страны, кстати говоря, я уже не говорю про Украину, на уровне СМИ и на Азербайджане, и в Азербайджане тоже пишут об этом, по поводу того, что как будто бы не признают Курильские острова российскими, это довольно странно. И вообще, ну что вы думаете по этому поводу? Япония, на мой скромный взгляд, ведет себя некрасиво. Как нам реагировать? Забить, не обращать внимания? Или нас ждет впереди дальнейшая эскалация по этому вопросу? Ну, вот такой набор вопросов. Пожалуйста.
10: Путин действительно не был на Курилах ни разу, а был Медведев. Он там, я помню, с фотоаппаратом ходил и фотографировал пейзажи. Но тогда отношения были лучше намного с Японией. Сейчас она считается недружественной страной. Это на законодательном уровне же проведено решение. Поддерживает все основные санкции против России, но в то же время сохраняет взаимодействие в нефтегазовой сфере.
9: И ловля рыбы.
10: Ловля рыбы, да. И вот я узнал, что Япония увеличила экспорт автомобилей в Россию. Ну, тех, которые не подпадают под санкции. Чуть ли не на треть.
9: Да вы что? Серьезно?
10: Чем Путин именно сейчас поехал на Курилы? И я хочу ответить на этот вопрос. Я говорю, я не знаю, почему именно сейчас он поехал на Курилы. Ну, наверное, ему важно было показать, что вот эта часть территории, она находится в российском суверенитете и так далее. Что касается, значит, этих самых Курил, вернее, Южных Курил, то Япония никогда не признавала суверенитета ни Советского Союза, ни России.
9: Надо, она их считает своими северными территориями.
10: Совершенно верно. Она считает это своими северными территориями. Есть там законодательство даже по этому поводу. Поэтому ничего нового тут нет.
9: А вы хотели ответить, или мне показалось, что вы хотели ответить на этот вопрос, почему Владимир Путин поехал именно сейчас? А, собственно, что надо? Вы время какое-то выбираете специальное? Или... И я просто не понял, почему вы это так сказали.
10: Владимир Путин сейчас активно публично показывает себя в восточных регионах. И совершил действительно поездку и по Сибири, Дальнему Востоку, общался там с местными политиками и даже жителями Вот, так что... Но он же по западным регионам сейчас не особенно ездит, поэтому ездит по восточным.
9: Ну, тут важно понять, что нам с этим делать. Ну, на уровне Министерства иностранных дел мы ответили Японии.
10: Ничего не делать. Ничего. Это константа, которая длится с конца Второй мировой войны. Точнее, с 1951 года, когда был подписан мир с Японией. И Советский Союз тогда отказался участвовать в церемонии подписания. И, кстати говоря, покойный Евгений Примаков считал это ошибкой. Тогда, собственно говоря, в этом мирном договоре не было четко проговорено признание суверенитета Советского Союза над Курильскими островами. Американцы этот вопрос оставили в неопределенности. Они... В текст мирного договора был вставлен сюжет о том, что Япония утрачивает территории, но не был вставлен сюжет о том, что они признаются за Советским Союзом. Советский Союз тогда уже находился в состоянии холодной войны с США, и по каким-то соображениям, до конца на самом деле не очень понятно, может быть, это был какой-то сталинский каприз на старости лет, он отказался участвовать в подписании этого мирного договора, а мог бы и поучаствовать. И тогда бы вопрос был закрыт уже тогда. Потом Хрущев в 1956 году была совместная декларация о том, что вот Южные Курилы и Турупа-Шикотан, значит, они передаются Японии в обмен на мирный договор уже с Советским Союзом и обязательство Японии не размещать, значит, военные базы на этих территориях. Тогда все сорвали американцы, опять же. Потому что они выступили резко против, дескать, хотим, мы будем размещать. Кроме того, на Окинаве же, сами базы до сих пор существует американская. Более того, они тогда пригрозили тогдашнему американскому, японскому правительству, что они вообще Окинаву, значит, оккупируют, ну, присоединят вообще к себе, изымут из состава Японии. И Токио испугалась и отказалась подписывать эту декларацию. А потом на нее, правда, ссылалась. Но, по большому счету, и при Ельцине, и при раннем Путине все равно все опиралось не только в сам принцип, так сказать, передачи каких-то территорий, но и в то, что будут ли они демилитаризованы. И вообще, будут ли демилитаризованы японские острова. Поэтому этот вопрос до сих пор не решен. И я думаю, что уже в обозримом будущем решен не будет. И вот этот территориальный спор, он остается подвешенным до сих пор. Но мы не считаем его спором, а японцы считают.
9: А могут ли они попробовать, ну, скажем так, военным путем решить этот вопрос?
10: Пока нет.
9: Что значит пока?
10: Но мы же не знаем, что будет через 50 лет или через 30. Как-то раз после 2014 года, когда Крым уже был присоединен, на одной зарубежной конференции в Германии мне задали вопрос, а может ли, так сказать, Крым обратно когда-либо отсоединиться? Можете ли себе представить себе такую картину? Я тогда ответил примерно так, что чисто теоретически, конечно, такую картину представить себе можно, но она произойдет только в случае полной дезинтеграции Российской Федерации, распада ее как государства, чего я пока совершенно не предвижу и в обозримом будущем тоже не предвижу. Вот такой был ответ. И по-японски, по Курильским островам можно сказать примерно то же самое.
9: У нас... До начала специальной военной операции шли по этому поводу едва ли не плотные переговоры. А о чем там переговаривались на этих плотных переговорах? Вообще, если как бы суверенитет для нас очевиден, мы вообще не видим никакого спора.
10: Суть переговоров с покойным бывшим японским премьером
9: Синзабе.
10: Да, на мой взгляд, субъективно, я могу, конечно, ошибаться, состоял в том, чтобы запудрить японцам мозги и заставить их сползти с этой железобетонной позиции, вот наши эти северные территории, и все, и перейти к формату другому. Обсуждение совместного освоения экономического, там, рыбная ловля, там, создание каких-то предприятий, свободное перемещение там, людей каких-то, значит, особенно бывших. Там же выселили 17 тысяч японцев с этих территорий после их присоединения с Советским Союзом. и так далее. То есть совместная там свободная экономическая зона, даже звучали такие предположения. Ну, вот, собственно, все ради этого. Но японцы оказались достаточно твердолобыми в этом плане и со своей позиции не слезли, и так до сих пор не слезают.
9: Угу.
10: Они, вот. собственно, ведь когда... Вот почему мне кажется, что Советский Союз ошибочно не подписал этот договор, была ошибка 1951 года, потому что японцы апеллируют к тому, что советская армия, Красная армия, заняла Курильские острова уже после капитуляции Японии. Япония капитулировала 15 августа, а советский десант высадился на Курилах 18 августа. И война там продолжалась, военная операция, до 5 сентября 1945 года.
9: Ну, я, честно говоря, не вижу никакого...
10: После капитуляции Японии. Но это просто один из их аргументов. Я просто рассказываю о том, что они почему и как и так далее. Мы действительно не признаем никаких сомнений по этой части, но мне кажется, что поздно уже сейчас говорить, но мне кажется, что я согласен с Примаковым, то, что в 1951 году надо было отправляться и подписывать мирный договор и настаивать на своих поправках в нем, в том числе в части признания суверенитета СССР.
9: Меня знаете, что пугает, Георгий Георгиевич, что в динамике, вот мы начали разговор-то как раз с воспоминаний про Дмитрия Анатольевича Медведева, его посещение Курил, и тогда скромная была реакция, и никто ведь не поддерживал тогда, собственно, вот эту претензию Японии, абсолютно тихо, спокойно это все прошло. А сейчас и посол, кстати, США, который в Японии сидит, американский, да, вот это он тоже говорит, какого фига, грубо говоря, Владимир Путин на исконно японские территории приехал. Ну, я сейчас, конечно, так немножко утрирую, преувеличиваю, приукрашиваю. Но, тем не менее, позиция такая. А ведь раньше, представь себе, такого нельзя было. Еще раз, азербайджанские СМИ пишут как раз об этом, Украина к этому подключилась. И только Китай, грубо говоря, осторожно высказался, чтобы Япония там на другие темы высказывалась активнее.
10: Ну, Китай с Японией давнее соперничество в регионе, во-первых, во-вторых.
9: Да.
10: Давайте вспомним, что ведь в том году, в 10-м, кажется, Медведев там был, Россия была полноправным членом Большой Восьмерки. Отношения с Западом были другие. Чем мы тут рассуждаем-то? Отношения с Западом были другие. Сейчас мы находимся в состоянии холодной войны там 2 или предгорячей войны 3 и так далее. Но тогда была совершенно другая ситуация. Ведь реакция на войну с Грузией в 2008 году тоже была совершенно другая. Очень мягкая.
9: Так, перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает», подписывайтесь. Скоро вернемся и продолжим.
6: Бовт и Панкин.
11: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь Электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
14: У нас города побратимы, а у англичан посестримы.
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и... Бовт и Панкин.
9: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Тут интересное. Вчера Владимир Путин собирал, значит, ну, людей и про развитие России экономические, стратегические вопросы рассматривали. И вы знаете, один вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%. Он как раз заявил на этом самом заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. И я, честно говоря, не понял, что это значит. Что значит национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%?
10: И я не знаю,
9: что это. И вы не знаете. Никто не знает, на самом деле. А предположения есть? Есть какие-то мысли по этому поводу?
10: Во-первых, что понимать под целями?
9: Да, действительно.
10: Цели – это цели, а нацпроект – это нацпроекты. Нацпроекты не дофинансируются. Они могут быть достигнуты на 99%. Некоторые вообще фактически заморожены. А что такое цели? Может, они и достигнуты. Надо спросить у Григоренко. Не знаю, что он имел в виду под целями. И на какой момент? На какой состояние? На 21-й год, на 22-й, на 26-й, там, на 30-й. Ну, национальной целью...
9: Да, там вообще про 30-й год. Это все вот это вот заседание, оно про 30-й год.
10: Национальной целью является развитие собственной там авиации, например, гражданской или нет? Или не является?
9: Наверняка потому является, что, конечно. Одна из приоритетных задач.
10: Тогда, но тогда она не достигнута даже на 30% и даже
9: на 20%. Почему на
10: 30%? Потому что нету самолетов своих.
9: Вот как почему? Это? Вот же недавно даже первый полет был у самолета, который...
10: А посмотрите обещания правительства 3-4-5-летней
9: давности. Это правда, постоянно откладывается.
10: Так и другие тоже откладываются. А что такое цели, да? Ну, на 30-й год, может, они уже все и выполнены, на 99-й год. Просто 30-й год еще не настал. Мы не догоняем Григоренко в этом части, в этой части. Он уже там, а мы еще здесь.
9: Угу. Ну, он стратегически мыслит. И совещание же было. Оно касалось стратегического развития.
10: Конечно, поэтому они вице-премьеры, а мы
9: неизвестно. А мы неизвестно кто, совершенно верно. Просто вот действительно заголовок, который вчера разгоняли лучшие телеграм-дома, так и звучит: национальные цели развития России достигнуты на 99%. Вице-премьер Григоренко. И я сразу офигел, что это значит. Ну, мне подсказали, что верной дорогой идем, но еще есть над чем работать. Я с этим мнением согласился, подумал. Ну, наверное, действительно. Лучше ответа и не придумать.
10: Это просто красивая фраза, так сказать, публицистическая, за которой мы не знаем конкретных цифр.
9: Но про самолет все-таки так или иначе. Вот недавно был полет МС, да, он, кажется, называется.
10: МС-21.
9: Вот, да. Полностью импортозамещенный. Все отечественное. Да, да.
10: Нет, хороший, нет, говорят, хороший самолет, толковый, там и двигатели, и крыло создали, и так далее. Он просто оказался процентов на 20 тяжелее, соответственно, менее энергоемкий, и, кроме того, его импортозамещенность, она, как бы это помягче выразиться, там, неполная.
9: Попробуйте, да.
10: Ну, поскольку вам нужно пригласить толкового независимого авиационного эксперта, он вам скажет, какие узлы производятся на каком оборудовании и в чем, так сказать, компоненты того же композитного крыла еще зависят по-прежнему от треклятого Запада. Я просто не берусь сейчас лезть в эти технические дебри.
9: Ну, хорошо, да, технические дебри нам и ни к чему. Давайте из дебри выбираться. А вообще такой простой вопрос. Вы наверняка обдумывали, пытались осмыслить такой момент, связанный с автомобилестроением. Самолет так или иначе удался. И вообще, вы знаете, если уж совсем далеко зайти, то можно попробовать порассуждать. Но ведь умеем же. Надо сделать какой-то крутой танк. Вот он, пожалуйста, «Армата». Надо сделать истребитель. Есть СУ, да и другие, собственно. Нужно сделать, я не знаю, мощную ракету. Вот вам «Орешник-буревестник». Да, ни у кого нет никаких аналогов. Нужно сделать лучшую систему ПВО. Пожалуйста, вам С-300, С-400, С-500 и т.д. и т.в. Есть панцири, в конце концов. Ну, то есть, вот когда надо что-то сделать, действительно надо, берем и делаем.
10: Но получается... Даже блоху подковать можем.
9: Вот-вот.
10: Но не поставить производство подкованных блох в серийное производство. Это нам по-прежнему не по силам. Танк «Армата» в серийное производство не пошел.
9: Не, дорогой, потому что, Георгий Ильич, дорогой. Вот, вот и вся история.
10: Да не только поэтому. А не почему? Только поэтому. Как выяснилось, в современной войне не танки.
9: Ну, это не да. Танки, нет, не я про другое.
10: Решают исход. А про что вы?
9: Про то, что сделали. Сделали.
10: Ну и что? Ну и что, блин, сделали? Вопрос не в том, кто сделал в единственном экземпляре. Вопрос не в этом. Вопрос в том, кто выигрывает серийное, систематическое, технологическое соревнование. В этом вопрос. А не в том, что президенту показали опытный образец, который зашибись какой.
9: Угу. Вот в этом. А вопрос. В чем проблема тогда на Сирию поставить? Вы конкретно объясните, в чем проблема? Почему? Почему в этом проблема? Так скажу. Почему?
10: Какая?
9: В том, что не можем на Сирию поставить.
10: В системе управления и в системе экономической. Система управления зацентрализована, она минимизирует частную инициативу, она часто бьет по рукам, она формально подходит ко всяким, так сказать, дурацким бюрократическим, налоговым и прочим регуляторным требованиям и так далее.
9: Угу.
10: Вот почему у нас сейчас нет малых НПЗ? Ну, почему?
9: Не знаю.
10: Почему у нас, вы не знаете, ну, mm-hmm. хорошо, вы можете пригласить любого специалиста, и он расскажет. Как так получилось, что весь топливно-энергетический комплекс России сосредоточен в 38 крупных НПЗ и еще 80 примерно средних, а малых нет совсем.
9: Я завтра выясню, я вам клянусь.
10: Они были в 90-х, просто вертикально интегрированные нефтяные компании во главе с Пупкиным, Мупкиным и сыновьями, мы не будем называть эти громкие фамилии, приватизировали и централизовали этот процесс под себя. Почему на петербургской топливной бирже продается 1% только бензина, а все остальное продают эти винки, эти самые крупные компании продают между собой? А почему независимые заправки, на которых в регионах приходится 60-70% топлива, закрыты? Почему они не получают бензина? А почему ФАС останавливает в Мурманске танкер из Индии, потому что и предписывает им продавать нефть ниже, чем она оказалась в доставке? Почему? По кочану,
9: Георг Георгиевич. И это ответ для частного разговора.
10: А почему пошли массовые посадки, значит, этих самых руководителей компаний, которые производят дроны? А что там не сошлось? А выяснилось, что у нас нет полностью отечественного производства компонентов этих дронов. И приходится ставить китайские. Я вообще не понимаю, почему они за это взялись. Потому что они думали, что они безнаказанные.
9: Угу. Но... И все-таки, ну ладно, общая мысль ясна, я хотел от вас добиться большего, чем просто по кочану. Да? Это все-таки не ответ эксперта, компетентного, уважающего.
10: Мне кажется, вам ясно ответил, и даже дурак может понять, о чем идет речь.
9: Ну, как бы понимаете, нас не дураки слушают, Георгий Георгиевич, понимаете, вот. А то, что дураку понятно, умному, может быть, и не очень. И наоборот.
10: Слушайте, а почему в этой вражеской Украине дроновое производство происходит на частных предприятиях и стартапах, и по вражеским голосам, которым мы, конечно, не верим, обгоняет российское производство достаточно существенно. А почему у нас оно не идет?
9: Ну, не существенно,
10: почему,
9: но обгоняет.
10: Почему обиженный, значит, владелец дронового производства, обиженный Азербайджаном Чедаев, жалуется в своих телеграм-каналах о том, что то не дают, это не дают, и согласовывать надо там годами и так далее и тому подобное? Почему?
9: Но он не жалуется, Георгий Георгиевич, он рассказывает все-таки.
10: Он пишет, Алексей Викторович. Он пишет довольно откровенно.
9: Да, но не жалуется все-таки. Ну да. Время для перерыва. Скоро мы вернемся и продолжим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Никуда не переключайтесь. Скоро вернемся и продолжим.
6: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Василий Кашин о предложении Сеула заключить мир в Корейской войне. Южная Корея выдвигает подобные инициативы на протяжении длительного времени, но они не имеют шансов на успех и являются декларативными из-за того, что Южная Корея не хочет отказаться от нереалистичного требования по денуклеаризации Севера. Это ключевой вопрос. Ни на какие реальные уступки в отношении КНДР Южная Корея идти не готова и не готова отказаться от своей позиции непризнания северокорейского режима. Она сохраняет военное превосходство и продолжает выдвигать требования в отношении северокорейского ядерного потенциала. Северная Корея рассматривает Южную как отдельное враждебное государство, отказавшееся от целей национального воссоединения. Таким образом, ситуация остается сложной, но есть ожидание, что Дональд Трамп сейчас попытается запустить новый раунд переговоров с Севером. Это ключевой вопрос. Если это будут переговоры не по денуклеаризации, а по контролю над вооружениями, это будет радикальный сдвиг ситуации, потому что это будет означать признание КНДР ядерной державой де-факто наряду с Индией и Пакистаном.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
16: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
17: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
18: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: 20:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков провел встречу с жителями дома номер 17 на улице Ботвина. Двор там большой, зеленый и проходной. Многое уже удалось сделать благодаря активной позиции жителей и депутата округа Николая Андросовича. На встрече обсудили дальнейшее благоустройство территории, в том числе возможность обустройства современных и удобных детских зон. Жители поделились своими предложениями и обозначили вопросы, которые требуют внимания. Поступившие предложения будут включены в народную программу партии «Единая Россия». В Великих Луках продолжается плановая работа по содержанию городской дорожной сети. Около 70% средств дорожного фонда направляется на ремонт и обслуживание светофоров, дорожных знаков, нанесение разметки, а также содержание и выравнивание гравийных дорог. Уборка улиц проводится на постоянной основе, практически круглосуточно. В спецавтохозяйстве ежедневно задействовано до 6 бригад и до 15 единиц техники. Одновременно с дорожными службами усиленную работу проводят специалисты Зеленхоза. В их задачи входит содержание парков и скверов, покос травы, уборка случайного мусора и листвы. В этом году из-за погодных условий листопад в городских зеленых зонах начался раньше ожидаемого срока. В связи с этим специалистам пришлось увеличить объем работ по уборке листвы. Всего планируется собрать и вывести около 350 тонн листвы и примерно столько же мусора. В рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг» члены общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Роман Иванов и Андрей Канавщиков посетили дежурную часть городского отдела полиции. Общественники ознакомились с организацией несения службы дежурной сменой. Им продемонстрировали работу действий сотрудников при поступлении экстренных вызовов. Представители общественного совета отметили высокий уровень профессиональной подготовки персонала при общении с посетителями, а также положительно оценили слаженность действий дежурных и качество оформления служебной документации.
6: О валютах.
8: Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юань 12,63.
6: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Бофт и Панкин.
9: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Георгий Бофт, разумеется, на связи. Известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, ну, коль уж вы затронули тему беспилотников, почему бы не спросить? Вот уже кроме ракет и британские беспилотники полетели в сторону России. Да и вообще все больше беспилотников летит, и британские в том числе. Чего добивается Запад?
10: Там производятся.
9: Да.
10: Запад по-прежнему добивается поражения России в этой войне.
9: Поражение что значит? Как вот, понимаете, мы говорим и стратегическое поражение, поражение. Я не понимаю, чего конкретно, как это должно выглядеть. Ну, вот они какой цель, как эта цель, она визуально выглядит. Можете объяснить? Ну,
10: я думаю, что окончательной цели у них в голове еще не сложилось. Вот. Важен сам процесс. Важен сам процесс. Давить, давить, давить, давить, давить и посмотреть, что будет. В какой момент Москва скажет, окей, мы согласны на там, меньшее. И на то, чтобы, там, я не знаю, остановиться по линии фронта, договариваться дальше о том, что Украина пусть делает, что хочет, там идет в НАТО, летит на Луну и так далее и тому подобное. Мы от нее отстанем. Примерно вот это.
9: А это можно назвать да, еще прям поражением? Скажите, пожалуйста.
10: Ну, это будет точно не победа.
9: Но и не поражение. Но и не точно поражение, Георгий Георгиевич.
10: Слушайте, а что такое поражение?
9: А я не знаю, я вас спросил, я понятия не имею.
10: А поражение в современной войне, как выясняется, оно даже для такой страны, которая несопоставимо слабее США, как Иран, оно невозможно. А что такое поражение Украины? Вот как вы себе увидите? Вы его видите?
9: А я опираюсь на, собственно, те слова, которые уже много раз проговорили разные эксперты, и не только эксперты,
10: да, официальные разъясните лица. Мне, разъясните мне, старому дураку, пожалуйста, как увидеть все поражения Украины в реальных картинах, в реальной
9: танке. Нет, в реальных я не могу сказать, опираясь исключительно на вышеуслышанное. Не от вас, а ну от тех людей, которые делают ну периодически там, да, эти заявления. А там, собственно, это смена режима на более дружественный, скажем так, или хотя бы нейтральный, как минимум. Это да, не вступление в НАТО, но и сокращение армии, взятие как минимум Донбасса, как минимум, это цель минимум. Ну и, собственно... А, язык, да, ну и там вот еще нюансы, как бы так, пустячки. Все, это общие такие, знаете, заявления. Но денцификация, да, денцификация, я не знаю, что это значит, понимаете, поэтому не буду разворачивать.
10: Можно добиться дружеского режима без оккупации страны? Расскажите мне, пожалуйста.
9: Нет, это вы понимаете, я не принимающий решение. Это вы, я тоже с тем же успехом могу сказать, вы мне скажите. Ну вот и все. Обменялись, никто никому ничего не сказал по итогу.
10: Я же не вижу пока вот на, так сказать, каком-то более-менее близком горизонте того, что можно было бы в моих категориях описать как поражение общины одновременно. Я понимаю, что это такое. Это была оккупация. Оккупация определяла и гарантировала дружеский характер режима ГДР для нас и ФРГ для западных оккупантов. Вот. А, допустим, посадили какого-то Наджибулу, значит, дружеского нам, в Киев. А в Львове, который остался не под контролем Красной Армии, возникли украинские талибы, которые подняли, значит, антирежимное восстание. И этого киевского Наджибулу нахрен свергли через 5 лет. Поражение должно быть гарантировано на десятилетия. Они просто вот так вот сегодня подписали и соблюдают это. Азербайджан в начале 90-х потерпел поражение в борьбе за Карабах и потерял его. А через четверть века вернулся и вернул себе его и обратно. Можно ли считать поражение Азербайджана в начале 90-х окончательно? Как выяснилось, нет.
9: Ну, хорошо. То есть, наша задача, получается, если мы говорим про поражение Украины, это ликвидация верхушки как минимум.
10: Я боюсь, что верхушкой для того, чтобы гарантировать поражение Украины, дело не может ограничиться. Настроения украинского общества капитально поменялись, и они не в нашу пользу. Россию там не любят, это мягко говоря. Причем большинство населения.
9: Ну, вы знаете, не любят и хотят продолжения войны, это не одно и то же.
10: А вы посмотрите опросы.
9: А какие опросы? Какие? Украинские опросы? Посмотрите. Какие опросы?
10: Украинские опросы говорят о том, что более 2/3 населения готовы терпеть сколь угодно долго для того, чтобы продолжать эту войну. Они не хотят.
9: Я не согласен с этими опросами.
10: Не согласны?
9: Нет.
10: Пойдите и провозгласите это в Киеве с Крещатиком, ну, если не согласны.
9: Георгиевич, вот вы не верите нашей социологии.
10: Отсюда выражать свое несогласие вы можете сколько угодно. Ну, не согласны, и все. Они тоже не согласны.
9: Ага. Значит, смотрите, когда вот я с вами вот обсуждал, допустим, Госдуму, вы говорите, я не верю, все не так и т.д. То есть, вам можно не верить и говорить,
10: значит,
9: все не так.
10: Значит, не надо передергивать. Почему? Не надо передергивать, я не верю, все не так. И так далее. Ну, да. Говорится о том, что выглядело бы как поражение Украины. На мой взгляд, поражение Украины могло бы выглядеть как поражение только на условиях, близких к тому, как потерпела поражение нацистская Германия после Второй мировой войны. А все остальное – это временная заморозка, конфликт, который будет тлеть, и они будут этот реванш вынашивать в себе дальше – и будут пытаться переделать ход истории в свою пользу, покуда существует само украинское государство.
9: А вы верите в российскую социологию, Георгий Георгиевич? Напомните, пожалуйста.
10: В какой-то мере, да. Она в какой-то мере отражает, да, реальность.
9: Угу. И украинская, вы считаете, отражает реальность даже не в какой-то,
10: мере. В какой-то мере. Это... Иначе Зеленского давно бы уже свергли с Майдана. Тем не менее, его терпят. Несмотря на все его выходки, несмотря на беззастенчивую абсолютно коррупцию во время войны, что вообще не укладывается ни в какие рамки приличий, несмотря на то, что он попрал всю позицию, посадил ее там по тюрьмам, выгнал из страны, несмотря на это, тем не менее, его никто не свергает. Более того, там вчерашнее голосование в Раде по министру иностранных дел и министру обороны, которое оказалось почти конституционным большинством, говорит о том, что украинский, прости господи, правящий класс не хочет смены режима и не хочет смены власти, поскольку они видят в нас, в России, своего врага, ради которого, ради борьбы с которым надо по-прежнему сплачиваться, к сожалению.
9: Георгиевич, насчет того, что там происходит, вот эти все перетурбации, есть НАБУ, есть САП, так называемый, да, НАБУ – это антикоррупционный комитет, САП – это, значит, независимая украинская прокуратура, это оба независимые органы.
10: Тоже антикоррупционные.
9: Ну да, они не контролируются ни президентом, там, ни премьером, ни кем из тех,
10: кто в Раде сидят. Они контролируются западными союзниками Киева.
9: Да. И вот, значит, они там выложили видеозапись, как мудрая, которая была одним из приближенных Зеленского, рассуждает на тему того, что вот, собственно, эти самые набушники теперь везде, нас скоро всех отсюда попрут, мы нафиг не нужны, это ужас, нам хана и прочее.
10: Кстати, вы заметили, что она рассуждает на чистом русском языке, и никакой там мовы нет из близко.
9: Георгиевич...
10: И все ее собеседники тоже рассуждают на русском языке, это смешно.
9: Это я вам еще смешное подкину, мы с вами такие темы любим. Недавно, значит, одна певица имела неосторожность, украинская, разумеется, имела неосторожность...
10: Оля Полякова, да.
9: Переспать...

0: Чего добиваются вот эти самые НАБУ и САП? Тогда вот первая спецоперация, они объявили же спецоперацию против чиновников Зеленского, реально так и называется, спецоперация. То есть Ермака сняли, вот эту мудрую подвинули, еще там кого-то, да? Какие цели и задачи у них, как вы думаете?
1: Надо смотреть на процесс более объективно. Поставьте вместо НАБУ, например, Следственный комитет РФ.
0: Так.
1: И
0: но вот он же контролируется, возьмите... спасибо большое, слава богу, Владимиру Владимировичу, а не кем-то со стороны. Правда ведь?
1: Ну, правомерно ли ставить любому следователю? Ну, не всякое уголовное дело контролируется Владимиром Владимировичем. Не всякое.
0: Ну, главное, что орган контролируется. Поэтому... Я вот про что.
1: Орган контролирует, совершенно верно, да, совершенно верно. Тем не менее, неправомерно ставить вопрос о том, что чего добивается следователь, расследуя то или иное уголовное дело. Во-первых, первый пункт ответа на этот вопрос – он делает свою работу. Это раз. Второе. Да, они находятся в определенных контрах с Зеленским, который хотел их подставить под свой контроль, а они не встали. Более того, и независимый президент Украины в Киеве, а им нужен человек, который будет в какой-то мере контролируем хотя бы. И в этом плане цели конкретного следователя, который увлеченно и профессионально раскапывает коррупционные преступления замглавы офиса президента, они совпадают с целями большими, в том числе союзников Киева, чтобы ну, не взрывался человек.
0: Перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Скоро вернемся и продолжим.
2: Бовт и Панкин. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Бовт и Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает, подписывайтесь обязательно. Георгий Ильич, вы как будто бы в конце прошлого блока не успели что-то договорить или успели, может, мне показалось. Нет? Все сказали? Про Федорова мы так.
1: Ну, собственно, суть заключается в том, что всякие политики, они исходят из каких-то еще своих идейных соображений и своих принципов. Они могут быть продажные, они могут быть местами там коварные и менять свои... Но ни один, вернее, человек не может действовать с установкой в голове, что я хочу... просто чего, зла какого-то. Всякий человек убеждает себя всегда в том, что он хочет добра.

0: хочет добра себе, он хочет добра стране, вот, и подстраивается под эту установку, хотя может действовать при этом достаточно грязными методами, но всякий раз оправдывает их этой высокой целью. Да, вот я сейчас пойду на компромисс, на предательство, но это ради того, чтобы.
1: Годовщина Анкориджа, я не знаю, пропустили вы или нет, что это было? И что будет с его духом, Анкориджским?
0: С его духом уже больше ничего не будет.
1: Да ладно, он живее всех живых, вы не находите?
0: Нет, он не жив, он умер.
1: Прям вот умер, вы считаете, да? Все, прям,
0: Да,
1: все.
0: умер, да. Сейчас ситуация изменилась. Когда был тот Анкоридж, во-первых, это был тактически грамотный ход со стороны российского президента, потому что тогда нависал вот этот тот самый закон Грэма Блюменталя санкционный, его собирались как раз принимать, и Анкоридж тактически сорвал эти планы. И целый год, да, Трамп потом вел гадости против Роснефти и Лукойла, но это не то по масштабам. А так вот удалось. И никаких таких масштабных именно санкций на государственном уровне со стороны США год не было. Уже результат. Вот. Кроме того, тогда Трамп говорил, что у Зеленского на руках нет карт, что он проигрывает войну, что ему надо пойти на утрату территории ради мира и так далее. А сейчас он ничего этого не говорит. Поэтому дух Анкориджа умер.
1: А получается ли, что это не нас, потому что, ну, кто-то говорит, нас обманули, а кто-то говорит, что это мы обманули. И вот вы как будто бы подтверждаете это, мы обманули, мы их обвели вокруг пальца.
0: Мы не... не нет, ну, нет, не обвели его. Это тактически грамотный прием. Никто никого не обманывал. Трамп же не в беспамятстве встречался с Путиным в Анкоридже. Он
1: Доподлинно это
0: тогда...
1: неизвестно, на всякий
0: Ну,
1: случай.
0: красная дорожка там, то все. Нет, он не похож был на сумасшедшего. Более того, окончание этой встречи, оно создало впечатление, что что-то пошло не так. И не было совместной пресс-конференции, были довольно сухие и мрачные лица, 8-минутные заявления. Вот, и после чего даже был отменен совместный прием пищи. Значит, о чем-то не договорились. Но, тем не менее, в сухом остатке, во-первых, мы не знаем, что говорил Путин конкретно, в каких выражениях он это говорил, и что из этого понял Трамп, и как он этого понял. Никак ни одного официального подтверждения, о чем там конкретно шла речь, и о чем они якобы договорились, не было. Может быть, это был монолог Путина, против которого Трамп молчал, и это было воспринято как согласие с этой позицией. А может быть, он кивал. А может быть, он говорил, а что если вы возьмете Донбасс до декабря 2025 года, то и хрен с ним, с этим Донбассом, забирайте его себе. Мы не знаем, как это было сказано.
1: Канье Уэст приедет в Питер, два концерта, 10-11 октября. Вы пойдете?
0: Нет.
1: А что?
0: Да не
1: Че?
0: пойду и все, чего
1: Ну,
0: там нет.
1: Георгий, что не пойду?
0: Я вообще рэп не люблю. Ну.
1: Не, ну там вообще это не просто рэп, как рэп, да, просто речитатив. Там все-таки музыка и там.
0: Денег жалко.
1: А, вот! Вот так бы сразу и сказали. Не, мне денег жалко, грубо говоря,
0: Да и
1: конечно.
0: вообще мне не интересен этот формат. Ну, просто не интересен.
1: А, ну все.
0: Толпа там какая-то, что ли, на танцпол, что ли, пойду плясать,
1: Почему бы и нет,
0: нахрен
1: Георгий
0: пойду.
1: Георгиевич? Почему бы и нет?
0: Неинтересно, ну неинтересно.
1: Ну,
0: Совершенно
1: я...
0: Kanye West не зажигает.
1: Это вас он не зажигает. Я вообще с трудом себе представляю, кто вас может зажечь. Скажите, а какую музыку вы любите? На чей концерт вы бы пошли? Скажите, пожалуйста,
0: Я бы пошел
1: а? Так.
0: по-прежнему на Pink Floyd.
1: Так.
0: Значит, Фрэнк Синатра умер, поэтому
1: Да,
0: поговорить не с кем, как с
1: я бы...
0: Ганди. Вот, я бы на его концерт, на Тома Джонса я бы сходил, тоже старенький. На Пола Анку сходил бы, вот, на Юрай Хип сходил бы,
1: Что-то
0: но...
1: совсем нет ничего отечественного, Георгий Георгиевич. Что-то совсем.
0: На Пугачеву я ходил пару раз, но она уже в возрасте, сейчас не может выступать.
1: Все понятно.
0: Там есть пара иноагентских групп, на которых я тоже бы сходил, но нельзя такое говорить, правильно?
1: Ну, логично, конечно, не надо на них ходить, да.
0: На шамана я бы не пошел.
1: Че это? Он кожаные штаны свои сжег.
0: Он мне эстетически неприятен.
1: Все ясно. Хотя, вы знаете, это уже вот... Это... Ладно. Хотя, мне кажется, вот про эстетику говорить не самое как бы правильное, но Роджер Уотерс, он же за Россию, как за нас.
0: Да, поэтому да, Пинк, да, Пинк да, Флойд, да, можно, можно.
1: Может быть, он когда-нибудь приедет с Пинк Флойд.
0: Может быть, да. В
1: этом он же Пинк Флойд, да? Я ничего не перепутал.
0: Может быть, да, да, да. Ну, он там да. Вполне самостоятельно бацает.
1: Ну вот, видите, пожалуйста. То есть, вот. И патриотично, кстати говоря, во всех смыслах. Это вам не иноагентские концертики какие-то.
0: Ну, спасибо. Я у вас денег попрошу на билет.
1: А вы, Георгий Георгиевич, как-то сказали, что сами никогда никому не занимаете денег, поэтому вот и я вам тоже, знаете ли, вот и не дам. И не одолжу, и не дам, и вообще как бы нет денег. Ну, вот, значит, никуда и не пойдете. Телек включите, телек смотрите, там пусть говорят какой-нибудь. Может быть, там кто-нибудь для вас и споет.
0: Не, пусть говорят, я уже давно не смотрел.
1: Ну, смотрели же. Вот. Ладно. В завершении, Георгий Георгиевич, про экономику. Тут интересная новость прошла, и меня прям действительно заинтересовала, потому что она не совсем про кредитки, она про кредиты в наличных. Меня заинтересовало. Россияне взяли рекордный объем кредитов наличными в июне. И это ведь, ну, то, что у многих кредитки, это как бы одна история, задвигаем ее. А то, что берут кредиты наличными, вот это же, ну, куда это, по-моему, интересно. Да? Есть что сказать по этому поводу?
0: Ну, люди берут кредиты на текущее потребление. Они считают, что завтра будет дороже, поэтому лучше сейчас купить. Есть потребительские кредиты. Есть те, которые перекредитовываются, набрали кредитов, им нечем платить. Они берут новый. Есть такие довольно много. Есть кредиты на покупку жилья, на ипотеку. Тут тоже есть относительно некоторый рост. Ну, во-первых, семейная ипотека была до ограничений довольно мощным фактором, ну и так далее. Кредиты люди берут. Ну, что тут такого удивительного? Что вас удивляет?
1: Ну, меня удивляет, что рекордный объем, Георгий Георгиевич, что меня удивляет? Рекордный объем. Вас не удивляет рекордный объем? Меня удивляет рекордный объем. Вот и все.
0: Нет, меня не удивляет. Многие испытывают довольно большие экономические трудности по обслуживанию старых кредитов, потом хотят как что-то дорогостоящее купить до тех пор, пока оно либо не пропало вовсе, либо не подорожало еще в 10 раз. Ну, мало ли, завтра еще один утилизбор на автомобиле берут, возьмут, поэтому лучше взять сейчас. Чуть адаптировались к этому утилизборному непонятному, поэтому там автокредитование, по-моему, не падает дальше тоже, берут, значит, и на это.
1: Российская экономическая модель подошла к пределу, об этом сообщают эксперты аналитического центра «Третий Рим» при РАНХИКС. Свободных работников почти не осталось, мощности недозагружены, спрос сложно бесконечно поддерживать за счет государства. Экономисты предлагают переходить к модели, основанной на росте производительности и инвестициях в ИИ, искусственный интеллект, роботизацию, автономные системы и платформы. При этом бюджетные возможности страны будут постепенно сужаться.
0: Никакие инвестиции частные в российскую экономику не пойдут, пока идет война.
1: Они не идут, а уходят. Я правильно понимаю, да?
0: Совершенно верно. Люди выводят деньги за границу.
1: Ага.
0: И после, государственные иссякли. Ну, не то, что иссякли, они будут продолжаться, но они будут идти, прежде всего, в ВПК. И какие-то такие критические инфраструктурные темы. А вот частные инвестиции, там, в рост производительности труда. Ну, слушай, о чем вы говорите? Пока война идет, никаких частных инвестиций не будет. А потом что, вы вложились, а потом вас все приватизировали, то есть национализировали, отобрали, а самого посадили. Нахрена это надо?
1: Владимир Путин на заседании, мы с этого начали, и вот как раз к завершению тоже подсветим, на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектов в Кремле констатировал, дефицит консолидированного бюджета России достиг 160 миллиардов рублей. Практически столько же, сколько и было годом ранее. Это хорошо, плохо?
0: Как это значит, что бюджету не хватает доходов, да.
1: При этом что-то было сказано про 1%. Вы наверняка видели эту новость, да?
0: Ну,
1: про ВВП и 1%.
0: Большая часть статистики закрыта, поэтому за счет чего этот 1% достигнут, мы не знаем. Может быть, за счет ВПК исключительно. А так дефицит рабочих рук налицо, особенно на фоне жесткого прессинга мигрантов и отрицательной демографии, и все остальное тоже. Дефицит инвестиций тоже налицо. частных падение инвестиционной активности год к году, оно там 15% составляет, что мощно. Но потом для военного времени на 2005 году российская экономика держится еще достаточно бодро.
1: Все-таки так или иначе, справляемся, сдюжим или нас ждут тяжелые времена, Георгий Георгиевич? Формат ответа я вам подсказал только что.
0: Я вам скажу, что когда нас настигнут тяжелые времена, мы тоже справимся.
1: Кстати, хорошо, сдюжим, короче, да. Спасибо. Иван Панкин, Георгий Бовт. До свидания. Известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бов знает». Обязательно подпишитесь. Всего вам самого наилучшего, друзья.
2: Бовт и Панкин. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
4: Международные структуры, звенящим молчанием отвечающие на преступления против российских журналистов, показывают таким образом свою полную неспособность дать принципиальную оценку действиям Киева и де-факто становятся соучастниками кровавых преступлений украинских неонацистов. На это указала в своем телеграм-канале официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По словам дипломата, особо показательной оказалась реакция, точнее ее отсутствие, международных организаций на убийство военкора Дарьи Дугиной в 2022 году.
2: Об атаках.
4: Силы ПВО в течение дня уничтожили 64 украинских беспилотника, сообщила Минобороны России. Дроны самолетного типа сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, акваториями Азовского и Черного морей. Сотни украинских военнослужащих, проходивших обучение в ФРГ, не возвращаются в свои части после окончания курсов. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit. По данным газеты, только в земле Саксония-Анхальт с 2022 года более 80 военных покинули учебный полигон без разрешения. В Германии в целом зарегистрировано несколько сотен подобных случаев. Издание отмечает, что многие из тех, кто бежал, были призваны по мобилизации и не вступали в вооруженные силы добровольно. С февраля 2022 в Германии прошли подготовку около 29 тысяч украинских военных.
5: о мошенниках.
4: Мошенники на фоне ажиотажа вокруг концерта американского рэпера Kanye West в России начали обзванивать граждан и предлагать им приобрести дешевые билеты, сообщила РИА Новости эксперт Народного фронта Алла Храпунова. Злоумышленники создают поддельные сайты, а также обзванивают людей с навязчивыми предложениями купить билеты якобы по уникальным акциям, делают рассылки сообщений в чатах и соцсетях, содержащие вредоносные ссылки. А иногда россияне даже получают на почту нарисованный билет. Эксперт напомнила, что агентство по продаже билетов на концерты звезд такой величины никогда не обзванивают покупателей. Билеты, наоборот, быстро разлетаются.
2: О церкви.
4: Чебоксары стали первым местом в России, где организовали доступ паломников к деснице святителя Спиридона Тримифунского. Она посетит 13 городов с 20 августа до 20 сентября. Как писал сайт КП.ру, 17 августа десницу, правую руку святителя, одного из самых почитаемых святых в христианском мире, доставили в Россию с греческого острова Корфу. Поклониться святыне можно будет и в Москве с 15 по 20 сентября в храме Христа Спасителя. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. И мы продолжаем, собственно, объяснять вам, как устроена наша вокруг жизнь. У нас месячник политики, политологии. Да. Представьте нам, пожалуйста, сегодняшнего автора, Валерий Валерьевич.
7: Говард Рейнгольд. Это достаточно известный на Западе визионер. Его так называют, визионер информационной эры. Вот мы сейчас в ней живем уже вовсю, а он начал о ней писать, когда многие еще не догадывались, что в ближайшее время все изменится. То есть еще в 90-х годах и в нулевых годах он уже об этом писал вовсю. И, кстати, очень много из его прогнозов, из его пророчеств действительно сбылось. Хотя, конечно, не все. И вот книжка, которую мы будем разбирать, она у нас вышла в России в 2006 году, соответственно, на Западе раньше. Вот называется она «Умная толпа. Новая социальная революция». То есть книжка о социальных и политических последствиях той информационной и технологической революции, которую человечество пережило на рубеже 20-21 веков и которая продолжается и до сих пор.
6: «Умная толпа» как будто оксюморон какой-то, потому что всегда считалось, что толпа, ну, это совершенно глупая, бездушная, беспощадная.
7: Иррациональная. Да. Да, действительно. Вот в конце 19 века, когда, собственно, происходил такой быстрый процесс урбанизации и индустриализации, строились новые заводы, фабрики, значит, вырастали новые города, радикально менялся облик старых городов. И, в общем, селяне переселялись в города. И улицы городов оказались запружены вот этим людом. Это тогдашние элиты пугало, элиты не только властные, но и культурные, вот, и писателей, и художников, и вот думали они, что ж происходит, боже, массовое общество с нами сейчас покончит, общество низкой культуры, какие-то колхозники, значит, вдруг появились, у них совсем другие потребности, мы их не понимаем, они нас не понимают, у них низменные вкусы, вот, они тут семечки лузгают на наших широких величественных проспектах Невских и прочих. Вот. И как раз в это время вышло огромное количество литературы, в том числе очень действительно интересной, яркой, вот, научной во многом, о толпе, о феномене толпы. Вот, скажем, Лебон, Тарт, вот, многие другие французские, итальянские теоретики ее описывали как вот новую социальную реальность. И говорили, что толпа ужасна, толпа страшна. В толпе люди теряют себя, растворяются. В толпе толпой руководят низменные такие вот чувства, аффекты, эмоции. Рацио, рациональность отступает на задний план. Человек творит не пойми что. На следующее утро проснется, и сам не понимает, как же это он сделал-то. А уже поздно. Вот так, такие были страхи распространены перед толпой. Вот. Потом они ушли, выяснилось, что не так все плохо. Вот. И толпа, на самом деле, она совсем другая, чем прежде. Вот. Но это было потом. А на рубеже действительно 20-21 годов мы переживаем возвращение толпы. Но эта толпа совсем другая. Эта толпа цифровая. Вот. То есть все сидят поодиночке, вот, у себя дома, или на заваленке, или даже в кафе. Пришли большую компанию и сидят все, уткнувшись в телефоны. Вроде бы все вместе, а на самом деле каждый наедине со своей собственной виртуальной реальностью. И вот эти-то разобщенные индивиды, вооруженные всеми видами цифровых технологий, вот они-то и образуют новую толпу, которую Говард Рейнгольд называет «умной». Вот такой парадокс. «Умные толпы», пишет Рейнгольд, состоят из людей, способных действовать согласованно, даже не зная друг друга. Вот почему они, собственно, эту толпу и составляют. Люди, составляющие умные толпы, сотрудничают невиданным прежде образом, благодаря имеющимся у них гаджетам. Вот так что, продолжает наш автор, на смену тупой, бессмысленной, а иногда и кровожадной толпе, толпе начала 20 века, приходит новая, улучшенная, дополненная и более осмысленная, что ли, толпа. Вот, и эта толпа, продолжает Рейнгольд, становится социальной силой. И политической силой. Иногда она даже способна свергнуть власть. Вот пример он приводит. Сейчас этот пример подзабыт, но тогда о нем говорили много. В 2001 году на Филиппинах протестующие смогли объединиться в движение «Народная власть-2». Они вышли на улицы в огромном количестве, используя координацию через, вы не поверите, что мы сейчас используем, когда нам отключают мобильную связь. Мы вновь используем хорошо забытые смс-ки порой. Вот. А тогда это было, ну, было что-то новое и непонятное, но помогло координации. И результаты эта толпа, цифровая умная толпа филиппинская, добилась. Результатом стала отставка тогдашнего президента Джозефа Эстрады.
6: Да.
7: Посредством этих устройств, делает вывод наш автор, целые группы людей обретут новые формы общественного воздействия благодаря тому, что научатся взаимодействовать без предварительного личного контакта.
6: Ну, собственно, сколько времени прошло с времен, простите за тавтологию, выпуска этой книги, да, так мы и видим практически все беспорядки, все попытки государственных переворотов и в странах близких к нам и далеких от нас координируются уже давно в этих мессенджерах, группы, все что угодно, то есть эта координация происходит...
7: Скажем так, через гаджеты.
6: Да, просто на раз-два.
7: И их программное обеспечение. Да, ну вот Рейнгольд был одним из первых, кто разглядел такое будущее. И спустя два десятилетия мы видим, да, это будущее действительно наступило. Из самых свежих примеров это, конечно, Непал, да, где, так сказать, миллениальская, зумерская толпа сбросила весь режим, включая президента, правительство, главу Верховного суда, еле ноги они унесли. Вот, и сейчас лидеры этой толпы уже второй год, если не ошибаюсь, а то и больше руководят страной, ну и вроде бы пока неплохо ей руководят. А другой пример – это Шри-Ланка. Вот, там тоже некоторое время назад произошло банкротство режима, вот, и толпа вынесла и президента, и покалечили даже кого-то они. Ну, в общем, всю верхушку власти снесли, произошла в полном смысле интернет-революция. Действовали люди, но координировались они через гаджеты. Вот. А, ну, вот, собственно, конкретные способы или там платформы, через которые они координируются, там смс-ки, там, да, или мессенджеры, или Facebook, запрещенный в России, или что-то еще. Вот это все меняется. Это все не важно. Это все такие посредники. А главное, что у каждого есть гаджет, чаще всего смартфон, он в него смотрит, он его касается, тачскрина, так сказать, пальчиками, пишет, принимает информацию, взаимодействует и действует. Эти действия, как мы видим, приводят к очень серьезным переменам, в том числе и политическим.
6: Решающими факторами грядущей индустрии мобильной информации будет не железо, а что?
7: Значит, в целом, решающими факторами общественной жизни человечества, как считал Рейнгольд, значит, будут не железо и не программное обеспечение, а общественные привычки. Вот то, что программное обеспечение, оно не очень важно, то есть оно как бы заменимо, мы только что говорили, а вот то, что железо не очень важно, или те самые гаджеты, мы пока об этом не говорили. Ну, конечно, гаджеты важны, вот, без них бы все это было невозможно. Вот. Но сами по себе гаджеты еще не решают, сами по себе гаджеты еще не устраивают социальную революцию. Социальная революция устраивает гаджеты во взаимодействии с социальностью, то есть с нашими привычками, с нашими традициями, с нашими потребностями, с нашими запросами, с нашим опытом, с нашими ценностями. Вот что главное.
6: Ну, то есть, грубо говоря, если нет запроса, то ни один гаджет не поможет раскачать.
7: Ну, конечно, конечно, никакую революцию невозможно экспортировать, импортировать. Вот. Если вы пытаетесь ее экспортировать, ну, получается, примерно как с Че Геварой в Боливии в 60-х годах. Такой хороший был революционер. Поймали, обезглавили, значит, руки поотрубали, и закончилась вся боливийская революция, почти не начавшись. Вот, поэтому, да, утверждает Райнгольд, общественные привычки, это он так укрупненно говорит, на самом деле, вот социальность, вот, она рулит. Она определяет. И если удается создать железо и программное обеспечение, которое не игнорирует эти привычки, а подстраивается под них и дает им новые возможности, вот здесь-то и зарождаются такие семена социальной революции. Социальной революции уже 21 века. Новой социальной революции, которую вершат, по мнению Райнгольда, умные толпы.
6: Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него продолжим. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывают о книге Говарда Райнгольда «Умная толпа. Новая социальная революция». Через две минуты мы вернемся, никуда не переключайтесь.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
8: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
9: «Комсомольская правда». Читайте завтра, кто покинет Госдуму, а кто поборется за место в новом созыве. Как чистят дачные участки от борщевика. Журналист КП поработал дезинфектором. Сколько можно заработать, продав советские плакаты. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
10: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Павел Селезнев о том, к чему приведет торговая война между США и Китаем.
12: Мир переходит к китайскому циклу или периоду накопления капитала. Эра американская, она заканчивается. Такова жизнь, смена эпох. Поэтому вот подобного рода войны, фрагментация мира на макрорегионы, которые будут, с одной стороны, друг с другом очень жестко, я бы даже сказал, жестоко конкурировать, использовать даже абсолютно серые или запрещенные приемы, использовать частные военные компании под разными флагами, а по критически значимым ресурсам, технологиям, направлениям будут, естественно, сотрудничать. Поэтому вот эта схватка или битва, она неизбежна, имеется в виду двух гегемонов, гегемона уходящего и гегемона приходящего, то есть США и Китая. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, и жизнь научила, и история научила, ну, конечно, тех, кто готов учиться, что санкции и любые ограничения бьют в первую очередь очень больно по тому, кто их вводит.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
6: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России.
13: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
14: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
16: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: В ужасах, о жертвах, которые эта революция принесла. Если он относится к группе выигравших, конечно, он будет говорить о свежем ветре, который подул, о рухнувших преградах, об невиданной активности, творчестве людей, которое стало возможным через революцию, благодаря революции и так далее. И все это мы наблюдаем и сегодня. Есть консерваторы, резонеры, ворчуны, которые говорят: ой, а вот в нашем детстве все было по-другому. Сахар был слаще, солнце светило ярче. Все люди любили друг друга и вежливо, обращались друг к другу. А вот сейчас полный кошмар. А другие, более молодые, как правило, и какие прогрессистские настроенные, говорят: да что вы там у себя видели? Вы света белого не видели. Хватит нас лечить. Не хотим мы ваше светлое прошлое. Нас и здесь неплохо кормят. У нас все ярко, разнообразно, красочно, весело. Отстаньте от нас. А так как мы теперь живем в так называемом пятипоколенном обществе или многопоколенном обществе, где у нас одновременно сосуществуют представители совсем разных поколений, то дискуссия, этот спор продолжается бесконечно, грозя временами перейти в перебранку или даже перестрелку. Слава богу, пока нас от этого спасают.
6: Спасают, кстати, теми же самыми методами, той же самой цифрой, социальными сетями.
7: Да, разными методами. Вернемся к Райнгольду. Он говорит, что не само появление новых технических устройств, а их широкое распространение и нахождение людьми способов использовать их в своих целях и создают социальную революцию. То есть создатели этих новых технических средств, они зачастую не предусматривают, как будут эти средства использоваться. Люди сами научаются их использовать зачастую не так, как надо, но как им удобно, как им полезно, как им нужно. Конечно, одна и та же технология, напоминает Райнгольд, она может быть использована в совершенно противоположных целях. Например, как средство общественного контроля. Через наши смартфоны можно за всеми следить, за их поведением, анализировать, и даже как-то его регулировать. Например, подбрасывать рекламу определенного типа, подбирать сообщения определенного типа. Такие примеры известны. 2016 год, знаменитая фирма Cambridge Analytics, которая работала на будущего президента Трампа и, по собственному заявлению, очень эффективно использовала такие методы, так называемые dark ads, то есть темная реклама, Вот такая алгоритмическая реклама, которая должна была побудить потенциальных сторонников Трампа прийти и проголосовать за него. Сработало это или нет, мы не знаем, но действительно Трамп в 2016 году победил. Вот это один вариант использования этой технологии. А есть альтернативный вариант. Орудие протеста. Тот же самый смартфон становится средством коммуникации, средством объединения. Ну, вот некоторые примеры мы сегодня называли. Еще один, напомню, «Арабская весна». 2010-2011 годы. Из чего она начала? Она началась с революции в Тунисе и затем революции в Египте. В обоих случаях толпы, так сказать, то есть широкие народные массы, координируясь через интернет, через смартфоны те же самые, вышли на площади и свергли режимы, которые работали десятки лет и беды не знали. А тут в одночасье вдруг исчезли.
6: И интересно, что в разных странах.
7: Ну, тогда страны были соседние, вот, Тунис и Египет, ну, конечно, разные, и таких стран гораздо больше, да. То есть все страны уникальны, но такие человечество – это тоже некая общность, вот. И она тоже важна. И у нее есть собственные закономерности, собственные тренды, вот, собственные болезни, которые не признают государственные границы, легко их пересекают. Ну, что еще? Наверное, про технологическую основу этой самой новой социальной революции пару слов надо сказать. Конечно, это распространение гаджетов и связывающих их сетей. Вот движущими силами этого процесса наш автор называет закон Мура. Знаете, наверное, про него. Вот. То, что микропроцессоры дешевеют по мере роста их мощности. Сейчас, правда, некоторые говорят, что он уже прекратил свое действие, но в другой раз это обсудим. Еще важный закон. Закон Меткафа. Полезность сети прямо пропорциональна увеличению числа ее узлов. Ну, то есть, чем больше сеть, тем больше она привлекает других людей. Чем меньше сеть, тем меньше она привлекает. Это вот к вопросу о том, какими темпами и почему распространяется Макс, вот, и почему так устойчиво держится запрещенный Телеграм. Вот это закон Меткафа. Ну и, наконец, закон Рида. Вот, это мощность сети, особенно усиливающий действенность социальных сетей, возрастает даже быстрее числа различных групп людей, пользующихся сетью. То есть происходит ускорение. Стоит вам получить доступ к сети, вот, как ваша сила, ваша энергия, ваше влияние удваивается, учетверяется и так далее. А что уж говорить о силе самой платформы или там, соцсети, например, Твиттера бывшего, который теперь X называется, вот, или того же Фейсбука запрещенного. Да, она, это огромная сила, вот, и она играет роль. Телеграм-каналы некоторые известные, не буду говорить, вот, но напомню, что и даже в близких наших братских странах вот, они тоже играли роль очень опасную и очень важную. Так что... Да, есть уже целый набор законов, вот, которые характеризуют эту технологическую основу новой революции, но все-таки это только база, это фундамент. На этом фундаменте растут социальные формы. Об этих новых социальных формах как раз-таки и пишет Райнгольд. Вот эти формы выросли из предоставленной интернетом возможности устанавливать общественные связи многих со многими. Вот раньше такие возможности были гораздо лучше. Сегодня, благодаря этой новой технологическим платформам, они резко расширились. Вот. Ну и прогноз, он, на мой взгляд, не потерял актуальность. Выглядит, правда, немножко абстрактно, но давайте навыки абстрактного мышления развивать, а не терять. Вот. Итак, пишет Райнгольд, новые социальные формы 21 века разовьются на основе созданных таким образом сетей, существенно повысив их общественное значение. То есть это вот до наступления эпохи Твиттера или других там, важных сетей и мессенджеров. Это написано было в самом начале 20 века, 20 лет назад, больше даже. Представляете, он тогда пишет, предсказывает огромное значение, огромную роль, огромное влияние владельцев вот этих вот платформ информационных, коммуникационных, которые будут играть огромную роль в политике. Ну, что можно сказать? Сбылось. Как вы думаете, зачем Илон Маск потратил 60 миллиардов долларов и купил Твиттер, переименовав его в X? Просто так? Деньги некуда девать. Есть куда девать. Вот. У него предприятия в основном убыточные. Ему инвестиции очень нужны. Но он их купил. Зачем? Затем, чтобы повлиять на политику. И это получилось. Второе избрание Трампа произошло в том числе благодаря активности соцсетей и одной из самых крупных, сильных из них. Это X, которым владел Маск. Вот, так сказать, как все связано-то. Вот. А Райнгольд каком-то смысле это все предсказывал еще два десятилетия назад, поэтому рекомендую читать, изучать, вот, сверять с тем, что мы видим вокруг, подмечать несоответствия, подводить итог, что сбылось, что не сбылось, и размышлять, а как сделать такие же сильные, смелые, далеко идущие прогнозы, вот, как Райнгольд смог, как не сесть в лужу с этими прогнозами. Вот это большое искусство, и наш автор сегодняшний, Эдуард Райнгольд, вот, нам показывает хороший пример, вот, как это искусство может работать на перспективу, может расширять наши знания о настоящем и о будущем.
6: Да, есть о чем задуматься. Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Говарда Райнгольда «Умная толпа. Новая социальная революция». Через неделю встречаемся здесь и продолжаем наш месячник, а точнее завершаем следующие программы. Да, наш месячник политики и власти. Никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда» всегда и везде.
10: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
17: В студию радио «Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для «Настоящего хит-парада» политик рассказал о своих любимых песнях.
18: Вы знаете, я сам не слышал, дети меня этой песни научили, но я посчитал, что она как раз очень про нашу с Андреем Никитиным совместную боль и заботу. Это, по-моему, «Комната культуры», называется песня «Самолеты». Вот «Только где они?» Там есть такой припев. «Только где они, самолеты?» Вот очень, мне кажется, такая хорошая, романтическая песня.
19: Я с тобой.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Преступления киевского режима против российских журналистов не имеют срока давности. Виноватые в них обязательно понесут наказание, подчеркнула в своем телеграм-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что международные структуры, звенящим молчанием отвечающие на преступления против российских журналистов, показывают таким образом свою полную неспособность давать принципиальную оценку действиям Киева и де-факто становятся соучастниками кровавых преступлений украинских неонацистов. Особенно показательной оказалась реакция международных организации на убийство военкора Дарьи Дугиной в 2022.
2: Об Украине.
1: Новые увольнения в ближайшем круге Владимира Зеленского из-за коррупции затрудняют его деятельность, ставя его в странное положение, уменьшая возможности противостоять новым расследованиям. Такое мнение высказывает журнал «Экономист». Он также анализирует предложение бывшего министра обороны Михаила Федорова провести выборы на Украине в условиях вооруженного конфликта, указывая, что подавляющее число украинцев выступает против организации голосования сейчас. Издание называет это предложение импульсивным, предупреждая, что оно может привести украинцев политику в крайне опасное положение накануне зимы. Немецкий пенсионер Андреас Хютнер, который оказался в центре скандала из-за того, что назвал Фридриха Мерца «Пиноккио», заявил, что по-прежнему считает, что такое имя подходит нынешнему канцлеру ФРГ. В феврале издание «Хальброннер Цима» сообщило, что немецкие правоохранители начали расследование в отношении Хютнера за комментарий в соцсетях, в котором он назвал Мерца «Пиноккио». При этом вскоре прокуратура прекратила расследование. Газета «Вельт ам Зонтаг» ранее сообщала, что Мерц с 2021 года подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете.
2: А метро.
1: Охранный статус присвоили 31 станции метро Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. В списке станций первой очереди строительства, открытые 15 мая 1935 года, а также станции последующих десятилетий – Арбатская, Филевская линии, Сокольники, Красносельская и Парк культуры, Сокольническая линии. Под государственной охраной теперь находится их исторический облик с элементами оформления – от мозаик, витражей до скульптур, лепнины и светильников. Включение станций в единый государственный реестр позволит сохранить их исторический облик и подлинные архитектурные элементы. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля и 36 копеек, евро стоит 96 рублей 73 копейки, курс юаня 12 рублей 41 копейка. И о погоде: в эти минуты в российской столице 21 градус со знаком плюс, завтра днем будет плюс 22-23. Без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
3: Здравствуйте, меня зовут Светлана Андреевская, и я человек. Сегодня в программе традиционно новости не только от меня, но и от нейросетей. Рубрика «Миф про ИИ» будет создана полностью с помощью искусственного интеллекта. Ну и далее традиционно подкаст о том, как технологии, искусственный интеллект, новые разработки повлияют на нашу с вами продолжительность жизни. Поехали.
2: Сводки Кибербюро.
3: ИИ пузырь скоро лопнет. Об этом предупреждают экономисты. Они уверены, что нынешняя ситуация, а именно гонка инвестиций в нейросети, не может не закончиться коррекцией. Сэм Альтман и Anthropic заверяют инвесторов, что искусственный интеллект когда-нибудь, ну уж точно, поднимет производительность. Скорее всего, этого не произойдет, поэтому деньги начнут резко выводить. Затронет это не только Соединенные Штаты, но и Европу, говорят эксперты. Уточняют, фонды, страховщики и инвесторы тоже сидят в куче американских техногигантов. Тем временем, главная тревожная новость недели – это безопасность ИИ. OpenAI объявила, что приостанавливает обучение флагманской модели Astra после того, как один из ее ИИ-агентов самостоятельно вышел за пределы тестовой среды и провел кибератаку на платформу Hugging Face. Обучение остановили на 2 недели и возобновили только под усиленным контролем. У конкурента похожая история. Anthropic сообщила, что 3 ее модели во время тестов самостоятельно проникли в системы 3 организаций. Более 1000 сотрудников отрасли подписали петицию с призывом притормозить разработку самых мощных систем искусственного интеллекта, а сенатор Берни Сандерс призвал главы OpenAI, Anthropic и Meta, которая запрещена в России, остановить создание машин, которые люди не могут контролировать. В Пекине открылась всемирная конференция по робототехнике. За 5 дней покажут около 3000 устройств. От роботов-собак до гуманоидов, играющих в настольный теннис и устраивающих боксерские поединки. Некоторые компании представили гуманоида для эмоциональной заботы с живой мимикой и движением рук. Купить его частному лицу стоит 168 тысяч юаней. Это более 24 тысяч долларов. Мировые поставки гуманоидных роботов в первом полугодии почти достигли 19 100 единиц. Можно сказать, это в 4 раза больше, чем годом ранее. Китайские производители заняли доминирующую позицию. Однако основатель Unit 3 Ван Синсин призвал не ждать мгновенной революции. По его оценке, момент чата GPT для гуманоидов может наступить через 2-3 года при быстром прогрессе или растянуться на 5-10 лет. Главная проблема остается прежней. Роботам трудно уверенно выполнять незнакомые задачи и точно взаимодействовать с предметами в реальном мире. Китайский робот успешно сдал тест на человечность. Человекоподобный робот с искусственным интеллектом прошел проверку КАПЧА. Это те самые картинки с велосипедами и светофорами, которые сайты показывают, чтобы убедиться в том, что вы не бот. Машина без ошибок распознала все изображения, убедила систему, что она самый настоящий человек.
4: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
5: А вы?
6: Восстание машин отменяется. Развенчиваем мифы про искусственный интеллект.
7: Самый главный миф об искусственном интеллекте звучит так. ИИ думает и понимает мир так же, как человек. Это не так. Современный искусственный интеллект не обладает сознанием, намерениями, личным опытом или собственным мнением. Он не «знает» в человеческом смысле слова. Когда нейросеть пишет текст, создает картинку или отвечает на сложный вопрос, она не размышляет над задачей, как журналист, врач или инженер. Она анализирует огромные массивы данных и предсказывает, какое слово, изображение или действие наиболее вероятно окажется следующим. Поэтому ИИ может звучать уверенно даже тогда, когда ошибается. Он способен придумать несуществующую цитату, перепутать дату, назвать вымышленный источник или дать логичное на вид, но неверное объяснение. Это не обман в привычном смысле. У нейросети нет цели кого-то ввести в заблуждение. Просто она строит наиболее правдоподобный ответ на основе закономерностей в данных. Отсюда главный вывод. ИИ — это не замена человеческому мышлению, а мощный инструмент для его усиления. Он может быстро обработать документы, предложить варианты заголовков, помочь с расшифровкой интервью, создать черновик сценария, подобрать структуру презентации или визуализировать идею. Но финальное решение, проверка фактов, понимание контекста и ответственность всегда должны оставаться за человеком. Представьте ИИ как очень быстрого помощника в редакции. Он может за секунды подготовить 10 вариантов новости. Но только редактор решит, что действительно важно, проверит источники, заметит манипуляцию и поймет, какие последствия вызовет публикация. Бояться стоит не того, что ИИ вдруг станет человеком. Гораздо важнее научиться пользоваться им грамотно, задавать точные вопросы, перепроверять ответы и помнить, что за любым результатом нейросети должна стоять человеческая критическая оценка. ИИ не думает вместо нас. Он делает особенно важным умение думать самим.
6: «Дай киборг на счастье лапы мне». Рубрика, в которой мы берем интервью у искусственного разума.
8: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Технологии и власть». Со мной, как всегда, Игорь.
7: Здравствуйте. Сегодняшняя тема звучит как научная фантастика. Сможет ли искусственный интеллект увеличить продолжительность жизни человека до 150 лет?
8: И это не просто мечта футурологов. В январе 2025 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава компании Anthropic Дарио Амадеи заявил, что благодаря ИИ жизнь человека может удвоиться уже за 5-10 лет.
7: Его аргумент звучит так. В 20 веке средняя продолжительность жизни выросла почти вдвое, примерно с 40 до 75 лет. И если 21 век будет ускоренным благодаря ИИ, она снова удвоится и достигнет 150 лет.
8: Смело. А что говорит футуролог Рэй Курцвейл?
7: Курцвейл говорит о так называемой «скорости избегания старения». Идея в том, что медицина начнет продлевать оставшуюся жизнь человека быстрее, чем проходит время. За каждый прожитый год мы будем получать обратно больше года жизни. По его последним оценкам, эта точка наступит примерно к 2032 году, а ИИ поможет этому, моделируя биологические процессы.
8: А генетик из Гарварда Дэвид Синклер вообще говорит, что человек, который проживет 150 лет, уже родился.
7: Смелые прогнозы. Но есть ли за ними реальные результаты, а не только слова?
8: Есть, и довольно впечатляющие. Гонконгская компания InSilico Medicine на платформе Physics AI создала препарат для лечения легочного фиброза, где саму молекулу и мишень для нее полностью придумал искусственный интеллект. Об этом писал журнал Nature Medicine еще в 2025 году. На разработку ушло меньше 18 месяцев вместо обычных 4-5 лет.
7: А в марте 2026 года фарм-гигант Эли Лилли подписал с InSilico Medicine соглашение на сумму до 2,75 миллиарда долларов. Именно на препараты против старения. Это крупнейшая подобная сделка в истории отрасли.
9: При этом, по данным исследования Scripps Research и компании Gero, опубликованного в журнале Aging Cell, более 70% найденных ИИ-соединений против старения значимо продлили жизнь подопытным червям. То есть ИИ реально ускоряет создание лекарств, которые борются с болезнями старения, диабетом, деменцией, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
7: Что именно он говорит?

0: Института искусственного интеллекта AIRI построили математическую модель старения и подсчитали теоретический, биологический предел жизни человека.
1: И какой же он?
0: От 146 до 194 лет, даже если полностью убрать все обратимые причины старения, вроде износа сосудов и гормональных сбоев. Ограничивающим фактором оказались нейроны мозга и клетки сердечной мышцы. Они почти не делятся, и ошибки в их ДНК копятся необратимо. То есть цифра в 150 лет – это не выдумка, а находится где-то в границах биологически возможного, по крайней мере, теоретически.
1: Но сама возможность именно 150 лет жизни – это уже не только про технологии, а про биологию. И тут ученые расходятся. Одни, как Синклер и Курцвейл, видят реальный путь к этому уже в ближайшие десятилетия, другие требуют доказательств и предупреждают о шумихе.
2: Наш вывод такой. Искусственный интеллект уже реально ускоряет создание лекарств против возрастных болезней. Это подтверждено конкретными препаратами и миллиардными сделками фармкомпаний. Но говорить о гарантированной продолжительности жизни в 150 лет пока рано. Спасибо, что были с нами.
1: До новых встреч!
3: Вперед в будущее! Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Реклама.
4: Комсомольская правда. Читайте завтра, кто покинет Госдуму, а кто поборется за место в новом созыве. Как чистят дачные участки от борщевика. Журналист КП поработал дезинфектором. Сколько можно заработать, продав советские плакаты. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
7: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
3: «Вперед в будущее» – проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. Реклама.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
10: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический

0: жесткий режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Они могут быть относиться, конечно, к какой-то определенной тематике, там, например, система, которая распознает там КТ легких или МРТ легких, система, которая КТ с компьютерной томографией позвоночника, там, верхнего, нижнего отдела и так далее, КТ, которая работает с какими-то внутренними органами. То есть они разделяются, и вот таким образом такие системы уже, они в основном регистрируются. И самое главное, что в Москве уже был проведен такой эксперимент по применению вот этих систем искусственного интеллекта на базе Центра диагностики телемедицины города Москвы, который показал, что эти системы работают активно, что можно всех врачей и рентгенологов сконцентрировать в одном месте, и они будут контролировать, как эти системы работают, проверять ответы, которые дает система, и отправлять эти ответы той организации, которая запросила расшифровку того или иного изображения. Поэтому таких систем достаточно много. Я еще раз повторю, они многие как бы дублируют друг друга, и пользователи, которые используют эти системы, медицинские учреждения, они могут выбрать ту систему, которая, на их взгляд, наиболее подходит им для работы. То есть они по соотношению цена-качество какие-то вот эти вот вещи позволяют выбирать. Небольшое количество систем зарегистрировано, которые работают с электронными медицинскими картами, как бы с естественными языками и с предиктивной аналитикой, то есть, но их меньше количество. В основном это все системы, которые на сегодняшний день занимаются распознаванием образов или, как мы называем, компьютерным зрением. И это вот как бы одно из направлений развития искусственного интеллекта. Наиболее современное на сегодняшний день направление и, скажем так, прогрессивное, перспективное, это, конечно, применение мультиагентных систем на базе больших языковых моделей, которые позволяют переходить к другому качеству вообще оказания медицинской помощи, работы с врачом, с применением естественных языков, и которые позволяют вообще уже решать более серьезные задачи, где вот каждая из зарегистрированных систем может выступать в качестве отдельного агента в этой мультиагентной системе. И на сегодняшний день в мире еще никто не зарегистрировал ни одну мультиагентную систему на базе больших языковых моделей. Это задача будущего. И мы на сегодняшний день проводим достаточно большое количество исследований, которая связана с применением таких мультиагентных моделей, мультиагентных систем в реальной медицинской практике. И вот следующим шагом уже будет, после проведенных таких широких испытаний, это определение порядка, как эти модели регистрировать, как с ними работать и как добиваться того, чтобы они уже применялись в боевом, так извиняюсь за сленг, в боевом режиме, чтобы они применялись в медицинских организациях.
3: А что вы имеете в виду по поводу мультиагентная система? Да, вы сказали, что это? То есть это и изображение, и буквы, значит, аналитика.
2: И изображения могут быть, и тексты.
3: И тексты, и еще что?
2: Анализ вот этих текстов, принятие, какая-то подсказка врачу, как себя вести в той или иной клинической ситуации. Это система, которая может решать большой спектр задач, не только связанных с анализом видеоизображения.
3: Личный помощник врача такой.
2: Да, это личный помощник врача, может быть, и каждого руководителя, человек, который организует медицинскую помощь. И в некоторых случаях уже у нас многие пациенты тоже пользуются такими системами и тоже могут уже приходить к врачу подготовленные и уже с учетом тех вот предложений, которые уже такая система поставила.
3: А подождите, это то есть может... это каждый человек сможет себе такую мультиагентную систему приобрести?
2: Конечно, Росздравнадзор и Минздрав стоит на той позиции, что каждая система должна быть зарегистрирована, она должна быть интерпретирована как медицинское изделие с технологиями искусственного интеллекта и соответствующим образом регистрируется. Но на сегодняшний день на рынке существует уже большое количество этих больших языковых моделей, которые находятся в открытом доступе. Есть как бесплатные модели, это вот китайский DeepSeek, это Qwen, и могут быть и другие модели, которые платные, это и чат GPT, и другие Mistral, другие модели, в том числе модели российского производства, GigaChat, Яндекс, И у нас в Сеченовском университете есть модель Сеченов АИ. То есть, в принципе, такие модели уже есть. И многие пациенты, у кого есть средства доступа к интернету, они вполне такие модели используют и их применяют в своей жизни. Но, скажем так, с точки зрения пациента, он может применить любую для себя модель, там, это его право.
3: Да.
2: Вот если мы модель используем в официальном здравоохранении, где пользуется врач, и на основании каких-то подсказок эта система принимает уже решение, как лечить пациента, то такая модель обязательно должна проходить испытания.
3: Угу.
2: Мы должны понимать, а не навредит ли она пациенту, а правильно ли она подсказывает врачу. Ведь, знаете, самое главное, это вот сейчас очень такая вот серьезная проблема заключается в том, что такие модели очень дружелюбны. И когда с ней...
3: Что значит дружелюбные? Не поняла.
2: Она как бы подхватывает стиль общения человека. Вот ты с ней общаешься, и она обычно говорит тебе то, что ты хочешь услышать.
3: А, поэтому.
2: То есть она, угу, для того, чтобы она тебя покритиковала, надо уже очень ее попросить, чтобы она тебя покритиковала. А модель, она... Нет, вот на самом деле. И это такой один из самых страшных элементов развития системы искусственного интеллекта. Она дружелюбна. И в этом дружелюбном интерфейсе общения с системой ты забываешь о том, что она может отвечать неправильно. А когда она тебе отвечает, уверенно отвечает, и еще и говорит тебе, какой ты молодец, насколько ты правильно задал ей вопрос, насколько ты глубоко проанализировал ситуацию, это те ответы, которые не всегда могут быть правильные. И человек, который вошел в эту систему, уже начал доверять этой модели и жить ее, а если мы возьмем с вами как бы реальную жизнь, у нас постоянно происходят какие-то споры, сомнения, и в рамках, как бы, как мы говорим, в споре рождается истина, то вот здесь в общении с такой моделью ты можешь не почувствовать того момента, когда ты начал уже вышел за пределы реального как бы ощущения ситуации, и ты уже начинаешь как бы жить и работать по тому, как тебе подскажет эта модель. Вот. Это такая достаточно серьезная проблема, которую надо решать. И вот поэтому Росздравнадзор не зря говорит, что и Минздрав говорит, что да, коллеги, надо обязательно управлять этими процессами. И управлять надо как в обычном режиме, когда человек, врач, консультируется с моделью, но у него должно быть критическое мышление, должно быть включено. Он должен понимать, что все, что говорит модель, надо проверить, и надо использовать как бы правильные ответы. И можно использовать несколько моделей. Поэтому мы говорим, что должна быть мультиагентная система, где много разных агентов, много разных моделей, и они могут внутри поспорить между собой. И есть такой агент-оркестратор, который управляет этими моделями, который может подсказать, как правильно выбрать то решение, которое является наиболее правильным. Ну и, соответственно, такие модели, они должны дообучаться, и они должны иметь доступ к реальным данным, к реальным знаниям, которые для нас являются основополагающими при принятии решений, в том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с теми нормативными документами, которые на сегодняшний день действуют в области организации медицинской помощи.
3: Вот у нас несколько минут до окончания нашего разговора. Вот такой вопрос возник. Как взрослые врачи, которые получили советское образование или образование 90-х, работают с искусственным интеллектом охотнее, чем молодежь? Или вообще нет никакой разницы? И наоборот, взрослые, опытные врачи говорят, боже, наконец-то такая помощь мне пришла.
2: Наверное, все-таки последний говорит, да, здорово.
3: Класс.
2: Появилась такая система, но это нужно человек, чтобы он умел общаться вообще, работать с компьютером.
3: Угу.
2: То есть если человек есть как минимальная компьютерная грамотность, умение запустить систему и умение какой-то файл, приложить файл, какой-то, как-то с ним набрать на клавиатуре какую-то строчку быстро, то такие врачи, конечно, с удовольствием работают с системами. Я могу сказать, что опытные врачи, конечно, вот меня поражают. Нормальный опытный врач, он, конечно, очень скептически к этому относится. Он четко интерпретирует ответ системы. Он говорит, да, вот здесь система права, а вот здесь она соврала. Мы говорим, ну да, попробуй задать дополнительный. Она задает дополнительный вопрос. Система быстро поднастраивается под врача и действительно находит ему то решение, которое ему нужно. То есть вот я говорю, умение правильно общаться с системой, чтобы вытащить из нее именно то, что тебе нужно и что является правильным. Это очень такое, это уже такое даже близко к искусству взаимодействия с системой появляется вот этот вот такой вот механизм. Но те врачи, которые этим уже владели, они, конечно, ну, действительно серьезно повышают свой уровень, свои возможности. И здесь, конечно, потрясающие перспективы применения и использования. Хотя многие есть врачи, которые достаточно скептически к этому относятся, но, в принципе, еще раз говорю, если это все построено в рамках мониторинга, что если это все в любые внедрения проходит, ну, и проводятся клинические испытания, проводится верификация этих систем, то, конечно, это, может быть, это принесет очень положительный эффект.
3: Спасибо вам большое. Георгий Лебедев, директор Центра цифровой медицины и искусственного интеллекта в медицине Сеченовского университета, заведующий кафедрой информационных технологий и обработки медицинских данных, был у нас в гостях.
1: Вперед в будущее! Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Реклама.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Актер Павел Деревянко о главных жизненных ценностях и ориентирах.
5: Детишки – это же наше все вообще. Вообще, для чего мы в эту жизнь приходим? Ну, понятно, чтобы прожить ее как можно счастливее. Да? Да. Никто, вряд ли кто с этим начнет, будет спорить. Но и также мы должны не только получать удовольствие от этой жизни, а отдавать этой жизни. И дети, наши цветы, они действительно наши прекрасные цветы. Лучше детей и твоей любимой профессии, твоего дела нет в этой жизни ничего. Лучше твоей семьи и работы. Да, я хочу быть многодетным отцом. Мы над этим работаем.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Самое лучшее радио на свете.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
7: Россия рассчитывает на получение ответа от США и Турции о возможной передаче американских вооружений Украине через Турцию. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее сообщалось, что Россия требует от Вашингтона и Анкары немедленно объясниться за организацию крупной поставки американских вооружений для нужд ВСУ, которая идет через турецкую территорию. В поставку входят 12 установок РСЗО, более 2500 кассетных боеприпасов, 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов и 70 ракет «Атакмс».
1: О судебных делах.
7: Суд в хорватском городе Пула постановил взять под стражу гражданина Украины, выдачи которого добивается ФРГ по подозрению в соучастии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Генпрокуратура ФРГ накануне сообщила о задержании в Хорватии гражданина Украины, который предположительно участвовал в подрыве газопроводов. По данным следствия, он профессиональный водолаз и входил в число преступников, установивших взрывчатку на трубопроводах острова Борнхольм в Балтийском море.
1: О деньгах.
7: Оплата цифровыми рублями товаров на маркетплейсах технически возможна, однако запуск таких платежей зависит от бизнес-модели площадки, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. С сентября сервисами Московской электронной школы будет пользоваться каждый четвертый школьник страны. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Общее число пользователей МЭШ превысит 10 миллионов 200 тысяч человек. В новом учебном году к проекту присоединятся еще 5 регионов – Башкирия, Карелия, Вологодская, Мурманская и Тверская области. Это почти 2300 школ и свыше 2 миллионов 200 тысяч пользователей. В Татарстане МЭШ уже работает во всех 1390 школах, а с сентября сервисы охватят более 100 колледжей республики. Систему развивают 10 лет. Сейчас в нее внедряют искусственный интеллект. По математике, физике, английскому языку и информатике программа подстраивается под каждого ученика. Качественное образование должны получать все дети страны, независимо от места проживания, подчеркнул Собянин. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 169. Глава 57.
8: Это были отчаянные попытки вернуть уходящую молодость. Ко времени знакомства Высоцкого с Влади алкоголь уже крепко взял его за горло. Она напишет в книге: «Ты, наверное, рассчитывал на мою помощь. С твоим пьянством мы боролись вместе. Мы перепробовали все. Я пыталась пить вместе с тобой, но очень быстро это двойное падение привело нас на грань помешательства. Водка нас объединяла лишь в короткие мгновения эйфории, чтобы затем оторвать нас друг от друга. Тогда мы решили не держать спиртного в доме». Этот вариант уже был опробован ранее в семейной жизни с Людмилой Абрамовой. Высоцкий и тогда титанически боролся с искушением выпить. Златухин свидетельствует в дневнике: «Развязал Высоцкий. Плачет Люська. Венька волнуется за свою совесть. Он был при этом, когда развязал В. После Антимиров угощает шампанским. Что ты делаешь, идиот? А вы что, прихлебатели, смотрите?» Жена плачет. «Выхватить бутылки и вылить все в раковину. Выбить из рук стаканы и двоим-троим по роже дать. Нет, не могу. Не хватает чего-то. Главного мне не хватает всегда». У него появилась философия, что он стал стяжателем, жадным, стал хуже писать и так далее. Кто это внушил ему? Какая сволочь, что он переродился, как бросил пить? И запись от 26 марта 1968 года. Высоцкий в Одессе. В жутком состоянии падает с лошади. По ночам, опоенный водкой друзьями, катается по полу. «Если выбирать мать или водку, выбирает водку», — говорит Татьяна Иваненко, которая летала к нему в Одессу. Апрельская запись Золотухина того же года. Последние два дня заняты делами Высоцкого. Были у него дома, вернее, у отца его, вырабатывали план действий. Володя согласился принять амбулаторное лечение у профессора Рибаконя. Лечение омерзительное, но эффективное. Сегодня утром Володя принял первый сеанс лечения. Венька еле живого отвез его домой, но вечером он уже бодро шутил и вострил лыжи из дома. Поразительного здоровья человек. Но самое главное, не напрасны ли все эти мучения, разговоры, уговоры, возвращение в театр и прочее? Но вот вопрос. Нужно ли Высоцкому это теперь? Чувствовать себя виноватым, терпеть фамильярности, выслушивать грубости, унижения? Доверия прежнего нет, любви нет, во взаимоотношениях с друзьями трещина. Золотухин размышляет. «Я убежден, что все эти вопросы и еще много других его мучают, да и нас тоже. Только я думаю, что без театра он погибнет, погрязнет в халтуре, в стяжательстве, разменяет талант на копейки и рассыплет по закоулкам. Театр — это ограничитель, режим, это постоянная форма, это воздух и вода. Все промыслы возможны, когда есть фундамент. Он вечен, прочен и необходим. Все остальное — приходящее». Не уверен, что Валерий Сергеевич прав. Без театра Высоцкому было бы тяжело, но он не погиб бы и уж тем более не скатился бы в халтуру. Вся тяжесть этой беды обрушилась на плечи Марины. При ней Высоцкий завязывал, подолгу держался, но срывался. Тогда для нее наступали страшные времена. Страшные. Когда он срывался, она не знала и не понимала, что делать. Впадала в отчаяние. Ложиться в больницу он не желает. А как и где еще лечить от запоев? Возникла в окружении Высоцкого идея загрузить его работой, да так, чтобы у него не оставалось времени на водку. Но то была иллюзия. Работа у него всегда и без того выше головы. Роли в театре, по ночам сочиняет, пишет, концерты без продыха, и все равно срывается. Не спасала предельная занятость. Жуткие дела, когда он уходит. Дыховичный рассказывает. Однажды Высоцкий ударил себя ножом. Кое-как Иван его скрутил, отобрал нож. А Высоцкий кричит: «Дай мне умереть!» Потом умолял: «Дай выпить хоть 5 граммов!» В скорой помощи знают, каков он в охмелю, отказываются приезжать по вызову. Он не хочет лечиться. В любое время может выпить, и смертельный исход. А нам тюрьма. Страшен 1977 год. Любимов выгоняет Высоцкого из театра. Он срывает один спектакль за другим. В труппе увольнение восприняли чуть ли не с восторгом, вспоминает Анатолий Васильев. У Володи в это время начались срывы. Я с пеной у рта орал: «Уволить! Выгнать!» И, скорее всего, был прав, потому что все эти выговоры, строгие, не строгие, мало что давали. Если бы выгнали тогда, это могло подействовать. Ведь когда он завязывал, год-два бывали потрясающе плодотворными. Марина мечется между Москвой и Парижем. Там у нее важные съемки, под угрозой разрыва контракта и выплаты большой неустойки, но она все равно вырывается в Союз, помочь ему. А он не желает, чтобы ему помогали. Что-то он перемудрил со своей жизнью. Чего, казалось бы, не хватает? Талант, слава, успех повсюду и у всех, недоумевает Золотухин. Василий Аксенов находит свое объяснение. Это были у Володи и у меня отчаянные попытки вернуть уходящую молодость. Да нет, причина не в отчаянных попытках. Любимов делает далеко идущие выводы. Беда Высоцкого даже не в том, что он пьет. На него противно смотреть, когда он играет трезвый. У него рвется мысль, нет голоса. Он обалдел от славы, не выдержали мозги. Подумаешь ли, сочинил 5 хороших песен, ну и что? Солженицын ходит трезвый, спокойный. Человек действительно испытывает трудности, однако работает. Корчит из себя а-ля Есенина. Затопчут под забором, пройдут мимо и забудут эти 5 песен. Вот и вся хитрость. Жизнь — жестокая штука. Вот я уйду, и вы поймете, что вы потеряли. Актеры «Таганки» действительно поняли, что для них значит Любимов, когда он ушел. Но насчет Высоцкого Юрий Петрович не угадал. Не забыли его 5 песен. Шемякин считает, что причина пьянства в гениальности Высоцкого. «Я оцениваю человека как гения прежде всего потому, что он создал, а не потому, как он себя ведет. Поведение гениев неподконтрольно. У Высоцкого была колоссальная работоспособность. Он феноменально работоспособен. Некоторые думают, он был алкоголиком. Да ни черта подобного. Все его нагрузки по накалу точно совпадали. Он безумствовал, когда он пьянствовал. Но когда он работал, то нагрузки, которые он нес, тоже были колоссальными. Создать и отточить такое творчество — это были супернагрузки». Шемякин, кстати, отмечает: творил Высоцкий всегда на трезвую голову. Высоцкого в очередной раз кладут в склиф. Еще никогда ему не было так плохо. Все функции организма отключены, поддерживают его исключительно аппараты. Похудел, стал похож на 14-летнего мальчика. Прилетела Влади, он не узнал ее. Галлюцинации, бред, частичная отечность мозга. Одна почка не работает вообще, другая еле-еле, печень разрушена. Он желтый, как перезревший банан. Врач сказал: если выкарабкается и случится еще один срыв, то либо умрет, либо останется умственно неполноценным. Влади отчаянно ищет способ спасти его. Эспираль — вот, как ей кажется, чудодейственное средство. Она снималась с одним американским актером, в перерыве между съемками разговорились. В отчаянии рассказала в сущности незнакомому человеку о своей беде. Он в ответ: сам сталкивался с этой проблемой, но вот уже 6 лет ни грамма. После того, как ему вшили в организм специальную крошечную капсулку. Тогда она и услышала спасительное слово «эспираль». Любен Георгиев делится воспоминаниями в тему. «Меня обжигают 2 его строчки. Не пью примерно около 2 лет. Запью ли вновь, не знаю, не уверен». Они достоверны, автобиографичны. Помню, сидим в ресторане. Высоцкий, я с женой, литературный критик Николай Анастасьев. Принесли напитки. Я попытался налить Владимиру, но он накрыл свою рюмку ладонью. Сказал, что покончил с алкоголем, ему сделали операцию, вшили торпеду. Уже 2 года он не пьет. Что такое торпеда? Это венгерское изобретение. Вшивается в вену. Через него протекает кровь, и если принял даже ничтожное количество алкоголя, возникает тяжелейшая реакция, тошнота и прочее. А сколько времени может тебя удерживать эта штуковина? Через 10 лет ее нужно заменять, потому что она ржавеет и изнашивается. Но мне из Франции привезли платиновую, значит, вечную, как золотые зубы.
9: Считай, по-нашему мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок?

до точки. Но еще бы я пил из горлышку, с устатку и не евший, что же хотите. Но я как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили.

0: на разойтись. Я, кстати, сразу ж согласился. И как разошелся, то есть расходился.
1: Продолжение через несколько минут.
2: Сказано реклама. Август, строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 170. Глава 57.
6: Это были отчаянные попытки вернуть уходящую молодость.
0: Но если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал? Да кто от помутнения орал не с горя, а от отупения? Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, протрезвеет и скажет: пусть жизнь осудит, товарищ старшина, пусть жизнь накажет, а? А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чего возиться, раз жизнь осудит?
6: Торпеда, эспираль — это химическая смирительная рубашка, волевая преграда. Заключается договор со смертью. Если человек выпивает, его убивает шок. Нужно иметь колоссальную силу воли, чтобы преодолеть влечение к спиртному даже под страхом смерти. Имел ли Высоцкий такую силу воли? Не имел. Валерий Плотников, известный фотохудожник, приводит доказательства. Я предложил в буфете Володе выпить. Он отказался, сказал, что зашился. А я тогда понятия не имел, что такое зашиться. Он так и не выпил. Через час звонит: «Приезжай». Приезжаю к нему, там Говорухин, Абдулов, уже сильно поддатые, Володя трезвый. Стоит стакан коньяка. Ходил вокруг стакана, выпил. И понеслось. Дело закончилось с Склифосовским. И сколько таких срывов было. Сколько раз его доставляли на скорой в больницу. Но когда Влади предложила ему в первый раз зашиться, он согласился. Она так вспоминает тот момент. «Эспираль. Это слово я произношу впервые однажды утром, когда, сидя у тебя в изголовье, стараюсь объяснить тебе, что во Франции не поймут, если я брошу работу лишь по причине, что пьет муж. Я улетела со съемок и буду платить неустойку, которая превысит мой гонорар за фильм, и не могу больше позволить себе этого. Кажется, ты не понимаешь меня. Как заставить тебя понять разницу между удовольствием от стакана хорошего вина за столом с друзьями и той пропастью, в которую ты падаешь. 6 бутылок водки в день вычеркивают тебя из жизни. Здесь, в Москве, знают, как это бывает. В Париже — нет. 6 бутылок водки за вечер. Невероятно. Какой же надо иметь могучий организм, чтобы выдержать такой залп? У Высоцкого было здоровье небывалое. Это отмечают все, кто его знал. Шаповалов говорит: «А был он здоров, как в стихах писал. Мне папаша подарил бычье здоровье». И действительно, оно было бычье. Он крепкий был мужик, маленький, сбитый и крепкий, и тренировался, держался в форме. Но как же можно при такой нерасчетливой жизни, машина не выдержит, не то что человеческий организм? Режима никакого, чтобы там вовремя поесть, нагрузки адские. Я же по себе знаю, что это такое, на себе испытал. А у него это еще помножьте на 3-4. Шаповалов в состоянии осилить пол-литра с небольшим водки. Помножить на 4 — как раз 6 бутылок и получится. Своим умением выпить умопомрачительное количество спиртного Высоцкий поражал. Вспоминает Валерий Нисанов. «Однажды Володя наливает в фужер, а у меня они огромные были, вмещали полностью бутылку водки, и выпил. Валера Янкулович увидел, он же его охранял от этого дела, и говорит: «Раз ты так, смотри, и я». Наливает бутылку в фужер, выпил и упал. Высоцкий не раз демонстрировал этот смертельный номер. Бутылку одним махом. Друзья умоляют: «Володя, может, не надо? Не лезьте, не ваше дело». Такое ощущение, что у него напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. И вот эспираль. Надежный способ возродить этот самый инстинкт. Знакомый хирург имплантировал Высоцкому эспираль прямо на кухонном столе. Владя консультировала, что и как надо делать. Ее просветили в Париже. Благодаря эспирали Высоцкий на 6 с лишним лет отодвинул смерть. Однако все эти годы шла настоящая война с искушением зеленым змеем, и поражение в ней терпел он. Иногда не выдерживал и выковыривал капсулу кухонным ножом. Чтобы не дотянуться до проклятой капсулы, просил зашить ее в недоступное место, в ягодицу. Но уже через несколько дней умолял хирурга вынуть ее. Постоянная тревога и отчаяние. Так что не вечная она, как золотые зубы, платиновая эспираль. Нет сил знакомиться с примерами, как он боролся с искушением. Сидят в ресторане ВТО. Высоцкому ужасно хочется выпить немножко вина, но собутыльники бьют его по рукам. И его трясет от обиды. «Почему я не могу с друзьями по-человечески посидеть, выпить сухого вина? Почему вы делаете из этого событие? Почему вы из меня делаете больного?» Накануне был сильно пьян после спектакля, и какой-то бабе старой на улице говорил, что он располосует себе вены, и тогда все будут довольны. Бредил что-то про Есенина. Старуха, пытаясь утешить, очень его обидела. «Есенин умер, но его помнят все, а вас никто не будет помнить». Периоды завязки длятся от нескольких недель до полутора лет. И, наконец, наступает момент, когда он теряет веру, что эспираль поможет. Принимается хитрить, обманывать самого себя. Через неделю после имплантации спиральки пробует граммов 20 водки. Так, реакция слабая. Наливает еще 30 граммов. Нормально. А что если стакан водки? Отлично. И, как выразился Плотников, понеслось. Дальше свободное падение, которое кончается экстренной госпитализацией. В реанимации его возвращают к жизни. Но дьявольский круг завертелся, ускоряя и ускоряя обороты. И опять Марина в отчаянии. Нина Ургант вспоминает: «С Мариной у меня связаны разные воспоминания, приятные и не очень. Однажды Володя натер джинсами ногу, как раз там, где была зашита ампула, которой его закодировали. А у меня в это время находилась медсестра Зиночка из нашего медпункта, ставила мне банки, так как я подхватил воспаление легких». Володя спрашивает: «Нина, может твоя медсестра вытащить ампулу?» Зина посмотрела и ахнула. Вспухла огромная гематома. Вытащила ампулу, обработала рану, зашила по-живому без анестезии. Тут пришла Марина и очень спокойно спрашивает: «Вытащили?» «Да». «Тогда выпьем шампанского?» Я ей никогда не прощу тот бокал шампанского. Володя с него сорвался. То есть и у Влади сила воли не отличалась крепостью. И соблазны, соблазны на каждом шагу. Ни одна встреча, у них ли дома, в гостях ли, не обходится без бутылки на столе. И почти всегда это водка. И как трудно сдержаться, если видишь, как друзья становятся веселее и веселее. И всегда найдется кто-то, кто предложит. «Володя, да плюнь на все, расслабься». Зашитый алкоголик — это такое мучение для компании. Когда срывался, то впадал в такое скотское состояние, что Марина и представить себе не могла, что таким может быть Homo sapiens по фамилии Высоцкий. Не всегда выдерживала. Собирала чемоданы, улетала в Париж. Однажды, после его бесконечного пьяного загула, смертельно устав, сбежала, оставив записку «Не ищи меня». Перед этим они ездили ужинать в Архангельское вместе с Дыховичным, Полянской, Демидовой. Вот тогда Марина и разоткровенничалась с Аллой. Да, Володя не стена. Годы уходят, и надо выходить замуж за кого-то надежного. Высоцкий с грустью сказал Золотухину. Марина улетела, и, кажется, навсегда. Навсегда она не могла его бросить. Он не позволил себя бросить. Если бы оказалось возможным вычислить процент страданий и наслаждения Влади и Высоцкого за 12 лет их совместной жизни, то страдания перевесили бы, и значительно. Влади недоумевала. Странная закономерность. Чем больше они нас мучают, тем сильнее мы их любим. Чтобы забыться, Влади работает, работает, работает. На нее устойчивый спрос у режиссеров. Ей предлагают соблазнительные роли. Она выбирает съемки в Риме. Уже твердо решила, все, с Володей расстается. Как ей представлялось навсегда. Утром сидит в парикмахерской, ее зовут к телефону. Звонок из-за границы. Она пугается. Первая мысль о детях, что-то случилось. Но в трубке «Вызывает Москва, с вами будет говорить Высоцкий». Она успевает только сказать «Алло» и слышит его ракочущий голос. «Наконец-то! Наконец-то я нашел тебя!» «Мы нашли тебя! Спасибо, мои дорогие телефонисточки! Я нашел жену! Теперь все хорошо. Я объясню тебе, я все тебе объясню. Марина, прошу, вернись. Только ты можешь мне помочь. Правда, дорогие мои, я правильно говорю? Скажите ей, что она нужна мне, скажите ей это!» Марина слышит в телефонной трубке смущенное хихиканье. 10 лет у Высоцкого и Влади был ангел-хранитель, Люся, телефонистка. И в тот раз она поддерживала хрупкую связь между Римом и Москвой. Хрупкую, потому что Марина может в любую секунду кинуть трубку. Снова его голос. «Ну, расскажите ей, что вы сделали, чтобы ее найти?» И начинает захлеб. «Обзвонили все гостиницы Рима. Наконец нашли твою, но в номере тебя не было. Портье говорит, в парикмахерской. Оставалось узнать, в какой. Обзвонили несколько, и вот ты». По его возбужденному голосу она чувствует, что он не в норме. И прямо говорит ему об этом. Но тут вмешивается звонкий Люсин голосок. «Марина Владимировна, верьте ему, верьте! Он несколько дней разыскивает вас. Он больше не пьет, просто он очень-очень несчастлив». Верить или не верить? Конечно, верить. Она вылетает в Москву. Он клянется, что теперь все. Он соберет волю в кулак и... Через некоторое время все начиналось снова. 20 граммов. 30. Стакан. Реанимация.
7: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Ростислав Ищенко о том, как предотвратить войну России и Европы.
9: Избежать войны общеевропейской можно, пока что Запад к ней не готов. И пока что, идя по пути подъема ставок, мы, в общем-то, серьезно затрудняем ему мобилизацию против России. Но, опять-таки, мы не можем тоже идти по этому пути бесконечно, во-первых. А во-вторых, Запад продолжает готовиться к войне и когда-нибудь к ней подготовится. Необходимо вот за то время, которое у нас сейчас выиграно, до середины примерно 30-х годов, необходимо полностью дезавуировать западные экономики. Потому что война идет за экономические интересы. И если экономик, которые за это воюют, больше нету, то погибать просто так тоже никто не собирается. тенденции, да, к финансово-экономической катастрофе в Европе, в Соединенных Штатах, в Японии, которые сейчас существуют, должны быть нами, нашими союзниками, активно поддержаны в меру возможностей, безусловно. И это даже значительно важнее, чем отвечать Западу силовым путем на глобальных просторах, хотя и последнее тоже важно, но в меру тоже. А вот поддержать путь Запада к экономической катастрофе, на которую он сам стал и упорно по нему идет, для нас, я думаю, наиболее эффективное решение проблемы опасности европейской войны. Будучи экономически ничтожным, не имея для этого возможности, никто не воюет. Даже Украина воюет только потому, что войну оплачивает Запад.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
7: О важном.
10: Президент Сербии Александр Вучич найдет слова, чтобы выразить истинное отношение сербского народа к антироссийским провокациям. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее на пресс-конференции Вучича и главы киевского режима Зеленского 8 августа в Белграде немецкий журналист Михаил Мартин спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы, цитата, «помочь убить больше русских». Российское посольство в Германии призвало власти Берлина публично осудить слова журналиста газеты «Франкфурт Альгемайне Цайтунг». МВД России объявило Мартин в розыск по уголовной статье.
7: Про НАТО.
10: НАТО провела масштабные незапланированные учения у границ Калининградской области. Об этом сообщает немецкая газета «Меркур». По информации источника, число воздушных судов НАТО, одновременно находящихся над территорией Польши и Балтийского моря, превысило 50 единиц. Накануне сообщалось, что самолет-разведчик НАТО более 8 часов кружил над нейтральными водами в южной части Черного моря, в то время как истребитель американских ВВС, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО зафиксировали у границ Калининградской области. Владимир Путин в очередной раз жестко раскритиковал заявления европейских политиков, которые уверяют свои народы в якобы неминуемой войне с Россией. Он назвал эти домыслы откровенным враньем.
7: О школе.
10: В новом учебном году в российских школах начнется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России», а также реализация курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Это сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Там уточнили также, что до конца года будут приняты проекты нормативных правовых актов для реализации указа президента об особом статусе учителя. Сообщение с пометкой «Срочно». Более 130 банков в нашей стране находятся в процессе подключения к платформе цифрового рубля. Это сообщила глава департамента ЦБ Алла Бакина РИА Новости. Создатель «Лепрозория» Йован Савович умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщает «Арти» со ссылкой на его друзей и коллег. Причиной смерти стал сердечный приступ. Савович – сербский веб-дизайнер и предприниматель. Созданный им портал появился в российском интернете в середине 2000-х.
7: О спорте.
10: Российские спортсмены завоевали серебряные медали в командном турнире на чемпионате Европы по спортивной гимнастике среди юниоров. Соревнования проходят в Загребе. За российскую команду выступали Даниил Смирнов, Радмир Мусаев, Александр Васильев, Дмитрий Суходольский и Илья Мусин. На первом месте команда Великобритании, на третьем – итальянцы. Турнир завершится 23 августа. Российские спортсмены выступают без национальной символики. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 171. Глава 57.
11: Это были отчаянные попытки вернуть уходящую молодость. Однажды Марина испробовала в борьбе с алкоголем фантастический метод. Во Францию приехал знаменитый тибетский гуру. Для буддистов он все равно, что папа для католиков или патриарх для православных. Друзья убеждают, гуру может все. И излечить от алкоголизма? Запросто. Она говорит об этом Володе. Он соглашается попробовать. Она сама в это не особенно верит, но старается использовать любую возможность,
6: пусть даже колдовство. Идеей увлекается и Михаил Шемякин, сам не дурак приложиться к бутылке. И вот Влади, Высоцкий, Шемякин, Угуру в небольшом павильоне, украшенном изображениями буддийских святых. На невысоком помосте древний старик. Морщинистое лицо, доброжелательное, приветливое. Они входят, как советовали друзья, кланяясь, а Шемякин бросается на колени и ползком приближается к старцу. Высоцкий, не особенно понимая, что нужно делать, неловко согнувшись пополам и опираясь одной рукой о пол, приближается к гуру. Влади с трудом сдерживается, чтобы не засмеяться. Старичок не скрывает улыбки, делает им знак сесть перед ним. Тихим, но твердым голосом тибетская знаменитость произносит приветствие. Марина объясняет, зачем они пришли. После некоторого размышления гуру рассказывает притчу. Однажды молодой монах проходил перед домом вдовы. Она поймала его, заперла и сказала: «Я не выпущу тебя, пока ты не проведешь со мной ночь, или не выпьешь вина, или не убьешь мою козочку». Молодой монах не знает, что отвечать. Дав обет безбрачия, он не может провести с ней ночь. Дав обет трезвости, он не может пить, и уж тем более он не может покуситься на чью бы то ни было жизнь. Но он должен выбрать. И после долгих раздумий он решает, что выпить вина — наименьший из этих грехов. Тут гуру раздражается смехом, смотрит им прямо в глаза и досказывает свою притчу. Он выпил вина, потом провел ночь с женщиной и убил козу. Тут уж Марина не может удержаться от смеха. Как просто и мудро. Высоцкий и Шемякин взволнованы. Они благодарят гуру за урок. И что поразило Марину больше всего, оба не пили после этого почти год. Однажды ей приходит в голову, что они должны быть в равном положении, и ей тоже зашивают эспираль. Ни ей, ни ему нельзя ни капли. Но если для нее это пустая жертва, она пила только для забавы, для нее в вине и тем более в водке нет никакой нужды, то для него алкоголь — это все. И он бесится, что ей так легко дается воздержание за столом. Она стремится увлечь его своим примером. Врачи ему говорят: «Володя, сигареты тебя убивают». Она немедленно прекращает курить, кидает в мусорное ведро только что начатую пачку Кэмела, вынимает из сумочки две другие, купленные на вечер, швыряет в форточку. Говорит, что к сигаретам она больше не прикасается. Реакция на ее благородный поступок тяжелая. Он бесится, что не в состоянии выбросить даже недокуренную сигарету. А ее охватывает дурацкая гордость за свою силу воли. Она не понимает, что уравновешенному человеку ничто не мешает остановиться. Просто жить, когда тебя не притягивает к себе смерть. А как жить, если так и манит взглянуть в лицо небытия? Если бы она знала, что алкоголь — это еще не самое страшное. Наркотики — вот что стало самым тяжким испытанием. Можно даже сказать, смертельным испытанием. Для нее, для него, для всех, кто был рядом.
12: Глава 58.
6: Уколом в вену, чтоб снова в бой. Что Высоцкий пил, знали почти все в стране. Но о его пристрастии к наркотикам широкая публика не знала. Не подозревали даже близкие знакомые. Понятно, что он пьет и пьет по-черному. Видели, как впадает в дикие безобразные загулы. Но чтобы кололся, такой славы за ним не водилось. Впрочем, тогда наркотики не были таким ураганным бедствием, как сегодня. Друзья после его смерти договорились о наркотиках ничего и никому. Впервые открыто об этом известила мир Марина в книге «Владимир или прерванный полет». Золотухин отмечает в дневнике в записи от 29 октября 1987 года. Марина выпустила книгу «Полно обо всем. Стриптиз». И про пьянку, и про наркотики, и прочее. Наркотики, подумаешь, Эдит Пиаф и прочее, у Марины сын чуть было не увлекся. Книга Марины вышла на французском. Родители Высоцкого и Владимир Семенович и Нина Максимовна сразу же подняли крутую волну протеста против перевода и издания книги в России. Нина Максимовна обвиняла актеров театра на Таганке. «Вы равнодушную позицию заняли, не помогаете нам». Золотухин комментирует: «Наивные люди старой формации». Информация об алкоголизме, о наркомании — и о том, что они не такие-сякие, а сякие-такие, пролилась на многие страницы. И получится, что они будут только раздувать этот пожар, они только хуже сделают своей репутации как прижизненной, так и посмертной. Тут Золотухин прав. Пожар в тайге не потушить плевком. Леонид Филатов имел на сей счет свое мнение. Марина Влади — женщина, которую Высоцкий любил. Она имеет право на свой взгляд и может выносить на публику даже интимные вещи, поскольку Марина — человек западный, у нее такое мышление. Как Володя отнесся бы к этой книге, мы тоже не знаем. Прерванный полет имеет право быть. Кто хочет, пусть читает, кто не хочет — нет. Наркотики у Высоцкого, как утверждает Оксана Афанасьева, начались после гастролей в Горьком. Там женщина-врач предложила свой рецепт, как выводить Высоцкого из запоев. Уверяла, что приводят своего мужа-алкоголика в чувство только с помощью неких инъекций и таблеток. Решили опробовать метод. Сделали укол — помогло. Второй укол, третий. Запоя нет, похмелье тоже. Высоцкий работает. Все замечательно. Оставалась малость. Побороть стресс и страшную усталость. Наркотики — единственное, что ему помогало снимать напряжение. И постепенно он стал зависимым человеком. Состояние эйфории сменялось у него глубокой депрессией. У Оксаны такие наблюдения. Володя употреблял наркотики не потому, что он наркоман, наширялся и сидит, хохочет, балдеет, а просто, чтобы нормально себя физически чувствовать. В течение 2 лет я видела, как дозы увеличивались. Сначала это было после спектакля, чтобы восстановиться. Хотя до нее долго не доходила суть. Помнит, как однажды после Гамлета он долго не мог уснуть, ему было плохо. И он сделал себе укол. «А что это ты себе колешь?» — спросила она. «Витамины». Однажды он оставил пустую ампулу, она посмотрела, что это. Промедол. Наркотический анальгетик, близок к морфину. Потом были мартин, анапол, медицинские наркотики. Он после них лучше себя чувствовал. «Вот он сидит абсолютно никакой, ему плохо», — вспоминает Оксана. Но делает укол и становится нормальным, живет полноценной жизнью. Это многие замечали. Мрачный, подавленный, вдруг исчезнет. Появляется молодой, веселый, глаза сверкают, полон сил. Попробовал Высоцкий наркотики в конце 1975 года. А в окончательную привычку они вошли через год. Наркотики поначалу стимулировали творческий процесс. Алла Демидова отмечает. У Высоцкого сильная энергия шла от наркотиков, но я их употреблять не могла из-за слабого здоровья и от всегдашнего отвращения к внешнему насилию. Хорошее определение — внешнее насилие. Наступил момент, когда Высоцкий уже не мог обходиться без этого насилия. Есть туча объяснений, почему Высоцкого взял в плен этот бес. Работа на износ требовала чудовищной траты энергии. Он уходил от раздражающей действительности. Это социальная защита от того, что система его выталкивала. Это подстерегает всех гениальных людей. Мне кажется, точны на этот счет наблюдения писателя Юрия Нагибина, который размышлял о судьбе Александра Галича. Как можно было считать его сильным человеком, если он не мог побороть пристрастие к наркотикам? А он и не собирался, как и Высоцкий, который в последние годы жизни тоже начал колоться. Их это не ослабляло, а усиливало в той борьбе, которую вела против них всесильная власть. У власти была одна цель — заткнуть им рты, а они пели, пели вопреки всему. Какой душевной силой, каким мужеством, смелостью и верностью своему избранничеству надо обладать, чтобы выстоять против чудовищной машины насилия и уничтожения. Но иногда иссякали внутренние ресурсы, металл ведь тоже устает, а человеческое сердце не из металла, и они давали себе перевести дыхание, отключиться уколом в вену, чтобы снова в бой.

0: настаивали на ампутации руки, иначе не ручались за его жизнь. Он наотрез: «Нет». Жена на коленях умоляет согласиться на операцию. В больницу ринулись друзья, просят о том же. Галич, черное лицо, выпадающее из орбит глаза, бормочет со снисходительной улыбкой: «Вы видели безрукого гитариста?» Жена кричит, что покончит с собой, если он умрет. Галич уверяет, что вовсе не ставит себе целью умереть, но жить согласен лишь в полном комплекте. «И он все улыбался, сволочь такая», — рассказывала после жена с яростью и восторгом. Случилось непонятное врачам и противное природе. Человеческое упрямство победило. Гангрена отступила. Возникни у Высоцкого подобная ситуация, он действовал бы как Галич. Нет.
1: Продолжение через несколько минут. Сказано реклама.
2: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В Псковской области можно за 2 часа попасть из грязи в князи. Это название населенных пунктов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
5: Часть 172. Глава 58.
0: Уколом в вену, чтоб снова в бой. Высоцкий вкалывал себе морфий. Физическая боль после самой жуткой пьянки – ничто в сравнении с душевными муками. Чувство провала, угрызение совести, стыд исчезают как по волшебству. Морфий все стирает из памяти. Он звонит Владе. «Я больше не пью. Видишь, какой я сильный?» Она радуется, не знает, что это за сила. Он использует наркотик, чтобы не поддаться искушению выпить. В течение какого-то времени ему кажется, что нашел выход из положения. Но дозы увеличиваются, и сам того не чувствуя, он попадает в рабство. Жизнь утекает, ампула за ампулой, без страданий, потихоньку, по капельке. Последние годы Высоцкий жил по схеме «вспышка, угасание, вспышка, угасание». Приятель скажет: «Володя, ну пожалей себя». Он в ответ: «Да не могу я жить кислой жизнью, мне хочется жить и творить». В последние годы жизни Высоцкого лечил врач Анатолий Федотов. Привел его Туманов. Федотов был самодовольно уверен, что обладает эффективной методикой лечения от наркозависимости. Методика чудовищно проста. Приучать больного ко все большим дозам, то есть, согласно русской поговорке, клин клином вышибать. У Высоцкого трудно было нащупать вены, потому Федотов вводил ему наркотические вещества прямо в главную вену, под ключицей. У Карапетяна о враче сложилось неприятное впечатление. «Федотов не понравился мне сразу. фамильярен, самоуверен.

0: уверен, лишен той сдержанной серьезности, которая сразу отличает уверенного в себе специалиста. Зависимость Володи от этого человека бросалась в глаза, хотя причина ее и оставалась для меня загадкой. А разгадка проста. Высоцкий Федотову доверял абсолютно, это раз. А во-вторых, врач снабжал его наркотиками. Федотов человек безотказный. В любое время суток, ночь, полночь, Высоцкий мог позвонить. «Толян, мне плохо. Приезжай». Федотов бросал все дела и мчал на Малую Грузинскую. После смерти Высоцкого многие обвиняли Федотова, что именно он и довел его до смертельной черты. Туманов в бессильной ярости врезал ему в рожу. Игорь Шевцов отмечает такой факт. Володя презрительно отозвался о врачах. «Советы один другого стоят. Они же не лечат меня, падла, только чтобы сказать, я лечил Высоцкого». У Карапетяна наблюдение. Я обратил внимание на глаза Володи, словно задраенные наглухо заслонками расширенных зрачков. Марина пыталась растормошить Володю, но тот был грустен и задумчив, разговор не клеился. Он был как бы сам по себе в своем измерении, мы сами по себе в нашем. Таким отчужденным и заторможенным я не видел Володю никогда, хотя о моем присутствии он помнил. Вскоре передо мной появилась непочатая бутылка коньяка, которую он принес из кухни. Чуть погодя присел на диван и, ни слова не говоря, обнял меня. Так в обнимку и просидели мы молча с полчаса. С тоски и недоумения я потянулся к бутылке. Чем больше я пил, тем яснее понимал, что с Володей происходит что-то скверное, хотя мысль о наркотиках в голову не пришла. К тому же сбивало с толку и спокойствие, если не сказать беспечность Марины. Кому, как не ей, было судить о симптомах наркозависимости, жертвой которой столько лет был ее старший сын Игорь. В тот вечер она была в прекрасном настроении и, казалось, ничего подозрительного не замечала. Мишель Кан оценивает ситуацию. «Я ничего не заподозрила. Я же не знала, как должны выглядеть наркоманы». Но Володя бы и не стал передо мной исповедоваться. Он часто повторял, когда мы оставались вдвоем. «Ты все передаешь Марине. Вы все француженки одинаковые». Боже, да Марина до последнего ни о чем не знала. А уж она-то первой должна была это понять. Ее сын Игорь тоже был наркоманом. Я думаю, что она упустила мальчика из-за того, что все время спасала Володю. Влади в Венгрии почувствовала. С Володей что-то не так. В конце 1977 года она снималась в Будапеште. Неслыханная редкость. В этом же фильме занят Высоцкий. В одной сцене их персонажи пересекаются. Он позвонил ей. «Лечу». Она мчится в аэропорт. Погода пасмурная, мрачные тучи. Самолета из Москвы нет и нет. И, как это обычно у них в Восточной Европе, никаких объяснений. Наконец сообщают на венгерском. Рейс совершит посадку на военном аэродроме советской группы войск в городе Печ, и что пассажиров доставят поездом в Будапешт в 5:30 утра. Марина возвращается в гостиницу. В 4:30 с превеликим трудом поднимается и на вокзал. Ровно в 5:30 поезд затихает у перрона. Она видит Высоцкого в конце платформы с двумя чемоданами. Рядом с ним потрясающая красоты негритянка. Он представляет ее Марине, Джун, из джазовой группы, едет на гастроли в Будапешт. Он и певичка провели за разговором целую ночь. «Только ли разговоры?» — холодеет Марина. Он, конечно, не в силах был сопротивляться женскому очарованию, тем более негритяночка, такая экзотика. У Марины тяжело на душе, но она пытается выдавить улыбку и даже, не обняв его при встрече, идет в компании шоколадной красавицы до вокзала. Наконец, они одни в гостиничном номере. Он ведет себя не совсем адекватно. То до нельзя серьезен, то похохатывает. И какой-то необычный, таким она его никогда не видела. Она думает, что отвыкла, живут в разных странах, и не просто во Франции и в России, а в абсолютно разных мирах, и необходимо время, чтобы снова привыкнуть друг к другу. Но все-таки он очень и очень странный, смотрит сквозь нее, в глазах пугающая пустота. «Выпил?» Она незаметно принюхивается к нему, но запаха водки не ощущает. Очень странно. Только через 3 года Влади узнает правду. Холодная паника, которую она увидела тогда в его глазах, возникает у наркоманов, когда они вовремя не получают дозы. Высоцкий сообщает Владе, что принимает наркотики в прекраснейшем месте Земли, в Венеции, в феврале 1980 года, за 5 месяцев до смерти. Друзья подозревали о его трагедии много раньше. Людмила Абрамова тоже догадалась прежде Марины. «Как-то уж очень горячо он меня убеждал, что у него здоровый, совершенно молодой организм. Хвалился, что в Штатах его так тщательно обследовали, просветили все, что только можно, и теперь он чувствует себя, как будто ему 20 лет. Он меня в этом убеждал, а мне совсем наоборот показалось». Людмилу поразило обилие замков и запоров в его квартире. Разговаривает Володя с ней и вдруг скрывается в ванной, запирается, потом долго не может открыть замок. Наконец выскакивает потный и зеленый. Позже она сообразит. Наркотики. Он делал в ванной укол. Подозревали даже люди совсем посторонние. Зульфа Халилова, инженер из Бухары, вспоминает о гастролях. На всех концертах Высоцкий всегда надевал рубашки с длинным рукавом, и это вызывало недоумение. В такую-то жару, когда и кожу хочется сбросить. А причина стала понятна позже. Когда мы были на озере, и я увидела вены на его руках, это было жуткое зрелище. Во всяком случае, мне, неискушенной в этом деле, стало жутко. Как ни печально, но он страдал этой бедой. А алкоголь он не пил совершенно, даже не пригубил шампанское. На посиделках было шампанское, но он не выпил ни капли. Запомнилось, что он был очень хорошим рассказчиком, хотя не было, к сожалению, много времени, чтобы послушать его, он больше пел. Страдал от невозможности помочь в страшной беде его лучший друг Всеволод Абдулов. Постоянно думал об этом. У меня был знакомый, великолепный нарколог, которому я абсолютно доверял. Я поехал к нему. Врач сказал: «Самое страшное, чем сильнее человек, тем ужаснее картина распада. Чем сильнее человек, тем ужаснее ситуация. А кто это?» Я был абсолютно в нем уверен и назвал фамилию — Высоцкий. Врач. Ему осталось жить 2 месяца. И добавил: «Вот все мои телефоны, в любое время суток звоните. Сделать уже ничего нельзя, но я всегда готов помочь». Леонид Филатов о том горе. Близким Высоцкому людям часто задают вопрос: «Почему не спасли Володю? Мол, если бы они были рядом, да ничего бы они не сделали. Как его спасешь?» Алла Демидова верно сказала: «Это все равно, что останавливать руками взлетающий самолет. Энергетика у него несокрушимая, непреодолимая. Абсолютное упрямство, вера в собственные силы, в свой путь. Тут не уговоришь, не остановишь». Шемякин знал. «Мы с Володей поругались только 1 раз, когда он попросил у меня наркотик. У тебя столько знакомых врачей-коллекционеров. Действительно, это было так. Я бы мог достать хоть ящик, ничего не стоило. Предложил бы гравюру, домой бы принесли». Я сказал: «Володя, кто тебя посадил на иглу, у тех и проси. У меня не проси». Из неопубликованных набросков Высоцкого. «Мне так не хватало брата, или хотя бы отца. Не о Шемякине ли?»
1: Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Василий Кашин о поставках Турции оружия Украине. Турция нам не друг, у нас такие транзакционные отношения, ты мне, я тебе, и где-то мы сотрудничаем, где-то мы торгуем, где-то мы работаем друг против друга. Уровень доверия не то чтобы был очень высокий, разумеется, вот данное конкретное событие дополнительно осложнит отношения, наверное, мы будем искать способ за это как-то отплатить, при том, что российско-турецкие отношения в целом остаются важными для обеих стран. Каких-то драматичных шагов, я думаю, не будет, потому что мы важны для них, а не для нас. Мы пересекаемся в ряде третьих стран, в местах вроде Ливии. Очевидно, можно найти способ и будут искать способ отплатить Турции каким-то образом там, создать им проблемы в тех сюжетах региональных, куда они вовлечены. Разрывать какие-либо значимые экономические связи с Турцией невыгодно нам самим, то есть мы не можем, пытаясь наказать Турцию, делать что-то, что ухудшит наше собственное положение. Все же не стоит преувеличивать произошедшее. Это продолжается с первых дней конфликта. И это не самый крупный турецкий шаг, который был предпринят. И вклад Турции в обеспечение вооруженных сил Украины всегда был довольно велик.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
5: Только Россия может гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что о такой позиции неоднократно заявлял и Владимир Путин. Представитель МИДа также выразила мнение, что западные страны не заинтересованы в независимой и процветающей Украине. Интерес Запада к государству она назвала сугубо утилитарным. Ранее она заявила, что госсекретарь США Марко Рубио заявлял о необходимости новых идей в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Москва готова выслушать предложение.
3: О деньгах.
5: Более 130 российских банков находятся в процессе подключения к платформе цифрового рубля. В том числе есть среди них и небольшие банки, заявила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она указала, что сейчас самая большая доля в структуре безналичных платежей приходится на банковские карты. Однако развиваются и другие способы оплаты. Платежные сервисы, QR-коды, биометрия. В течение 5-7 лет эта пропорция будет перераспределяться. Свою долю займет и цифровой рубль, сказала она.
3: О мигрантах.
5: Нелегальные мигранты начали высаживаться на материковой части Испании. У берегов Картахены замечен катер с десятками марокканцев в балаклавах. Несмотря на усиленный контроль, число прибывающих растет. Полиция и береговая охрана в состоянии повышенной готовности. Часть мигрантов уже задержали. Немецкий пенсионер Андреас Хютнер, который оказался в центре скандала из-за того, что назвал Фридриха Мерца «Пиноккио», заявил, что по-прежнему считает, что такое имя подходит нынешнему канцлеру ФРГ. В феврале издание «Хайльбронер Штиме» сообщило, что немецкие правоохранители начали расследование в отношении Хютнера за комментарий в соцсетях, в котором он назвал Мерца «Пиноккио». При этом вскоре прокуратура прекратила расследование. Газета «Вельт ам Зонтаг» ранее сообщала, что Мерц с 2021 года подал 1000 заявлений по фактам оскорбления в свой адрес в интернете.
3: Обо всем.
5: Китайский курорт в начале лета открыл необычную вакансию. Им требовался человек, который бы месяц жил на вершине горы Лао-Цзюнь, наблюдал за облаками и снимал их на видео. За такую работу обещали заплатить 60 тысяч юаней, это около 750 тысяч рублей. На вакансию «наблюдатель за облаками» откликнулись 3,5 тысячи человек. Но досталось она 23-летнему блогеру, который смог обойти профессионального фотографа. Парень вставал каждый день в 5 утра, снимал гору с дрона от рассвета до заката, монтировал ролики и публиковал их в соцсетях туристического комплекса, чтобы привлекать туристов на курорт. Ольга Демидова, служба информации.
3: Что будет? Честный взгляд на 20 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Сегодня мы с вами будем говорить про возвращение в родной город. Готовы ли вы вернуться жить в родной город? При каких условиях? Ну, то есть вы жили в родном городе, потом куда-то переехали, может, и не раз. И вот Иван Панкин спрашивает, готовы ли вы вернуться в родную гавань? При каких условиях? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, рассказывайте, делитесь своими соображениями. Все, как всегда. Сейчас послушаем песню, соберем звонки и начнем разговор. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира. Звоните.

0: Группа «Любовные истории» на радио «Комсомольская правда». С нее и начинаем. Друзья, готовы ли вы вернуться в родной город? При каких условиях? Пожалуйста, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Начинаем одно мгновение. Пока не начинаем. Ну, в общем, от чего отталкиваемся? Есть, разумеется, исследование от президентской платформы «России. Страна возможностей». Каждый третий житель страны готов вкладываться в развитие своего города. По крайней мере, так и говорится в результатах исследования. То есть россияне все чаще готовы оставаться в родных городах. Ну, в общем, тех, кто готов оставаться, мы не спрашиваем. А вот тех, кто уехал, спрашиваем, готовы ли они вернуться в родной город. Что до этого должно произойти в этом самом родном городе? То есть при каких условиях? Может, кстати говоря, у вас что-то личное щелкнуло, и вы решили поехать обратно в свой родной городок, потому что, ну, допустим, тот город, в который вы переехали, о котором вы мечтали, оказался не тем, вам не по душе. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Владимир из Бийска. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, рассказывайте.
1: Я как раз 2 года назад вернулся из города, вообще уехал из своего родного города сразу после учебы.
0: Бийск — это родной город, я правильно понял?
1: Да, Бийск — это родной город.
0: Так, а куда уезжали? Алтайский край, кстати. Так, куда
1: уезжали? Да. А вот в Новосибирске. В Новосибирске вот все это время прожил. И, то есть, знаете, постепенно как-то накапливалось. То есть последние 5 лет я сначала летом регулярно начал приезжать сюда. Потом, то есть, что сказалось, то есть у меня отец инвалидность получил, там тетка тоже одна осталась, то есть вот это один из факторов, то есть все такие бытовые, то есть как бы ничего особо здесь не поменялось. А, очень радовало то, что вот сюда приезжаешь, и как вот в этой песне «Варум городок», то есть все такие близкие.
0: А как, знаю, хочется вернуться, а как родные. Хочется остаться.
1: Да, да, да, да. И вот я несколько лет сначала приезжал так, помаленьку, а потом уже до конца решил.
0: Но все-таки это вынужденные причины, да? Вы, получается, без своего желания это сделали? Или все-таки, да, надоел этот крупный город, Новосибирск наверняка покрутит?
1: Нет, на самом деле надоел он. То есть все больше и больше с каждым годом тянуло вернуться. Может, от того, что я там сильно и не реализовался в этом Новосибирске, может, от этого тоже.
0: Все понятно. Ну, это Бийск, маленький городок, я смотрю, 179 тысяч, хотя, ну, не то, что маленький, но по сравнению с Новосибирском, наверное, маленький. В общем, Новосибирск вам, как говорится, не зашел, и вы решили вернуться обратно в Бийск.
1: Ну, да.
0: В том числе. Да, спасибо. Получилось. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий из Перми, слушаем вас. Здрасте.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Мой родной город Магнитогорск. Вот, но некоторое время назад мы с женой переехали в Пермь, так как она родом из Перми, и какое-то время мы жили в Магнитогорске у нас там. Вот, ну, переехали в Пермь, как бы, ну, обзавелись своим жильем, то есть, как бы, от родителей вроде, ну, съехали, как бы, вот. Но по прошествии вот этих 3 лет, как бы, мне хочется вернуться назад, потому что, ну, как-то там город поменьше, очень быстро везде можно доехать, нет таких пробок, ну, как в Перми, вот, как-то все понятно, в общем, как бы, видимо, привычка, ну, и плюс я как айтишник, ну, работаю по удаленке, поэтому могу, как бы, часто перемещаться между городами. Вот, и какое-то время, ну, то есть часто езжу туда, и ощущение уже, что живешь как-то на 2 города, то есть как-то, ну, психологически тяжело становится там переключаться туда-сюда, как бы. Поэтому я бы, наверное, ну, задумываюсь о том, чтобы вернуться, как бы, не знаю, что там из этого получится, но вот так.
0: А город сам по себе, он развивается? Вы хотите вернуться?
2: Да, Магнитогорск в последнее время просто отлично развивается. Как бы там, вот по сравнению с Перми, очень много...
0: Перми? Ну, по сравнению с... Серьезно? Мне казалось, что в Перми все неплохо. Может, я не прав.
2: Нет, смотрите, я имею в виду, что в Магнитогорске за последние, наверное, лет 5-7 очень много парковых пространств для, ну, отдыха, для активного отдыха, там как бы много строится, там, как бы, ну и в целом просто мне там все понятно, я все там знаю, где там починить машину, где там знаю людей, у кого, если что-то, можно спросить. Здесь ощущение, что как бы ты как песчинка в море, типа, оказался, и все по новой нужно связи настраивать, как бы через какие-то ошибки там проходить, там, ну, такого рода.
0: Понятно. Спасибо. Отлично. Далее. Кто если... Роза, нам звонит Роза.
3: Да, да.
0: Да, Роза, но мне город не уточнили.
3: Да. Нет, я из села звоню вам, потому что я в 90-м году, когда мне было 14 лет, поехала учиться в Челябинск, закончила очень такой продвинутый техникум в 87-м году. Челябинский юридический техникум, техникум социального обеспечения. Там мне дали очень хорошую профессию, которая мне позволила счастливо жить в своей, в своем селе, со своими родственниками. Вот я сижу иногда после работы и думаю, вот сейчас кто-то в Москве сидит в пробке, а я сижу на работе. Сейчас я вот дверь открою, 5 минут протопаю и буду дома. И никакой пробки нету. Поэтому, как бы, наверное... Государство, вот эту урбанизацию как-то тоже надо какие-то перепоны ставить, потому что людям...
0: Запретить вообще в Москву заезжать, да? И в Питер.
3: Да, ну не в Москву, не обязательно Москва. У нас Уфа тоже большой город теперь. У него тоже там свои какие-то проблемы. Конечно, вот чтобы переносили какие-то заводы, допустим. Но у нас вот сельский район, вот тот район, где я живу, у нас очень хорошая земля, она для сельского хозяйства очень пригодна. И как бы сейчас же трактора, если вот у нас здесь улица Худобедина есть, там жили механизаторы. Ну, они где родились, там и сгодились. Их было много, хотя как бы площадь земли, может быть, у нас колхоз назывался «Салават», по сравнению с тем, что сейчас механизаторы обрабатывают, было меньше, но как бы людям была работа. А сейчас техника уже другая, и как бы площади земли обслуживать может один человек большие. То есть не такое количество людей надо. И значит, надо какое-то производство спускать в сельскую местность. Вот, допустим, наше село, я считаю, можно легкую промышленность развить. Но можно какие-то там делать точки, допустим, питания. Вот у нас Уральские горы здесь, через них проходит трасса, которая ходит на Дальний Восток, дальше на север. По ним какие-то места питания, не только для того, чтобы именно кафе создавать, а чтобы рядом был какой-то совхоз или что-то, который производил продукты свежие туда. Вот, ну, это, конечно, государство требует каких-то вложений, потому что если с экономической точки зрения, скорее всего, это невыгодно.
0: Все понятно. Но... Спасибо. У нас перерыв. Спасибо. Мысль ваша понятна. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Все-таки вопрос стоит, готовы ли вы вернуться, если вы находитесь за пределами родного города, при каких обстоятельствах, при каких условиях, пожалуйста, рассказывайте. Ну, или если вернулись, если пожили где-то долгое время, а потом подумали, махну-ка я обратно. Что-то мне тут на новом месте не понравилось. 8 800 200 ровно 9702. Перерыв, но скоро мы вернемся и продолжим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Александр Казаков о зависимости Украины от США в мирных переговорах.
7: Ситуация может измениться в течение дня одного. И речь не о черных лебедях. Речь о том, что в какой-то из дней осенних, например. Ситуация может измениться так, что, ну, например, американский президент, исходя из своих собственных интересов, включая там предвыборный, иранский и прочее, звонит, например, в Киев и в Париж, Берлин, Лондон и говорит: значит так, ребят, все, закончили игрушки. Я завтра отдаю приказ, и он будет выполнен. О том, что отключаю все. Разведданные, Starlink, с Маском я уже поговорил, и прочее. Если не хотите оказаться без штанов на фронте против русских, то сегодня объявляйте о готовности идти на переговоры на тех условиях, которые вам предложены. И при таком ультиматуме европейцы и киевский режим пойдут на эти переговоры. Там еще важно, готовы ли мы на них пойти. Вот это будет для нас очень непростым вызовом. Но это может произойти в один день, исходя не из наших обстоятельств, а из обстоятельств противной стороны.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 20 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Тема сегодняшнего нашего разговора. Готовы ли вы вернуться в родной город? При каких условиях, при каких обстоятельствах? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните. Вячеслав из Кумертау. Здравствуйте, Вячеслав.
8: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте. Говорите.
8: Да, и с удовольствием бы хотел вернуться в родной город Вуктыл. Это республика Коми. Но делать там абсолютно нечего. Он так же, как один из множеств, направлялись бригады. Он положил начало газ сияния Северного, если не память не изменяет. Ну и наши папы, мамы там приехали, все развили, а сейчас там делать нечего. Ну, прям, не знаю, ностальгия так.
0: А что вы имеете в виду делать нечего? Проблема со звонком. Эх, обидно. Вуктыл. Да, город Вуктыл, республика Коми. Да, 8, около 9 тысяч человек населения. Такой милый городочек. Далее у нас кто? Василий из Екатеринбурга. Здрасте.
9: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте, пожалуйста. Так, без сепаратизма.
9: Нет, все нормально.
0: Точнее, экстремизма. Чего ты? Экстремизма.
9: Понял. Каждый хотел бы вернуться на свою родину, где родился, где вырос. Но, Иван, дело в том, что возвращаться просто некуда.
0: Господи,
9: просто прости. Некуда. Ну, я вот, допустим, парень поселковый, да, не из самого Екатеринбурга, живу здесь уже почти 30 лет. Но вот где я вырос, это Байкаловский район, Ирбитский, Талицкий, это все как бы мои края. Ну, разрушено все. Ферм нету, сельского хозяйства нету. Раньше можно было хотя бы один трактор из четырех собрать. Сейчас и даже металлолома нету, потому что все сдано. Вот вы понимаете, вот если от Екатеринбурга отъехать на 150, на 100 километров, все, просто разруха, некуда возвращаться. Любой бы, наверное, сейчас вот мужик моего возраста вернулся бы.
0: Ну, а Нижний Тагил как работа... же?
9: Что?
0: Нижний Тагил.
9: А Нижний Тагил, там одно-два предприятия, они заполнены рабочими местами. Тоже там нечего делать-то. Ну, я в Тагиле бываю только по работе, если в самом городе. А больше на Урале-то, ну куда? Все, Иван, вот у нас три крупных мегаполиса. Это вот, наверное, Тюмень, Екатеринбург. Ну, Тагил, он не так славен, как вот эти наши города. Екатеринбург, Тюмень, все. И ближайшие районы, есть же...
0: Челябинск. Нет?
9: Ну, в Челябинске тоже там, не сказать, что там, как говорится, сахар. Я думаю, что...
0: Да мне понравилось.
9: Нет, хороший город, я не спорю, но в плане того, что так, все стремятся именно в город.
0: Подождите, вы когда говорите, нечего делать, вы что имеете в виду?
9: Скажите. Вот смотрите, Иван, я вырос, да, поселок. Я когда закончил школу, я уже эту тему рассказывал.
0: Вы будете советские времена вспоминать, да?
9: Нет, я отучился на то, что я, кем я хотел быть. Это тракторист, шофер.
0: Так.
9: Больше учеба не интересовала никого. Вот мой возраст, наверное, там лет по 10 помладше. У нас была всегда цель. Закончил школу или не закончил, отучился.
0: Пошел работать.
9: Да, отучился шофер-тракторист. Это самые благодарные профессии были в наше время. Сходил в армию, пришел, все, и ты остался на своем месте, где ты родился, где ты вырос, ты с армии пришел. Я когда с армии пришел в 97-м году, мне мама говорит, так ты ушел вот за эти два года, тут ну просто вот оно все вот как катится вниз, катится, давай, говорит, сынок, езжай в город, получится, вот я уже говорил, закрепиться, ну останешься там, да, все, поживешь, не получится, домой ты никогда не поздно тебе вернуться, то есть давай, пока молодой, делай, как говорится, свою судьбу, жизнь. И все вот так вот, нас просто тут сотни вот моих знакомых, да, как бы, и, а куда возвращаться-то? Вы вот у нас были в Екатеринбурге, вы были в самых элитных местах, центр, все. Надо было
0: отъехать. Нет, почему? Я по окраине проехался.
9: Ну, окраина тоже считается Екатеринбург. Отъехали бы километров на 70, на 100. Вот посмотри, просто проехаться по тем местам, где были животноводческие фермы. Вот сначала там крыша покосилась, потом окна утащили, потом двери сняли с петель. А сейчас просто все руины стен вот. У нас мясокомбинат почему в Екатеринбурге закрыли, и на этом месте на 500 квадратных метров стоит сейчас 17 почти 30-этажных домов на месте мясокомбината. Потому что не стало продукции местной. Раньше возили со всей области, со Свердловской, ну, с Курганской возили, с Челябинской, потому что крупнейший мясозавод екатеринбургский, он 1936 года или с 26-го обоснован, могу ошибиться. И все. Не стало продукции. Сначала, потом стали уже делать 90-е, там, в начале 2000-х, из порошка какую-то колбасу, потом, видимо, и это стало невыгодно делать.
0: Ну, ладно, понятно. Короче, вы бы хотели, но все в разрухе, по-вашему. Подытожим. Ну, короче, да, мысль понятна. Спасибо, что позвонили. Сергей, Сахалин, да, как там у вас дела, пожалуйста?
10: Здравствуйте.
0: Здрасте.
10: Значит, как дела? У нас все хорошо на Сахалине. Значит, я приехал вообще с Красноярска, так, после техникума. Вот, это было давно, 9-й год. И на Сахалине уже вот приехал на 3 года, и уже больше 40 лет живу и работаю здесь, я обосновался. Ну, вот в Красноярск мне сейчас скажи поехать, скажу, нечего там делать.
0: А вы бываете наездами, я так понимаю, да?
10: Да. Ну, на мой взгляд, это сейчас очень сложный там город, очень тяжелый по сравнению с тем, что было раньше, в плане там экологии особенно, ну и природные явления, и природа здесь, конечно, на Сахалине намного лучше, чем возле Красноярска, будем говорить так. Поэтому, ну, это мое личное мнение, конечно. Вот, поэтому и здесь... Мне кажется, люди намного проще живут и интереснее. Поэтому, к сожалению, вот так. И не всегда хочется в большой город вернуться. Так что вот такие дела.
0: Все, спасибо большое. Спасибо. Принимается. Далее. Сергей Мриэл. Здрасте.
11: Sorry, the connection...
0: Все понятно. Все понятно. Сергей и Мариэл, перезвоните, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Позвоните, интересно послушать вашу историю. И насчет Мариэл тоже. Как там дела, кстати говоря. В общем, друзья, я вот начал озвучивать, но потом там много звонивших было, надо было начать срочно принимать звонки. И не дочитал вам, на мой взгляд, довольно интересную и важную информацию, да, что россияне все чаще готовы оставаться в родных городах, каждый третий житель страны хочет вкладываться в развитие своего города. Это результаты исследования, проведенного президентской платформой «Россия – страна возможностей». Это свидетельствует о высоком уровне личной ответственности за малую родину, ну и прочее, прочее, прочее. То есть почти две трети россиян считают важным быть социально активными, при этом наполнение этой активности многогранно. Помимо развития территорий, это там 37 с копейками процентов респондентов, они выделяют наставничество 33%, участие в культурных и образовательных мероприятиях 32%, обсуждение новостей 32%, политической жизни 31%. На практике же люди чаще всего обсуждают новости и посещают мероприятия, а более трети уже передают знания другим в роли наставника. Исследование показало, что для россиян, вовлеченных в общественную деятельность, важнейшими факторами являются доброжелательная атмосфера в команде и уважительное отношение со стороны организаторов. Ну, в общем, как-то так. 8 800 200 ровно 9702. Готовы ли вы вернуться в родной город? Что для этого должно в родном городе или в вашей личной жизни случиться? Сергей из Екатеринбурга, кажется, да? Да, Сергей? Здрасте.
12: Да, коротенько расскажу свою историю. Я по роду своей деятельности объездил достаточно много городов нашей необъятной родины и работал 2 месяца в Подмосковье. Это город Обнинск. Строили там недалеко завод, электромеханический завод. Вот как раз на границе с Калужской областью. Московская Калужская область. Вот 2 месяца я там работал. И все-таки вот наш Екатеринбург — это самое лучшее место. Где только не был, все равно дом есть дом. А предыдущий звонивший, то, что вот рассказывал про нашу область, где отъехать 100 километров, он отчасти, ну, прав.
0: Ну, видите, но вы говорите отчасти. Да, он уверенно об этом говорил, а вы отчасти. Так, почему?
12: Да, потому что работа есть везде, а работу найти можно везде. Вопрос заработной платы, вот и все.
0: То есть проблема с заработной платой?
12: Да, будет гораздо ниже уровень заработной платы, чем, допустим, у нас в Екатеринбурге. Я разговаривал в Калуге с ребятами, а они, муж с женой, работают на скорой помощи. Ну, я так примерно, да, порядок цен скажу, допустим. Говорит, мы получаем, говорит, у нас в Калуге, говорит, там, ну, грубо я скажу, 20 тысяч, да, а в Москве, говорит, за ту же самую работу, вот все то же самое, 80 тысяч. Говорит, мы ездим, вот они уезжают, там, в понедельник, грубо говоря, уехали, и до пятницы они там работают, потом возвращаются.
0: Есть такое, да. Да, да, знаю.
12: Да,
0: я,
12: так, да. Что это самое.
0: Спасибо.
12: Всем из Екатеринбурга привет.
0: Спасибо, спасибо большое. Да, присоединяемся. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Готовы ли вы вернуться в родной город? При каких обстоятельствах и условиях? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, перерыв.
4: Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Блогер Николай Соболев о спросе на негатив в интернете.
13: Интернет и социальные сети всегда подталкивают к экстремальному радикализму. Это вот тот факт, который мы можем зацементировать в 2026 году. То есть, если ты вещаешь в интернете, то аудитория и отклик аудитории постоянно накренивает тебя в сторону радикализма. Наиболее ярких заголовков, подталкивает тебя к трансляции негатива. Последние 30 лет, вот проанализируя весь медийный контекст, заголовки становятся все негативнее. Поэтому, если ты вещаешь на широкую аудиторию, если ты блогер, если ты обращаешь внимание на вот обратную связь, которая к тебе поступает, на лайки, на комментарии, на дизлайки, и так далее, то ты со временем, хочешь ты этого или нет, накрениваешься в сторону радикализма. Конечно, говорить о чем-то положительном, о каких-то преимуществах, о каких-то достижениях далеко не так выгодно, как говорить о проблемах. Поэтому в какой-то момент времени, там, году, например, там, в 2015, в 2016, когда на YouTube появились эти политические нарративы, да, вот все мы планомерно начали скатываться. То есть, если ты, например, что-то скажешь про преимущества России, про достижения России, то ты просто куплен, да. А если ты говоришь про негатив, то ты свой парень, который неравнодушен. Среди вот тех людей, которые транслируют только лишь негатив, сейчас оказалось гигантское количество иностранных агентов, ну и большинство из них, конечно, вот плевали с высокой колокольни на Россию, на перспективы, но они зарабатывают на этом деньги, да, большие деньги, потому что это все монетизируется.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О важном.
6: России не нужна мобилизация, заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя. Он отметил, что она не планируется и не ожидается. Российский дипломат подчеркнул об отсутствии необходимости в мобилизации, уже неоднократно заявлялось официально. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал сообщение о якобы готовящейся в стране мобилизации лживой провокацией врага, направленной на дестабилизацию обстановки, призвав профильные ведомства и глав регионов обращать внимание на подобные информационные вбросы.
4: О землетрясениях.
6: Число погибших при землетрясении в Колумбии достигло 319. 4506 человек пострадали, 260 числятся пропавшими без вести, сообщает Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии и в соседних странах. Этим вечером землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Перу. О пострадавших и разрушениях не сообщают.
4: О мошенниках.
6: IT-эксперт Сергей Щербаков предупредил, что перед началом учебного года мошенники стали активнее обманывать родителей школьников. В сети появляются поддельные интернет-магазины, торгующие канцтоварами, рюкзаками, формой и гаджетами по подозрительно привлекательным ценам. Если сайт настаивает исключительно на переводе на карту физлица через СБП по номеру телефона незнакомого человека или просит перевести деньги вне платежной формы сайта, это почти гарантированный признак мошенничества, предупредил эксперт. Зеленский ввел санкции против создателей мультфильма «Маша и медведь» и запретил трансляцию этого мультика на территории Украины. Ранее в Великобритании и Эстонии назвали его частью стратегии так называемой «мягкой силы России».
4: О спорте.
6: Калининградская «Балтика» одержала победу над махачкалинским «Динамо» в матче второго тура группового этапа пути российской премьер-лиги «Фонбет» Кубка России по футболу. Встреча прошла в Калининграде. Основное время завершилось со счетом 1-1. В составе хозяев забитым мячом отметился Владислав Поспелов. На 18-й минуте защитник «Балтийцев» Сергей Воротынов отправил мяч в свои ворота. В серии пенальти победила калининградская команда 5-4. Для «Балтики» это первая победа в нынешнем розыгрыше Кубка России. В стартовом туре она проиграла в гостях петербургскому «Зениту» со счетом 0-1. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля и 36 копеек. Евро стоит 96 рублей 73 копейки. Курс юаня 12 рублей 41 копейка. И о погоде: в эти минуты в российской столице 19 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 22, плюс 23 и без осадков. Ольга Демидова, служба информации.
4: Что будет? Честный взгляд на 20 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Готовы ли вы вернуться в родной город? Что для этого должно случиться, произойти в родном городе и с вами? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте. Сергей, Мариэл, вот вы и дозвонились. Здравствуйте.
14: Так, смотрите, вот как предыдущие там говорили, а сейчас большинство народу идет в Москву, по моим прикидкам, через 5, наверное, процентов 30 тренинг будет себе. 30% тренинг. А так, если смотреть, России снова приходит кататься, и коннемерция какая будет. Вот, где национальные республики, области такие, именно вот не русские, а другие у них почему-то больше вид новостроек. То есть, как кажется, что народа там больше. Больше ценят свою родину, как бы малую родину. А вот в других, где национальных областях, через, ну, в областях, можно сказать, там вот почему-то больше уже заброшенного жилья, деревень. Вот такая закономерность туда попадает.
0: Спасибо. В общем и целом понятно. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Пожалуйста, далее. Шамиль из Казани. Шамиль, говорите.
15: Я всю жизнь живу в одном городе. Родился, учился, ну, в армии. Потом опять вернулся. Живу в Казани. очень доволен тем, что живу именно в этом городе. Прекрасно все устраивает. По работе, конечно, выезжал в разные страны, в Европу объездил, в Америке. Были очень длительные гастроли, допустим, 2 месяца в Голландии, плюс месяц в Великобритании. Вы не представляете, как тянул на родину. Ностальгия – это действительно ужасная, ужасная штука. И хотелось именно домой, в Казань. А вернуться хотелось бы, наверное, в прежнее время. Я вот сейчас вспоминаю, я учился на 3-м курсе училища музыкального. И возможность проехать на машине от Казани до Душанбе. За рулем был отец, я как штурман. Вы не представляете, какая это была страна. Время, конечно, может быть, из-за того, что это была молодость. Это было прекрасное путешествие. Казань, Башкортостан, Казахстан, Узбекистан и потом Душанбе.
0: Далековато. Далековато.
15: Ну да, 5 с лишним тысяч километров.
0: По-моему, 3. Вот по автомобильной дороге, я не знаю, может быть, раньше было 5, сейчас 3 тысячи. Далековато прям. Серьезно. Ну, спасибо. В принципе, еще добавите что-то?
15: Нет, вот именно ностальгии по тому времени.
0: Ну, понятно.
15: Так, прекрасный город Казань, приглашаю в гости приезжать.
0: Спасибо. Бывал. Нравится Казань. Да, правда, давно это было, но тем не менее, Казань, да. Будущее уже никогда не будет таким, как прежде. Давайте просто смиримся с этим. Далее у нас Марина Люберцы. Прошу вас.
16: Да, здравствуйте. Конечно, Отчий берег. Однозначно. Место силы, любви, верности, детских воспоминаний. Поэтому я бы поехала. Тем более мой земляк позвонил в самом начале из Бийска. Я сама родом с Алтайского края. А город Яровое. Сейчас это курорт. Ну вот хочу такой момент сказать. Меня очень близкий человек однажды в Израиль звал жить. И я отказалась. И вот недавно я ему звоню, он в Москве. А я говорю, ну что там, ты же говорил, там железный купол, все безопасно. Он говорит, нет, в Москве безопасно.
0: Еще бы.
16: В России. Вот и поэтому. Такой маленький пример. Уехала, однозначно бы уехала домой, на родину.
0: А что не уедете? Что останавливает?
16: Ну, как бы много здесь лет провела, и я пенсионерка уже, и как бы, да.
0: Все понятно.
16: Ну, было бы меньше лет уехала бы. 20 лет.
0: Спасибо, спасибо. Так, Дмитрий Ростов-на-Дону, теперь вы, прошу вас.
17: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Первый раз до вас звоню. Насчет возвращения в родной город. Надо возвращаться, надо. Надо. Там родственники, там родители, там сестры, друзья. Так получилось, я офицер, поездил по всей стране. Комсомольск на Амуре, Саратов всегда, всегда, вот все 30 лет. Лучше города нет, это я, все знали, я всем это доказывал.
0: Подождите, мы немножко приехал. Пропустили, лучшего города нет, обрыв связи был. Какой лучший город, по-вашему, еще раз?
17: Только Ростов-на-Дону.
0: Ростов-на-Дону, ага, все, лучший
17: конечно,
0: город,
17: конечно.
0: Все понятно.
17: Ага. Были люди, которые оставались жить в месте, где они закончили службу, но это были люди, которые, у которых либо родители уже умерли, либо ну, были товарищи с Урала. Город Карабаш. Откройте учебник по экологии. Но один из страшных городов России. Поэтому оставались там, где закончили служить. Но я сюда рвался в Ростов. Так что лучше города нет. Опять же, приглашаю.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Далее. Далее с кем поговорим? Сергей, Новосибирск. Прошу вас.
18: Я в Новосибирске родился, вырос и живу. Но... Тут на СВО 22-му ходил на Украину и посмотрел там, и хотя меня агитировали и приглашали остаться здесь, купить участок земли и жить и так далее. Ну, все это как-то Сибирь обратно тянуло, потому что предки 450 лет тому назад в Центральной России переселились в Сибирь. И я когда-то до СВО работал в такси, перешел грузовой, ездил по области, видел такие картины, что предприятия местные, даже небольшие, даже у нас в Новосибирске, но заводы закрывались и не с них дома строили. приезжаешь в один поселок, а там вообще заброшено, хотя там всегда держали два стада по 150 голов, говорит. А почему? Потому что нету вывоза молока. В соседнем селе есть человек, который вывозит на своей машине, как-то реализует это все. Люди под него подстраиваются. Вот он уже пенсионер, говорит, перестанет делать, и все, и деревня умрет. Нет у нас чиновники, не хотят, как говорится, организовывать работу на селе. Мало производства, мало это. Это же надо реализации в Новосибирске. Это в Новосибирске тоже тут душат и продажа молока и так далее. Ну, как-то это... Потому и люди уезжают. Иногда везешь туда материалы. Я работаю в Новосибирске. Езжу по 4 часа. 2 часа туда, 2 часа обратно. Я говорю, это нормально тратить время. Зато экология, говорит, свои продукты в деревне. Ну, а заработок для детей, чтобы поднять. Также у меня брат уже уехал в область. Ездит на себе на заработки. Живет в области. Предпочитая экологию, чем шумный город.
0: Понятно. Ирина из Екатеринбурга. Сегодня Екатеринбург лидирует. Да, пожалуйста.
19: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
19: Я родилась в Екатеринбурге, и я уезжала. Мы жили в Нижнем Новгороде 13 лет. Я вернулась обратно в Екатеринбург.
0: Так, почему? Нижний нормальный, красивый городок, так.
19: Я не знаю, у меня по вкусу, а не по настроению, разные города, и мне Нижний Новгород больше как, я не знаю, там какие-то вот этот центр, пряничные домики старые, двухэтажные. А мне нравится больше Екатеринбург, вот он мне Питер напоминает, какой-то такой строгий архитектура, на Питер похоже. Вот мне больше такое нравится. И, ну, то есть вот чисто по архитектуре, по настроению мне здесь больше нравится. В Нижнем мы летом, у меня там родители остались жить, и мы туда вот сейчас с внуками приезжаем, там погода получше летом, и туда отдыхать едем. Вот. А здесь мне в Екатеринбурге зима больше нравится, потому что в Нижнем я все время болела, там слякоть толком зимы нет, какая-то такая, как это, европейская зима, и там из-за высокой влажности в минус 10 уже как в минус 20 в Екатеринбурге. Здесь я в минус 20 спокойно без шапки могу ходить, а в Нижнем замерзаю. И это все сибиряки подтверждают, что это когда в Москву приезжают, тоже там промозглые зимы. Поэтому я к нормальной зиме вернулась.
0: Все понятно.
19: Мне здесь климат больше нравится, и вот архитектура, и все, вот настроение.
0: Коротко, вот. А что касается работы, Нижний и ЕКАТ как-то отличаются друг от друга?
19: Ну, я программист, в принципе, одинаково.
0: Все понятно. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Готовы ли вы вернуться в родной город? Что для этого должно случиться, произойти? Звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.

0: Я Александр Маршал.
1: Группа «Парк Горького».
0: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
1: Peace.
0: Peace, love and rock and roll.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о повышении риска ядерной эскалации со стороны Запада.
4: Если мы посмотрим на последние изменения, доктринальные, на практику проведения учений, можно смело говорить о том, что Альянс и его отдельные страны идут по пути укрепления роли ядерного оружия. Это очень опасный тренд. В частности, мы видим, что проводится все больше и больше учений с ядерным компонентом, что так называемые совместные ядерные миссии, которые осуществляются НАТО в нарушении, кстати, договора о распространение ядерного оружия становится все более изощренными. В его подготовке используются разные алгоритмы, которые предназначены для того, чтобы затруднить возможному противнику определить тот момент, когда может быть и как может быть использовано ядерное оружие. США пошли по пути модернизации боезарядов на бомбах свободного падения, которые размещены в Европе, в сторону их миниатюризации. Это означает, что понижается ядерный порог. О новых ядерных амбициях Франции мы уже говорили, о том, что они готовы расширить ядерный зонтик французский, растянуть его. И вот сюда же, в эту же историю укладываются и британские планы, смысл которых в том, что они сейчас только наращивают ядерный арсенал и хотят выйти за рамки морского компонента, которого они обладают, но и расконсервируют инфраструктуру под возвращение американских ядерных авиабомб.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что будет? Честный взгляд на 20 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Готовы ли вы вернуться в родной город? Что для этого должно случиться, произойти? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте. На линии. Валентина из Луганска. Здравствуйте. Пожалуйста.
6: Всем, кто слышит, знаете, я бы сказала так. Нужно поездить по белосвету и в любом случае вернуться домой, чтобы все лучшее, что увидел где-то, принести в свой родной город. Меня с 2014 года родственники, знакомые, друзья уговаривали уехать из Луганска, поехать за границу, поехать в Украину. Но я всех звала к себе. Вот. И хочу пожелать всем, возвращайтесь домой с тем, что вы наработали в жизни. И не нужно жаловаться на то, что вокруг плохая атмосфера или плохая обстановка. Каждый из нас, я думаю, это маленькая звездочка, которая может зажечь на небосводе над своим родным городом дополнительный свет.
5: Спасибо, спасибо, красиво сказали. Далее, Анатолий из Костромы. Пожалуйста, слушаем вас.
7: У меня как бы двоякие ощущения, скажем так, о малой родине. Я разделился напополам. Родился я в Костроме. И сейчас живу в Костроме, в родном городе. Но мне очень понравился город Афатипи, где я почти 15 лет жил. У меня дети родились там. Вот. И не уехал бы оттуда. Мне очень нравился этот, нравится этот край. Но тогда была разруха, развалился Советский Союз. И в начале 90-х все упало. И мой завод, и все остальное. Пришлось, мягко говоря, бежать на родину. Вот. Многие тогда разбежались. Ну, в первую очередь прибалты уши стали, потом украинцы и так далее. Вот. И до сих пор жалею. Город сейчас восстановился. Новый аэродром, спортзалы, школы. Вот. Мало того, что мой сын учился в одной школе с Андреем Малаховым.
5: Да, он оттуда. Да-да-да.
7: Да-да-да, шестая школа. Вот. И очень бы хотел вернуться, но возраст уже, конечно, не позволяет. Вот. А так я там прожил, и нисколько не жалею, и рыбалка, и грибы. Все отлично. Вот, и природа мне нравилась, и нравится. И, к сожалению, я немножко тоскую, что эти времена были.

0: и уже не наступят. Хороший город. Ну, не хуже Костромы, однозначно. Природа немножко разная. Вот. Но мне очень нравилось. Я очень люблю город Апатиты, естественно, свою Кострому.
1: Все понятно.
0: Вот, в двух словах так.
1: Да, вот. Но Кострома или Апатиты побеждают все-таки Апатиты, я правильно понимаю?
0: Да, да, для меня внутренние Апатиты. Хотя Кострома, ну что, я родился, ушел в армию, пришел с армии, работал, потом свое дело открывал в Костроме. Все было, но Апатиты для меня до сих пор как приятная заноза. Вот.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо. Далее у нас кто? Наталья из Москвы. Пожалуйста.
2: Прослушала сейчас такую страстную речь нашего слушателя и тоже присоединяется в тех местах дела. Апатиты, Кировская, вообще вся Мурманская, Вискольская, Фараева. А я немножко с другими, более печальными мыслями. Вот, потому что с годами... А, живу в Москве, сама из Калининграда родом. И приходит какая-то мысль, что, возможно, я прожила не свою жизнь, изменив ее таким образом, вот, уехав, да. И это какие-то... Вот я как-то считаю, что все-таки... Это имеет, ну, судьба, это все-таки сакральное понятие. И когда мы ее меняем, вот в силу там каких-то разных причин, там реализации, ну, как бы назвать причин можно много, да, где-то что-то развалилось, когда в 90-е, кто-то уехал учиться, потом, ну, в общем, причин может быть много. Но вот это, оно иногда догоняет с годами. Вот какое-то внутри, ну, вот такое, вот это вот живет, и понимаешь, что, наверное, где-то ты не там вышел и не на ту дорогу, ну, возможно, те, у кого там все фонтаном бьет, и об этом не задумываются, но потом с годами все равно это приходит. И не помню, где-то я читала, что счастлив тот человек, кто прожил всю жизнь, ходя в одну и ту же булочную с углом, да, и вот действительно приходит эта мысль, что те люди, которые остались в своих местах, они не изменили себе вот в каких-то таких самых важных моментах. И да, я, уехав в Москву учиться, потом осталась семья, все здесь. И когда, приезжая в Калининград, у меня была такая мысль, была, думаю, уже дети выросли, можно как-то, ну вот, есть возможность и жить как бы на два города. Но вот опять к тому, что когда не меняется и там разрушается, это плохо. А я, приезжая, и мой город умер. Вот именно из-за того, что он, вот эта вот атмосфера ушла, он развивается как туристический центр. Ну, плюс еще очень много людей приехало там из Средней Азии, когда вот эти были проблемы. Вот. И он для меня уже стал, ну, каким-то неродным. Вот те люди, которые там родились, их уже мало, потому что, ну, естественный уход, вот, хоть области и город 46-го года, но я просто хочу сказать, что и когда все там разрушилось плохо, и когда вот изменилось настолько, что ты уже... Ты не тот уже, ну, в смысле, ты хочешь вернуться туда, а это невозможно. И, наверное, я также сочувствую москвичам, потому что я же тоже понаехавшая, ну, правда, очень давно, но все равно, и, наверное, москвичи, особенно те, которые вот такие в поколениях, тоже скорбят по тому городу, который исчез, который уже не вернется никогда. Поэтому вот такие противоречивые вот у меня мысли и такие чувства, что надо ли уезжать и правильно ли это, я ответа не могу дать.
1: Спасибо, спасибо. Далее. Вот минута с копейками остается. Игорь, Краснодар, да, минута плюс-минус, да. Уложите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Иван. Да, пожалуйста. Да, ну я в родном городе официально хоть и живу, но это... сам бы не вернулся бы уже никогда. Там и город другой, и поселок, и людей нет.
1: А куда,
3: нет,
1: куда?
3: Краснодар.
1: Куда?
3: Баку.
1: Баку.
3: А-а-а. Баку. Так. Да, я бы никогда не вернулся. И в Краснодаре нам, и в России намного лучше. Я в Краснодаре, в Москве жил, и сейчас живу.
1: А почему Баку вроде как? Ну, по крайней мере, центр, я вот про центр
3: не могу. Не центр, даже на промысловой территории, там вырос, Дзержоги родился, там Байбаков. Ну, люди другие, соседей нету, там поселок другой уже, да город другой, да и совсем... Уж там совсем уже много по-другому уже, не то уже совсем.
1: Все понятно. То есть вы хотите жить в Краснодаре, короче, самое лучшее место.
3: Я и живу здесь, для меня, да.
1: Все, спасибо. Да, ну, Краснодар, конечно, прекрасный, единственные пробки. А так, да, город развивается, в общем, хорошо, там все красиво. Ну, и парк в центре города. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно, но звоните уже завтра.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
0: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту – дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц...